0: 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Россия и Украина подготовят новые обмены пленными и воссоединят семьи. Стороны уже передали друг другу списки участников. Об этом сообщила российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, налаженный канал связи между Москвой и Киевом работает эффективно, в том числе благодаря содействию Белоруссии. Накануне из украинского плена вернулись 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России.
2: О расследованиях.
1: В Астрахани завели уголовное дело после массового отравления людей. Следователи квалифицировали происшествие как оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, 14 местных жителей попали в больницу с сальмонеллезом после того, как съели рыбные котлеты из местного гастронома. Одна из пострадавших скончалась. Роспотребнадзор уже нашел грубые нарушения в работе кулинарного цеха.
2: О спецоперации.
1: В Запорожье уничтожили нефтеперерабатывающий завод. Объект использовали для снабжения украинских войск, сообщили в Минобороны. Как отмечается, наши военные атаковали предприятие с помощью беспилотников дальнего действия. Ранее российская армия уже наносила удары по логистическим центрам и складам горючего в этом регионе.
2: Об инициативах.
1: В Госдуме призвали ответить компании Apple за удаление российских приложений. Депутат Михаил Шеремет заявил, что Россия обязана защищать свою информационную безопасность от политизированных угроз из-за рубежа. 2 дня назад американская корпорация без предупреждения убрала из App Store все сервисы компании ВК. В российском Минцифре назвали такие действия проявлением недобросовестной конкуренции.
2: О стихийных бедствиях.
1: Разрушительное землетрясение в Венесуэле могло затронуть почти 7 миллионов человек, это заявили в ООН. По данным организации, сотни тысяч жителей Южноамериканской республики лишились крова и нуждаются в экстренной помощи. 2 мощных подземных толчка произошли на севере страны в минувшую среду и унесли жизни более 1400 человек. Стихийное бедствие стало самым разрушительным в истории государства за последние 125 лет.
2: О рекордах.
1: Уральский атлет Никита Рыбаков установил рекорд России по поднятию тяжести на гвоздях. Богатырь 15 раз за минуту оторвал от земли 200-килограммовую штангу. При этом стоял босиком на йогических досках садху. На каждый подъем тяжелого снаряда у спортсмена уходило всего 4 секунды. Предыдущее подобное достижение на Урале зафиксировали в прошлом году.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юаня 11 рублей 34 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Из далекой Америки приехал выпускник кафедры биофизики физмех факультета Ленинградского политеха. Замечательный российский фантаст. Отец русского фэнтези Николай Данилович Перумов, или Ник Перумов, который известен не только нашей стране, но и поклонникам фантастики по всему миру. 22 года назад вы сказали в интервью изданию «Мир фантастики»: «Я считаю, что мы занимаем прочное второе место сразу после англоязычной фантастики». А сегодня, спустя 2 десятилетия?
4: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Рад быть с «Комсомолкой». Рад тому, что, несмотря ни на что, вот продолжаем движение, продолжаем говорить в эфире, продолжаем нести слово правды, все-таки «Комсомольская правда», да, на это упор. Прошло, да, прошло 2 десятилетия, и я хочу сказать, что сейчас мы, наверное, занимаем, делим первое-второе места, уже такие честные первое-второе места, но не с, не с англо-американской фантастикой, а с китайской.
3: Китайцы вышли в лидеры
4: в мире фантастики. Ну, окей, «Задача трех тел», да, «Проблема трех тел», назову эту книгу. Это просто как пример. Именно мы просто плохо знаем этот вот этот рынок, у нас его переводят еще недостаточно. Мы как-то привыкли давняя наша еще советская традиция переводить англо-американскую фантастику. Началось это давно. Если помните, была такая красно-серая серия «Библиотека современной фантастики».
3: Прекрасный 22-томник.
4: Да, культовое издание. Каждый советский русский любитель фантастики тогда считал необходимым иметь это на своей полке. Эта традиция, конечно, очень жива, но я, как человек, долгие годы проживший в Соединенных Штатах, тут, я должен прямо сказать, гордиться тут нечем. Это решение было тяжелым и вынужденным. 90-е годы, развал всего и вся. Мы с супругой в рынок не вписались, и трясти секонд-хендом на базарах так и, в общем, не научились, и поехали тогда там, где могли работать по специальности, то есть такие, знаете, научные гастарбайтеры в каком-то смысле. Ну вот, и возвращаясь к вашему вопросу, мы свое лидерство не уступили, а вот англо-американская фантастика, она откатилась очень сильно назад.
3: Причина?
4: Причины, прежде всего, те, которые во многом не то чтобы погубили, но стреножили советскую фантастику. Это заидеологизированность. У нас был Лавлит, у нас была необходимость звать молодежь в технические вузы, поэтому вот фантасты старшего поколения, они работали над так называемой фантастикой ближнего прицела, за исключением братьев Стругацких и еще нескольких имен. Владимир Михайлов назову такого автора, покойного, к сожалению, уже. И сейчас тоже та же самая заидеологизированность пришла в американскую фантастику.
3: А то, чем это выражается?
4: Ну, в том, что если у нас нужно было продвигать идеи социализма, социалистической науки, соцреализм только в фантастических декорациях, то там нужно продвигать вот повестку, там нужно продвигать права меньшинств, там нужно продвигать трансгендерство. Тут я должен
3: сказать, что называется демократическими ценностями?
4: То, что называется даже не демократическими ценностями, а либеральными ценностями. Да? Тут, по-моему, согласно закону, мы должны поставить звездочку и сказать, что ЛГБТ-движение запрещено в России по закону.
3: Да. Наш гость сделал работу за ведущего. Спасибо. Вот эта повестка, она возникла когда? В 90-е или уже сейчас, 2000-е?
4: Она возникла на рубеже нулевых годов, то есть на рубеже 90-х и нулевых, когда вот это вот прекрасное либеральный постулат, что никто не должен подвергаться дискриминации за свои особенности, какими бы эти особенности ни были. В общих чертах, да, это, наверное, это прекрасно, это замечательно. Никого нельзя дискриминировать, потому что он какой-то вот отличающийся от большинства. Да. Если у нас есть кривое распределение по Гауссу Гауссиана, то нельзя сказать, что ее правое или левое крыло должны подвергаться каким-то репрессиям просто за то, что люди вот такие. Но, как всегда, тут с водой выплеснули ребенка, и защита прав реальных людей превратилась в либеральную диктатуру. Это то, что я говорю, это на самом деле общее место. Это повторяется множеством американских более или менее консервативных или даже центристских авторов, блогеров, лидеров общественного мнения, Джо Роган, ну, Такер Карлсон, их масса, не знаю, Марджери Тейлор Грин, бывшая член Конгресса Соединенных Штатов, имя им легион. И опасность этого давно была замечена, но вот давление демократического лобби, особенно в образованной среде, было неимоверно высоко, и в результате сейчас очень трудно найти произведение, где не было бы вот этой вот повестки, где не продвигалась бы идея вот этого вот диктата меньшинств. В результате этого положительный герой, очень желательно, чтобы он был бы вот из числа этого меньшинства.
3: Чёрным инвалидом, гомосексуалистом.
4: Ну да, вот вы за меня произносите все эти страшные слова. Вот опять же, там мы ставим все звездочки, которые необходимы. Это может звучать смешно и как анекдот. Но реальность именно та, что Америка начала строить Советский Союз 2.0, причем в самом худшем его изводе. В Советском Союзе я, будучи монархистом, имперцем, человеком, написавшим антибольшевистский роман «Александровские кадеты», антибольшевистский, не антисоветский, я подчеркиваю, я говорю абсолютно прямо, да, в Советском Союзе, в котором я родился и вырос, было множество очень хороших вещей, которые очень хорошо было бы продвигать и продолжать и поддерживать, но Америка заимствовала худшие черты, в том числе вот этот вот идеологический диктат, что должно быть или так, или никак. Сила старой Америки была именно в том, что там относились действительно с настоящим плюрализмом, ну вот, к достаточно широкому спектру взглядов. Пока вы не лезли в строго определенные области, вас не трогали. Вот сейчас это там кончилось. И в результате началось вот это вот давление по всем фронтам, по всем линиям. Должно быть так и никак иначе, а если вы делаете что-то не то, вас отменяют.
3: Удивительно, но еще 16 лет назад, когда мы, ну, во всяком случае, внешне поддерживали дружбу с Западом, готовились к Олимпиаде в Сочи, которую блистательно провели, к чемпионату мира 2018 по футболу, который тоже провели неплохо. Вы после взрывов в московском метро сказали...

0: родителей, соучеников моих детей в школе, никакой русофобии не было.
1: То есть на бытовом уровне все было нормально?
0: Да, абсолютно.
1: Или почти все?
0: Ну, я честно смогу сказать, я не могу вот сейчас вытащить какие-то примеры именно русофобии по отношению к себе, к своим детям, к нашей семье. Нет. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, это тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть, и...
1: Но тогда-то чем это было обосновано? Еще даже близко не было Крыма, там, госпереворота в Киеве, 10-й год, все вроде бы нормально, проходит только что одна Олимпиада как раз в Канаде, другая готовится в Лондоне, мир, дружба, жвачка, а при этом и русские как бы везде, русские везде присутствуют, они еще ниоткуда не изгнаны.
0: Знаете, этот фон был постоянный, он никуда не исчезал, и... Тут мы должны обратиться к термину «большая игра», это 19 век, вспомним так любимого в России автора Рюдьярда Киплинга, все читали,
1: «Время,
0: да?
1: белого человека».
0: Да, «Время белого человека» или роман Ким его, где подчеркивается буквально экзистенциальная борьба Британской империи, британского истеблишмента с вот этими вот ужасными, страшными русскими варварами. Я бы так сказал, для нашего, для русского человека, образованного русского человека, эта русофобия является действительно иррациональной, потому что интересы Британии и интересы Российской империи и интересы современной России пересекаются в очень... или пересекались в очень незначительной степени.
1: Мы вернемся после небольшого перерыва. В студии радио «Комсомольская правда», отец русского фэнтези Ник Перумов. Мы говорим об очень важных вещах. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
4: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, им нужно больше инструментов, больше, ну, простите, власти, для того, чтобы выживать из этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, но объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор с Ником Перумовым, отцом русского фэнтези, биофизиком и писателем, который открывает и открывал, и открывает новые миры, которые интересны очень большому количеству людей. Но однажды вы сказали, что мое поколение было перекормлено в школе Великой Отечественной войной и той подачей этой войны. И нам пришлось много пережить, повзрослеть,

0: посидеть и только потом переосмыслить войну. Как лично вы переосмыслили ту войну?
1: Я ее переосмысливал прежде всего через опыт моей семьи. Так получилось, что оба моих деда в силу возраста и специализации не были на фронте. Оба они были инженерами. Один строил военные заводы на Урале, другой прокладывал железные дороги и получил даже сталинскую премию за создание рельсосварочной машины. Но воевали и погибли. Погиб мой дядя совсем молодым мальчишкой под Ленинградом, старший сын моего деда по отцу. Я это переосмысливал прежде всего как отказ от такого, знаете, как отказ от двух крайностей. Первая крайность была, что мы победили, победили, как бы, знаете, вот так вот, не то чтобы легко, но 10 сталинских ударов, весь советский народ в едином порыве встал на борьбу. Ну, и другая крайность, которую мы падали, но не упали, к счастью, в 90-е годы, это выражается кратким таким, как теперь говорят, мемом или афоризмом, а вот проиграли бы, пили бы баварское. Да? Это было очень популярно, продвигалось там в 90-е годы.
0: И почему бы не сдали Ленинград?
1: Да, и почему вы не сдали Ленинград, абсолютно, да, совершенно верно. Французы же сдали Париж, да, и там все было хорошо. Ну, вообще говоря, во Франции все было очень хорошо. Они прекрасно себе жили. Вот Жак Ив Кусто, наш знаменитый океанограф, которого очень любили в Советском Союзе, он, между прочим, был кадровым офицером французского флота. И вот представьте себе, 1942 год. Ваша родина только что проиграла абсолютно по всем статьям, капитулировала, сдалась. Боши промаршировали по центру Парижа и, так сказать, утвердились там. Им удалось то, что они не смогли сделать в 18-м. И Жак Ив, как я сказал, кадровый офицер, который присягал прекрасной Франции. Вы думаете, он ушел в сопротивление? Вы думаете, он зарыл винтовку, потом откопал? Может быть, он пускает...
0: Честно говоря, не знаю.
1: Пускает эшелоны под откос? Или хотя бы там, не знаю... убивает из-за угла немецких офицеров, оккупантов в Париже. Нет, Жак Ив лежит на прекрасном песочке на Средиземноморском побережье и думает, как бы вот им с друзьями нырять поглубже и оставаться на глубине подольше, и изобретает вот акваланг. Это вот этим он занимался летом 1942 года в оккупированной Франции. И в этом как бы колоссальная разница, да, между менталитетом там и менталитетом у нас. И я переосмысливал именно через осознание вот этого вот менталитета, что какие бы претензии к советской власти тогда у людей не были, а они были очень серьезные, но пришло то, ради чего мы должны оставить все наши какие-то разногласия, какие-то претензии, и вот идти до конца.
0: А вы же хотели написать книгу, если я ничего не путаю,
1: хотел.
0: О 1941 году.
1: Хотел, отложил, не могу. Вот все по той же причине, потому что действительно есть вещи, о которых можно писать или самому через это пройдя, но, к сожалению, фронтовики, они практически ничего не писали вот о лете 41-го. Точнее, писали, но вот опять же, вот в том же вот... ключе, которым мы были перекормлены, что ну никакой особой трагедии не было, ну да, враг силен, враг наступает, мы там временно отходим, преодолеваем трудности, ну, в общем, ничего. А вот той вот трагедии, которая это была в западных областях, в Белоруссии, в Смоленской области, ну и вплоть до самой Москвы, в этом даже Константин Симонов, наверное, лучший из тогдашних военкоров, отец всех военкоров, в своей очень честной книге «100 лет, 100 суток войны», даже он, я вижу, как он вот себя останавливал, что вот нет, я не могу об этом писать. Какие-то вот намеки у него прорываются. И то, что эта трагедия была смесью геройства и подлости, и трусости, невероятных подвигов и невероятных же предательств. Но подвигов, разумеется, было на порядок больше. Вот через вот это, через осознание вот этого, вот этой вот сложности всего этого я и переосмыслял, что да, да, были люди, которые с готовностью пошли служить немцам, да, были люди, которые бежали, да, были люди, которые вывозили свои фикусы и свое имущество, в то время как раненые оставались на обочинах. Да, были случаи, когда немцев приветствовали цветами, в частности, во Львове.
0: И даже в Киеве это тоже было.
1: Да, даже в Киеве, даже и сейчас, когда вы смотрите на трофейные немецкие фотографии, немецкая девушка приезжает работать в Киев и, значит, хорошо проводит там время. То есть вот эта вот сложность этого процесса, его, конечно, нельзя замалчивать, потому что от правдивого рассказа о всех тех трудностях, которые были пережиты, о тех подвигах и тех, о тех высотах и о тех провалах, которые были, только возрастает наша слава. Я это переосмыслил именно через вот эту сложность, отходя от такого вот, знаете, шапкозакидательства некоего.
0: А вы подступались к этой работе?
1: Я подступался к ней несколько раз.
0: Есть наброски?
1: Наброски есть, их много, но, знаете, автор иногда понимает, что есть вещи, которых он не расскажет так, как он считает достойным об этом рассказать. И поэтому я этот роман оставил.
0: Но вы собираетесь к нему вернуться?
1: Нет, я к нему не вернусь. Для этого у меня нету соответствующего душевного опыта. И, к сожалению, этот душевный опыт, он уже практически ушел. Все-таки об определенных моментах, наверное, чтобы это отразить, нужен был вот талант. Нужен был талант не мой. Талант Пушкина, талант Достоевского. Может быть, вот они бы вот волшебным образом возникнув в нашем времени, может быть, они бы смогли. Может быть, родится новая проза, может быть, родится проза среди тех, кто воюет сейчас, может быть, вот люди, которые сами через это все прошли, они смогут переосмыслить уже и написать о 41-м, о нашей величайшей национальной трагедии, потому что львиная доля наших потерь, она, в общем, пришлась на
0: 41-й.
1: На 41-й год. Я имею в виду потери вот территории, потерь в гражданском населении, а потом это гражданское население вымаривалось голодом, вывозилось в Германию, и когда нам пришлось, да, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, точнее, пел, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пряди и крохи, то приходилось, да, приходилось сносить артиллерии наши же города и наши деревни, потому что там враг, и уже нет возможности разбираться, есть там гражданское население или нет гражданского населения. Надо было идти вперед.
0: Но есть еще такой жанр, как альтернативная история, и тут тоже вы бы не стали то, что называется литературу попаданцев,
1: вот
0: погружать.
1: Тут бы как раз стал бы. Роман 1941 – это была моя попытка вот действительно написать на абсолютно серьезно и вот пытаясь действительно войти в шкуру человека того времени.
0: Когда Сталину кладут на стол некую докладную, и все меняется?
1: Нет, нет, я имею в виду 41-й год. Это вот это 41-й год для меня роман этот. Это был не попаданческий роман, это не альтернативная история. Это именно был военный роман, где я хотел, ну, не знаю, назовите это гордыней, но хотелось бы написать что-то подобное «Живым и мертвым» Симонова. И, кстати, вот об этой книге я просто вижу, да, как уже опытный литератор, я вижу, как Симонов себя тоже останавливает. Нет, я не могу об этом написать. Нет, нет, нет, не могу. И об этом не могу, и о том не могу. И поэтому тоже получается вот это вот... Ну да, немцы дошли до Москвы, но в общем. И вот это вот «но в общем», оно, кажется, очень сильно нам тогда повредило. И когда ты пытаешься написать вот этого, без вот этого вот ощущения, с полной отдачей, с полным погружением, вот тут ты и понимаешь, что нет, не можешь, не сможешь, получится лажа.
0: На радио «Комсомольская правда» говорим с одним из ведущих российских фантастов Ником Перумовым. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн об удалении российских приложений из App Store.
4: Сначала терроризм на морях, кого угодно можно. Потом похищение одного президента, угроза другому. Это все из одной и той же серии, понимаете? Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время, что-то была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. Почему? Скажу почему. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. Нормальная, да, сумма? А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. В 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Компания позволяет себе делать все, что она захочет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите, подняла голос в защиту своих интересов. Большая политика. Так что то, что и Песков сказал, я с ним согласен. Конец эры Apple.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Курские врачи прооперируют вернувшегося из украинского плена местного жителя с тяжелым ранением. Мужчине не оказывали медицинскую помощь, и кости срослись неправильно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он отметил, что поручил направить земляка в областную клиническую больницу. Ранее сообщалось, что автобус с 5 возвращенными из украинского плена жителями Курской области прибыл в Курск. Они, а также 2 жителей других регионов России, накануне вернулись на родину в рамках масштабного обмена пленными между Москвой и Киевом.
2: О спецоперации.
6: Российские военные взяли в плен 2 колумбийских наемников в зоне специальной военной операции. Иностранцы воевали на стороне ВСУ, но командование бросило их на позициях после обстрела. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, задержанные полностью лишились связи со штабом и снабжения, из-за чего решили сотрудничать с Россией. Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует зарубежных легионеров как пушечное мясо.
2: Ближнем Востоке.
6: Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран. Президент США пообещал пойти на крайние меры, если Тегеран продолжит нарушать перемирие. Об этом глава американского государства написал в соцсети Truth Social после того, как американская авиация атаковала иранские радары и склады из-за удара по торговому судну. Бомбардировка нарушила соглашение о временном прекращении огня, которое стороны заключили на прошлой неделе.
2: О выплатах.
6: Самозанятые с июля впервые получат право на оплачиваемые больничный. Это позволит гражданам, которые работают на себя, рассчитывать на денежную компенсацию на время болезни. О новых правилах сообщили в Соцфонде России. Чтобы получать пособие, человеку необходимо добровольно зарегистрироваться в ведомстве и полгода непрерывно вносить страховые платежи. Размер будущей выплаты заемщик выбирает сам. Эксперимент по страхованию самозанятых стартовал в стране с 1 января этого года.
7: о футболе.
6: 28 сборных гарантировали себе участие в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В плей-офф сегодня пробились команды Англии и Хорватии. Об этом сообщили в FIFA. Впервые в истории на Мундиале выступают 48 национальных футбольных ассоциаций, поэтому борьбу за трофей продолжат не только лидеры групп, но и 8 лучших коллективов с третьих мест. Финальная часть мирового первенства сейчас проходит на стадионах США, Мексики и Канады.
7: О валютах.
6: Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, евро 87,40, юаня 11,34.
7: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 15, днем малооблачно и до 23 тепла. В Санкт-Петербурге около 16 тепла, в воскресенье без осадков и до плюс 25. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: С Николаем Даниловичем Перумовым, лучшим фантастом Европы 2004 года. Напоминаю тем, кто умудрился не прочесть ни единой его книги. Мы говорим о событиях прошлого, о событиях настоящего и будущего. Однажды вы сказали, что компьютерные игры для себя закрыли. Но по вашим книгам, совместным работам с Сергеем Лукьяненко «Не время для драконов» и «Не место для людей» были созданы игры. Вы их видели?
1: Только по «Не время для драконов».
0: Так.
1: Видел, да, видел.
0: И как вам?
1: Ну, попытка была хорошая, но в силу ограниченности бюджетов и ограниченности аппаратных средств, конечно, это не достигла того уровня, на которое хотелось бы, хотя у этих игр были свои поклонники.
0: А вы сами из мира игр ушли?
1: Из мира игр, да, в общем, я ушел. Я перестал.
0: Неинтересно ли, времени нет?
1: И то, и то. Слишком много осталось проектов, которые нужно сделать, слишком много книг, которые я еще хочу написать, слишком много всего, что есть, и просто нет возможности тратить время на вот такие вот очень времяпожирающие развлечения. А так когда-то, да, когда я был моложе, да, я был геймером, как это называется, я был, ну, не игроком, все-таки игрок в нашей русской традиции, это больше игрок в азартные игры.
0: Могли как играть ночами?
1: Мог.
0: Напролёт?
1: Да. Ну, не напролет, уже не те мои годы, но мог, да. Особенно, когда вот это все только начиналось, когда все это было таким новым, таким ярким, таким неожиданным, даже хотя это было не очень, ну, может быть, это не достигало уровня там современных игр, как там «Ведьмак» или «Бог войны». Но все равно это было действительно, это было вот погружение в действие, погружение в фантастический мир, и, конечно, это притягивало. Сейчас уже ты видишь, что возможности этого не то что ограничены, но для того, чтобы в них что-то серьезно делать, ты должен посвятить этому слишком много времени и сил, и это уже совсем другой калинкор.
0: Как вообще работать с другим человеком в том жанре, который вы сделали крайне популярным в стране?
1: На самом деле, работать в соавторстве не так трудно, как кажется. Излюбленный вопрос, как вы пишете вдвоем, это задавалось братьям Стругацким, и Борис Натанович оставил, в общем, подробные достаточно, не то что воспоминания, но он и сам об этом рассказывал, и из опубликованных сейчас их писем с переписки с Аркадием Натановичем. Мы знаем, как они это делали, там, как набрасывался сюжет, как потом разрабатывались определенные куски, как они пересылались друг к другу, как этот текст перечитывался, правился, носились предложения и делали следующие шаги. Фактически ты так и работаешь.
0: То есть у вас процесс похожий?
1: Процесс очень похожий, да.
0: Никто из вас не тянет одеяло на себя?
1: Нет, никто одеяло не тянет. Наоборот, мне везло с авторами. С Сергеем Васильевичем мы работали очень продуктивно. Вот нам нравилось работать вместе.
0: А тогда вы можете назвать сейчас те проекты, над которыми работаете прямо сейчас?
1: Ну вот прямо сейчас у меня в работе отдача старых долгов, тех книг, которые мои читатели ждали долгие годы, иногда и десятилетия. Это завершение вот моей средиземской эпопеи, Средиземье в мире профессора Толкина, который, ну, конечно же, в моих книгах это не мир профессора Толкина, это прямо говорю, я никогда не писал вот такое строгое каноническое продолжение. Это такое, знаете, отражение, как у Желязной, если вы читали «Девять принцев Амбера». Вот Амбер отбрасывает бесчисленное количество отражений, и у Средиземья тоже отбрасывает бесчисленное количество отражений. Поэтому вот у меня, будем считать, действие происходит в одном из таких отражений, достаточно близких, но тем не менее отражений. Я завершаю роман, дилогию «Небо Валенора». Я переделал свою старую неудачную книгу Адама Антхенны, я ее переписал. Это была моя неудача, когда я был, что называется, молод и не очень хорошо умел управлять текстом, в чем я признаюсь. Я эту книгу, единственную из своих книг, я, в общем, переделал. И сейчас дописываю, редактирую книгу под названием «Кровь Арды». Это завершение средиземского цикла. Потом это вторая имперская дилогия. Если помните, у меня была такая дилогия, называлась «Череп на рукаве, череп в небесах», или, или первая имперская дилогия. Я долго хотел не то чтобы продолжить, а, в общем, написать следующую фазу этой истории. И вот сейчас над ней работаю. И другие из других проектов, потому что я одновременно пишу много книг, я не могу сосредотачиваться на какой-то одной, я выгораю, я теряю интерес, работа из радости превращается в работу, да, в обязанность, вот там, как раб на галерах, да, двигай весло, выдавай текст. Я так не могу, я должен радоваться, поэтому я переключаюсь. Поэтому у меня в работе и «Раб неназываемого» – это завершение «Хроник Хьорварда», моей тоже классической трилогии, хотя он идет не так быстро, как хотелось бы. У меня и четвертая книга из «Приключений Молли Блэквотер» – это такой стимпанк, паропанк в сочетании с русским фэнтези. Героиня моя, в общем, она выбрала свой путь и твердо по нему идет. Это была такая попытка показать нас с точки зрения чужих. Вот как они нас воспринимают, и как потом они в нас погружаются. Вот эта вот девочка Молли, да, она как бы такая викторианская англичанка. Но вот она находит в себе силы понять этого вот чужого и понять, что этот чужой на самом деле действительно обладает той самой всемирной отзывчивостью, о которой говорил Достоевский. То есть вот эта вот книга тоже называется «Магия и мониторы». Ну и, в общем, я написал, и сейчас вышла новая абсолютно дилогия в новом мире. Вышла книга «Демоны и знаки», сейчас готовится к печати, уже вот сверстали книга «Руны и пути», это моя попытка уйти в совершенно новую вселенную. Ну, то есть, проектов много, и какие-то, может быть, я сейчас даже сходу и не назову, потому что я к ним обращаюсь, потом отставляю, потом снова возвращаюсь.
0: Что с кинопроектами по вашим книгам?
1: С рождения мага как такового развития, как вот именно сериал, развития не получило, прежде всего потому, что все-таки технические средства нужны здесь очень продвинутые. «Алмазный меч», «Деревянный меч», к нему написан сценарий. И вот продолжается работа над компьютерной игрой по этому роману. Там
0: Но сценарий, он еще не взят в работу как...
1: В работу он не взят, потому что, скорее всего, сейчас более перспективно в условиях вот такой вот цифровизации, более перспективно двигаться по треку компьютерной игры, компьютерной среды, и потом двигаться уже непосредственно к экранизациям, потому что многие из молодого поколения, они заходят в это вот именно через компьютерные игры.
0: Искусственный интеллект придется привлекать?
1: Да, придется привлекать искусственный интеллект, хотя, опять же, я всегда говорю, что это не искусственный интеллект, это большие языковые модели, это красивое название, на самом деле это просто алгоритмический подбор, ну, буквально, в смысле, по созвучию, вот, по аналогии. Ничего творческого этот искусственный, в кавычках, интеллект, в кавычках, сделать не может. Он может более или менее связано или менее связано имитировать вот какие-то паттерны, которые есть в человеческой литературе, но он не может ни сгенерировать сюжет, он не может сгенерировать характер, он не может сгенерировать эмоции, он выдает, знаете, вот такое есть в нашем лексиконе авторском словечко, извините за тавтологию, словопомол. Вот он этот словопомол и выдает. Хорошо. В огромных количествах. Пожалуйста, да. Это он вам выдаст вагон, какой там вагон, эшелон, отдельную платформу и маленькую тележку, и маленькую тачку без ограничений. Но все это будет именно словопомолом. И я честно могу признаться, что я не вижу сейчас вот для данного уровня технологий, я не вижу здесь перспективы. Больше того, вот сейчас, когда я работал над одной книгой, мне нужны были достаточно специфические исторические материалы по Ленинграду. Я запросил ИИ, искусственный интеллект, и он мне выдал некую справку, что данные материалы в сети недоступны, а вот есть, значит, то-то, то-то и то-то. Когда я провел поиск сам, я буквально мгновенно нашел оцифрованный, отсканированный справочник, где были нужные мне данные. Искусственный интеллект элементарную эту задачу провалил. Он ничего не смог найти. Хотя...
0: Или нашел ошибочные вещи.
1: Находят ошибочные вещи, сочиняет, галлюционирует, придумывает.
0: На радио «Комсомольская правда» один из лучших ведущих российских фантастов Ник Перумов. Мы вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио.
8: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Взрослый человек смеется в среднем 18 раз в день. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Продолжаем разговор с отцом русского фэнтези Ником Перумовым. Как вы относитесь к тому, что вас называют отцом русского фэнтези? Это справедливая оценка? И кого бы вы еще среди родителей жанра назвали?
1: Ну, нас было трое. Так. Когда?
0: Их было трое на
1: Их
0: челне.
1: Их было трое, да. Их было трое. Если быть абсолютно хронологически точным, то первой книжкой вот такого вот русского фэнтези была книга Лены Хаецкой «Меч и радуга». Но она вышла под импортным псевдонимом Мэдалайн Симмонс. Там вышла в издательстве «Северо-Запад», покойном издательстве, в так называемой знаменитой «желтой серии», в которой выходил вот Толкин, выходила классика фэнтези. И вот там появилась эта книга «Меч и радуга». Это было лето 93-го года. То есть формально у Лены есть пальма первенства. У меня есть пальма первенства в том, что в этой желтой серии была впервые напечатана моя книга под русской фамилией. Хотя и со слегка англизированным именем, да, но, с другой стороны, называть там Николая Ники, это было принято в начале века, да, в том числе и в моей семье, среди старшего поколения моей семьи. То есть, и третья – это «Волкодав» Марии Васильевны Семеновой. Вот можно сказать, что русского фэнтези один отец и две мамы. Хотя между нами никогда не было никаких, упаси Господи, отношений. Вот, что можно было бы, чтобы никто бы не воспринял мои слова об отце и матерях слишком уж буквально. Вот три первых автора, которые пошли именно в фэнтези. До фантастики, да, уже давно публиковался Крапивин. Уже, по-моему, вышла «Пристань желтых кораблей» Сергея Васильевича Лукьяненко. Выходили книги Гуликовского. Но это было больше все-таки фантастика. Все-таки в Советском Союзе была гораздо более сильная школа НФ, научной фантастики, чем фэнтези. Фэнтези вообще, ну, грубо говоря, не существовало, потому что этот жанр казался действительно каким-то странным. Никто не писал про эльфов, никто не писал про гномов, да даже на основе, там, не знаю, славянской мифологии никто тогда не писал ничего.
0: А почему вы, ну, если я правильно понимаю, несколько лет переводили Толкина с учетом того, что «Властелин колец» у нас, не знаю, был под формальным, не под формальным запретом, и шансов на то, что это когда-нибудь увидит свет, будет напечатано в России, они были, мягко говоря, невелики?
1: Просто чисто из любви к искусству. Это были 80-е годы, честно говоря.
0: А где вы нашли вообще его, на английском-то? Вот.
1: Ой, Ленинград, портовый город, так. Моряки привозили не только... Угу. Господи, как это?
0: Не сам издат.
1: Да, не сам издат, не только сам издат привозили, и не только кассетные магнитофоны, или этот, как его, господи, мохер. Боюсь сделать неправильное ударение.
0: Мохер.
1: Мохер, ну вот. Попадали книги разными путями, и вот в моем случае просто вот удачно нарвались.
0: И вы так хорошо знали английский, что сели за перевод на русский?
1: Это там была же... моя дерзость. Я штурмовал, что называется, как корабли штурмуют бастионы. Известный наш фильм советский еще. Не обладая достаточными знаниями языка, я сидел в словарях, обложившись словарями, и штурмовал вот этот вот очень сложный, красивый, настоящий, глубокий английский язык профессора Толкина.
0: Действительно, несколько лет вы переводили?
1: Несколько лет, да, я переводил это было очень медленно, и это была большая, очень трудная работа. И, конечно же, я видел, что я отхожу от духа книги.
0: Переводя буквально?
1: Переводить буквально, да, и вот ты чувствуешь, что ты хочешь что-то внести свое. Но если ты хочешь внести свое, то, извини, пиши свое, да. А вот текст самого «Властелина колец» нужно оставить таким, каким он есть. Если вы меня спросите, какой перевод я считаю лучшим, такого не существует. Все переводы, ну, скажем так, наверное, перевод Костяковского.
0: То, что было всё у нас, да?
1: Да, перевод Костяковского и Муравьёва, вот этот первый том, сокращенный, книжка «Хранители», с которого началась Толкиниада в Советском Союзе-России. Это очень поэтический перевод, очень красивый, там великолепный русский язык, вот, за который отвечал покойный Андрей Кистяковский. Последующие переводы, которые уже делал один Муравьев, гораздо менее удачны.
0: Но это что, это не столь близко к истинному
1: Толкину? Это не столь близко к истинному Толкину, да. Всё-таки я боюсь, что адекватно перевести «Властелина колец» на русский вообще невозможно. Это глубоко религиозная, глубоко католическая книга.
0: То есть есть специфические терминологии, которые не переводятся на русский?
1: Не то, что терминология, а все-таки вот этот дух и строй английской речи, которая красиво звучит по-английски, угу. Но если вы попытаетесь буквально перенести это на русский язык,
0: теряется.
1: У вас теряется. Да.
0: То есть теряется темпо-ритм, теряется музыкальность?
1: Теряется ритм, теряется музыкальность, становятся тяжелыми, неуклюжими, перегруженными эпитетами. Ну, вот смотрите, да, по-английски прозвище Арагорна, да, одного из главных героев, Страйдер.
0: Страйдер или страйкер?
1: Страйдер, через D, страйд. От глагола to stride, буквально это шагать. То есть четкое, красивое, энергичное английское слово «страйдер». Да, это вполне можно считать прозвищем. А вот попробуйте перевести его адекватно на русский. Как только не извращались. «Бродяга шире шаг», там, «бродяжник», «странник». Ну, на самом деле, может быть, даже «странник» тут…
0: Ближе всего.
1: Ближе как-то всего, но это абсолютно не соответствует… Вот, прозвищу, которое ему дал Толкин. То есть, фактически, нам нужно было создавать что-то абсолютно новое, вот то, что начал делать Кистяковский, и, может быть, это был единственный правильный подход, который он интуитивно нащупал, что нужно создавать вот новую поэтику, именно русскую поэтику на основе английской. Помните, у Набокова есть пересказ «Аня в стране чудес»?
0: К сожалению, не читал.
1: Ну вот он пересказал Алису.
0: Да? Да, понятно, аналогия понятна.
1: Да. Алису переводила, по-моему, наиболее удачный перевод – это Топоровой.
0: Ну, у нас многие там классики переводили, по-моему, сказать, даже чуть ли не Маршак переводил, хотя не факт.
1: Ну, по-моему, Захадёр даже
0: переводил. Захадёр, да.
1: Захадёр даже переводил. Ну, короче, вот то там тоже, там настолько плотная английская вот эта вот речь, и нужно придумывать настолько далеко уходящие русские аналогии, чтобы все вот эти вот игра бы слов как-то хоть как-то бы работала, что нужно создавать фактически новый, абсолютно новый текст. Вот точно так же и с «Властелином колец». Его нужно писать по-русски фактически заново, вот, создавать новую поэтику, другую поэтику, но не пытаться перевести его буквально, дословно, воспроизводя вот все вот эти вот английские, пытаясь воспроизвести английский ритм, английский размер, то есть, не получится.
0: То есть нужен новый русский перевод «Властелина»? Или…
1: Нужен новый русский перевод «Властелина», я бы даже, может быть, сказал пересказ. В хорошем смысле слова пересказ.
0: Но это же будет новая книга, нет?
1: Это будет новая книга, но вот в отличие, скажем, от старины Хэма, которого… кумира шестидесятников, которого можно действительно переводить абсолютно буквально.
0: Но Хемингуэй, у него язык такой.
1: У него язык такой, вы совершенно правы. Да. Ну, и плюс к тому известный каламбур, что очень многие английские и американские авторы очень выигрывают в русском переводе. Да? Школа Райт Ковалёвой. Да? Вот тут, в отличие от старины Хэма, от Хемингуэя, у нас есть очень сложный, очень красивый сам по себе язык, и его передать можно только подобрав совершенно новую поэтику и новые выразительные средства. Но мы как-то очень много времени этому посвятили.
0: Хорошо. Когда-то вы писали с 11:30 до 2 дня и с часу до 2 ночи. Этот график, я так понимаю, уже сломан.
1: Ну, конечно же, график у меня никогда не было, я работал, в общем, над тогда, когда было время и силы, и над тем, над чем было время и силы, потому что не над всеми книгами вы можете работать в определенном настроении.
0: Будем читать прежние, будем читать новые книги замечательного российского фантаста Ника Перумова, который был в гостях на радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам об освобождении ДНР.
14: Освобождение Донбасса открывает очень широкие стратегические перспективы. Это удар по всему восточному берегу Днепра, тот же самый поход на Киев. При этом у противника нет особых никаких возможностей проводить операцию, какие-то ответные действия против российских вооруженных сил. Если кто-то считает, что там можно уже за пределами Донбасса вот так вот плотную оборону организовывать, он очень глубоко ошибается, потому что там совсем другие уже размеры. У Украины нет таких возможностей, нет таких мест, где вот прям можно так выстроить, как на Донбассе. Который очень сложен и по географии своей, по структуре населенных пунктов, с его огромнейшими агломерациями, разбавленными заводами. Поэтому нет, ничего не будет. А если вообще в глубину вопроса смотреть, то Донбасс был критически важен для европейцев. Для чего? Ну, для проведения операций против территории России. Здесь даже скрывать особо нечего. Они про это не скрывали. Это один из важнейших элементов этой операции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
15: Один человек погиб, еще один ранен в Славянске на Кубани. После ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край сообщает губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки БПЛА повредили несколько домов. В городе загорелась территория НПЗ, также повреждены линии электропередачи и газовая труба. Повреждения получили дома и в хуторе Трудобериковском Красноармейского района. Там пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь на месте. Работают экстренные службы.
2: Об авиации.
15: Авиакомпания «Победа» корректирует расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены на запасные аэродромы, сообщает перевозчик.
2: Об Украине.
15: Украина рассчитывает получить у западных союзников не менее 154 миллиардов долларов до 2030 года, чтобы обеспечивать свое существование в условиях спецоперации. Об этом свидетельствуют данные украинского министерства финансов. С ними ознакомился ТАСС.
2: О конфликтах.
15: Корпус стражей Исламской революции заявил, что США атаковали 5 иранских береговых постов, а в ответ были начаты операции с применением БПЛА и ракет в Бахрейне и Кувейте. В КСИР заявили, что цели были поражены, и добавили, что атаковали объекты в ответ на сегодняшний авианалет США на территорию Ирана, и что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса. Новый виток эскалации произошел спустя 2 недели после достижения договоренностей. между США и Ираном о прекращении огня и восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе.
2: О землетрясениях.
15: В Венесуэле продолжает расти число жертв землетрясений. Уже 1430 погибших и почти 70 тысяч пропавших без вести. Спасатели разгребают завалы с помощью техники и голыми руками, потому что окно выживания в 48-72 часа закрывается. Ранее колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия землетрясения в Венесуэле, вызволили из-под завалов 11-летнего мальчика. Он провел под обломками рухнувшего здания 70 часов.
2: О спорте.
15: Футболисты сборной Конго в Атланте обыграли команду Узбекистана со счетом 3-1 и впервые в истории вышли из группы. Для этого Конго нужно было выиграть этот матч с любым счетом. Еще раньше в плей-офф в группе К вышли Колумбия и Португалия. Они сыграли сегодня друг с другом в ничью 0-0. По итогам тура Колумбия заняла первое место в группе К, набрав 7 очков. У Португалии второе место с 5 очками. Сборная Конго набрала 4 очка и вышла из группы с третьего места. Больше новостей в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
16: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц с нами. Все еще длительная командировка. Саш, приветствую.
17: Да, приветствую.
16: Вот мы с Сашей обсуждали, с чего начать сегодня. Я предлагал с оперативной обстановки, и она интересная, да. То есть вот мы в такой точке, когда в разных местах происходит и Красный Лиман, и Константиновка, да, и в принципе события меняются. Ну, Саша говорит, что Крым тоже, да, важен, летний Крым, и немножко взглянуть на то, что происходит там. С чего начнем?
17: Да, мне кажется, вот вообще проговорим о текущем моменте, я имею в виду тыловом моменте, тыл резко превращается в прифронтовую зону, у многих создается впечатление, что все пропало, что, значит, мы на пороге грандиозного шухера, что жизнь будет только ухудшаться, и вообще нет никакого света в конце тоннеля, вот, и мне бы хотелось так немножко... Но не то, чтобы внести какую-то позитивную нотку. Понятно, что жизнь становится сложнее. Для многих открытие, что мы пятый год воюем, и что, оказывается, враг тоже может стрелять в ответ, особенно когда его поддерживает 50 стран мира, и производственные мощности у них растут, и, соответственно, возможности у противника бить по нашим тылам тоже растут. Но вот как бы тот, кто следил пристально за нашими эфирами, тот знает, что я предупреждал, что вот это вот все будет, и этого бояться не надо, потому что все, чего хочет сейчас противник, да, это попытаться, ну, помимо, естественно, военных целей, целей там нарушения логистики, нарушения снабжения фронта топливом и прочее, он пытается настроить россиян на такой пессимистический лад, да. Вот, особенно это касается Крыма. Крым вообще 12 лет уже как кость в горле украинцам, да, я имею в виду политическим хохлам, да, русские люди посмели совершенно единодушно и бескровно решить свою судьбу наперекор тогдашней киевской хунте, да, которая организовала вооруженный переворот в Киеве, и за это вот их наказывают 12 лет. То, вспомните, водную блокаду устроили Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, то энергетическую блокаду взрывали в Херсонской области мачты линии электропередач высоковольтных, оставляли полуостров без света. Просто многие забыли, что Крым еще до начала специальной военной операции жил в таких тяжелых условиях, когда и воду редко включали, и электричество было по часам. И тем не менее Крым продолжал жить, развиваться, хорошеть. И вода появилась в Крыму, и энергетическую блокаду прорвали, протянули туда сеть с материка, и вот не в моготу Чубатым, уж простите за это просторечие, спокойно на все это взирать, особенно когда у них у самих земли становится все меньше, и нынешняя активизация, она, ну, безусловно, объяснима с военной точки зрения, то есть, как я уже говорил, с одной стороны, благодаря западным кураторам у Киева растут и производственные мощности, и возможности масштабировать налеты на территорию России. С другой стороны, ну вот дроны, да, разные дроны, это, по сути, единственный на сегодня украинский боевой актив, боевой потенциал. Оружие, конечно, грозное, тут ничего не скажешь, но это не оружие победы. Да? Для того, чтобы иметь какие-то успехи, ну, что называется, на земле, да, нужен целый высокотехнологичный военно-промышленный комплекс. И люди, конечно, нужны, да, вот, потому что в конечном итоге все решает пехота с людьми. Сейчас у Украины, ну, мягко скажем, не очень хорошо. Высокотехнологического, технологичного военно-промышленного комплекса, в отличие от нас, у них своего тоже нет. Ну, понятно, есть производство каких-то дронов раздрозненное, да, но это все равно комплектующие поставляются с Запада, оплачивает это все Запад, технологии туда напичкиваются западные, но нет у Украины своего Старлинка. Они бьют вот тем, что им дают. Они полностью зависимы от этих поставок, от западной помощи. А на фронте, по сути, идет сейчас наше генеральное наступление. Мы еще позже подробнее о нем поговорим. То есть там русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба, ну, той же Константиновки, она уже предрешена. Украинские журналисты уже ноют, что Дружковка готовится к возвращению в родную гавань. С севера, северо-востока наши подразделения уже подошли к Славянско-Краматорской агломерации где-то на расстоянии даже минометного выстрела. Не знаю, там в Запорожье, на Днепропетровщине мы контролируем прифронтовые дороги на десятки километров вглубь. Это началось задолго до того, как Киев начал атаковать наши трассы, там, соединяющие Донецк-Мариуполь, Мариуполь-Мелитополь и прочее, прочее. Ежедневно по всей, как бы, Украине наносим удары по энергетической, по железнодорожной, по портовой инфраструктурам, при этом по украинскому телевидению говорят, что вот они в мае, например, взяли больше, чем мы, ну, отвоевали территории больше, чем мы, но при этом почему-то они в Днепропетровской области объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов. Ну, то есть, да, и эвакуируют заводы, да, из Краматорска и Славянска. Но в Славянске там уже почти все вывезено было из Краматорска. Вот, ну, то есть, ну, очевидно, что двигаемся-то мы, пусть там не кавалерийскими наскоками, да, не маршами танковых бригад, но неотвратимо двигаемся. Вот как нас остановить? Ну, допустим, в 2014 году Петр Алексеевич просто сбил, я имею в виду Порошенко, просто сбил малазийский Боинг, когда ополчение наступало, и у него фронт трещал. Зеленский сейчас пытается взять в заложники людей, ну, вот чисто террористическим методом взять в заложники людей, и для этого вот такое удушение Крыма, да, и через топливо, через энергетику, через водоснабжение, вот, они там почему-то в Киеве поверили вдруг, что если они сделают жизнь простых крымчан и севастопольцев невыносимой, то они смогут вести переговоры с позиции силы, да? Черт узнает, почему они так решили, с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет, ну, вот в таком ключе, да, в ключе выставления ультиматумов, да, и так я на секундочку скажу Зеленскому, что сорвать туристический сезон, курортный сезон в Крыму, это не означает сорвать наше наступление, которое идет, повторюсь, неотвратимо, и для вот этого наступления у нас топлива всегда хватит. Это совершенно однозначно. При этом мы видим, что помимо вот этих военных целей, безусловно, военных целей, которые преследуют Киев, это и обрубить логистику Крыма, и обрубить логистику нашей военной группировки, которая сейчас наступает и в Запорожье, и в Днепропетровщине, и, значит, создать тяжелое сообщение между Донецком и Мариуполем. Я ездил по этой трассе, тоже расскажу. Вот. Но помимо этого он преследует преследуют еще и информационно-психологические цели. Это вот создать у нас с вами ощущение, что ну капец, все, мы проигрываем войну и прочее, и прочее. Вот. На самом деле это же не так, да, и вот эта истерика, которая у многих начинает происходить, и люди начинают заливать себе полные багажники канистр бензина, она тоже, это вот тоже было в планах украинцев, создать вот такой ажиотаж, да, объективно топлива стало меньше. Но когда вы заправляете себе, подъехав на «Газели», целый куб, вы вызываете этот дефицит топлива. Когда вы чрезмерно начинаете запасаться дизелем, вы вызываете в том числе этот дефицит. Да, его вызывают и удары, но когда вы начинаете запасаться зачем-то,

0: стране демонстрируют, как надо на это все реагировать. Это вот такой антикриз здорового человека. Это надо по всем федеральным каналам показывать с утра до вечера, как крымчане реагируют. Реагируют юмором, реагируют творчеством, реагируют смекалкой и реагируют взаимопомощью. Это мне напоминает Белгород. То есть люди там, ну, предприниматели, развозят свою пиццу по очередям, просто бесплатно ее по машинам раздают. Бесплатно предлагают лимонад тем, кто нашагал 10 тысяч шагов, допустим, пешком, да, за день. Дарят канистры с бензином беременным там или семьям с детьми, которые в этой очереди стоят. Сочиняют песни, шикарные песни сочиняют. Вроде про то, что нет бензина, но про то, что и в этом есть позитив. Ну, там в припеве, что воздух стал чище, ходить можно больше, на велосипеде ездить, оздоровлять себя. Ну, то есть люди ищут во всем позитив. Они не унывают. Они... Вот там такое слово одна женщина произнесла. Я не знаю, можно ли его произнести в нашем эфире. Уж простите мне это слово, но они решили не кисложопить, они решили объединяться, то есть они решили не унывать, не поддаваться греху уныния, а ободряться, помогать друг другу, сочинять, радоваться солнцу, радоваться жизни, в конце концов, как они говорят, и не такие метели в лицо летели.
1: Саш, давай вот с оптимистичной ноты буквально через пару минут продолжим.
2: Котс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басовый?

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем. Да, единственное, вот что хотел спросить по поводу, ну, даже не истории с там заправками как таковыми, да, сложностями, а вот говорят, что эти дроны действительно дешевые, небольшие, и, ну, понятно, что ими там победу сухопутную не одержать, но они выносят инфраструктуру, выносят экономику, да, выносят объекты, которые, да, слава богу, начали защищать и где-то ставят вот эти сети, о которых ты тоже начинал говорить еще 5 лет назад заблаговременно, что делайте, делайте, что тыла никакого не будет, долетит куда угодно. Да? Но, тем не менее, это ощутимая история, вот, что бьют по экономике.
5: Ну да, бьют по экономике, да, можно было предусмотреть раньше. Но это же в нашем менталитете, в нашей исторической культуре. У нас и пословицы есть про петуха, который пока не клюнет, мужик, или гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, или петух в то самое место не клюнет, мы не начнем что-то придумывать. У нас вот так вот исторически складываются, что мы сначала залезаем в какую-нибудь, извините, задницу, потом начинаем все это дело превозмогать. Ну вот это наша культура, вот мы такие. Украинцы на самом деле тоже такие.

0: И они тоже сейчас превознагают очень многое, и мы потихонечку там разгонимся, да, мы сначала тише едешь, дальше будешь, а потом какой же русский не любит быстрой езды, вот такие мы все из себя противоречивые, поэтому будет создаваться все, и президент об этом говорит, что надо усиливать ПВО, и, кстати, президент во вторник говорил о том, что да, есть проблемы, да, есть урон экономике, но у нас есть все силы и средства для того, чтобы этот вызов преодолеть, ответить на него достойно, и правительству были даны соответствующие поручения. Там, если кто-то думает, что там в верхах не понимает, что происходит, что там, значит, не знает реальной картины, ну, это не так. Но президент же получает информацию не только от министров или там глав ведомств, он общается с простыми бойцами на СВО посредством связи, и это история такая повсеместная. Вот бывает так приезжаешь, и говорит, а вот он с президентом говорил, а что ты ему рассказал? Ну, я ему рассказал, что у нас вот такие-такие проблемы вот есть. Ну, то есть люди рассказывают главе государства, у нас военно-политическое руководство в курсе того, что происходит. Но вот новые вызовы, безусловно, с ними будем бороться, усиливать ПВО, усиливать дроны-перехватчики, создавать по регионам БАРСы. Вот в десятках регионов сейчас создаются подразделения, которые будут формировать вот эту военно-гражданскую ПВО или гражданскую ПВО, и средства перехвата, средства поражения новые, все это появляется. Я к тому, что, ну, друзья, можно, конечно, ныть и бояться то, чего от нас хочет противник, да, но жить вам от этого легче будет, если ныть и бояться. Вот человек, который осознает тяжесть положения и пытается, ну, каким-то образом его улучшить или сделать что-то для фронта, а любой из нас может что-то сделать для фронта, для этого не обязательно ехать на фронт. Ну, они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет, но это не, ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничия, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные, вот, ну, вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что? Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь, поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали, прорвемся с такими людьми, как в Крыму, да, разве можно проиграть, таких просто не победить, а мы все такие, на самом деле, просто вот за там сытые нулевые, да, успели привыкнуть к определенному комфорту, к потребительскому образу жизни, и когда нам его начинают ограничивать, мы начинаем уже так волноваться несколько, друзья. Ну, будет тяжелее, будет сложнее, надо к этому готовиться, не то, чтобы закупать бензина, да, а просто понимать, что где-то что-то, ну, какие-то привычные свои хотелки придется ограничить. Ну, значит, газонокосилка не бензиновая будет, а электрическую придется покупать. Что-то в этом роде. И при этом ну, противник же еще пытается создать ощущение, ну, по крайней мере, он для себя и для своих западных партнеров его пытается создаться, что у него что-то получается в войне против России, что он, как Иран, значит, сейчас нам что-то вынесет, и мы тут же, как Трамп, побежим на переговоры. Ну, во-первых, мы не Трамп, вот, во-вторых, ну, только что было сказано на всех уровнях военно-политического руководства, что мы не побежим отвечать на ультиматумы поднятием лапок вверх, что мы не будем замораживать боевые действия по линии фронта. Соответственно, будьте добры продолжать что-то нам показать, пытаться на линии боевого соприкосновения, а там как бы ну, не очень все хорошо у противника, потому что ну, не то, что давим, да, прям вот так вот, как пресс, но постепенно решаем те задачи, которые ставились в начале СВО. Но одна из задач – это освобождение Донбасса. Да? Еще там полгода назад, ну ладно, год назад, мне эта задача казалась вообще невыполнимой. Вот откровенно вам скажу, спустя год. Я думал, блин, ну вот такими темпами, это ж сколько лет мы будем к этой Константиновке подбираться, а к Славянску. А сейчас я смотрю, ну, Константиновка там уже фактически операция по ее освобождению вошла в финальную стадию, то есть бои там не просто на окраине, бои в плотной городской застройке, там наши штурмовики перемалывают квартал за кварталом, ежесуточно зачищают по сотне зданий, уже там бои сместились, то есть восток, северо-восток, за нами центр, за нами бои сместились туда, в историческую часть, на юго-запад, где добивают остатки вот этих двух механизированных бригад противника, и там украинский гарнизон, он уже не держит единую линию, да, это такие разрозненные очаги сопротивления, которые один по одному выдавливают, вот как прыщи, да, и давление там идет с разных сторон, и с востока через Новодмитровку, и с запада через Берестки, через Ильиновку, и закрепились там на территории химзавода бывшего, и у центрального рынка, то есть, ну, Константиновка, все, даже их карты уже рисуют большую часть города как серую зону. Когда они рисуют серую зону, это все, это значит, они ее потеряли. Я бы, конечно, не спешил там говорить, что там завтра или послезавтра будет объявлено об ее освобождении. Все-таки бои внутри города такая штука, ну, непредсказуемая, потому что ты заранее не знаешь, да, сколько там этих очагов сопротивления, но что-то там накопить, туда перебросить, мне кажется, уже вряд ли. И сейчас мы уже видим такие формирования таких клещей вокруг всей этой агломерации, включая Дружковку, Краматорск, Славянск, тут украинские, да и некоторые наши эксперты сказали, что будет такое полуокружение с клешнями с севера и с юга, а я вот поспорю, с юга или и с севера ли будут эти клешни, потому что у меня ощущение, что они будут с востока и запада, ну, я имею в виду вот такими, не вертикальными, а горизонтальными, или как это правильно сказать, или наоборот, короче, не сверху и снизу будут давить, а с боков будут давить, потому что все-таки всю эту агломерацию строили как единый укрепрайон, строили больше 10 лет, взламывать ее вот так вот, да, как в тисках, крайне сложно, поэтому вот будем подпирать с боков, наоборот, с юга у нас идет клин на Константиновку, с севера получается через Красный Лиман на Славянск. Ключевой успех последней недели – это, наверное, освобождение Рай-Александровки и переход за канал Северский Донец-Донбасс со взятием Юрковки. Это, собственно, выводит нас на господствующие высоты с востока, с которых простреливается местность до Славянска, открывается путь к трассе, которая соединяет Славянск с Краматорском. Перережем ее, и получается, что два города Фортиці расходятся по отдельным котлам. Кстати, в 2014 году, когда ополчение было и в Славянске, и в Краматорске, противник именно это и сделал. Перерезал между ними трассу, и стоило больших усилий объезжать это все какими-то полями, лесами. Тяжело было. Вот сейчас нам надо делать то же самое. Но при этом, чтобы перерезать, надо все-таки иметь возможность подойти ко всей этой агломерации с запада, и собственно, вот мы это и делаем в районе, ну, так назовем, красноармейского направления или покровского направления, но Доброполье. Доброполье – это и есть тот самый западный клин, о котором я говорю. Здесь достаточно высокий такой темп боевых действий. Взяли вентиляционный ствол шахты, рванули южнее населенного Шевченко. То есть, как только мы берем Доброполье, нам с него открывается дорога на Краматорск, на Дружковку, на Славянск, либо просто на север, на оперативный простор, обрубая по трассам вот эти логистические артерии, которые питают всю генеральную линию обороны противника с западной стороны.
1: Ну, продолжим уже после новостей. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
5: Силы ПВО за ночь сбили 213 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Минобороны. 20 БПЛА уничтожены в 3 городах и 6 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Тем временем движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Губернатор Михаил Евраев просит воздержаться от поездок в этом направлении, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
1: А США.
5: Wall Street Journal оценила ущерб от ударов Ирана по американской базе в Бахрейне в 400 миллионов долларов. Общий ущерб всем американским базам от Ирана аналитики оценивают в сумму от 2 до 5 миллиардов, отмечает газета. По информации издания, сейчас военное руководство США рассматривает возможности реорганизации базы в Бахрейне, сокращения присутствия США в Кувейте и Саудовской Аравии. Поэтому разрушенные объекты могут вообще не восстановить.
1: Об инициативах.
5: В Госдуме предложили законодательно обязать управляющие компании отчитываться о потраченных деньгах каждый месяц. С инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, такой законопроект планируется внести в ближайшее время. Он подчеркнул, что отчетность должна быть максимально прозрачной и детализированной. Это позволит жильцам оперативно видеть, куда именно были направлены их средства, и при выявлении нарушений незамедлительно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию или прокуратуру.
1: О коррупции.
5: Глава Кабмина Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку из-за масштабного коррупционного скандала. Как отмечает Bloomberg, поводом для повышенного внимания прессы к его персоне стали крупные расходы на предметы роскоши. Покупка дорогой недвижимости под Буэнос-Айресом, поездки на курорты Арубы и Уругвая, а также перелеты его семьи на частных и правительственных самолетах. Адорни отрицает вину в коррупции, назвав расследование медийной бойней и беспощадным преследованием. За премьера лично вступался президент страны Хавьер Милей. Из-за скандала рейтинг его одобрения в апреле упал ниже 36%, снизившись почти на 10 пунктов по сравнению с началом года.
1: О спорте.
5: Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить в 7 матчах подряд. Он лучший бомбардир чемпионата мира, сейчас на его счету 19 голов. Ранее сообщалось, что Месси впервые с 2006 года остался в запасе на матч турнира. Он не вошел в стартовый состав против сборной Иордании в групповом этапе. В последний раз подобное происходило 20 лет назад. На чемпионате мира 2006 года Месси 4-жды оставался на скамейке запасных. Ирина Самойлова, служба информации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
4: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем. Вот мы как раз об оперативной обстановке, а она, если зимой такой затишье было, да, то сейчас по многим направлениям есть что сказать. По Донбассу выход к Славянску, Красный Лиман, но и в Харьковщине, Днепропетровщину ты упомянул, Запорожье, насколько мы понимаем, тоже, да, оживляется сейчас.
0: Ну, не так, чтобы оживляется, но оно и не затухает, да, то есть мы постоянно берем и в Сумской области, вот буквально в среду Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Иволжская, и в Харьковской области.
4: А в Сумской, извините, я перебью, и вот кадры буквально в среду, заправки горят там.
0: Ну, да, вот мы, ну, то есть это же такая игра, в которую можно играть вдвоем, как говорит Дональд наш Фредерик Трамп, который на минувшей неделе опять не наш слон, значит, танго – это танец, который танцуют вдвоем. Вот такое открытие он сделал для мира. Вот. В общем, или дорога с двусторонним движением, да, еще можно сказать. То есть выносится. На самом-то деле, если вот сравнить объем ударов, мы по Украине бьем, ну, куда мощнее, куда сильнее, с куда более ощутимым уроном. Просто когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей экономике, потому что у нас она своя. У Украины своей экономики нет, и поэтому она меньше ощущает последствия. Ей денег все равно дадут, топливо все равно дадут, значит, оружие все равно дадут, потому что Западу важно, чтобы она продолжала воевать. Не мирилась, не устраивала переговоры, а продолжала воевать. Вот. При этом выносится топливная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, выносится газовая инфраструктура. Вот буквально в среду Министерство обороны распространило снимки по удару по газораспределительной станции, которая питает Моторсич, Криворожсталь, еще там какие-то механизированные заводы ударили по ней. Вообще, если мы говорим там вот сегодня, то за последние сутки там шла работа по логистике, по топливно-энергетическому комплексу, по беспилотному комплексу противника, просто вот от Донбасса до, не знаю, до Одессы. В Днепропетровской области, в Павлограде прилет был по механическому заводу, там такие кадры яркие, продолжительная такая вторичная детонация, прям прямой признак того, что попали куда надо, там, по каким-то складам, цехам снаряжения боеприпасов. А это предприятие, по которому попало, он еще со времен СССР, по-моему, выпускал боеприпасы и для реактивных систем залпового огня, и для артиллерии, и кассетные снаряды, и мины-лепесток там делали. Вот. Там в прошлом году, например, в соседнем здании накрывали сборку ракет «Нептун», да, и прочее. В Харьковской области там по логистическому узлу ВСУ под Новым Коротичем вынесли и склад с вооружением, и с БПЛА, и с комплектующими. Это к вопросу о том, что никто не работает по тылам, почему мы, значит, это самое. Да вы посмотрите, как сейчас системно наша авиация, наши ракетчики, наши геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Это огромная логистическая компания, через которую шли все военные поставки. Об этом мы узнавали из видосиков, которые публиковали сами украинские волонтеры, гуманитарщики, которые и военные, которые демонстрировали, как им в коробке Новопочты пришли, значит, в посылке дроны, РЭП и так далее, и так далее. Новопочта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. развивается не только Новопочта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится в Харьковской области вот буквально в последние сутки. И по АТБ, и по Новой Почте, и по Укрпочте были нанесены ударами. Запорожское направление выносит стоянку грузового транспорта, выносят несколько цистерн с бензином, выносят рядом АЗС, да, на которой заправляется все это дело. В Одесской области по портовой инфраструктуре ежедневно практически работа идет, и там уже немножко так подвывают аграрии о том, что у них с начала года за первый квартал просел экспорт зерна на треть. Экспорт масла просел на 90% подсолнечного, экспорт руды, не помню, до сколько процентов, но тоже ощутимо, врать не буду, сколько процентов, но очень ощутимо, да, железная дорога у них воет, у них там убытки в этом году 8 миллиардов, 300 покореженных локомотивов, вот только что в моем телеграме или в Максе я там выложил, как в Харьковской области в районе депо Лозовая выносит герани инфраструктуру, ну, то есть, нельзя сказать, что... Ну, кто-то говорит, вот, они нам ударили, мы не отвечаем. Ну, как не отвечаем? Отвечаем еще как отвечаем? Как надо ответить? Говорят, надо воевать по-настоящему. Вот я уверен, что больше других кричат, что надо воевать по-настоящему те, кто сейчас кричат, что «ай, у меня нет бензина». Слушайте, но у нас сейчас не нет бензина. Нет бензина вот в Донецке, здесь бензина нет. Я вчера заправился в Харциске. И очень рад. Еще и полный бак заправил. Целых 33 литра мне не хватало до полного. Вот я их умудрился заправить. Но это было не в городе. Да, и нехватка топлива – это будет самое мизерное неудобство. Это вообще тьфу. Если начнется война, как многие требуют, с ударами по Лондону, по Парижу, с ядерным оружием. Вот отсутствие топлива – это будет самое меньшее из наших проблем в мирной жизни. Вот как мы сейчас с некоторой даже ностальгией вспоминаем наши ковидные времена, когда говорили, ой-ой-ой, какой ужас, гречку сметали, тушенку сметали, перчаток не было, масок не было, на улицу нельзя, на машине нельзя. Сейчас это вспоминаешь, блин, какое золотое время, да, по сравнению с сегодняшним будет. Так вот я вас уверяю, если воевать по-настоящему с ядерным оружием и со всей Европы, ну, во-первых, все те, кто к этому призывают, пойдут по всеобщей мобилизации. Чего ждать тогда? Идите сейчас, пока есть выплаты большие для тех, кто идет добровольно. Когда будет всеобщая мобилизация, таких выплат уже точно не будет. Вот. Потому что будет внешний враг, и как бы и надо будет. Мы сейчас-то решаем вопрос, как бы экзистенциальный. Потому что, ну все, Запад закусился, все, и они, им показалось, что они могут нас додавить, причем я думаю, что и Трамп там со всеми заодно, и то, что на этой неделе там многие возмущались высказываниями Лаврова, который сказал, что не хочу даже думать, что, значит, нас в Анкоридже обманули, все он прекрасно понимает, но у него своя роль, он дипломат, он должен так говорить, все прекрасно понимали, и то, что там говорят, что вот, год прошел с Анкориджа, никаких подвижек нет, нас опять обманули, мы опять год ничего не делали. Ну, как это мы год ничего не делали? Мы вообще-то Курскую область освободили. Ну, так себе, конечно, достижение, да, но освободили. Помимо этого, мы освободили сотни населенных пунктов и полтора десятка, если не два десятка городов. Мы продолжали наносить удары по критически важной инфраструктуре. Ну, то есть, мы не ждали, да, мы не играли в перемирие какое-то, мы не объявляли режим прекращения огня весь этот год, который прошел с Анкориджем. Мы продолжали усиливать свою позицию на фронте. И русский солдат добросовестно все это делал и добился определенных успехов, которые сейчас развиваются, да, они не быстрые, да, там многим хотелось бы, чтобы это окончилось завтра, не окончится завтра. Я вам скажу, что взламывание генеральной линии обороны противника – это операция не одного месяца, да, вот у нас там Славянск, Краматорск, Дружковка, то, что ноют украинские журналисты, что ситуация критическая, но она действительно для них критическая, но это не ближайшая перспектива, там, я думаю, что на Константиновку еще уйдут не дни, а недели, но, тем не менее, параллельно-то сразу три группировки войск выполняют одну задачу, и, конечно, эта задача будет выполнена, я думаю, что задача создать условия для того, чтобы с позиции силы требовать вывода войск из Славянска и Краматорска мы к концу года сможем. А может быть, уже в самом городе будем, в самих этих городах будем вести активные боевые действия по их освобождению. Просто дальше, ну, нет вот таких вот ступоров вплоть до границы Донецкой Народной Республики. И за ней, в принципе-то, так будем откровенно говорить, нет... Ну, вот это то, что называется оперативный простор. Весь фронт сейчас держится на ширине вот этой, ну, как они говорят, киллзоны или ширине вот этой, этого фронта, это, ну, 40-50 километров. Вот преодолеть эти 40-50 километров перед тобой, ну, не открытое поле, безусловно, там будут свежевыкопанные какие-то рвы, там будут зубы дракона, но это все не годами создаваемый укрепрайон, как вот эта генеральная линия обороны в Донбассе, которая проходит по этим четырем городам. Поэтому... Ну, нельзя сказать, что нам эти удары не приносят никакого вреда. Ну, конечно, приносят. Конечно, мы ощущаем это на себе. Но я вас уверяю, в Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах. Да? У нас, как в Одессе, не отключают свет и воду на 3 дня. Сейчас там в некоторых частях Одессы 4-й день уже нет света и тепла, и это не в результате наших ударов, а в результате просто износа инфраструктуры, ну, конечно, помноженной на наши удары. Поэтому, да, и по нам бьют, но и мы, я вас уверяю, отвечаем, и отвечаем жестко и очень ощутимо для противника.
4: Игорь. Продолжим через пару минут еще, да, остались вопросы.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые...
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. We'll be right back.
4: Продолжаем, да, Саш, ну и интересно, как всегда, подробности, конечно, командировки, когда своими глазами, да, с места, вот мы знаем, что тебе удалось поработать в очередной раз с нашими ребятами, что говорят, что видят, вот как обстановка их глазами.
0: Да, ты знаешь, я обычно возвращался сюда, и мне казалось, ситуация тяжелее, чем она выглядит из Москвы. Сейчас наоборот, ну как бы ситуация тяжелая, но люди живут и радуются тому, что у них есть сегодня, не унывая, да, и не удручаясь. А на фронте, ну вот продолжаем работать. Сейчас основной из вызовов, да, это тот самый middle strike, когда противник пытается влиять на наркологистику в прифронтовой зоне, в зоне 100-150 километров от линии боевого соприкосновения, и, соответственно, вот эти хорнеты, эти батоны летают, и сейчас выстраивается противодействие им, выстраивается как войсками беспилотных систем, которые сейчас заходят в один контур, а это же надо растянуться в один контур на там, сотню километров, например, от Донецка до Мариуполя, или там по сухопутному коридору растягиваться, да, и плюс, конечно, наш испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», наше элитное беспилотное подразделение и, пожалуй, самое секретное, потому что журналистам крайне редко удается поработать с этим подразделением, и мне это удалось. Вот как раз ребята выстраиваются по трассе, которая соединяет Донецк и Мариуполь, и работают своими дронами-перехватчиками довольно эффективно. Вот я побывал на нескольких позиций, перехватывают и хорнеты эти марсиане, перехватывают, говорят, единственная сложность с хорнетом – это очень низкая высота, на которой он летает в свободной охоте, тяжело его засечь радиолокационные станции. Но после того, как засекли, уже не составляет труда вывести на него дрон-перехватчик. Причем здесь такие дроны-перехватчики, которых я и не видел-то раньше. Ну, потому что это, помимо того, что это спецназ беспилотный, это еще и испытательный центр, да. И они испытывают вот самые передовые технологии, самые новые разработки, которые поступают и от Кулибиных, и от промышленности, и что-то отсеивается, безусловно, чему-то дают дальше жизнь. Ну вот, например, наш перехватчик РОФ-1, он продемонстрировал себя очень эффективно, такой необычной комплекции. Этот дрон с небольшим зарядом, но ему хватает для того, чтобы сбить вражеские дроны. Такими не только хорнеты догоняют. У хорнета крейсерская скорость в свободном полете, в охоте это порядка 130 км в час, а когда на пикировании, там уже больше 200. Но догоняют и дальние дроны, которые идут вглубь России. Ну, то есть сами эти дроны – это не что-то сверхъестественное. Работал с мобильными огневыми группами здесь из 51-й армии, ребята местные, кто-то с Макеевки, кто-то из Донецка, ночью стоят вот на своих позициях и долбят по дронам, которые летят вглубь России. А они над Донецком летят ежедневно. Ну, иногда просыпаешься. Вот 22 июня в 4 утра я как раз проснулся от работы мобильных огневых групп, которые стреляли по дронам, заходящим через Донецк в сторону Ростовской области, и тоже сбивают, да, то есть там свои какие-то придумки, тепловизор на этом пулемете спаренном, а тепловизор выведен на экран планшета, и ты стреляешь, ты уже не смотришь в небо, ты просто стреляешь, как в компьютерной игре, смотришь на планшет, прицел, цель, и как бы эти цели сбиваются. Просто массовость, да, массовость запуска, ставка на перегруз ПВО, на то, чтобы какую-то брешь пробить, да, в эшелонированной системе ПВО. Вот спрашивают, как они так далеко летают? Слушайте, ну вот я смотрел, как они здесь пролетают, но когда он пролетает над тобой, это происходит довольно быстро. То есть это, ну, это не минуты, это секунды. Вот пока он над тобой пролетает, ты вот так вот должен успеть по нему попасть. Не успел попасть, но он полетел дальше. И, ну, то есть даже если мобильные огневые группы будут стоять в километре друг от друга, если мы представим себе такую фантастику, он пролетит посередине, они его даже не услышат на полкилометра. Ну, такова ситуация. А запускают их сейчас сотнями. Тем не менее, вот та опасность middle strike, с которой мы сейчас столкнулись, когда начали жечь фуры, когда начали жечь топлива, да, в цистернах, эта опасность с нами уже останется. Мы ее максимально минимизируем, и сейчас вот буквально вот в эти дни должна развернуться полностью системная работа в одном контуре с обнаружением, с выведением на цель, с сопровождением, уничтожением или перехватом. Эта работа сейчас по всем вот этим ключевым трассам будет налажена. Что касается как бы полностью ликвидировать эту угрозу, ну нет, она с нами остается, война эволюционирует, противник эволюционирует, мы вместе с ним развиваемся, чему-то учится, он у нас чему-то учится. Ну, вот, поэтому это такая вот гонка технологий, которая идет параллельно тому, что происходит на Земле. А на Земле, повторюсь, ну, у противника основная проблема – это, конечно, пехота, потому что ну, дронами можно закрыть какой-то участок фронта, и они это, ну, надо отдать должное, делают профессионально. И как только мы это прорываем, и начинает стрелковый бой, ну, вот как говорят штурмовики, вчера встречался с бойцами 102-го полка, штурмовая рота «Шторм», говорят, ну, большая часть обычно пытается сбежать. Кто-то вступает в стрелковое боестолкновение, но без особого энтузиазма. Ну и людей, конечно, немного там. Иногда на позиции сидит по два человека. Иногда ты там штурмуешь многоэтажку и узнаешь, что в ней было всего 10 человек, да, одержали целый район. Вот. Но при этом, вот даже если смотреть на украинскую статистику, только с 1 января до 20 мая 26 года на Украине было зарегистрировано почти 50 тысяч уголовных дел, которые связаны с самовольным оставлением части. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. Вот. И что-то почти 60% от общего числа таких дел за прошлый год. Вот. То есть реальное количество дезертиров на самом деле выше. Просто это то, что успели зарегистрировать в судебном порядке. А так, говорят, цифра может быть и 80 тысяч, а может быть и 100 тысяч, а это, представьте, это целая армейская группировка. На Запорожье в 23-м году наступала группировка в 100 тысяч штыков, из которых кулак, да, ударный кулак, не обслуга, 60 тысяч, а тут, значит, 50 тысяч сбежали только за несколько месяцев, за 4-5 месяцев, да, представьте. Вот. И в качестве резерва они особо предъявить сейчас не могут, да, вот на Лиманском направлении, что они там сейчас могут предъявить? Ну, есть информация, что есть там какой-то 5-й батальон, 159-й механизированной бригады с командиром по прозвищу, по позывному «Цитрус», ну, как бы сидят на позициях без еды, без медобеспечения, вот, с попыткой выйти в тыл, а из тыла по ним стреляют свои же, да, поэтому когда мы видим на участке Славянск-Краматорск-Дружковка появление горно-штурмовой бригады, аэромобильной, бригады охраны Генштаба, это уже говорит о том, что это не оперативный резерв, а последнее, что есть и что сейчас размазывается вот таким тонким слоем по фронту.
4: Да, Саш, ну и хотели спросить об угрозе Зеленского в Белоруссии, да, некий ультиматум в неделю. В общем, будет ли агрессия в адрес республики?
0: Ну, какие-то провокации, мне кажется, будут точно, потому что ультиматум Зеленского, он не сам по себе возник, это целая цепочка, да, которая вот к этому привело. Если смотреть на нее там всю, да, то там никакой спонтанности нет. Первое звено – это заготовка. Да. Еще в прошлом году на Варшавской конференции «Новая Беларусь» оппозиция, там эти змагары, клянчили у НАТО вооруженные отряды из эмигрантов, Поликалу иностранного легиона, запрещенного наверняка в России, чтобы были базы у них в Литве, да, в Польше.
4: Террористическая организация экстремистская.
0: Да, на Украине, естественно, костяк полк имени Калиновского в составе ВСУ, то есть загодя готовили инструмент.
4: Тоже
0: второе – это легендирование, да. Это когда Зеленский гонит в эфир пургу про 5 сценариев нападения России и на Украину, и на НАТО с территории Белоруссии. Третье – это приезд Тихановской. Помните, недавно совсем она открывала посольство, в кавычках, да, в Киеве, то есть инструменту придают такую легальную базу. Четвертое звено, там Сырский, объявило о новых частях, которые беспилотных, которые будут на белорусском направлении расквартированная пятая, это кровь, вот этот удар по автобусу с белорусскими детьми, понятно, что Киев открещивается, ну, тут градус просто взвинчивается, да, и рисуется образ врага, ну, и вот этот вот ультиматум. В сухом остатке как бы все это идет к тому, чтобы превратить Тихий Север Украины в такой управляемый очаг, раздергать Киев, Минск, раздергать Россию, чтобы она для защиты союзника задействовал какие-то силы, которые сейчас участвуют в наступлении. Ну, не знаю, так себе, если честно, ставка, потому что с Курском они пробовали сыграть в эту же игру, но в итоге потеряли лучшие части в Курске и за время Курской эпопеи потеряли еще с десяток городов Донбасса, включая Авдеевку, включая Красноармейск, включая Курахово, Селидово и прочее, прочее. Поэтому будем смотреть, конечно, через пару дней истекает этот ультиматум, и в следующей передаче обязательно прокомментируем.
4: Спасибо, до встречи через неделю, ну или да, по развитию ситуации практически каждый день.
0: Всем пока.
13: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
14: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
15: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
21: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
22: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
24: Об атаках.
5: Силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, отчитались в Минобороны. Масштабной атаке подвергся Краснодарский край. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, один человек погиб, еще один ранен в Славянске на Кубани. Обломки БПЛА повредили несколько домов. В городе загорелась территория НПЗ, также повреждены линии электропередачи и газовая труба. На месте работают экстренные службы.
25: О конфликтах.
5: Корпус стражи исламской революции заявил, что США атаковали 5 иранских береговых постов. В ответ были начаты операции с применением БПЛА и ракет в Бахрейне и Кувейте. В КСИР заявили, что цели были поражены, добавили, что атаковали объекты в ответ на сегодняшний авианалет США на территорию Ирана. И что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса. Новый виток эскалации произошел спустя 2 недели после достижения договоренности между США и Ираном о прекращении огня и восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе.
25: о нововведениях.
5: С 1 июля этого года Социальный фонд России переходит на принципиально новый порядок назначения выплат. Теперь расчет больничных, декретных и детских пособий будет производиться автоматически на основе данных лицевого счета гражданина без справок от работодателя. Нововведение затрагивает 4 ключевые выплаты. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременную выплату при рождении ребенка.
25: Об образовании.
5: Минпросвещение обновит стандарт дошкольного образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Он отметил, что продолжается модернизация детских садов. Особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями. В планах министерства расширять знакомство дошкольников с наукой и развивать кадровый потенциал системы дошкольного образования. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение подготовило для детских садов рекомендации, касающиеся песен, оформления пространств и занятий с дошкольниками. Они вступят в силу с 1 сентября.
25: О спорте.
5: Закончился групповой этап чемпионата мира по футболу. Стали известны все пары 1/16 финала. Первый матч между ЮАР и Канадой пройдет уже сегодня. Игра начнется в 10 вечера по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
25: О погоде.
5: В Москве сейчас +16, днем до +25 без осадков. В Петербурге до +26, осадков также не ожидается. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
25: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю. Ну, сегодня, в течение ближайшего часа, на ваши вопросы буду отвечать я. Кто хочет позвонить, задать вопрос, звоните 8 800 200 ровно 9702. К великому сожалению, сегодняшний выпуск военного ревю мне приходится начинать с очень невеселой новости, а точнее трагической. Не стало бывшего 43-го министра обороны Российской Федерации Сергея Борисовича Иванова. Конечно, ярче всего он многим из нас запомнился на посту министра обороны. Он, кстати, был генерал-полковником, хотя некоторые недобросовестные мои коллеги называли его маршалом Российской Федерации. У нас был один маршал, маршал Сергей. Ну, что можно сказать о Сергее Борисовиче? Он принадлежал к той когорте крупнокалиберных российских политиков. Той самой когорте, которая занимала очень серьезные посты. И зам главы ФСБ, и был и вице-премьером, одновременно министром. Он курировал военно-промышленный комплекс и космонавтику. Он в качестве советника президента и курировал экологию. Я помню, когда с главным редактором «Комсомольской правды», тогдашним Владимиром Николаевичем Сунгоркиным, брал интервью у Иванова в Кремле. Мы обсуждали серьезные государственные проблемы, как говорится, которые по столу были Иванову. И надо было в какой-то момент... Мы обратили внимание, что его весь кабинет залеплен портретами леопардов и тигров. И вот здесь Иванов совершенно забыл о тот вопрос, который мы ему задавали. Начал увлеченно, с горящими глазами рассказывать о том, как он бывал в Уссурийской тайге, как он помогает спасать экологию этого волшебного края. Конечно, для людей военных Иванов прежде всего был важен и интересен как министр обороны Российской Федерации. Ему выпала нелегкая доля возглавлять военное ведомство с 2001 по 2007 год. Я помню, хорошо помню, какие проблемы приходилось решать Иванову. Я не буду вам в академическом плане перечислять там события от важных до второстепенных. Иванов очень серьезно дрался за военный бюджет. Да, да, у него были очень серьезные стычки и с финансистами, которые, ну, как всегда, армия потерпит, пробивал. Одна из его заслуг – то, что он прибавил к военному бюджету деньжат, а это и позволило, внимание, увеличить количество контрактников. Потому что, вы сами понимаете, одно дело – платить солдатику-призывнику 2000 в месяц, а другое – платить контрактнику, ну, в то время 23, по-моему, 25 тысяч. Это большие деньги. А надо было наращивать профессиональное ядро армии. Больше профессионалов. Вот за это и боролся и Иванов. Я вам уже сказал, что он курировал и военно-промышленный комплекс. Он очень серьезно контактировал с оборонкой. И любопытная деталь, мне приходилось быть свидетелями. Приезжаем в одно крупное военно-промышленное предприятие. И, конечно, тут и конструкторы, захлебываясь, рассказывают о своем детище и что он умеет, уникальные свойства и так далее. Иванов слушал, а задавал один вопрос. А что говорят офицеры и солдаты, когда они испытывают это оружие на полигоне? Вот это было очень важно. Что думает об этом оружии армия? Конечно, было бы с моей стороны большим лукавством не сказать вам о том, что среди многих-многих должностей Иванова Сергея Борисовича была одна очень любопытная, важная и серьезная. Он был другом Путина, с которым начинал свою карьеру в спецслужбах еще в Ленинграде. И вы же знаете, он был и главой администрации президента. Некоторое время, когда ушел с этой должности, был в Кремле, занимал там такие кураторские должности, в том числе и по экологии. И вот любопытная деталь. Казалось бы, ну вот все, карьера свершилась, все, уже можно пойти на дачке в домашних тапочках, там музыку слушать, кино или в садике малину, клубнику выращивать. И вот когда Сергей Борисович понял, что из состояния здоровья он уже не потянет свою должность. Хотя некоторые там сидели до того времени, пока их не выносили, а Сергей Борисович пошел к своему другу Путину и сказал: Владимир Владимирович, хочу уйти на отдых, и подлечиться надо. О нем нужно много очень рассказывать. Позвольте, я на этом поставлю точку и коротенько отвечу вам на вопрос, который вынесен сегодня в повестку дня нынешнего военного ревю. Вопрос очень простой. Что мешает Беларуси и Зеленскому? Вы знаете эти очень серьезные, грубые заявления Зеленского в адрес батьки Лукашенко, да, что мы тебе достанем, как Мадуро и так далее. Он даже грозился войной. Потом каким-то образом потребовал, чтобы Лукашенко убрал радиолокационные станции, которые стоят вдоль украинской границы. Да. Тем не менее, Зеленский послал посредников на переговоры в Минск. Но на что я обратил внимание? Как только Зеленский потребовал внимания, потребовал Лукашенко убрать РЛС, нашлись люди у нас легковерные, которые откуда-то из носа своего грязного выколупали нос и написали в чате: «Ну что, батька, включил заднюю?» Я спрашивал. Официальная информация есть о том, что батька оттащил РЛС от границы? Да нет, нет. Вот так вот бреханул и поехали дальше. В общем-то, Зеленскому мешает вся Белоруссия, не только ее армия. Зеленскому мешает Белоруссия, которая дружит с Россией и которая является сегодня, пожалуй, одним из самых надежных ее союзников и политических, и экономических, и, разумеется, военных. Ну что, он по-прежнему, Зеленский, воет, требует. Батька сказал же ему хорошие слова на таком народном языке, когда посылаешь наместников, чтобы поговорить со мной, то давай по-нормальному разговаривать. Не пыли, Владимир Александрович. Я ставлю на этом точке, потому что мне хочется поговорить с вами, дорогие друзья. Повторяю, мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Начинаю прием желающих. Это Игорь из Владимира. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищ полковник. Один уточняющий вопрос, один вопрос. Вы служили в гвардейских частях?
2: Нет. А стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Нет, стоп, дорогой мой. Чего же я забыл о самом главном? Что же, говорят, он в армии не служил.

0: кусты, да. Нет, дорогой мой человек, драка продолжается. Там есть одна интересная вещь. Вы же знаете, купец мы брали, потом сдали, теперь опять пытаемся взять. А теперь оказывается, мы как Зеленский отвечаем ему, да он нам вообще-то не нужен, но он нам нужен для того, чтобы перемолоть ваше войско, которое снова рвется освободить Купинск. Мы превратили Купинск в мясорубку для вооруженных сил Украины. И я думаю, это правильно. Главное, чтобы меньше наших солдат и офицеров там гибли. Ответ закончил, ухожу на перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые... Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Мой телефон 8-800-200-97-02. Кто запомнил, звоните, давайте поговорим. Поговорим о радостном, поговорим о печальном. Владимир Питер. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Очень короткий вопрос будет. Скажите, пожалуйста, за ваше мнение какое? За Старобельск мы ответили или нет?
0: Нет. Нет.
4: Спасибо за честный
0: нам
4: вопрос.
0: Говорят, а вам спасибо за прекрасный конкретный ответ. Вы знаете, для когда я чуть не погорел на этом вопросе, уважаемые, слушайте сюда внимательно. Я, конечно, как и вы, встретил эту страшную новость, когда был нанесен фашистский, бандеровский удар по мальчикам и девочкам, которым там не было еще 20 лет. И первое, что мне лютая, атомная сразу ненависть кипела, как мы ответим? Я вот погорячился немножко, потом приносил извинения. Мне показалось, что надо отвечать таким же образом. Потом я почесал репу и подумал, нет, лучше давайте ответим так, как мы объявили миру. Бьем по войскам, бьем по военно-промышленному комплексу, бьем по энергетике. Вот по этой части мы бесконечно, каждый день, бесконечно, мы долбим вот эти все три главных, я скажу так, объекта Украины. А тот, кто говорит, что за детей надо детей и убивать, тут я, извините, категорически не согласен. На Украине много есть людей, которые нормально относятся к России. И их дети ни в чем не виноваты.

0: Русский воин, не бандеровец, который в свое время детей ржавыми прутьями прибивал к дубам. Кто же следующий в эфире? Москва у нас. Здравствуйте.
1: Ростислав, Москва. Много про Беларусь говорят. У меня тоже вопрос. Вот старший сын Лукашенко пару лет назад был генерал-майором. Сейчас уже, видимо, генерал-лейтенант. Вопрос, а не было ли тут на общественном совете разговора, а в каком ведомстве в Минске Виктор Александрович генерал? То есть в белорусской армии или в спецслужбе, или в охране Григорьевича? И стали ли уже старшими офицерами и Дмитрий, и Николай, и Лукашенко? Ну там и внуки на генеральских должностях в МИДе. Не было ли такого разговора?
0: На маршальских разговорах. Внимание! Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, если у вас есть хоть немножко остаток нормальной человеческой логики и интеллекта, скажите, как это на общественном совете Министерства обороны России, членом которой сидят полковники, генералы и обсуждают семью Лукашенко, о том, кто у него сын, какую он должность занимает, какая у Лукашенко любовница, какой размер картошки у него там лежит в погребе и так далее. Ну, вы подумайте головой, пожалуйста. И надо быть аккуратным. Надо быть, если мы считаем Лукашенко союзником, то не надо быть свиньями. Это очень опасный материал. Мы совершили в российской новейшей истории несколько неуклюжих, и не побоюсь сказать, преступных телодвижений, когда от нас отваливались союзники. Благодаря таким вопросам размывания, как вы. Понимаете? Надо же тонко, тонко, если мы дружим, то не надо свинью подкладывать. Не надо выносить в общественное пространство то, что, в общем-то, может навредить авторитету нашего союзника. А вам хочется вот покопаться в этой самой инстанции, лишь бы баронец тут вам гордо рассказывал, как батька выращивает себе преемник. Вы еще меня об этом не спросили. Почему-то вы не спросили про сына Лукашенко, который, например, обучается в Китае. Вас это не интересует. Главное, какое звание. Вы позвоните, пожалуйста, в Белоруссию, и вам там все расскажут. Особенно хорошо расскажут в КГБ Беларуси. Кто у нас следующий в эфире? Михаил Петер.
2: У меня такой... Вот вы сами говорили, что сейчас в бой не послать даже взвод, и то по 2-3 человека. Так зачем, спрашивается, держать эти армии, дивизии, плодить этих генералов, генерал-лейтенантов, полковников, генералов со своими кабинетами, с автомобилями. Может перейти просто от отряд атамана Бурнаша или от Ясаула какого-нибудь, который будет в окопе спать. Может, больше порядка будет? Толку?
0: Я вас перебивал? Нет? Скажите, я вас перебивал? Сейчас я вас перебивал? Нет?
2: Нет.
0: Ну, скажите, что... Ну, вот, спасибо. А то тут некоторые опять будут писать, баронец перебивает человека. Уважаемый, я считаю, что ваше вот это размышление достаточно ехидное. Оно идет от непонимания природы армии и ее организации. Потому что армия, она состоит из подразделений. А подразделения состоят из штурмовых групп. И что вы будете делать? Переиначивать всю структуру российской армии? Давайте тогда, вы знаете что, летчиков превратим в штурмовиков. Ну зачем нам дивизии? Блин, вам же не нужно. Да? Зачем бригады у нас, да, танковые? Ну взял танки, вот сел 3 человека. Вот по желанию нашего радиослушателя все. Давайте так. А куда танк будет подходить? В какое подразделение? Зачем это нужно? Вы спрашиваете, зачем мы плодим генералов и так далее. Маршала у нас сегодня в армии нет. Повторюсь, у нас был один при нынешней новой истории. Маршал Сергей больше нет. Уважаемые, вы настоятельно рекомендуете, в частности мне, чтобы мы... в общем-то, изменили организацию армии и так далее. Вы знаете, хотя вот несмотря на всю ехидность вашего вопроса, с таким обывательским дешевеньким дерьмецом, да? Но, тем не менее, есть резон. Вот в вашем этом я вижу, я даже хочу похвалить вас, потому что вы откопали одну из современных жил переустройства армии, которая продиктовала специальная военная операция. Да, даже взводы сегодня не идут в атаку. Я же говорю об отделениях, да? Потому что сейчас ситуация требует так, что нужно 3, 4, 5 человек. Штурмовые группы просачиваются, обеспечивают определенный плацдарм, а потом уже подтягиваются другие. Да, этому нас научил суровейший университет по имени специальная военная операция. Сейчас, может быть, и благодаря вашей мысли, вот этой, с которой я соглашаюсь, меняются боевые уставы. Правильно. Потому что сейчас совершенно другая тактика. Всего, может быть, уже у нас в уставе не будет отделения в наступлении или взвод наступления. Будут писать штурмовая группа в наступлении. Опыт получили мы богатющий. Ну что, некоторым не нравится то, что происходит на поле боя, что происходит в нашей армии. Это ваше дело. Но когда вы выступаете с такими заявлениями, то лучше задайте вопрос тем людям, профессионалам, которые в этом пианино суровом работают. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Волжский у нас. Здравствуйте. Волжский. Здравствуйте.
3: Виктор Николаевич, мне вообще не интересно, кто у кого какая любовница, кто какие там должности занимает. Вообще я, как говорится, не сильно разбираюсь во всех вот этих вот военных аспектах. Но у меня вот такой вопрос. У моей подруги призвали 2 недели назад сына на срочную военную службу. И уже спустя 2 недели ребенка уговорили подписать контракт. Вот скажите, ну, я понимаю, вот отслужил он, например, год, и его, допустим, там, ну, с ним провели беседу, и он согласился. Ну, как можно? Спустя 2 недели он еще присягу не принял, и уже с ним заключили контракт на то, чтобы он отправился вот, в зону специальной военной операции.
0: Уважаемая.
3: Подруга рвет волосы. Я знаю, я во многих вещах не разбираюсь. Вы мне просто скажите, ну, как можно ребенка отправить в зону специальной военной операции?
0: Но, дорогая моя, внимание, вы сказали, все. Я в это лично не поверю, пока сам не убедю, что вы говорите правду, а не врете. Пацана, у которого еще партия. Звоните, пожалуйста, в Министерство обороны можете звонить. Звонить Цивилёву.
3: То есть мама может позвонить в Министерство обороны и узнать, да?
0: Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Смотрите, что вам лоб не разбили за брехню. Почему? Потому что мальчишку...
3: Знаете, я с вами очень вежливо...
0: Внимание, я отвечаю! Отключите. Отключите, пожалуйста. Я с трепачками не люблю разговаривать. Задала вопрос, я молчал. Ну ты ж послушайся. Внимание. Мальчишка, у которого еще парта от его попы не остыла тепла, да, призывают. И куда сначала направляют? Сначала отправляют в учебку. Это свято. Потому что сразу на поле боя не бросают. Контракт могут поговорить. Он написал, мамка, меня тут уже прищемляют причинное место, дверью требуют, чтобы я... Да, бывают такие командиры. Но это пахнет уголовщиной. Я не думаю, что такой идиот-командир, который бы подсунул контракт, заставил мальчика подписать. Потому что мальчика надо в учебке еще полгода кантовать, чтобы он научился стрелять.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Сергей Шеин о том, важен ли Великобритании статус ведущей мировой державы.
6: Параллельные прямые, которые не пересекаются, траты на Украину и вообще на внешнеполитические нужды и, соответственно, на внутренние проблемы. Поскольку для британских премьер-министров и для британских политических лидеров, в принципе, важно показать избирателю, что Британия по-прежнему, да, вот правит морями, по-прежнему серьезный международный игрок, и, соответственно, она всегда сидит за столом переговоров, когда решаются какие-то важные международные проблемы. Поэтому на то, чтобы тратить деньги на именно вот какой-то статус британский, на ее внешнеполитический политическую активность, здесь вопросов нет, и у избирателя на самом-то деле, судя по опросам, судя по их активности, по этому поводу вопросов-то не возникает. У избирателя вопрос только про нелегальных мигрантов и только про те преступления, которые совершают мигранты там уже в первом, втором, там каком угодно поколении. Поэтому вроде бы формально этот вопрос не связан с внешней политикой, поэтому здесь британцы могут и тратить, могут и, соответственно, предпринимать разные инициативы, которые достаточно спорны с точки зрения возможной эскалации, да, и эффектов для британского общества, но при этом их к ответу не призывают, потому что общественное мнение эти вещи не особо связаны. И британцы-то, конечно, хотели бы видеть вновь действительно Великую Британию, поэтому какие-то вещи они даже воспринимают позитивно с точки зрения вот активности внешнеполитической Лондона.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
5: Силы ПВО за ночь сбили 213 украинских беспилотников над регионами России, отчитались в Минобороны. БПЛА были уничтожены над территориями 13 областей, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Сочи, Краснодара, Ярославля, Саратова, во Внуково и Домодедово. К утру особый режим отменили. Авиакомпания «Победа» предупредила об изменении в расписании из-за ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены на запасные аэродромы.
4: О конфликтах.
5: Удары США по Ирану – это нарушение устава ООН, а также договоренности об урегулировании конфликта, достигнутых между Тегераном и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении иранского МИДа. Ранее американское командование сообщило о новых ударах по Ирану после атак беспилотников по двум торговым судам в Ормузском проливе. В ответ Тегеран начал операции с применением БПЛА и ракет в Бахрейне и Кувейте. По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены 8 важных объектов военной инфраструктуры США.
4: О нововведениях.
5: Программы праворульного вождения могут ввести в автошколах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Согласно ему, российские власти изучат целесообразность разработки программ и их реализации в регионах, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Наибольшей популярностью такие автомобили пользуются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%. Жители Приморья отменили купальный сезон из-за нашествия акул в регионе. Один из пляжей хищники буквально оккупировали, пишет телеграм-канал «Шот». По словам местных жителей, они впервые видят акул так близко к берегу. Теперь отдыхающие боятся заходить в воду и даже утверждают, что для себя они закрыли купальный сезон. В Приморье этим летом акулы регулярно встречаются около побережья. Возможной причиной стало заметное потепление воды и рост популяции тунца в местных водах.
4: О праздниках.
5: В Санкт-Петербурге прошло главное мероприятие всех выпускников страны – «Алые паруса». Финалом стал праздничный салют и проход в акватории Нева «Брига Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также около 400 гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и государств Африки.
4: О валютах.
5: Официальный курс доллара на выходные 77 рублей 6 копеек, евро 87,40, юаня 11 рублей 34 копейки.
4: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 16, днем до плюс 25, преимущественно без осадков. В Петербурге до плюс 26 градусов, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы мучительно старается дать ответы полковник поставки Виктор Баранец. Вот сейчас я поговорил с этой женщиной, которая сообщает, что мальчика, которого только что призвали, уже силком запихали в контрактники. Внимание! Сейчас кто-то скажет: «Баранец, лапшу на уши женщине навешал. Внимание! За 4,5 года специальной военной операции я много раз получал письма на эту тему. Внимание! Я не отрицаю, что контрактниками, в контрактике, когда мой парень послужит, учебку пройдет, хоть стрелять примитивно научится, вот этих бывает, вот этих, очень под серьезными даже угрозами, серьезными разговорами в кабинете или в коптерке, да, вот да, бывает. Я еще раз повторяю, да, такое бывает. Но я первый раз слышу, что пацаненка Желторотова, который еще берцы не умеет застегивать, его уже бросают напередок, собираются напередок. Вы представляете, что скажут командиры, которые увидят этого пацаненка в окопе? Мальчик, ты откуда и что ты умеешь? Как скажет матерый командир, которому прислали это сырье? Человека, который не обкатанный, не обстрелянный, ничего не понимающего, даже не знающего примитивные статьи устава. Она же еще сказала, еще и не прошли курс молодого бойца. Я обязан в это верить? Я обязан вам лапшу на уши вешать или нет? Или помогать вот это вранье передавать вам, чтобы делать вас из дураков, которые, безусловно, цель имеют тех люди, которые любят поехидничать над армией, поплевать в нее и рассказать, какие в армии порядки. Да, в армии ничего идеального нет. Но бросить зеленопупого призывничка сразу на фронт, я в это не верю, уважаемые. Просто не верю. Позвольте мне. Вы верите, это ваше право. Я не верю. Продолжаем военное ревю. Игорь, Москва.
7: Алло. Да. Здравствуйте, господин Попов. У меня такой вопрос. Когда началось СВО, я руками и ногами голосовал за. Я понимал, когда мы поддержали Донецк с Луганском и Запорожьем, что мы отодвигаем от границ России возможные натовские базы. Я своим скудным умом так это понял. Я был всегда за. Я даже сам хотел завербоваться, но возраст не позволил. После 60 никто не берет меня. А теперь у меня просто такой вопрос интересный. 4,5 года, как вы только что сказали, вот мы, грубо говоря, толкнемся на одном месте. За 4 года, в 41-м году, мы откатились за Сталинграда, а потом пришли в Берлин.
0: И вопрос понятен. Вопрос понятен. Внимание. Я вот сейчас еле сдерживаю себя, чтобы вам не нахамить. Я не люблю паникеров и брехунов. Внимание, вы только что сказали, люди, кидайте меня кирпичами, если человек не сказал, мы топчемся на месте. Вы это сказали, уважаемый, потому я имею полное право вам сказать брехуном, а? А вы хоть раз слышали, какое количество...
7: Что Украина, которая меньше...
0: Не надо, подожди, я не знаю считать, давай еще про баб поговорим. Я говорю по существу того вопроса, который вы мне задали. Хорош тут базар разводить. Скажите, пожалуйста, а вот это гигантское количество населенных пунктов, которые мы освободили, это топчемся на месте, а гигантское количество квадратных километров под контроль которого, это мы топчемся на месте? А? Ну зачем же врать, паникер-то несчастный, а? Да, хотелось бы, чтобы воевали не 4,5 года, хотелось, чтобы воевали 4,5 месяца, и я этого хочу. А что вы украинскую армию считаете лоханутой? Она же заматерела за эти 4,5 года. Там есть очень матерые бойцы, умные есть. А вы посмотрите, какой военной техникой она обладает, импортной и так далее. Так вам что? Это вот просто пройти победным маршем по Крещатику завтра утром, да, или нет? Ну почему? Да потому что война другая. Неужели этого нельзя понять? Вот сидя с задницей на теплом диване или где-нибудь на скамейке у подъезда, вот это легко размышлять о том, что происходит там в окопах. Вот такие люди не понимают природы войны. Это я, тут меня говорят, не надо говорить про войну. Не надо, специально. Люди, извините, пожалуйста, я могу иметь собственное мнение? Я собственное имею в виду. Потому говорю, надо понимать природу войны, частью которой, конечно, является специальная операция, для того, чтобы рассуждать, почему мы воюем 4,5 года. Потому что враг коварен, хитер и хорошо научился воевать, уважаемые. Слышите, да? Слышите, там вот сколько пленных мы возвращаем? Правильно говорят. Да когда же они закончатся? Это что же вопрос? Значит, что-то происходит не так? Ну ладно, это уже другая тема. Главное, что я вам ответил на вашу брехню и панику. Кто следующий в эфире? Оренбургская область, Александр Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Как вы думаете, не пора ли политикам уйти в отпуск месяца на полтора-два и дать возможность военным разобраться с бандеровцами? Хватит беречь высшее звено бандеровцев. И россияне-то гибнут. Спасибо.
0: Хорошо. Включаем логику. Включаем логику. Сегодня на Украине, говорят, осталось от 25 примерно миллионов до 28 миллионов. Так, внимание, 28 миллионов. Гражданин, слушайте логику. Следующий вопрос. Как вы думаете, сколько среди них бандеровцев? А? Сколько лютых бандеровцев, готовых вас убивать, меня вешать, ваших детей вскрывать и так далее? Как вы думаете, все 27 миллионов или нет? Я ответьте на вопрос, я беседую. Я люблю, когда вы мне задали вопрос, а теперь мы мило беседуем. Как вы думаете, весь украинский народ – это бандеровцы? Да нет, подождите, вы же сказали. Уничтожить бандеровцев. Ну и что? Я еще раз спрашиваю по-русски. Все 27 миллионов – это бандеровцы Украины. Правильно или нет?
8: Нет. Я говорю про высшее звено.
0: Стоп. Все, пошли. Поехали. Все, хорош. Так, внимание. Вы говорите, уничтожить банды. Ах, вы говорите про высшее звено? Так надо было сразу так и говорить. Это уже... Две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот про звено, о котором вы говорите, я уже здесь протрендел на радио, по-моему, те же 4 года. Его не так-то просто уничтожить. Конечно, для тех, кто сегодня стоит посреди какого-нибудь провинциального базара, с литром водки в желудке. Тому легко сказать, блин, да что ж такое, не этого Зеленского не уничтожит. Вот. Не можем пока, уважаемые, не можем. Тут есть несколько причин. На них я уже устал уговаривать. Если не уничтожаем, значит, не можем. Теперь я перехожу к классическому высказыванию президента, который пообещал бывшему вице-премьеру Израиля не трогать это, я скажу, дерьмо. Было. Дальше. А достать не так-то просто. Он постоянно перемещается. Там засветится где-нибудь у своей офиса президента на полчасика. А для того, чтобы туда ракета долетела, нужно время. Понимаете, да? Ракета же во дворе не стоит, чтобы сразу там расстрелять Зеленского. Координаты известны. А тебе надо же добраться, рассчитать, а какая скорость ракеты? А когда она туда долетит, это же тоже непросто. Вас эти проблемы не интересуют. Я понимаю, вы налогоплательщик, вы платите армии, и мне скажите, похрену ваши проблемы, товарищ Баранец, да? Мне надо, чтобы Зеленского и хотя бы его куски закопали в землю. Это я понимаю. Война никогда не идет идеально. И специальная военная операция никогда не идет специально. В отпуск мы никого не отправляем. Армия делает свое дело, политика идет свое дело. Да, есть претензии, и у меня есть претензии, слышите меня. А то вы меня иногда пропагандируете. У меня есть претензии, к самым верхам есть претензии. Есть, я об этом говорю, уважаемые. Так же, как и у вас. Я тоже хочу, чтобы разговоры об ударах по центрам принятия решений сегодня из разговоров превратились во взрывы орешников, калибров, кинжалов и так далее, пока до Ярса не дойдет. Я тоже этого хочу, но этого нет. Но я за это, вы задаете мне вопрос, Я за это не отвечаю. Я не отдуваюсь за политиков и за военных руководителей. Не отдуваюсь. Вы спросили мнение, я его высказал. Не хотите принимать? Не надо. Давайте так и дальше жить. Мой телефон 8-800-200-97-02. Это военное ревью «Комсомольской правды». Не забыли? Военное ревью. Подписывайтесь на военное ревью. Нас уже, по-моему, там 4 с лишним тысячи. Может, уже к 100 подбираемся. Спасибо вам. Спасибо Шевченко. Спасибо Боеву за колоссальную помощь нам в разработке нашего чата. И современной истории, и бывшей.
4: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца. Сказано реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. С вами старается побеседовать по душам Виктор Баранец. А у нас Олег из Москвы в эфире. Что-то хочет спросить. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ну, вопрос, да, действительно, 4,5 года будет 24 августа. Еще через 2 месяца, это мы все знаем. Скажите, вот сейчас интенсифицировались удары по нашим российским мирным городам со стороны ВСУ. И опять же, да, вот как вы считаете, это, ну, такое, может быть, рассуждение, вот инерционный сценарий СВО, как вы считаете, вот наше руководство изменит на более такой эскалационный, жесткий характер? И об этом тоже многие эксперты говорят, и вы сейчас сказали, именно связанные с политическим решением, будет ли в России принято, ну, руководством политическое решение о ликвидации, значит, членов вот укронацистской хунты. Если решение будет принято, наверное, и военные действия, ну, военные будут, последуют военные, так сказать, решения. Спасибо.
2: Ну, извините, даже если мы ликвидируем Зеленского, война не остановится. Специальная военная операция не остановится. Во-первых, вы задали мне сразу 3-4 вопроса. Давайте начнем с крайнего. Вы абсолютно правильно сказали. Враг очень серьезной интенсивностью, масштабами, глубиной проникновения на территорию России использует беспилотник. Это абсолютно правда. Мы видим это. Тут уже не обмануть, не душой покривить. Тут все на ладони. Мы видим, где рвутся беспилотники в Воронеже, там, на Волге, за Волгой, на юге. Мы видим. Враг насобирал огромное количество беспилотников. Иначе бы он их по 1000 штук не запускал в день. Внимание, внимание, да. Теперь же вы спрашиваете, а почему не бьем мы по тем заводам, где украинцы делают эти беспилотники? Нет, уважаемые, их тащат с Запада. Да, вот слышали, что сказали там друзья Зеленского? Они уже, вот мир даже объявил, 1500 за день они... начинают германцы поставлять. Естественно, это проблема. Это проблема. Это не делается в Киеве. Это не делается во Львове. Это делается там. Да. А дальше Баранец, заканчивая языком, молоть. Отвечай народу на вопрос. А как же, почему мы пропускаем это на территорию Украины? Ведь, казалось бы, проще сделать эти поставки бессмысленным, уничтожая те железнодорожные составы, которые прут через Германию, через Польшу, да, по автомобильным дорогам и так далее. Почему это до сих пор не перекрыто? Если мы сдолбили, перерезали, перерубали эту логистику западную, тогда бы у нас сегодня с вами не было печальных разговоров о... ударах по военно-промышленным комплексам, по нефтяным там, резервуарам и так далее. Есть у нас недостаток. Есть. У нас пока еще не найдены. Да никогда не будут, запомните. Мы можем... Вы знаете, там сколько? 7,5 миллионов беспилотников мы должны выпустить в этом году. Внимание! Если даже мы выпустим не 7, а 17,5 миллионов, проблему абсолютного перекрытия неба не все равно не решим. Потому что враг будет менять тактику, враг будет совершенствовать свой беспилотник. Никогда не было, нет и не будет ПВО, которое на 100% будет абсолютным противоядием против вражеских нападений с беспилотников. Сейчас мозги наших конструкторов, инженеров, технологов только заняты тем, как можно быстрее найти средства борьбы вот с этой напастью. Понимаете, это реальность. От этого никуда не уйти. Вы задали очень абсолютно важный вопрос. Ну а дальше уже идем к тому, что тысячу раз уже надоело говорить. Почему не убить Зеленского? Ну почему не верхушка? А дальше же банальный вопрос с дивана. Что у нас? Судоплатовых нет, баронец, блин. Кишка тонка, да? Ну, наверное. Наверное, у нас не Судоплатовых. Ни Кузнецовых пока нет, да? Никто, кто может быть туристическим топориком там клюнуть в затылочек Зеленскому, который, говорят, не сидит больше полутора часов на одном месте, потому что так требует его британская охрана. Все время этот храбачок рыскает по Киеву, и выследить его не очень-то просто. Кто следующий в эфире? Александр Ставрополь, здравствуйте.
4: Вопрос такой, смотрите, Су-57 это новый самолет, вопросов нет. А почему Як-130М считается новым, если он модернизирован, правильно? У него скорость 600, а в чем его новизна? Почему ничего не рассказывают?
2: А вам все надо рассказывать или нет?
4: Нет, ну хотя бы двух словах, чем? Нет, ну хотя бы в двух словах, чем он лучше, скажем так.
2: Уважаемые, вы какой... Скажите, давайте побеседуем тепло и нежно, да? Су-57 каким самолетом считается? Что это за самолет, скажите?
4: Я так думаю, это истребитель.
2: Вы-то молодец, 5 давайте за четку. А второй самолет к какой категории относится?
4: Штурмовик ваш, 130М.
2: Да, видите, истребитель и штурмовик. Вам сейчас надо сказать, чем отличать. Движком новым отличается прежде всего авионикой и искусственным интеллектом более совершенным, чем элементы, заложенные в Су-57. Ответ закончен. Кто следующий в эфире? Искандер, знакомая душа. Здравствуйте.
5: По поводу генералов, что-то хотелось бы мне сказать, Виктор Николаевич. Только, пожалуйста, без раздражения. Я знаю, что...
2: Так, внимание, внимание, остановитесь, плохо остановитесь. Что-то плохо, как-то клацает спокойненько. Вы хотите сказать о генералах. Предупреждаете меня, чтобы я отвечал так, как вам нравится.
5: Хорошо, не надо про нравится, не надо, мы же не девки.
2: Ну, продолжайте, мой сладенький, обратите, давайте, поехали. Вот про генералов поехали. Вопрос 250, задавайте.
5: 280 лимонов у нас в Советском Союзе было. Я еще с тех годов, еще в советского.
2: Так, а внимание, про генералов, где? Стоп.
5: Да количество, давайте, я имею в виду количество было не такое. Ну не перебивай, пожалуйста, Витя Николаевич.
2: Итак, было 280 миллионов, это я понял. Следующий, двигаем логику. Дальше я терпеливый мальчик, поехали.
5: Генералитет
2: дальше.
5: У нас был намного меньше, чем сейчас. Ну зачем раздавать туда-сюда листья? Женщины тут генеральши бегают, а всего лишь только так называемое информационное дело. Ну зачем это? Ведь это дискредитация.
2: Все, внимание, внимание, люди, я вам сейчас покажу, как этот человек врет. Вот это просто... Лютый брехун перед вами. Запомни, дядя, возьми сейчас карандаш, кусок бумаги без работы и напиши, в России нет женщин-генералов, твою мать. Ты слышишь меня, баронец, не раздражай. Нет в России женщин в армии, внимание, только в армии. Есть один генерал-майор, который преподает в военном институте. По-моему, это был единственный кадровый майор. Внимание. А то, что вы видите женщин со звездами, с одной, с двумя, это служащие. Я устал, люди, повторять. Блин, внимание. Он говорит, нас было 280 миллионов. Ну, не очень соврал. Внимание. У нас тогда было меньше генералов. Ахахаха. А внимание! Какой была советская армия на пике своей численности, а? Уважаемый, да я за тебя отвечу. 5,5 миллионов. Логично, что и генералов тогда было больше, уважаемый. Тогда было генерал. Я помню, сколько в советской армии было генералов. 2300, запоминай. Запоминай. А сейчас запомни. На 1137. Кушай, дядя. Понял меня? Ну и где же здесь вопрос твой, а? Везде про Коломска.
5: Везде... хорошо.
2: Что тысяча? До свидания. Все, если тысяча, это не намного. До свидания. Все хорошее. Я поговорил вам. Вы знаете, я устал уже вам доказывать, Игорь Новосибирск, что ты там лопочешь? Да хотя бы дело говорил, а то ведь врет, блин. Кто у нас в эфире? Петр Тула, почетное право задать крайний вопрос. Поехали.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотел задать один вопрос, задам другой. Вы мне скажите, как вы только терпите вот эту рекламу? Задам в следующий раз мне серьезный вопрос. Ну, терпеть вот это, что несут насчет воды, конечно... Может, я не прав, но это взрыв мозга. Вы верите хорошо в это, что вода хорошая? Я тут же позвоню и закажу это. Скажите, пожалуйста, это правда, что вода целебная?
2: Уважаемый, во-первых, я не обязан по контракту вмешиваться в рекламную политику моей любимой газеты, моей компании. Я не обязан вмешиваться. Но вы знаете, когда в военном ревью рекламируется секрет императора, мне... становится, в общем-то, где-то мысль полезительная. Мы еще и поможем мужикам поддерживать потенцию. Удачи вам!
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Реклама.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
10: Обломки сбитых беспилотников упали на окраине города Родники Ивановской области. Пострадавших нет, выбиты окна в квартирах, сообщило правительство региона. После ночной атаки на Краснодарский край один человек погиб, еще один ранен в Славянске на Кубани. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА повредили несколько домов. В городе загорелась территория НПЗ, также повреждены линии электропередачи и газовая труба. В нескольких городах и районах Ростовской области силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников, а пострадавших и разрушенных информации нет. Рядом с Москвой за вечер и ночью сбили 4 беспилотника, сообщал мэр Сергей Собянин. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО за ночь ликвидировали 213 украинских БПЛА над регионами России.
1: Об Украине.
10: Украина рассчитывает получить у западных союзников не менее 154 миллиардов долларов до 2030 года, чтобы обеспечивать свое существование в условиях спецоперации. Об этом свидетельствуют данные украинского Минфина, с которыми ознакомился ТАСС.
1: О землетрясениях.
10: В Японии при землетрясении пострадали 20 человек. Об этом сообщила служба пожарной охраны. Эпицентр пришелся на город в префектуре Яманаси. Максимальная сила толчков достигала 6 баллов по 7-бальной шкале, принятой в стране. По данным японского метеорологического агентства, при землетрясении такого уровня трудно стоять на ногах, а незакрепленная мебель может упасть. А в Венесуэле продолжает расти число жертв мощных землетрясений. Уже 1430 погибших и почти 70 тысяч пропавших без вести. Спасатели разгребают завалы с помощью техники и голыми руками.
1: О нововведениях.
10: С 1 июля в силу вступают новые правила идентификации въезжающих иностранцев. Они будут обязаны использовать приложение госуслуги RU-ID. Заявление нужно подать не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. В Госдуме отметили, что это нормальная современная цифровая практика, которая помогает сделать миграционные процессы более прозрачными. Предусмотрены исключения для граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций.
1: Про визы.
10: Россияне без визы могут посетить 76 стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что всего в список направлений с упрощенным въездом входит 93 государства. Однако туда включены и страны, где визу оформляют по прибытии. Поэтому полностью безвизовыми их назвать нельзя. По данным Ассоциации, больше трети безвизовых стран приходится на Азию. Еще 21% находится в Африке, около 18% в Америке, менее 13% в Океане и примерно столько же в Европе. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Как идет освобождение Лимана и Константиновки, с которых начиналась русская весна? В США теперь выступают не посредниками, а партнерами Украины. И в Госдуме предложили ввести смертную казнь для коррупционеров. Об этих и других новостях в ближайшее время самые главные подробности. Российская армия освобождает сердце русской весны и эпицентр восстания на Донбассе. Дмитрий Стешин, который 12 лет назад жил, работал в осажденном Славянске, Краматорске, Константиновке. С нами на связи сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, приветствую. А я сразу скажу, что большая статья на сайте kp.ru, заходите, читайте. «Освобождение Лимана, Константиновки», ну, как ты выражаешься, это восстановление исторической справедливости, потому что именно там в 14-м начиналась русская весна. А можно ли это сегодня назвать ключевым этапом завершения Донбасской операции?
12: Логический этап. Ну, Донбасс надо освободить, и нужно... И когда ополченцы уходили в 14-м году из агломерации, они людям говорили, мы вернемся, кто оставался. Вот. Никто, правда, не знал тогда, что это будет настолько нескоро и тяжело. Вот. Но Константиновка, по последней информации, я думаю, ее обнародует источник. Вот. Но вот из 20 тысяч зданий мы заняли 19 тысяч. Плюс ВСУшные ресурсы подтвердили, зафиксировали выход наших войск к Николаевке. Это еще один достаточно крупный населенный пункт на подступах к агломерации. Вот. И у меня вот есть ощущение, что к осени, как, кстати, и планировалось, агломерация будет освобождена. В принципе, весь Донбасс будет освобожден от ВСУ.
10: А правда ведь, да, что Красный Лиман удерживается огромными потерями со стороны ВСУ? И ну, такой же политический пиар не может продолжаться вечно. Я понимаю, что когда никого не останется, оно само собой не сможет продолжаться. Но я скорее имею в виду то, что рано или поздно, а точнее рано, это становится видно невооруженным глазом, что это просто пустой пиар, за которым вот ничего нет.
12: Ну, они разменивают время на территории и жизни своих солдат на территории. И в то же время наносят, как им кажется, значит, громкие удары по России, которые обязательно должны Россию поставить на колени или вызвать внутреннюю смуту. Это вот все их давние такие влажные мрии, которые все никак не исполняются и не исполняются. Факт в том, что Запад, например, трезво оценивает ситуацию. Для него важнее не то, что загорелось в Питере в угольной гавани, где я прожил там 20 лет рядом, бочка с мазутом и красиво долго дымила, а то, что они потеряли Константиновку. А это ворота к Дружковке. Ну, дальше все, посыпется все, потому что ну, мы наступаем же не с одной стороны, не снизу, с юга на север агломерации пробираемся, а на север и на юг сориентированно, такая веретенообразная. Вот, наступаем мы с востока, и вот и в Лимане не было, как бы, скажем так, центра восстания. Там стоял только наш гарнизон, и в 14-м практически за него не цеплялись. Был короткий бой, и ополченцы отошли. Вот. Но это не отменяет тот факт, что мы его должны освободить.
10: Да, это бесспорно. Слушай, сегодня 26 июня. Первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 50 лет. В народе его называли «батя», и не просто так, за личную храбрость, за близость к бойцам, за то, что он на передовую выезжал. Хочу узнать у тебя вот про феномен этого человека, феномен народной любви, наверное, который сохраняется до сих пор, потому что, ну, я могла бы сейчас сказать, как проходят памятные мероприятия, как выпускают памятные знаки. Но все это, сам понимаешь, вот как совсем не бьется с тем, кого называли батей. Вот я хочу у тебя спросить, потому что ты умеешь рассказывать о таких людях.
12: Я видел, что он батя. Это жуткая история. Если не ошибаюсь, 16-й год, весна. Работали тогда погранпереходы через линии фронта. Один из них был в Еленовке. Они работали по часам, то ли в 12, что ли, ночью закрывались в полночь. Вот. И осталось у погранперехода стоять десяток машин, ждать, когда его откроют ранним утром. А ночью по этой очереди из машин Украина набросила из минометов 120-миллиметровых. А погибло 16 человек, больше 20 было ранено. И я вот, как я писал тогда в своем репортаже, одна из погибших была женщина на позднем месяце беременности. Вот я написал. Меня мучил почему-то этот вопрос. Вот это один погибший или все-таки двое? И туда приехал Захарченко. Вот, надо себе видеть просто, ну, вот, что там творилось, да, что валялось по асфальту, было разлито. И я видел, как люди к нему из Еленовки, жители Еленовки бросились, вот, как он с ними разговаривал. Так действительно, ты только может разговаривать человек, не притворяющийся батей, а им являющийся. А судьба Захарченко, ему очень много ставили в вину, и российские, скажем так, недоброжелатели русской весны и Донбасса, да, и укропов это всегда очень сильно веселило. У него был какой-то местный бизнес в Макеевке, там какими-то окорочками он морожеными торговал. Вот. Идиоты не понимают, что истинные вожди приходят снизу, из народа. Их выталкивает сама судьба и вытаскивает рука Господа. Вот. И то, что он действительно торговал окорочками, а на самом деле внутри него был народный вождь, земель в очень тяжелой ситуации, да, жизненной и военной. То же самое предъявляли Арсену Павлову, которого я знал еще с первого дня обороны Славянского Царства Небесное, что он автомойщик был. Да? Вот. И у меня тоже, когда я его хоронил, заголовок назывался, что убивали автомойщика, а хоронили народного героя. Вот действительно, вся республика веселого солдата хоронила. Вот. И героев и вождей не назначают. Они сами появляются в нужный момент. Будем в это верить. Нам их сейчас очень не хватает.
10: Да, кстати, о том, кого не хватает Донбассу. Я для слушателей скажу, что действительно Захарченко был не просто первым руководителем республики. Он, кто лично выезжал на передовую, находился в окопах с ополченцами. Но это такой пример, ну, ради которого хочется
11: жить и работать на благо своей родины. А вот скажи, пожалуйста, этот пример лидерства, он, ну вот, он заразил им Донбасс, вот такого лидерства, рожденного не в кабинетах?
12: Ну, я думаю... Сейчас я объясню принцип формирования первых отрядов ополчения на Донбассе. Они всегда формировались за счет харизмы лидера и вождя. Нет харизмы, ты дебил, трус или, наоборот, мразь, которая решила нажиться на войне. Люди разбегаются от таких мгновений ока. И заметьте, большинство народных командиров на Донбассе ВСУшникам, СБУшникам пришлось уничтожать. Вот. Они никак себя не дискредитировали даже в самые жуткие годы без времени, там, с 15 по 18-19 год. И в живых осталось очень мало. Я только горд тем, что был под началом Александра Сергеевича Ходорковского, что он жив-здоров, он занимает важный государственный пост, он сейчас замглавы Росгвардии по Донецкой Народной Республике. Угу. Чуть ли, наверное, не последний, наверное, оставшийся в живых командир из русской весны 14-го.
11: Да, спасибо. Но это еще не прощаюсь, потому что есть еще одна тема, которая, с одной стороны, радостна, а с другой, она, конечно, тяжелая. 26 июня, друзья, Министерство обороны России официально объявило об обмене военнопленными по формуле 160 на 160. Посредниками выступали Объединенные Арабские Эмираты. А сейчас все российские военнослужащие в Беларуси, им там оказываются, ну, вот как пишут, комплекс медицинской и психологической помощи. Что такое плен, я даже не хочу рассуждать, потому что, ну, если там не был, вряд ли как-то в теории это возможно понять. А скажи, пожалуйста, вот такие люди после плена, они часто возвращаются в строй, часто возвращаются для выполнения боевых задач, либо плен – это все, как вот больше невозможно?
12: Вся информация засекречена.
11: Оу. Я думала, просто какая-то, может быть, история тебе знакома и так далее. То есть, подожди, если человек был в плену, никто тебе не скажет, возвращается он в строй или не возвращается. Правильно я поняла тебя?
12: Только в процессе разговора с людьми, вот ребята со специальностью воинской ноги, подносчики, новая специальность, вот один из парней признался, да, что по 22-му году он попал в плен, что там с ним делали. Он говорит, я не могу, не хочу. Я говорю, и не надо ничего рассказывать. Я примерно представляю. Вот, это вот случайно наткнулся. Потом я с ребятами общался из батальона Богдана Хмельницкого, но это бывшие ВСУшники, попавшие к нам в плен, так, воюющие. А вот так, чтобы с пленными нашими пообщаться, ну, нет такого, скажем так, контента.
11: Понимаю, но не могла не спросить. А предыдущий обмен, для наших слушателей информацию дам, состоялся в начале июня. Там было 185 на 185. Вроде бы цифра не маленькая, трехзначная, а на самом деле жутко маленькая цифра. И я, когда читала об этом, подумала, а как выбирают людей? Как их выбирают? Вот это тебе известно? Кого обменивать? Дим качает головой.
12: Я даже не лез в эту тему. Я не знаю, кто этим занимается. Вот. Мы все прекрасно помним про скандалы там, с обмененными зачем-то лидерами запрещенной в РФ организации.
11: Нет, вот, я этого вообще не хотела касаться. Вот. Хорошо, не буду мучить тебя.
12: Нас бесит до сих пор.

0: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: Реклама.
2: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о соотношении мужчин и женщин в политике.
4: От патриархата уходим, к матриархату не приходим. Возможны и какие-то другие формы власти, где она не определяется полом. Действительно, долгое время было так, что правили мужчины. Правили ли женщины – это большой вопрос, кстати. Сейчас подвергается большому сомнению учеными и историками гипотеза о существовании матриархата. Не факт, что вообще такое было. Или если и было, то вполне возможно в таком очень небольшом числе народов. Поэтому мы должны, конечно, предположить возможность существования и третьей формы власти, где она не является исходно ни мужской, ни женской, а сочетает те и иные черты и, в общем, во власти более-менее равномерно представлены и мужчины, и женщины. То есть главный признак не пол, а какие-то другие признаки. Ну, например, заслуги, интеллект, эмпатичность. Ну, в общем, тут подставьте то, что вам самому нравится. Кстати, можно выдвинуть еще следующую гипотезу, что в зависимости от главных критериев, которые общество предъявляет перед теми, кто идет во власть, будет меняться и половое распределение. В общем, перемены идут, но пока нельзя сказать с точностью, что они ведут в направлении матриархата. Вполне возможно, они ведут в направлении какой-то смешанной формы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Мы продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. США изменили подход к украинскому конфликту и впервые поддержали документ, в котором выступают не посредниками, а партнерами Украины по вопросам военной помощи, санкций и поддержки территориальной целостности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Штаты больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Выступление французского лидера транслировалось на YouTube-канале Елисейского дворца. Макрон объяснил, что...
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? «Мама» на грузинском означает «отец». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Задачку не решил. Угу. Вот так вот отбрехаться, отболтаться, вот это выступление Рубио. Он, кстати, не отступил от истины в своем заявлении.

0: Соглашения как публичного документа на Аляске подписано не было. И, между прочим, Лавров потом, несмотря на все наши эмоции, просто подтвердил слова Рубио, что да, тот говорит, было предложение, Лавров говорит, да, было предложение и было согласие на это предложение.
1: Ну да, джентльменское согласие, как говорил Лавров, что, мол,
0: ну да, это можно по-мужски назвать, то есть он в русский язык, это все-таки язык Пушкина, да, между словом «согласие» и словом «соглашение» есть разница.
1: Безусловно.
0: Вот, и хотя можно это и соглашением назвать, ну, устным соглашением. Угу. Тут, правда, сразу начинает пепел класса стучать в наше сердце. Устное соглашение, где-то мы это уже видели, примерно в 90-м году.
1: Да, в Минске.
0: Но смотрите, вот, чтобы сразу для понимания, чем отличается соглашение по поводу не дюйма НАТО на восток, чем отличаются Минские соглашения и чем ситуация с Анкоридждскими соглашениями, чем они отличаются? Ни по поводу НАТО, ни по поводу Минска наши партнеры и не собирались выполнять эти соглашения, а наоборот. То есть это была операция прикрытия для того, чтобы потом... Вот, ну и давайте не будем забывать, что в 90-е годы американцы, которые обещали, Бейкер, госсекретарь, ну, к России относились как к ничтожному субъекту. Сейчас нет.
1: Я вот хочу тогда уточнить, вот к последнему моему эпитету про вранье переходим. А является ли вообще то, что произошло, доказательством того, что Вашингтон заинтересован так же, как и Евросоюз, так же, как и в первую очередь Зеленский,
0: нет,
1: в затягивании боевых действий? Нет, да?
0: Нет, абсолютно. Абсолютно. Я еще раз говорю, что почему, знаешь, нашкодивший ученик. Вот ситуация здесь с устным соглашением. Наш партнер хотел, в отличие от предыдущих двух эпизодов, он хотел это сделать, но не смог. Не справился, переоценил свои силы. Ну, потому что противником Трампа в этом его желании были, на секунду, его главные враги – глобалисты. Они сильнее. Они его переиграли. Вот. И год назад Трамп сказал, помните, он сидел, дайте им подраться уже. Пусть подерутся, пока не додерутся. Вот он прошел год, он говорит, все, слова Рубио – это констатация того, что американцы уходят, отстраняются и смотрят, что будет происходить. Понадобимся, позовите. Они отстранились.
1: Они не отстраняются,
0: полностью.
1: Они продолжают поставлять
0: Мария,
1: оружие.
0: Мария, да. Подождите. Это вот ровно то же самое, когда я пытаюсь объяснить ход боевых действий, стратегический замысел. Мне говорят, что вы тут несете, у нас там ребята гибнут. Но если гибнут ребята, тогда отказываемся от рассуждения о стратегии. Давайте будем говорить о наших ребятах. То есть либо-либо. Вот, то, что не все забрали, разведданные, говорят, Трамп, забери Старлинг. Старлинг не Трамп, это так же, как нам говорят, мы что, им Одессу отдадим, а она что, наша, чтобы ее отдать? Так же и Старлинг, это не его Старлинг. Это с правительством Польши подписывал договор компании SpaceX. Вот, если мы думаем, что американский президент может отдать приказ корпорации, даже у нас не может.
1: Я так не думаю. Про Старлинг я вообще не заикалась. Я заикалась про оружие. Хорошо, продолжите, пожалуйста.
0: Оружие Соединенные Штаты с приходом Трампа прекратили. Ну, пока байденовский пакет дошел. Не поставляют, не продают даже Украине. Даже не продают.
1: Откуда тогда на Украине, разбитая нашим FPV-дроном, установка новейшая, господи, как Брауэль, да, которую вот недавно, в 25-м году только ее представили.
0: Ну как откуда? Из магазина. Европейцы поехали в магазин, купили американскую установку и подарили ее украинцам. Сейчас все так происходит.
1: Окей.
0: Это все идет через программу Pearl, которую подтвердил тот же самый Рубио. Она работает. Да, европейцы, НАТО, под контролем НАТО покупают оружие американцам и отдают его украинцам. Американцы не... Это важно. В политике это важно. Вот эти формальности принципиально важны. Так же, как слова. Согласие, соглашение.
1: Не-не-не, я с этим не спорю, Александр Юрьевич, честно.
0: Это важные формальности.
1: Скажите, пожалуйста, а как тогда, вот в контексте всего того, что только что прозвучало, как дальше будут вести себя Соединенные Штаты? Его же спросят на пресс-подходе Трампа, или он где-нибудь там напишет вот в ближайшее время. И что, скажет, слушайте, ну кого вы слушаете, Макрона, что ли? Вот так это будет?
0: Примерно так. Когда он скажет, вы подписали соглашение. Я подписал, первый раз слышу. Что, не было такого? Вы же говорили на прошлой неделе, что Зеленский диктатор. Я говорю? Да ладно. Ой, да сыграет он 25 спектаклей. БДТ плачет по этому актеру. А вот он актер, кстати, настоящий. Зеленский так, это самодеятельность дворовая. А Трамп настоящий актер. Поэтому отыграет, не задумываясь. Если по контексту будет нужно, скажет, да, Путин что-то меня опять разочаровал. Помните мы, неделя за неделей, разочаровал, очаровал, разочаровал, очаровал. Давно такого не было. Сейчас вспомнит, Путин меня разочаровал. А Зеленский стойкий такой, оловянный солдат, сопротивление.
1: Понимаете, у меня какие подозрения?
0: Ничего не стоит.
1: Я поняла, поняла, Александр Юрьевич. Смотрите, у меня вот какие подозрения, что Трамп подписал эту бумаженцию в обмен на, ну, я не знаю, может быть, послушание, очередной моток вот этой французской туалетной бумаги. Это я образы выстраиваю. Ну, как бы, какой-то взаимовыгодный. Да, ну, кто же вас знает? Вы меня сейчас подумаете, что я всерьез.
0: Нет, Мария, вы правы. Лучший способ информационной войны, атаки, это через образы, а не через нарративы. Так что вы совершенно правильно все делаете.
1: Вот, понимаете, они ему что-то за это. Не?
0: Я думаю, главное, что чего Трамп от них хотел, чтобы отстали уже, чтобы этот кусок, не скажу чего, какой субстанции, от ботинков отлип. Потому что и что покупали, что платили, вот это ему надо, да. Потому что после этого был Хексит на Рамштайне, который сказал, у нас 1,5 миллиарда, это наши 1,5 миллиарда, это для Америки, а вы тут сами... Концептуально подход Трампа и его администрации к Европе не изменился, к украинскому кризису не изменился.
1: Да, мне кажется, теперь Европа даже больше прогнулась под Трампа, потому что ну просто так такие вещи не идутся навстречу с такими вещами. И вот понимаете, и то, что Европа это делает, и то, что Макрон это прям из Елисейского дворца транслирует, это же говорит о том, что как бы завертелись, потому что неуспешная армия. ВСУшно, неуспешно.
0: Зря. Что? Зря Макрон это сделал.
1: Почему?
0: Я ему по-человечески говорю, зря. Потому что Трамп ему не простит. Потому что он, они, ну, в блудняк втащили Трампа. Он сказал, ой, да ладно, только дайте мне спокойно уехать. А теперь он этим кичится. И сейчас этим заявлением он поставит Трампа в неловкое положение в Белом доме перед журналистами. Да. Трамп таких вещей не забывает. Он сейчас про Бриджит ему вспомнит, про то, как перхоть у него с плеча пиджака стряхивал.
1: Тогда достаточно. Александр Юрьевич, спасибо. Рассмешили, извините. Мы о серьезном, а я тут хихоньки да хахоньки. Спасибо вам большое, серьезно.
0: Спасибо.
1: Член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Александр Казаков был с нами в эфире. Благодарим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Кирилл Коктыш об отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.
5: Если брать британскую политсистему, то она с самого начала базируется на сочетании двух вещей. Реальную политику, то есть политическую прагматику реализует гражданская служба, так называемый civil service, который, по иронии судьбы, большей части состоит, кстати, из аристократов, которые вроде бы формально слуги. А верхний политический партийный истеблишмент, вроде премьер-министра и правительства, это, по сути, политические активисты, чья функция озвучивать, но, в общем-то, к реальным очагам они очень непосредственно отношения имеют. То есть в этом плане понятно, что политика Британии от этого слишком сильно внешнеполитическая не изменится. Ну а Стармер стал еще одним произведенным за государственный счет социологическим опросом, как британское население ко всему это относится. Потому что понятно, что вот эта вот политическая надстройка партийная, она же в том числе и для замера того, насколько далеко население готово дать зайти своим собственным лидом. Кроме социологических последствий, других существенных последствий это иметь не будет. подходит, то есть внешнеполитический курс определяется не премьером и не правительством, это в изрядной степени исполнители, переговорщики, которые согласовывают решения между различными там центрами силы. Но сами на самом деле центром силы не являются.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 60 раз за прошедшие сутки. В ходе ударов один мирный житель погиб, еще один получил ранение, сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. ВСУ 4 раза обстреляли территорию региона с помощью артиллерии. Также за сутки в Белгородской области были сбиты и подавлены 102 украинских БПЛА.
2: О важном.
6: В Курск прибыли 5 местных жителей, возвращенных из украинского плена, в который они были захвачены в 24-м году. Встречать их приехали родные и близкие, а также официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна.
2: О конфликтах.
6: США нанесли новые удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, заявил Дональд Трамп. Американский лидер допустил, что Иран может перестать существовать, если США возобновят полноценные боевые действия. Корпус стражи Исламской революции отметил, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса. Тегеран в ответ провел операции с применением БПЛА и ракет по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. В КСИР заявили, что Иран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны США.
2: Об инициативах.
6: В Госдуме предложили законодательно обязать управляющие компании отчитываться о потраченных деньгах каждый месяц. С инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, такой законопроект планируется внести в ближайшее время. Он подчеркнул, что отчетность должна быть максимально прозрачной и детализированной. Это позволит жильцам оперативно видеть, куда именно направлены их средства, и при нарушениях незамедлительно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию или прокуратуру.
2: Об истории.
6: 500 баллов на ЕГЭ набрала школьница из Москвы. Это лучший результат за 25 лет, сообщил Сергей Собянин. Выпускница получила максимальные результаты сразу по 5 предметам. Русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
2: О спорте.
6: Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить в 7 матчах подряд. Сейчас на его счету 19 голов. Ранее сообщалось, что Месси впервые с 2006 года остался в запасе на матч чемпионата мира. Он не вошел в стартовый состав против сборной Иордании. В последний раз подобное происходило 20 лет назад. На чемпионате мира 2006 года Месси 4-жды оставался на скамейке запасных. В ночь на воскресенье завершились матчи группового этапа турнира, стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, это итоги дня. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Спецслужбы России раскрыли, сейчас не удивляйтесь, я не оговорилась, подростковую террористическую сеть. В эту тему погрузился, разобрался, и о ней написал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Он сейчас с нами на связи. Гриш, приветствую.
7: Привет, привет, Маш.
1: Слышно, да, меня? Смотри.
7: Да,
1: я просто сразу скажу, что есть статья, друзья мои, можно пройти, почитать на сайте kp.ru, но вот хочу поговорить с тобой. Что за сеть, во-первых? Вот я специально только заголовок дала, чтобы услышать подробности от человека, который вот погрузился в эту тему. Реально там были дети какие-то, я не знаю, что это такое вообще, как к этому относиться? Это они вербовали школьников со скольки до скольки лет? Что они там, как они это делали? Слушаю.
7: Ну, речь идет о том, что задержали одного из руководителей этой сети администратора, куратора, задержали на территории Дагестана. Это была совместная операция Следственного комитета ФСБ России, МВД Дагестана. Парню 17 лет, то есть он несовершеннолетний, и он уже достаточно долго занимается тем, что курировал целую сеть групп, движений «Колумбайн» и МКУ, расшифровывается «Маньяки культ-убийц». То есть это
1: признанные, секунду, Гриш, секунду, прости. Признанные террористическими, да, организациями, деятельность запрещена. Да. Да, продолжи, пожалуйста.
7: Запрещена, угу. Да. Запрещена. Но мы, собственно, и говорим о преступниках и говорим о том, как...
1: Сколько
7: как
1: детей было вовлечено? Надо... Сколько детей? Какой, да, реальный масштаб?
7: Значит, общее количество подписчиков его групп, которые он модерировал и курировал, и, собственно, сам создавал, 200 тысяч человек. 200 тысяч. Но даже с учетом того, что, может быть, часть этих подписчиков – это боты, потому что практически все такие группы создаются с уже нагнанным количеством искусственно подписчиков. Тем не менее, порядка 5 тысяч, это озвучили в ФСБ, порядка 5 тысяч живых участников, то есть тех, кто не просто читает эти каналы, а непосредственно участвует в акциях этих организаций. Это все несовершеннолетние. 5 тысяч человек. Это много.
1: Это несовершеннолетние на территориях каких стран? Или это только Россия? Или это какие-то еще страны? Вот это важно.
7: Речь идет об организации, которая была создана на территории России, но при участии непосредственно украинских кураторов. Удалось установить 3 человек. Это агенты спецслужб Украины. Они известны, их портреты есть, их информация о них есть, можно прочитать на сайте.
1: Но до этих хохлов пока не добрались, они, да, я полагаю, их пока,
7: да,
1: не
7: они стояли, да. Они стояли, ну, курировали через интернет, через сеть интернет, они стояли за созданием, mm-hmm, вот этой всей организации, а ими непосредственно уже управляло там СБУ, другие, может быть, спецслужбы Украины, за которыми стояли западные спецслужбы. Ну, то есть это целая сложная система, в том числе система кураторства.
1: То есть их специально натаскивали, ну, вот этого паренька, которого в Дагестане взяли. Получается, его специально обучали, как нужно вербовать не взрослого человека, а именно подростка, которого, с одной стороны, вроде как легче завербовать, а с другой стороны, я не уверена в этом. Вот здесь как бы ты прокомментировал?
7: Ну, разумеется, их задача была создание... Ну, таких живых дронов, управляемых бомб, живых. То есть подростков обучали, мы их готовили. Их готовили через сеть маленьких заданий, таких игр, геймы их называли. Это маленькие игры. Ну, надо нарушить закон чуть-чуть. Что-то куда-то отнести, что-то толкнуть прохожего, сделать какую-нибудь пакость, что-то поджечь, что-то украсть в магазине, ну, неважно, сеть маленьких заданий, цепочка. Угу. И постепенно его подводили к тому, что, ну, это такая ненавистническая идеология, в основе которой неонацистские вот, теории. И подростки подводили к тому, что надо участвовать в массовом расстреле. В первую очередь подбирали таких ребят, которые... сами были недовольны собой, может быть, их обижали в классе, может быть, они подвергались травле, буллингу, или в целом были эмоционально, ментально нестабильны. Вот их таких как раз искали и собирали вот в такую организацию, давая им задания. И это заканчивалось очень печально, ну, в диапазоне от просто звонков о ложном минировании школ, и это было массово, это проходило в десятках городах России и за границей, там, СНГ и даже за рубежом. И до уже реально серьезных каких-то попыток массового расстрела в школах. Ну, собственно, вот движение «Колумбайн», оно все про это.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, и... получается, они против своих хозяев-то выступают, кусают рук, которых кормят. Я про Европу. В Европе, получается, тоже от них были беды?
7: Были беды. В целом... Вот видео, которое было обнаружено, его записывали именно украинские кураторы. Было это видео, вот эти материалы направлены на англоязычную аудиторию. Их обнаружили у задержанного парня в Дагестане. Но видео само готовили и записывали в Киеве. А вот рассчитано оно было, да, на страны Европы и на США, где, собственно, тоже проводились подобные акции. Зачем это было сделано? Ну, я, естественно, спросил у сотрудников ФСБ. Они предполагают, что, возможно, организация разрослась настолько, что почувствовала свою влиятельность и неуязвимость, начала работать там уже вне зависимости от своих именно западных кураторов. Но я предполагаю, и, собственно, об этом же тоже сказали, что на это могли смотреть сквозь пальцы, в том числе и потому, что если эта организация находится на территории России, пускай там за ней стоят украинские кураторы, но это не прозвучит в СМИ. Всегда можно будет обвинить Россию. Вот смотрите, вот русские тут что-то там нам устроили. И поэтому вот это не пресекалось в той мере, в которой следовало бы это пресекать.
1: Мне вот что интересно. Один из задержанных, вот, про которого ты уже сказал, 17-летний подросток, он работал в сети с 23-го года. Лично вербовал сторонников, которые устраивали ложные минирования более чем в 100 городах России и СНГ. А как вот этим ВСУшным подонкам удавалось так долго оставаться в тени и координировать действия? Вот такой вопрос у меня тоже возник.
7: Ну, я думаю, что они не совсем в тени, они по-своему публичны, они существуют в сети. Это такие медийные персонажи, собственно, почему их и удалось быстро обнаружить, они известны. А другое дело, что для подростка, который уже пошел по деструктивному пути, которому уже хочется там, протестовать, что-то сломать, что-то сжечь, если он уже оказался вот под влиянием вот такой субкультуры, то что, ему только будет интересно. Ну, надо же, вот я тоже, как мой кумир, тоже сейчас покрою себя татуировками, тоже что-нибудь взорву, сожгу.
1: Ну, ясно.
7: Поэтому проблем нет. Естественно, все вот эти кураторы, они были под покровительством непосредственно спецслужб Украины, работали прекрасно. Ну, это, собственно, было целенное действие.
1: Да, это я понимаю, что это не случайность. Да. Ну, потому что, как бы, когда ты под нацистским флагом спокойно себя чувствуешь, и даешь кое-какие имена своим ВСУшным бригадам, не стесняясь никого в этом мире, то, в общем-то, это как бы ерунда какая-то. Семечки, смотрите, вот какой вопрос у меня, Гриш. ФСБ и Следственный комитет России напоминают, что за террористическую деятельность грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Но... Друзья, это очень важная информация, причем для всех. Прислушайтесь, пожалуйста. Но при этом предусмотрено освобождение от ответственности для тех, кто добровольно откажется от преступления и поможет его предотвратить. То есть, вот мне кажется, это очень гуманно, когда вас вдруг кого-то, не вас, ладно, торкнуло где-то уже на середине этой неправильной дорожки, тропки. У вас есть еще шанс. Это очень важно доносить до всех, даже в первую очередь до подростков. А вот скажи, пожалуйста, вот твое отношение. Это, в отличие, конечно, от киевского режима, вот я подчеркиваю, это какой-то шанс детям? Это какая-то забота, вот эта гуманность? Это правильно?
7: Ну, до тех пор, пока парень, школьник не оступился, не творил чего-то страшного, да, никого не убил, но он уже оказался вот в этой вот... так сказать, под влиянием вот этой деструктивной, по сути, секты. Конечно, пока не поздно, надо хотя бы рассказать там, друзьям, родителям, признаться, что да, вот меня вот все втягивают. И вовремя понять, что наказание будет неотвратимым, и зачем ломать свою жизнь. Я понимаю, что у подростка, особенно после какой-то неприятности, условно, там двойку поставили, что-то ему сказали неприятное в школе, мало ли, ему хочется сжечь весь мир и самому там, покончить, там, повеситься под окнами родителей, чтобы знали, там, или одноклассникам. Есть какой-то вот такой радикализм в целом, в подростковой среде.
1: Нет, с этим я не спорю, просто тут, конечно, доверие начинает выходить на первый план.
7: Взрослые должны за этим, конечно, присматривать. И в случае, появление изменений в поведении подростка, конечно, это отслеживать и проговаривать эти все вещи.
1: Вот, я поэтому и сказала, что это надо доносить до наших детей. Гриш, спасибо тебе большое.
7: Обязательно. Пока не стало слишком поздно.
1: Спасибо.
7: Пока не стало поздно.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян был с нами на связи.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: К важному. Это правда, очень важная вещь. В Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает смертную казнь для коррупционеров, которые угрожают безопасности граждан и обороноспособности России. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Сергей Миронов. Сегодня законодательство разграничивает бытовую коррупцию и государственную измену. Однако, сказал Миронов, применительно к ситуациям, когда действия должностного лица, совершенные из корыстных побуждений, напрямую подрывают безопасность граждан и обороноспособность страны, мы сталкиваемся с пробелом в законодательстве. Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов. Ну, то есть вот дело, например, которое было в Курске, в связи с оборонными заграждениями. Слово вылетело из головы. Вот это как пример. Так, с нами на связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Смотрите, смертная казнь, ну, во-первых, мы отвыкли, да, от этого словосочетания. Да, мы обсуждаем очень часто, но я поймала себя на мысли, что когда это звучит из Думы, то я как-то так подбираюсь, не знаю еще почему, внутренне подбираюсь. Вот вопрос мой, конечно же, связан с тем, как вы относитесь к этой инициативе, как вы, какую оценку даете вот этому, этой законодательной идее. Что, собственно, вы бы ответили на этот вопрос?
11: Да, если мы говорим про смертную казнь сейчас, то, конечно, я против. Я могу привести массу аргументов. И, ну, если даже в целом нам говорить сейчас про смертную казнь, это означает, что нам как будто перемещаться куда-то далеко в прошлое. Мы же шагнули далеко вперед. Мы говорим о том, что мы цивилизованное общество, что мы гуманизируем наказание. Мы давно доказали, что тяжесть наказания и смертная казнь, в частности, как самый вид тяжелый наказание, оно никак не способствует улучшению криминогенной обстановки. Те страны, в которых смертную казнь отменили, они не стали более преступными по своей сути, да? Там не стало больше преступлений. И те страны, которые до сих пор ее практикуют, они не стали абсолютно лишенными разных тяжелых преступлений. Отнюдь. Более того, я вам скажу, что преступник, когда совершает убийство, там, изнасилование, террористические акты, они все эти преступники не думают о наказании. Они думают о том, как его избежать. Если мы говорим аргументы еще против смертной казни, то вообще в целом, даже если вдуматься, убивая преступника, мы вообще в целом получается, что убийц меньше не становится. Потому что все равно есть кто-то, кто должен выполнить это страшное наказание.
1: Мы же говорим о смертной казни за коррупцию, когда хищение приравнивается к измене родине. То есть я ведь не зря привела пример для слушателей, чтобы на слух как-то проще было воспринимать.
11: Да.
1: То есть это не смертная казнь за что-то, а это смертная казнь, когда, ну, собственно, своровали деньги, а из-за этого, я не знаю, город взяли, вошел враг в город, понимаете? Ну вот, вот так масштаба. Здесь то же самое вы бы ответили? Вот я сужаю этот коридор.
11: Я должна, во-первых, сказать, что у нас не идеальное следствие, не идеальные суды. И они нигде таковы быть не могут. Да, а смертная казнь – это то наказание, которое нельзя обратить вспять. То есть все остальные подразумевают, что человек может доказывать свою невиновность в случае, если действительно произошла ошибка. А если смертная казнь, если человека казнили, ничего не вернуть. И у нас были примеры в самых даже благополучных странах, которые заявляли о высоком уровне, о высоких стандартах следствия и судопроизводства. И тем не менее выяснялось, что у них там человек 30 лет сидел за преступление, которого не совершал. И это один из примеров того, почему смертная казнь даже по самым тяжелым преступлениям она не может и не должна быть введена. Когда говорят там про законы военного времени, это отдельная история. Но мы сейчас же рассуждаем о нашем законодательстве, которое... В этом законодательстве у нас сейчас нет никаких поправок, которые говорят, что в условиях там военного времени или если там в случае там пострадал не просто престиж государства, но нанесен тяжелый ущерб, что это уже совершенно иной тип законодательства, и это уже должен быть какой-то особый УК. Нет, у нас нет никакого другого уголовного кодекса. Он един для всех видов, для всех родов преступлений. Поэтому я считаю, что ни в коей мере, чтобы не говорили наши законодатели и те люди, которые выступают с инициативой, смертную казнь вводить нельзя. Всё, нужно думать по-другому.
1: Вторая тема, которую я хочу с вами успеть обсудить. Да? Вот вы сначала сказали, вы про смертную казнь. Я так понимаю, что вы знаете, о чем я хочу спросить,
11: да.
1: Номером два. Юлия Михайловна, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в Петербурге на Международном петербургском юридическом форуме заявил, что Следственный комитет предлагал снизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет. Мол, современные подростки в 12-13 уже совершают правонарушения, но избегают наказания из-за возрастного порога. Здесь такой же вопрос. Но я не знаю, просто, знаете, вот современные подростки взрослеют раньше. Мы с психологами говорим, и наоборот, они говорят, да нет, они не раньше взрослеют. Какой-то вот конфликт кодировок у нас получается. Они
11: абсолютно.
1: Сегодня мы обсуждали, как они подорожник видят только в третьем классе впервые, да, то есть по улице они реже ходят. То есть вы тоже отрицательно воспринимаете вот это предложение Александра Бастрыкина?
11: Крайне отрицательно, и более того, все эти разговоры, на самом деле, они приводят к трагедиям, которые сейчас разворачиваются на наших глазах. А следствие, пытаясь угодить руководству, тем вот конкретным людям, которые выступают с подобными инициативами, хочет доказать, что у нас подростки преступные, да, что дети преступные. И у нас появился ряд дел, которые были возбуждены, ну, буквально на пустом месте. И там фигуранты дети, которых вовлекают, на мой взгляд, часто присутствуют провокаторы, по крайней мере, кто эти персонажи, неизвестно. То есть был некий человек.
1: То есть специально вовлекают, чтобы потом посадить или, я не знаю, там, осудить, да?
11: Я именно про это говорю. Угу. При том, что появляются провокаторы, наверняка они разного рода, в том числе и с той стороны, с противной, поскольку все-таки мы находимся в тяжелом положении. Они детей наших вовлекают, а наши правоохранители, что называется, детей этих потом и добивают, поскольку возбуждают на них дела и пытаются их упечь за решетку. Собственно, усиливают трагедию. И есть провокаторы, как мне кажется, те, которые у нас, да, которые хотят выслужиться, получить, там, не знаю, погоны.
1: Палочная система.
11: Да, возникает. Недавно суд в регионе, не буду пока называть, какой регион, вынес приговор сотруднику спецслужб, который, как доказал суд, вовлекал подростков в распространение наркотиков. То есть он выступал и провокатором, и фальсификатором. И это доказанный факт. Вот представьте, если это произошло в одном регионе, я уверена, что это есть и в другом. И все чаще обращаются родители, которые рассказывают истории, но точно вызывающие сомнения. Например, когда там какая-то группа создается, что-то подростку предлагает, некий взрослый, да, куда-то он его втягивает, тут же моментально, это буквально в считанные дни, этого подростка задерживают, то есть кто-то как бы знал, все это вел, как-то все выяснил, что это происходило. И потом этот взрослый, он выводится из уголовного дела, его как будто не существовало, а судят исключительно подростка. А того, кто выступил инициатором, организатором, его как будто
1: как будто и не было. Да, я уловила. А знаете, еще вот, ну, тут аргумент это не на пустом месте. Александр Бастрыкин-то, он все-таки не просто так сказал. Он отметил, что в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений с участием подростков выросло аж на 21%. Расследовали почти 30 тысяч преступлений с участием несовершеннолетних. Но у меня снова вопрос возникает, а поможет ли усиление уголовной, ужесточение, правильно сказать, уголовной ответственности, сможет ли это действительно мера сработать для сдерживания роста подростковой преступности? Или такая же ситуация, как взрослый?
11: Слушайте, я думаю, то же самое, как со взрослыми. И, собственно, есть у нас исследования криминологов, известных российских, еще советской поры и зарубежных, которые говорят, что тяжесть наказания, она как раз не влияет на предупреждение, на профилактику. Это не так работает. На профилактику влияют социальные меры какие-то, да, меры там воспитательные и прочее, прочее. Но никак не запугивание. Зачем устрашить детей? И если можно еще конкретную историю приведу, которая вот на наших глазах разворачивается, как раз накануне ПМФ, накануне выступления Бастрыкина задержали в Москве подростка. Ему вменили, что 3 года назад, то есть 3 года почему-то к нему никаких претензий не было, а сейчас они появились. Его, кстати, на решетку посадили сразу же. 3 года назад, когда ему было 14 лет, он был восьмиклассником московской школы, он вступил в какую-то группу, да, в социальной сети, его туда позвал взрослый. В этой группе там было буквально 2-3 человека, она была открытая. Ну, там они всякий бред обсуждали, да, там, типа о свержении власти. Совершенно бредовая группа была. А так вот, этого взрослого изначально возбудили дело против него. Взрослого признали невменяемым и вывели из-под уголовной ответственности в связи с психическим заболеванием. У меня есть документы все суда, которые это подтверждают. И все, казалось бы, дело могли бы закрыть. Но нет, 3 года они что-то думали, подросток школу закончил, поступил в колледж.
1: Дожидались?
11: Вот, его арестовали.
1: Дожидались, получается?
11: Да, дожидались нужного момента, наверное, чтобы показать, смотрите, какой вот он, вот у нас террорист. То есть ему вменили участие в террористической организации.
1: А его на сколько... суд уже был? На 8 лет же по этой статье? Насколько я понимаю?
11: По этой статье от 10 до 15. То, что ему вменили участие в террористической организации, от 10 до 15 он сейчас пока в СИЗО. И я надеюсь, что с учетом того, что главный свидетель обвинения — это психически нездоровый мужчина.
1: Я поняла. Ева Михайловна,
11: который ей создал.
1: Спасибо огромное. Надеюсь. Большое спасибо. Вам спасибо. Друзья, с нами на связи была член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Силы ПВО за ночь сбили 213 украинских ВПЛА над регионами России, отчитались в Минобороны. Беспилотники были уничтожены над территориями 13 областей, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Сочи, Краснодара, Ярославля, Саратова, во Внуково и Домодедово. К утру особый режим отменили. Авиакомпании предупреждают об изменении в расписании из-за ограничений в аэропортах. Некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены на запасные аэродромы.
2: О конфликтах.
6: Бахрейн призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возобновившихся ударов со стороны Ирана. Вооруженные силы Исламской Республики сегодня ночью второй раз за два дня атаковали территорию страны, заявили в МИДе Бахрейна. Ведомство призвало Совбез ООН прекратить эту продолжающуюся агрессию, а также привлечь к ответственности ее виновников. Ранее в корпусе стражей Исламской революции заявили, что атаковали американские объекты в Кувейте и Бахрейне в ответ на авианалет США на территорию Ирана.
2: Про газ.
6: Запрет на импорт российского сжиженного природного газа может привести к критической зависимости ЕС от поставок из США, заявил управляющий испанским портом Бильбао Иван Хименес в интервью Financial Times. По его мнению, резкий отказ от российского СПГ в пользу американского сделает Европу уязвимой перед политическим давлением Вашингтона. Совет ЕС утвердил полный запрет импорта российского газа с начала 2027 года и трубопроводного газа из России с 30 сентября того же года.
2: О нововведениях.
6: С 1 июля этого года Социальный фонд России переходит на принципиально новый порядок назначения выплат. Теперь расчет больничных, декретных и детских пособий будет производиться автоматически на основе данных лицевого счета гражданина без справок от работодателя. Нововведение затрагивает четыре ключевые выплаты. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременную выплату при рождении ребенка.
2: О праздниках.
6: В Санкт-Петербурге прошло главное мероприятие всех выпускников страны – «Алые паруса». Финалом стал праздничный салют и проход в акватории Невы «Брига Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также около 400 гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и государств Африки. Темой праздника в этом году выбрали русские сказки. Одной из ключевых декораций водно-пиротехнического шоу стал сказочный персонаж «Жар-птица», символ удачи и счастья.
16: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Эти программы наши, они объединены месячниками, и вот мы продолжаем месячник постглобальной экономики. Если я ничего не перепутал, Валерий Валерьевич.
17: Ничего не перепутали, вам повезло. Вот, и нам тоже. В рамках месячника постглобальной экономики мы пытаемся понять, а что вообще происходит в мирохозяйственных связях после 2022 года. Вот. И до этого многие хранили глобализацию, но в 2022 году стало понятно, что она окончательно ушла в прошлое. Так ли это или нет, сегодня будем разбираться. И поможет нам в этом замечательный экономист, американец Джеффри Сакс. Человек в России известный. Он у нас тут в начале 90-х поработал, был советником, консультантом нашего правительства по реформам, по приватизации и так далее, заслужил репутацию врага народа, значит, потому что типа насоветовал все самое плохое, вот, но быстро осознал, что что-то он не то насоветовал, да и, честно говоря, дело было не в его советах совсем. Вот. И последние 30 лет пытается вину свою, значит, загладить перед народом не только России, но и всего мира. Вот, работает с ООН, вот, и, кстати, нещадно критикует Соединенные Штаты Америки, их политику экономическую, империалистическую и прочую. Кстати, в России бывает периодически, участвует в всяких мероприятиях научных, но любим мы его не за это. Он по-настоящему интересный экономический писатель. Вот, не одну уже книжку выпустил. Одну книжку мы, кстати, с вами разбирали. Называлась «Цена цивилизации», но она про внутриамериканские дела. А сегодня про мир в целом. Книжка Джеффри Сакса называется «Эпохи глобализации. География, технологии и институты». Обращу ваше внимание на название, как бы вот это вот словосочетание «эпохи глобализации». То есть для Сакса глобализация – это не какое-то новейшее явление, которому вот какие-то, может быть, годы или десятилетия исполнились. Нет. С его точки зрения глобализация – это процесс очень длительный, и стартовал он очень давно. Конкретно около 70 тысяч лет назад, то есть еще в палеолите.
14: Слушайте, ну я как не углубленный в эти термины и тезисы человек, слышу слово глобализация буквально там, ну, последние, ну давайте 20 лет, наверное. Да? Может быть, и до этого тоже такой термин был, но его, наверное, до меня не доносили. Я-то был уверен, что это когда вот страны, условно говоря, рушатся, страны сохраняются, границы между ними стираются, они объединяются в глобальные объединения, нет. Простите за тавтологию, нет. Да? Все оказывается, все не так.
17: Все не так. Вот, глобализация была еще тогда, когда никаких стран в помине не было, так считает Джеффри Сакс. Вот. А то, что до вас и до многих, ну и до меня в том числе, дошло только последние 20 лет, это не случайно. Вот, можем себе плюсик поставить. Наконец-то до нас дошло. Вот. Но давайте не впадать в солипсизм. То, о чем мы не знаем, совершенно не обязательно не существует. Скорее всего, даже наоборот. Сакс изучает глобализацию, и он видит очевидные плюсы от нее. Расширяется рынок всемирный, проникают идеи, товары, блага, бенефиты всевозможные во самые отдаленные уголки планеты. Это все замечательно. Вот. Но, как говорят китайцы, вместе со свежим воздухом в открытое окно могут залететь и помойные мухи. И не просто могут, а обязательно залетают. Вот так и с глобализацией. Потому что распространяются не только идеи. Например, распространяются болезни. Вот. А открытые рынки – это не только значит, процветание, это и кризисы. Это спады, это уничтожение рабочих мест, вот, целых отраслей местной промышленности. Ну, в общем, все сложно. Все сложно, Поэтому глобализацию нужно, конечно же, поставить под контроль человечества по возможности. Никому, правда, этого еще не удавалось. Но это не повод не пытаться. Вот. Надо сместить этот баланс от бед, от убытков к преимуществам, к бенефитам. Вот. Так предлагает Джеффри Сакс. Но он же говорит, что это будет не просто по целому ряду причин. Первое. Глобализация все-таки предполагает замысловатое переплетение совершенно разных факторов, таких как физическая география, человеческие институты, технические умения и навыки. Вот как это все взять под контроль, связать воедино, да еще и управлять этим, пока никто толком не придумал. Вот. Во-вторых, глобализация, я уже говорил, вот это явление очень-очень давнее, далеко не новое. Вот. И человечество было глобализованным всегда, так даже утверждает Джеффри Сакс. А вот характер глобализации, ну и, конечно, ее масштаб проникновения, он менялся от эпохи к эпохе. И Сакс выделяет аж 7 таких эпох. Вот. Что в них различного, поговорим чуть позже, но начнем с общего. Каждая из этих эпох глобализации приводила к изменениям всемирного масштаба. Эти изменения становились возможными благодаря взаимодействию географии, технологий и институтов. Под институтами понимаются политика, законы, направляющие культурные идеи и практики. То есть вот огромное количество сложных, комплексных, таких системных понятий, которые разные аспекты нашей жизни человеческой, и не только нашей, но и природной, охватывают. Вот все это по Саксу глобализация. Поэтому вопросов про глобализацию больше, чем ответов. Один Сакс ставит целых 5 вопросов. Давайте их перечислим, это интересно, важно. Вот. Во-первых, каковы главные движущие силы глобализационных изменений? Во-вторых, как взаимодействуют география, технологии и институты? В-третьих, как изменения проникали и проникают, и будут проникать из одного из одной части света в другую. Четвертое. Как изменения повлияли на глобальную взаимозависимость? Она выросла или, наоборот, снизилась? И, наконец, какие уроки можно извлечь из истории глобализации, но не любые, а такие, которые помогли бы нам сегодня? Вот такой заход на цель. Мне кажется, заход интересный. Вот. И если вы меня поддерживаете, то мы можем перейти к изучению этих самых 7 эпох глобализации.
14: Я поддерживаю всеми руками и ногами, но я пытаюсь задать каждый из этих вопросов к тому периоду, про который Джеффри Сакс говорит, что там 70 тысяч лет уже истории глобализации. И ни один из этих вопросов, конечно, не могу к этому применить. Вот. Но к последним...
17: Короткая память. Вы, наверное, забыли, как 70 тысяч лет назад функционировали.
14: Как это было? Ну, это правда. Это правда. Ну, да.
17: Мы вам сейчас напомним. Напомним.
14: Давайте, да.
17: Да, действительно, это была эпоха палеолита. Вот. Тогда человечество представляло собой охотников и собирателей. Они не сидели на месте, они передвигались постоянно по планете в поисках ресурсов для пропитания. Вот. Осваивали новые для себя земли. Ну и осваивали новые способы поиска, ловли и сбора добычи. Вот. К тому же им приходилось конкурировать с другими, не скажу людьми, а с другими гоминидами. Вот. Наподобие неандертальцев, денисовцев и представителей других конкурирующих, ветвей прачеловечества. Соперничество с ними внесло вклад в формирование базовых культурных паттернов человечества, и эти паттерны сохранились до наших дней. Ну, например, говорят, что человечество – это очень агрессивный такой вид. Да, агрессивный. Почему? Потому что пришлось конкурировать, с теми, кто был сильнее нас, может быть, даже умнее нас, изощреннее нас. И мы в этой конкуренции выиграли. И вот эта агрессивность, она оказалась такой эволюционно очень важной характеристикой. Мы ее сохранили, потому что она помогла нам не просто выжить, а победить. Я бы даже сказал так, выжить других с этой планеты. И это была действительно первая волна глобализации. Она охватила все пространство, суши, куда дотянулся человек. Вот. Но при этом говорить о каких-то устойчивых связях, о каких-то устойчивых общностях, как государство, например, или хотя бы поселение, нет, просто нельзя, рано было. Тогда все население представляло собой череду мигрантов, беспорядочно передвигающихся по планете и никогда не задерживающихся на конкретной территории дольше, чем этому позволяли тогдашние примитивные технологии получения еды. Вот такая была первая эпоха глобализации, а о последующих поговорим, я так понимаю, уже после нашего перерыва.
14: Да, почему-то ощущение, что и сейчас все на еду заточено, и все, что вокруг этого связано, все, что вокруг этого находится. Так, действительно, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Джеффри Сакса «Эпохи глобализации. География, технологии и институты». Никуда не переключайтесь, мы через 2 минуты вернемся.
16: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск.

0: Получайте скидки.
1: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
2: и хорошего настроения.
1: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
2: Ура! Идем в атмосферу!
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды.
4: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
5: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Джеффри Сакса «Эпохи глобализации. География, технологии и институты». Вот. Я лично для себя узнал, что глобализация – это совсем не новое явление там последних 20 лет, а скажем так, хорошо исторически сложившиеся.
6: Уходящая своими корнями в глубокую древность, в палеолит. Так считает Джеффри Сакс, наш сегодняшний автор, замечательный наш современник, американский экономист крупный и писатель экономический, вот, который поставил себе целью изучить происхождение глобализации, выделил 7 эпох. Про одну мы только что поговорили, самую первую эпоху собирательства и охоты сплошной. Переходим ко второй эпохе. Вот, эта эпоха стартовала с завершением ледникового периода. Вот, это была такая неолитическая эпоха глобализации, так ее автор называет, неолитическая. Из палеолита, древнего каменного века, в неолит, то есть в новый каменный век. Связан этот был переход с принципиальным прорывом. Появилось сельское хозяйство. До этого сельского хозяйства не было. А тут аж два вида сельского хозяйства явились нам. Это земледелие и скотоводство. И все человечество разделилось, соответственно, на оседлых земледельцев и кочующих скотоводов. Ну, потом, понятно, были разные гибридные варианты. Там кочевники стали оседать на землю. Вот. Но даже не это главное. Главное то, что вырос масштаб сотрудничества между людьми. Раньше люди передвигались в поисках еды небольшими группами, буквально несколько человек, вот, можно это назвать клан. Вот. Тут появились первые постоянные поселения большего размера, можно их назвать деревнями. Вот. А потом со временем появились отношения между различными деревнями. Для начала торговые отношения, затем политические отношения, иногда военные отношения. Торговля редкими предметами появилась, и она велась уже на расстояния довольно значительные, сотни километров, а то и больше. Это все неолитическая глобализация. Тоже давным-давным-давно. Она произошла, но затем пришла третья эпоха.
5: Готов поспорить, что третья эпоха – это изобретение колеса.
6: В том числе, значит, датирует ее примерно 3000 годом до нашей эры, то есть наступление этой эпохи, и завершилась она примерно около 1000 года до нашей эры, то есть заняла она 2000-летия. Вот. И способствовало наступлению этой эпохи одомашниванию лошади. Как только мы освоили колесницы, телеги, а затем и, собственно, стали всадниками, научились ездить верхом на лошадях, это, кстати, тоже не сразу произошло, стали возможны

0: быстрые наземные передвижения и перевозки товаров, грузов на дальние расстояния. На одомашнивание лошади стало поистине революционной технологией. Вот поэтому, кстати, те народы, которые первыми одомашнили лошадь, вот, довольно быстро захватили огромное количество других народов, не менее талантливых, но безлошадных. Вот, это наши с вами предки скифы, как правило, значит, осуществляли. А в политике лошадь ускорила появление государства. Вот тут впервые в третьей эпохе глобализации появляются как таковые государства. Поэтому, повторюсь, как мы говорили, государства родились сильно позже глобализации. Да, ну и параллельно произошла революция в военном деле, связанная с лошадью, с колесницами, с луком-стрелами, с появлением таких быстро передвигающихся армий. В общем, много государств тогда погибло в огне сражений, а много новых появилось им на смену. Пойдем дальше. Четвертая эпоха глобализации, ее Сакс называет классической. Около 1000 года до нашей эры пришла эта классическая эпоха. Тогда на месте маленьких государств, ну, часто городов-государств или государств, объединявших буквально несколько районов, впервые возникают крупные сухопутные империи. Причем они возникают в разных частях света. Не только в долине Нила, это Древний Египет, не только в Междуречье, это Сирия, Вавилония там и другие, но и в долине Инда и Ганга, это знаменитая Харапская цивилизация, и на Дальнем Востоке, это первые китайские империи. В общем, очень интересное было время, и территориальную экспансию различные государственные деятели и полководцы активно развивали. И вот тут Сакс интересный аспект подмечает. Необычайную роль в восхождении империй играли идеи. Стимулами для крупных империй выступали новые религиозные и философские взгляды. Это вот время рождения философии или философий на Ближнем Востоке, в Древней Греции, в Древнем Китае. То есть впервые, да, в Индии, конечно же, буддизм, впервые оформляются такие мощные религиозно-философские системы. И они начинают курсировать по миру. То есть они довольно быстро захватывают очень большие территории. Так что мы можем говорить не только о глобализации товаров, не только о глобализации технологий, как обычно мы говорим, но и о глобализации идей. И этот вид глобализации тоже уходит корнями в седую древность. Вот смотрите, еще до нашей эры все это началось. Ну, потом было много чего, вот, в том числе падение Римской империи, темные века и так далее. Значит, следующая эпоха, пятая, возникла, стартовала только около 1400 года нашей эры.
1: Так, Сакс, это от нас уже недалеко, да.
0: Ой, совсем недалеко, да, всего каких-то жалких 500 лет. Вот, ее Сакс называет океанической. То есть это эпоха великих географических открытий, португальцы, потом испанцы и так далее, значит, построили корабли, которые могли плавать в океанах, вот, вооружили их пушками. И, в общем, стартовала трансокеанская экспансия. Впервые империи стали трансокеанскими. До этого они были сухопутными, а теперь трансокеанскими. Вот, скажем, Испанская империя вот, расположилась по обе стороны от Атлантического океана. Вот. По сути, это время возникновения впервые в истории человечества мировых империй. Вот. За этим последовали подъем многонациональных корпораций. Сначала национальных, потом многонациональных. Вот расширение трансокеанской торговли, массовое перемещение людей через океаны. Политика приобрела глобальный масштаб, начались мировые войны, вот, ведущиеся одновременно на нескольких континентах. Времени у нас уже немного, поэтому про последние две эпохи глобализации буквально пунктиром. Шестая эпоха, ее Сакс датирует начало 1800 годом, это наполеоновские времена. Все снова изменилось, на сцену стала выступать промышленность. Вот. И эту эпоху глобализации можно назвать индустриальной. Результат могущественного союза науки и технологий – это несколько последовательных волн прогресса. Энергию давало ископаемое топливо, уголь, затем нефть, газ. Быстро росли производство продовольствия, а значит и численность мирового населения. Появился первый по-настоящему мировой гегемон. Им была Великобритания, но затем это, после Второй мировой войны эта роль перешла к Соединенным Штатам Америки. Последняя, седьмая эпоха глобализации. Сакс ее называет цифровой. Он, кстати, не уверен, что она завершилась. Ему кажется, что она продолжается. Ну, как мы уже выяснили, у него другой подход к глобализации вообще. Около 2000 года, по мнению Сакса, цифровая глобализация стартовала. Движущая сила этой эпохи – это всеобщая цифровизация. Информационные технологии вторгаются во все сферы нашей с вами жизни. Глобальная передача данных становится вездесущей. Повсеместные потоки информации глобализировали экономику и политику самым прямым и безотлагательным способом. Кстати, на смену ископаемым источникам энергии появляются возобновляемые. Солнце, ветер, приливы. В военном деле грубая сила уступает место кибервойнам и другим видам технологических войн. А в геополитике такой односторонний гегемонизм уступает место многополярности. Вот та эпоха, в которой мы живем. И, видимо, будем продолжать жить еще некоторое время.
1: Прогнозов Джеффри Сакс никаких не дает, да? Что будет дальше, когда закончится эта эпоха? Здесь, конечно, не для человеческого ума это дело, да?
0: Он фиксирует, что изменения ускоряются, вот, и ускоряются даже не по экспоненте, а по суперэкспоненте. Это вот математическое такое понятие. Темпы нарастают, вот, и перемен все больше. Это первое. Это можно, кстати, за прогноз счесть. Второе. Он говорит о том, что глобализация провоцирует увеличение масштабов рынка. То есть вроде бы многие становятся в моменте беднее, но человечество в целом становится гораздо богаче. Вот. И третий момент, который он отмечает, да, глобализация ведет к общественному прогрессу, да, так. Но этот прогресс проблематичен. Вот. Во-первых, потому что растет неравенство, вот. А во-вторых, потому что так и не решена проблема Мальтуса, то есть рост рождаемости опережает рост наших возможностей поддерживать жизнь продовольствием и другими ресурсами. В общем, чем больше изучаешь про глобализацию, тем больше понимаешь, насколько она важна и в то же время, насколько она проблематична. Теперь живите с этим.
1: Да, эти проблемы нам, конечно, надо решать. Либо отменять глобализацию. Я уж не знаю, конечно.
0: Но мне попробуй. Кажется... Много желающих.
1: Да. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра в ЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Джеффри Сакса «Эпохи глобализации. География, технологии и институты». Небольшой перерыв на неделю, и мы с Валерием Валерьевичем вернемся и продолжим, точнее, наверное, будем завершать уже как раз следующей программой наш месячник постглобальной экономики. Никуда не переключайте и слушайте «Комсомольскую правду».
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о конфликте между Ираном и США.
4: У Трампа всегда идет что-то не так. Сначала он говорит, что закончит войну на Украине буквально за одним телефонным звонком, буквально ему 2-3 дня. Опять пошло не так. Вроде как бы все начинается хорошо, но заканчивается все очень-очень плохо. Если мы возьмем вот этот конфликт, который был между Израилем, Соединенными Штатами, абсолютно верно, сказал Макрон, и Ираном, то не так это сам Израиль. Ведь стороны договора, ну не договора, меморандума, это Соединенные Штаты и Иран. И они договариваются, выводя за скобки сам Израиль. Израиль никто не спрашивает и спрашивать не собирается, как будто бы. Я думаю, что Соединенные Штаты намеренно вывели Израиль за скобки переговоров для того, чтобы они не были бы связаны никакими обязательствами или даже, которые прописаны в меморандуме или в договоре, это уже не важно. Чтобы они действовали в своих интересах и в рамках собственного понимания обеспечения безопасности Израиля. Точка. И получается ситуация, при которой в меморандуме прописано, что, ну, как бы между строк, что в Ливане не будет боевых действий. А в Ливане боевые действия ведутся, и ведутся очень активно. Вроде как бы Соединенные Штаты оказываются не связаны с Израилем никакими обязательствами принуждать его, и чтобы Израиль перестал наносить удары по югу Ливана, но они наносятся. А это прописано в договоре или в меморандуме между Соединенными Штатами и Ираном. Получается ситуация, при которой Соединенные Штаты не могут никаким образом надавить на Израиль и обеспечить прекращение огня.
2: Сказано на радио «Комсомольск». «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Над Воронежской областью с начала суток сбили 12 БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По данным Минобороны, прошедшей ночью силы ПВО сбили 213 дронов над территориями 13 областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В Ивановской области из-за падения обломков дрона выбило окна в ряде квартир дома в городе Рудники. В Славянске на Кубани Краснодарского края один человек погиб, еще один ранен. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА повредили несколько домов. В городе загорелась территория НПЗ, также повреждены линии электропередачи и газовая труба. В нескольких городах и районах Ростовской области силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации нет.
2: О визитах.
5: Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Президент Беларуси посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Отмечается, что в ходе визита будут обсуждать масштабные и перспективные для Беларуси проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа.
2: О политике.
5: Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что статус Израиля как особого союзника больше не гарантирован. Как пишет издание «Политика», заявление прозвучало в ответ на критику Израилем американо-иранской мирной сделки. Венс отметил, что Израиль находится в международной изоляции, а Дональд Трамп остается единственным главой государства во всем мире, который в данный момент симпатизирует Израилю.
2: О материнском капитале.
5: Материнский капитал проиндексируют 1 февраля 2027 года по фактической инфляции, сообщил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сейчас сложно сказать, насколько именно вырастет маткапитал. Осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня инфляции. В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составляет около 730 тысяч рублей. Доплата при рождении второго – 234 тысячи. Если на первого ребенка выплата не оформлялась, то сумма на второго составит 963 тысячи рублей.
2: Обо всем.
5: Видеоигры с сюжетом и диалогами развивают коммуникацию и снижают депрессию, утверждают психологи. По данным специалистов, у игроков таких проектов эмоциональная устойчивость и социальные навыки развиты лучше. Они на 36% реже сталкиваются с депрессивными состояниями.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 19, днем до плюс 25, преимущественно без осадков. В Петербурге плюс 26, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Доброволец. Новые горизонты.
6: Друзья, здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. В эфире программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня у меня в гостях Лилия Пастушкова, директор автономной некоммерческой организации поддержки семьи и детства «Всегда рядом». Лилия, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Наталья.
6: Ваша миссия звучит очень просто и одновременно очень страшно. Помогаем детям обрести и не потерять семью. Почему «не потерять» вот выделено отдельно в этой фразе, Лилия?
7: Потому что в теме сиротства, которой мы занимаемся, есть такая страшная действительно вещь, как вторичное сиротство. Когда приемные родители не справляются с воспитанием детей, чаще всего это бывает в подростковом возрасте, или когда это кровная опека, например, бабушки воспитывают внуков, они не справляются, и, к сожалению, есть много случаев, когда детей возвращают в государственные учреждения. Поэтому мы как раз помогаем сначала детям обрести семью, потом сопровождаем семьи, чтобы они эту семью никогда не потеряли.
6: Если говорить о масштабах и об объемах, Лилия, то сколько детей нашли семью благодаря вашей работе и сколько семей обрели новых членов семьи?
7: У нас сейчас в сообществе приемных семей состоит более 300 семей в Саратовской области. И это небольшая цифра, если смотреть процентное соотношение вообще всех замещающих семей области. Но это те люди, которые в сообществе, которые постоянно получают поддержку и отдают ее другим родителям. И это достаточно хорошие такие результаты. Вот за прошлый год мы помогли, у нас получили поддержку 437 замещающих семей, в которых воспитывается около 800 детей.
6: подростковый центр, который вошел в топ-10 по всей стране, как, вот тут интересная формулировка, как лучший наставник в области профилактики социального сиротства. Это такая серьезная высота для Саратовской области. Что происходит в этом центре такого, чего нет в обычном кружке, в обычной секции?
7: Действительно, для нас это такая высота, это наша гордость и наше как раз, вот, знаете, эффективное взаимодействие с органами власти, и с бизнесом, и с благополучателем. То есть вот эта связка, без которой ничего не работает. И я никогда не говорю, что вот мы вот это вот сделали. Конечно же, нет. Мы это сделали в помещении, которое нам предоставила администрация, например, за что мы будем безумно им благодарны, потому что у нас безвозмездное пользование, у нас хорошее помещение для центра в центре города, что позволяет нам как раз работать с ребятами из разных районов. Это очень важно. А что здесь такого уникального? Ну, в первую очередь у нас бесплатный подростковый центр. Таких пространств очень мало. И раньше, сами ребята признаются, что у них раньше не было такого пространства, где мы они с друзьями могли прийти и, в общем-то, получить не только какие-то развивающие программы, которые, безусловно, у нас есть, тренинговые курсы, подростковые клубы постоянно действующие, но и вообще провести время, где безопасно, уютно, вкусняшки, чай, кофе для них всегда есть, где для них открыты двери, где их уважают и ценят, где их принимают как личность. И еще, наверное, почему вот как раз про социальное сиротство мы выиграли эту номинацию, потому что к нам в центр приходят очень разные ребята с очень разным жизненным сценарием. И если изначально, там, в 2021 году мы начинали и работали только с темой сиротства, то со временем стало понятно, что, особенно когда мы открыли подростковый центр, мы открыли его двери для всех. И мы понимаем, что если пришел подросток, и вот что-то он здесь находит, что-то ему здесь нужно, он зачем-то сюда пришел, значит, неважно, какая у него семья, безусловно, узнаем там о родителях, о семье, чтобы понимать, кто ребенок, чтобы у нас тоже не было никаких сюрпризов. Но мы принимаем здесь любых ребят из кризисов, из тяжелой жизненной ситуации, с сиротским опытом, из суперблагополучных семей. Мне абсолютно не важно. Поэтому вот как раз как профилактика социального сиротства мы здесь также работаем с родителями. У нас есть родительская гостиная, это управление Федерального подросткового центра. То есть мы даем такую всегда комплексную системную поддержку.
6: Очень интересно, и тут хочется спросить про проект «Про навыки» и его версия 2.0. Это профориентация для уязвимых подростков. И вот тут, знаете, тоже, Лиля, возникает вопрос. Чем отличается профориентация для обычного школьника от профориентации для ребенка, который рос без родителей или в приемной семье? И какие навыки вы вкладываете вот в «про», да? То есть не просто навыки, а «про-навыки», кроме умения выбрать профессию?
7: «Про навыки 2.0» у нас возник из-за... Просто про навыки. Первый наш проект, который мы выиграли в фонде президентских грантов. И как раз с него мы вот так стартовали, и дальше эта тема пошла. Мы работали в партнерстве изначально с фондом хранителей детства. А чем отличается уязвимая группа от неуязвимых? В целом профориентация для них ничем не отличается. Единственное, что, опять же, наша экспертиза, да, наша экспертиза, наш фокус внимания, наш опыт работы с уязвимыми группами дает нам возможность их включать в полный цикл сопровождаемого трудоустройства и профориентации, дает нам возможность как раз вот эти проекты все у нас, это программа корпоративного наставничества, а в ней уже проект за проект. Она такая, знаете, очень камерная, потому что здесь у нас, например, мы не скажем, что у нас охвата 1000 подростков. В сопровождаемом трудоустройстве это невозможно. Мы берем какую-то группу, мы ведем ее на протяжении года, мы выезжаем в компании на предприятие, то есть у нас профориентация заключается в пробе профессии на вкус изнутри. Они там что-то пробуют, что-то делают, с ними руководители заводов общаются на равных. То есть это вот все про наставничество, про какое-то такое вот на равных. И потом летом у нас как раз стажировочная компания, сопровождаемое трудоустройство, где ребята идут рука об руку с нашей командой, которая ведет эти проекты, и с наставниками на предприятиях в компании. У меня множество историй, когда ребята пришли замкнутые, а после лета мы сказали, что я столько в жизни с людьми не общался, оказывается, я могу.
6: Но вот очень интересно, на самом деле, услышать отклики ребят, как с ними это происходит, особенно когда вот первая зарплата оказывается в руках у ребенка, который жил в социальном учреждении, да, и не знает, что такое бюджет, и как это вот заплатить за коммуналку, и почему столько, и какой хлеб выбрать в магазине. И еще такой вопрос возникает. Почему подростку из сложной вот такой ситуации все-таки недостаточно просто найти работу? И еще, Лиля, у меня вопрос. А какие профессии ребята получают?
7: Начну с очень прям вот буквально свежего кейса. У нас сейчас два проекта как раз вот в этой теме, и один из них мы реализовали с компанией «Магнит». Для нас это новый классный опыт, у нас случилась прекрасная коллаборация, мы будем продолжать. И целевая группа у нас была ребята, которые участники. Это были ребята, которые учатся и проживают в интернате для профобучения для людей с инвалидностью, с ОВЗ. Там как раз ментальные особенности здоровья. Это ребята были от 17 до 20 лет, но в связи как раз с особенностями здоровья, ну, по-разному, да, они воспринимают мир и понимают какие-то вещи. И когда у нас был выпускной этого проекта, все было очень красиво, торжественно, много было приятных слов, результатов работы. Они как раз 12 человек отработали в «Магнит Косметик» в магазинах. И я у них спросила, я говорю, ребят, делитесь, на что потратили первую зарплату. И они наперебой начали нам рассказывать. Один сказал, что он купил набор ключей для папы. Второй сказал, что он купил подарок маме. А девушка сказала, что она купила подарок молодому человеку и даже развернула свой ответ. Он сказал, что она купила модельку автомобиля, как у него автомобиль, и там еще что-то. И это, знаете, вот до мурашек даже сейчас, потому что почти все сказали, что они что-то купили своим близким, и раньше они это сделать не могли. По поводу того, какие профессии, работы и так далее выбирают. Очень по-разному. У нас это делится на две части. Первое — это трудоустройство, прям трудоустройство, когда мы ищем места, трудовой договор, зарплата и так далее. Вот все из этого вытекающее. А есть еще безоплатные стажировки. Это не неофициальное трудоустройство. Там мы тоже подписываем документы, мы обезопасиваем ребят, работодателей. Но это стажировки в тех местах, куда ребята никогда не попадут в своем возрасте. Например, медицина. В медицину, безусловно, не могут трудоустроить там, 14-летних девчонок, или там 13 уж тем более летних, но дать им возможность стать стажерами, посмотреть изнутри эту сложную сферу и понять, вот оно мое или не мое. А каждый год у нас есть девчата, которых мы вот так устраиваем в медицинские организации, причем и госбольницы, и частные медицинские центры, и стоматологические центры. Как раз это те девушки, которые в будущем хотят стать медиками. И для них это потрясающая возможность в таком раннем возрасте понять, это действительно то, чего я хочу, или я себе это придумала, и я не справлюсь. И вот здесь у нас тоже кейсы шикарные, потому что девчата выходят и говорят, да, это мое. Единственное, что, например, я вот это направление думала, там, ну, условно, кардиологом, да, а потом поняла, что я хочу быть там гастроэнтерологом, и теперь я пойду вот учиться в это направление. Ну, это очень классный результат. Вот такие стажировки — это сфера культуры, это IT, это медицина, это какие-то такие вот прям места, до которых не дотянуться, и там, где работодатели, ну, никак не возьмут молодежь, зарплаты и так далее, потому что там, ну, либо точно нужны какие-то навыки очень специфические, либо там определенные критерии к образованию, к возрасту и так далее. А если говорить о трудоустройстве, то это ритейл, это общественное питание, это реклама, это типографии, это производство, это строительство.
6: А как сами работодатели выходят к вам на контакт или вы с ними ищете контакт? Как вот это взаимодействие ваше устроено?
7: Мы ищем контакт, мы постоянно рассказываем, мы постоянно показываем, зачем им это нужно, какой им результат и там эффективность и так далее. А мы проводим постоянно переговоры, увеличиваем вот этот пул партнеров для того, чтобы ребят трудоустраивать. Для работодателей это тоже классная история. И чем раньше они их подхватят, обучат под себя и покажут вот эту свою сферу, тем больше шансов, что эта девушка или молодой человек к ним вернется уже как к чему-то родному, да, и станет для них постоянным сотрудником.
2: Продолжение через несколько минут. Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Сказано реклама.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Июнь в «Строй сам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Строй сам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
2: Доброволец. Новые горизонты.
6: Друзья, это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. В эфире программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня у меня в гостях Лилия Пастушкова, директор автономной некоммерческой организации поддержки семьи и детства «Всегда рядом». Вы 2 года подряд становитесь лауреатом конкурса «Честное слово» за годовые отчеты. Почему вы сами считаете, что «Честное слово» — это не про бумажки, а про доверие семей к вам? И что бы вы сказали человеку, который хочет помочь, но боится, что деньги пойдут не туда куда-то?
7: Мы достаточно такая в регионе устойчивая организация, системная, и как раз это наша позиция, наша в том числе дополнительная миссия, показывает, что благотворительность может быть профессиональной, развенчивать какие-то мифы, в том числе в теме сиротства. Это вообще моя личная история, я этим занимаюсь очень много и активно. Я рассказываю как раз о том, что такое эффективная помощь детям-сиротам, и что когда у вас позыв прекрасный, поехать в детский дом и подарить подарок, вот, пожалуйста, придите, послушайте, как все-таки эффективно, да, станьте лучше наставником, родителям, если сможете, да, волонтерам, там, где-то помогите фонду, увидите, как это вот по-другому бывает, что ваша помощь превратится в семью или там в опору наставника. И поэтому мы работаем здесь, на территории, нас видно, да, у нас есть центр, нам город предоставил помещение, и это тоже как раз результат нашей прозрачности, открытости и надежности. То есть мы партнер для органов власти, мы доп. Ресурс для органов власти, мы никогда не позиционируем себя, что вот государство ничего не делает, и мы тут такие молодцы. Безусловно, мы никогда не подменяем государство. У нас прекрасные службы сопровождения, прекрасные государственные центры, мы дополнительный для них ресурс. Поэтому для меня очень важно, как для руководителей, для всей нашей команды, организации, очень важно доверие людей, доверие власти, доверие бизнеса, потому что мы одни ничего не сделаем. Мы работаем при финансовой поддержке как раз грантодателей, мы работаем при финансовой поддержке бизнеса нашего, прекрасных предпринимателей региона, при финансовой поддержке обычных людей, совершенно разных людей, которые, да, перечисляя свои 100 рублей, должны быть уверены, сейчас я 100 рублей просто привела в пример, должны быть уверены, что они пойдут на нужное дело. Поэтому у нас есть сайт, у нас есть соцсети, у нас есть на сайте все наши отчеты, и Минюст, и годовой отчет, бухгалтерские балансы и так далее. Любой человек в любой момент времени может открыть и посмотреть, вот мы получили столько денег, вот сюда их потратили, вот такие-то программы, такие-то расходы, вот куда ушли мои деньги. Мы показываем истории, мы рассказываем истории семей, как дети обрели эти семьи. Мы записываем каждый месяц, записываем видеоролики, отправляем их нашим бизнес-партнерам, чтобы они видели, куда конвертируются их средства действительно. Поэтому и конкурсы годовых отчетов мы подавались и на федеральный конкурс годовых отчетов. У нас был бронзовый стандарт. Мы начали, в принципе, достаточно хорошо. И региональный конкурс вот уже третий раз, прям буквально на днях у нас завершился снова наше «Честное слово», конкурсная кампания. Мы снова подались, снова ждем результатов и надеемся, что эксперты оценят, увидят, что, как мы работаем.
6: Если наш слушатель, который сейчас настроен на радиостанцию «Комсомольская правда», услышал ваши слова, нашу программу, у него нет большого количества денег, чтобы помочь, и он понимает, что там приехать куда-то в социальное учреждение и подарить подарок, это тоже такая себе история, непонятно, помощь ли это детям или нет, то что он может сделать? Вот чтобы вы ему, как человек, который давно в этой теме, точно все знает про социальное сиротство, чтобы вы рекомендовали, куда бы направили, как помочь или как вообще присмотреться к этой сфере, чтобы стать кем-то для ребенка в социальном учреждении? С чего начать, Лилия?
7: Я всегда интересуюсь запросом самого человека, потому что самое главное, чтобы человек реализовал свой собственный истинный запрос. Например, люди подразделяются обычно, вот хочу помогать, да, но у меня есть какая-то траектория и предпочтение. Например, человек говорит, я хочу взаимодействовать с детьми. Вот прям напрямую у меня есть эта потребность, я хотел бы им как-то помогать. И тогда я понимаю, что я его рассказываю ему вот эти вот векторы развития. Вы можете стать наставником индивидуальным для подростка, у которого либо нет родителей, либо все плохо в семье, и ему нужен такой человек, опора. Здесь мы показываем все требования к этой программе, там они не очень большие, но в любом случае человек должен быть безопасен для детей, да, не обладать там судимостью и так далее. Они проходят обучение, то есть мы всю траекторию им рассказываем, у нас есть специалисты, их будут сопровождать. У нас есть, например, допустим, вот из последнего, у нас есть психологи, которые ведут подростковые клубы, а есть соведущие помощники, например, люди, которые там учатся на психологов, которые вот тоже пришли с запросом «хочу помогать», и мы, пообщавшись, поняли, что вот этот человек, он может реализовать себя вот в этом, например, быть соведущим подросткового клуба, и он получает от этого удовольствие, и мы получаем от этого человека, который закрывает определенную какую-то потребность поддержки. Есть люди, которые говорят, я хочу помогать, но не хочу взаимодействовать с детьми. Я расстраиваюсь, мне тяжело, да, он скажет, мама, я заплачу и так далее. Ну вот прям не мое. И тогда, конечно же, мы предлагаем ему варианты поддержки нашей организации, чтобы, опять же, он, например, перечисляя финансово какие-то средства, любые абсолютно, или, например, оказывая какую-то условно, допустим, можно там быть пиарщиком, можно фотографировать мероприятия или там детей, или стажировки для того, чтобы больше людей узнавало об этих программах и детях. Можно помогать нам с документами, да, что угодно. Очень много в организации всегда потребностей. И, опять же, через эту помощь человек видит, как она доходит до детей, до семей, до конечного потребителя. А по поводу финансов, здесь тоже очень много у людей стереотипов, что ну, я не могу много, значит, я совсем не могу, моя помощь не нужна. Это абсолютно не так. Вот мне хотелось бы, чтобы каждый человек, который нас слушает, узнал и почувствовал, что вот я называю вот эту сумму в 100 рублей, да, это и не мало, и не много, вот просто 100 рублей. Потому что 100 рублей сейчас — это проезд, ну, в зависимости от региона, там даже не чашка кофе. Но из этих 100 рублей складываются тысячи, складываются. То есть 10 человек по 100 рублей — это вот столько, там 100 человек по 100 рублей — это ого-го, и это уже там, не знаю, закрыть какую-то там ставку психолога. И вот каждые ваши 150 рублей, 33 рубля там, да, как рубление какое-то там вот, особенно если они ежемесячные, если вы подпишетесь на ежемесячные платежи рекуррентные, да, и каждый месяц у вас карта будет списываться 33 рубля условно, вы их чувствовать не будете, а мы их чувствовать будем, потому что они сложатся в общую копилочку такого вот доброго дела, и мы сможем тем самым помочь поддержать семьи и детей.
6: Это очень непростая тема, с которой вы работаете, Лиля, и я понимаю, что вы как-то вот контейнируете, заботитесь, наверное, тоже о себе, исходя из того, как вы говорите о людях, которые могут помогать. И у меня возник такой вопрос, а есть ли у вас какая-то своя самая любимая трогательная история из вашего опыта о ваших подопечных, которой вы могли бы с нами, например, поделиться?
7: Наверное, самая для меня, конечно же, близкая история — это моя история приемного родительства. С нее, в общем-то, все и началось. Очень часто НКО — это история ее создателя. Она меня, наверное, необычна только тем, что мы в семью забирали 14-летнего подростка, который 10 лет прожил в детском доме, и для всего там нашего окружения это было, конечно же, очень странно. И для многих приемных родителей это странно, потому что не секрет, что большинство хотят малыша, новорожденного, да, чтобы его там воспитать под себя. Я прекрасно понимаю этот запрос. А мы вот так вот сразу в омут с головой и вышло по-разному. Но да, сейчас наш сын уже взрослый, ему 21 год, он женат. И в целом я считаю, что наша история прекрасна. Но если говорить о каком-то таком эмоциональном контексте, то у нас есть история, которую недавно тоже писали наши средства массовой информации, мы рассказывали, делились. У нас есть семья в сообществе, Светлана и Андрей. У них история их приемного родительства начиналась с того, что Света, как обычно, вышла погулять с собакой на улицу несколько лет назад. Обычный день, ничего не предвещало. Она встретила соседку, которая держала за руку мальчика рыжеволосого, как солнце яркого. И вот в панике, в шоке она вот так вот прошептала, сказала Свете, что: «Свет, я не знаю, что мне делать. У этого мальчика сейчас умерла мама, он из нашего подъезда. Я просто вот его вывела вот на улицу, и вот я с ним стою, и я не знаю, что мне делать». И Света сказала: «Да ну ладно, давай сейчас мы его домой возьмем, вот сейчас я с мужем поговорю, и ну как бы, ну поможем там, вот ну, день там, что там, ночь, да». И, в общем-то, теперь, спустя 4 года, по-моему, это самый счастливый, самый прекрасный сын прекрасных родителей. Мне говорят, что он стал нашим солнцем. И в 25-м году в конце они его усыновили. То есть сначала была опека, и вот они хотели, это была их цель, они обещали Коле, что он станет вот прям вот, будет приравнен юридически к их кровному ребенку. Теперь это, да, Николай Вершков. И это, конечно, удивительная семья, потому что, когда я рассказываю, это звучит так все очень здорово, весело, да, ярко, эмоционально, но за этим, конечно же, скрывается и страх. Ну, представляете, да, вот привела женщина чужого ребенка домой, пошли купаться, там человек никогда в жизни не видел ванну, и вот там много-много каких-то деталей. Есть фото, где Коля весь в этой пене, счастливейший в этой ванной, маленький такой пацан. И, конечно, они прошли много сложностей. Конечно, они прошли безумно сложный путь, и он им еще предстоит. Но эта семья всегда была в нашем сообществе, эта семья всегда получала помощь. Коля ходил очень долго к нашему психологу, и Светлана обращалась. И, то есть это семья, которая прикладывает очень много усилий для того, чтобы вот эта история была как раз счастливый, спокойный там, и так далее.
12: Да, хорошая история. И на самом деле счастье — это труд, и это слышно из ваших слов. Благодарю вас. Дорогие друзья, еще раз представлю вам. Сегодня гостьей программы «Добровольец. Новые горизонты» стала Лилия Пастушкова, директор автономной некоммерческой организации поддержки семьи и детства «Всегда рядом», Саратовская область. Полную версию интервью слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Доброволец».
11: Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Реклама.
13: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
14: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
16: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для для них, и для нас, потому что и мы, и они – это, по большому счету, одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту всю ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции, скамейка запасных, кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Только качественный контент.
11: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
11: О важном.
17: В Курск прибыли 5 местных жителей, возвращенных из украинского плена, в который они были захвачены в 2024 году. Встречать их приехали родные и близкие, а также официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна. Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области. Она отметила, что граждан удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Обмен состоялся в Белоруссии.
11: О происшествии.
17: До 23 увеличилось число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 14 человек, среди них 4 детей, самому младшему год. У всех лабораторно подтвердили сальмонеллез, все они ели рыбные котлеты из гастронома. Одна из пострадавших, 62-летняя женщина, скончалась в больнице из-за тяжелого течения инфекции. Возбуждено уголовное дело.
11: О вакцинации.
17: В Свердловской Кушве проводят вакцинацию от гепатита А. Прививки делают рядом с оперативным штабом. Для тех, кто не может прийти самостоятельно, возможен выезд бригады на дом, сообщил глава города Михаил Слепухин. 22 июня на город обрушился смерч. По данным МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Полностью разрушены 32 частных дома, повреждены 99, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. В городе введен режим ЧС, сохраняется риск распространения инфекций. Акулы оккупировали пляжи Приморья. Жители региона досрочно закрывают купальный сезон, пишет телеграм-канал «Шот». По словам очевидцев, хищники охотятся на рыбу возле пляжа. Местные жители говорят, что впервые сталкиваются с акулами так близко к берегу и теперь опасаются заходить в воду. На других побережьях региона, где также видели хищников, отдыхающие пока продолжают купаться. Ученые связывают появление акул с потеплением воды и увеличением количества рыбы в местных водах.
11: Об алкоголе.
17: Польза красного вина для сердца – это миф. Историю про то, что бокал красного в день улучшает работу кровеносных сосудов, выдумали те, кто любит выпить, либо производители вина, рассказал РИА Новости академик РАН Лео Бакерия. По его словам, минимальное количество алкоголя в крови в принципе полезно, но алкоголь должен быть не крепким и качественным. А из вина лучше пить белое, так как оно быстрее выводится из организма.
11: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 19, днем до плюс 25, преимущественно без осадков. В Петербурге плюс 26, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
19: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте.
20: Добрый день. Добрый день всем.
19: У нас сегодня в гостях заведующий лабораторией развития, содержания, воспитания и социализации доктор педагогических наук Владимир Круглов. Владимир Витальевич, здравствуйте и добро пожаловать.
21: Добрый день. Спасибо.
20: Я вот что хотел спросить. А что такое социализация? Вот смотрите, мы все время говорим, и педагоги говорят, вот надо детей социализировать. А что это значит? Они что, вот родились, они живут вместе с нами в одной квартире, ходят в школу, ходят, иногда во дворе играют. Почему надо отдельно решать, что их надо как-то социализировать?
0: Это очень хороший вопрос, и я попытаюсь на него ответить без излишних научных сложностей, потому что в научном мире сейчас существуют разные подходы к понятию социализации, как в любой гуманитарной науке есть разные научные школы, разные определения, ну, в отличие от математики, где все строго, вот там теорема Пифагора, вот закон Ньютона. А вот в гуманитарных науках и в педагогике там вот все по-разному определяют. Но, тем не менее, все сходятся на том, что социализация так или иначе – это развитие нашей личности под влиянием каких-то факторов окружающей среды. И от воспитания она отличается тем, что социализация своим главным признаком имеет стихийность. Вот ребенок, скажем, выходит на улицу. Помните, как у Аркадия Райкина, да, вот все говорят: влияние улицы, влияние улицы. А что делать, если вокруг одни улицы? Вот выходит ребенок на улицу, а там все разговаривают матом. И вот он слышит это, запечатлевает и начинает тоже разговаривать. И это социализация. А вот он увидел, как, например, мужчина в троллейбусе встал и уступил место пожилому человеку. Увидел, запечатлел и, в общем-то, понял, что я буду делать так же. И это социализация. Ее главное отличие от воспитания – она стихийна. И это приводит к тому, что социализация, в отличие от воспитания, может быть очень разной. Может быть позитивной, когда ребенок видит какие-то позитивные примеры перед собой и запечатлевает их. А может и негативной, когда он видит какие-то негативные там, антигуманистические примеры. Вот это в основном все исследователи понимают под социализацией.
20: И вот сейчас начинаются, или начались уже летние каникулы. Вот нам-то что делать взрослым бабушкам, дедушкам, мамам, папам? Вот вы говорите стихийно. Я не хочу стихийно. Я хочу, чтобы он был, он, она, вежливый, культурный, грамотный. Если во время учебного года понятно, что ну, хотя бы там у него есть пример, учитель, завуч, и, в общем, много чем человек занимается, то, в общем-то, лето – это как раз время... Такой, я бы вас перефразирую, стихийной социализации, и иногда эта социализация нам не сильно нравится. Потому что мы не можем три месяца, извините, контролировать, где он ходит, она, чем занимается и так далее.
0: Вы знаете, вы совершенно правы. Ну, во-первых, я ремарку небольшую по поводу того, что вы сказали. Дай бог, чтобы учитель и завуч были примерами. Вот, потому что они могут быть примерами, но ребенок может смотреть в совершенно другую сторону, на совершенно другие примеры. То есть мало, чтобы они показывали примеры. Надо, чтобы они еще были значимыми личностями для этого ребенка. Он смотрел на них, запечатлевал и хотел бы быть на них похожим, что далеко не факт в контексте школы, я имею в виду. Вот. А что касается лет, то здесь, ну, на самом деле, если вы ответственный родитель, то вашей обязательной задачей является поиск таких сред, в которых у ребенка социализация будет в большинстве своем позитивной. Сейчас большое количество разнообразных летних лагерей предлагается ребенку, причем спектр очень широк, начиная от бесплатных государственных, заканчивая авторскими и достаточно дорогостоящими. Есть большое количество тематических лагерей, там я не знаю, ребенок может учиться в Хогвартсе, плавать на яхте и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и, конечно, ну, наверное, есть некоторые надежда, что в этом лагере негативной социализации будет меньше, чем на улице, во всяком случае. Но это в любом случае не означает, что в этом же самом лагере ребенок там не научится ругаться матом и прочее. Поэтому среда – это вещь довольно тонкая. Когда вы, как ответственный родитель, ищете какую-то среду для своего ребенка, то мало оценить внешние признаки, да, чем ребенок будет заниматься. Он будет заниматься программированием, там, конструированием роботов из Лего или играть в футбол, хорошо бы узнать, как изнутри устроена среда в этом сообществе, пообщавшись с теми, кто ездил туда в предыдущие годы, почитав отзывы родителей. И вот если там вы столкнетесь со свидетельствами того, что атмосфера в этой среде позитивная, отсутствует там буллинг, агрессия и так далее, то тогда, я думаю, можно смело выбирать это сообщество для того, чтобы ребенок там провел какую-то часть лета. Вот такие у меня, наверное, советы.
19: А, Владимир Витальевич, а если ребенок, ну, не хочет, у родителей нет возможности, то есть ребенок не едет в какие-то сообщества, мы прекрасно понимаем, что во дворах сейчас не гуляют, как гуляли в нашем детстве, то получается, он асоциализируется, то есть есть ли у процесса социализации некий регресс, если он сидит дома с телефоном или с компьютерной приставкой или с телевизором?
20: Да, и можно ли считать гаджет устройством для социализации?
0: Отличные вопросы, я отвечу по очереди. Сначала ответ на первый вопрос. Да, действительно, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда дети, ну, осознанно или из каких-то своих страхов боятся вступать в сообщество, боятся коммуницировать, боятся общаться, большую часть времени проводят с телефоном. И это, к сожалению, приводит к тому, что их социальные компетенции, ну, например, такие как способность там договариваться, общаться, вступать в просто в обычную коммуникацию развиты очень слабо. То есть большое количество есть подростков, которые боятся начать говорить с незнакомым человеком, а это, в свою очередь, приводит к тому, что в среднем и старшем подростковом возрасте они начинают испытывать дефицит общения, страдать от того, что у них нет друзей, что их никто не любит, но навыка...
20: Подождите, я вот вас прерву. Вот вы говорите, бояться говорить с незнакомым человеком. Мы с годовалого возраста приучаем ребенка не разговаривать с чужими.
0: Безусловно.
20: Бояться. Вот где та грань-то? Вот я специально остановился на этом.
0: Хорошо. Мы совершенно правильно учим ребенка не разговаривать с незнакомыми людьми, но когда ребенок попадает в, например, сообщество своих сверстников, да, ну, скажем, переходит в новый класс или там все-таки едет в лагерь, то понятно, что он там должен быть готовым к тому, чтобы сделать первый шаг, познакомиться, подойти, спросить, как тебя зовут, чем ты увлекаешься, там, давай будем там дружить, гулять и так далее, и так далее. Я в первую очередь об этом сейчас, о коммуникации в обществе сверстников, о навыке выстраивания, ну, паритетных таких взаимоотношений с ровесниками, с ребятами своего возраста. Вы немножко не про то, наверное, подумали. Я не имел в виду злодеев, мошенников, взрослых людей на улице. Я имел в виду ребят-сверстников, на которых...
20: Нет, я хотел, чтобы мы в разговоре расставили точки над «и».
0: Ну, все правильно. Вот. Я, конечно, здесь имел в виду сообщество сверстников, на которых наш с вами подросток тренируется, оттачивает вот эти свои навыки общение с другими, с равными себе. Про то, возможно ли, что мобильный телефон становится средством социализации. Вы знаете, отчасти да. И в общем и целом мы хорошо все помним, что в недалекие времена ковида, когда у нас не было возможности коммуницировать вживую, да, по объективным, понятным причинам, мы спасались только тем, что коммуницировали при помощи онлайн, и это, ну, отчасти закрывало нашу потребность в общении. Но я, если так четко формулировать, отвечу, наверное, так. Телефон лишь отчасти может решить нашу проблему социализации, потому что мы живые люди, и без живой коммуникации мы существовать не можем. И если какой-то ребенок по тем или иным причинам не имеет возможности живой коммуникации или боится этой живой коммуникации, или ее избегает и коммуницирует только через какие-то гаджеты, то, безусловно, он будет испытывать впоследствии дефициты, ему будет сложно, потому что в реальном мире, в там, будущей взрослой жизни, когда он станет студентом, потом войдет в мир каких-то трудовых отношений, ему навыки живой коммуникации все равно потребуются, нужны, он не сможет без них прожить. Вот, наверное, как-то так отвечу.
19: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях доктор педагогических наук Владимир Круглов.
11: Родительский вопрос. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
22: Реклама.
23: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский.

0: человека. Ну, никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убей, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.

0: Родительский вопрос.
1: Возвращаемся к нашей обязательной летней теме, каникулярной теме. Дети и взрослые во время отдыха. Александр Милкус, Мария Бочинина и педагог, психолог Владимир Круглов у нас в студии. Как нам быть, вот, когда не только дети, но и взрослые? Вот приходишь в кафе, в ресторан, там куда-то сидит семья. Они не общаются. Они все сидят на сахарницу, на салонку.
0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте Cinema Lucky Park и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Владивосток похож на Сочи и Якутск. Широтой и долготой, соответственно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Игры, ну, не все, но в большинстве своем, что для людей это сложно. Поэтому мои советы на эту тему – это пытаться эту культуру каким-то образом сохранять, если вы ответственный родитель и хотите для своих детей хорошего будущего. То есть осознанно выделять выходные дни, какие-то участки времени, когда родители откладывают гаджеты, дети откладывают гаджеты, и все вместе, значит, занимаются каким-то делом. Гуляют, катаются на велосипеде, играют там в настольную игру, что-то вместе конструируют, там, и читают вслух. Вот. Пусть такие моменты будут, мы целенаправленно должны пытаться их сохранять, потому что действительно иначе весь тот спектр проблем, о которых мы тут говорили, нас, в общем, подстерегает.
7: Друзья мои, я хочу вам напомнить, что замечательный психолог Екатерина Вадимовна Мурашова была гостьей программы «Родительский вопрос». Мы говорили об избалованном поколении. Все подкасты «Родительского вопроса» и тот, о котором говорю сейчас я, вы можете найти на сайте Радио КП. .ru или на любой подкаст-платформе в сети. Извините, Владимир Витальевич, просто вы сказали про Екатерину Вадимовну, и я тут же вспомнила и, конечно же, порекомендовала к прослушиванию. Разделяю вашу точку зрения, очень была интересная встреча и беседа. Скажите, пожалуйста, вот выделение этого времени,

0: времени бесцифрового, так скажем. Ну, кто-то
1: Да.
0: его назовет сейчас пастеризованным, наверное, хотя тут уже получается негативная коннотация. А есть ли у него какой-то срок, какой-то мерило у этого времени? Ну, понимаете, нам часто психологи говорят, главное не количество, главное качество. То есть,
1: Это
0: насколько
1: правда.
0: качественно вы проведете это время. Но простите меня, 5 минут и час тут и на качестве может сказаться. Но вот какой-то минимум, что ли. Почему я задаю этот вопрос? Потому что совсем недавно я столкнулась с точки зрения, что вечерний ужин, как говорят, ну вот что-то такое символическое, допустим, должны все члены семьи отложить телефоны. И я столкнулась с двумя временными отрезками. Один психолог сказал полчаса, а второй говорит, нет, полчаса это очень мало. Час. И значит, о времени идет разговор. И думаю, родители тоже могут, простите, заморочиться, а сколько я должен, а кому-то это необходимо, ну, знаете, вот беспокойство. Скажите, пожалуйста, свою точку зрения по этому моменту.
1: Ну, я в первую очередь соглашусь с вашим высказыванием о том, что качество важнее количества. На самом деле, если это будет там условно вымученные 2 часа, когда и родители, и ребенок не знают, как бы быстрее это время провести и скорее бы опять в свои телефоны уткнуться, то это будет, конечно, гораздо хуже, чем 30 минут там активного, насыщенного, интересного, обоюдно, взаимно, значит, комфортного времени. Вот, качество, конечно, важнее количества. Вот, а что касается, ну, если все-таки говорить о времени, то, ну, понятно, что каких-то, знаете, вот здесь там дать конкретные мерки трудно, потому что у нас у всех есть разные возможности, в конце концов, да, понятно, что если, например, в семье условно один из родителей, например, работает там какими-то вахтовыми методами, то, естественно, что он там в лучшем случае в выходные дни сможет выделить это время. Ну, я бы, наверное, так сказал. С моей точки зрения, чем больше такого времени будет, тем лучше. Поэтому старайтесь выделять его настолько, насколько это возможно. Вот. Мне всегда грустно и жалко, когда это время скорее выделяется по остаточному принципу. Наоборот, на мой взгляд, в сеть мы должны выходить по остаточному принципу. Вот. Конечно, она сейчас побеждает, и, к сожалению, в большинстве семей для детей то, что находится в сети, интереснее, чем то, что находится рядом. Но это и вызов нам, да, как родителям, мы должны стараться продолжать быть интересными для своего ребенка, предлагать ему какие-то виды деятельности, которые будут для него более увлекательны и привлекательны, нежели общение в сети. И, к сожалению, многие взрослые, увы, эту конкуренцию проигрывают, а это жаль.
0: Поняла.
2: Владимир Витальевич, я хотел бы попросить вас прокомментировать одно недавнее высказывание известного публициста, фамилию не буду называть, но она меня зацепила, буквально вот недавно прочел. Ну, известная история о том, что современные подростки не умеют читать время, считывать время с циферблата со стрелками. Проводили исследования в Новосибирске, там 64% семиклассников не смогли выяснить, сколько время, потому что они привыкли к электронным часам. Мы в программе это с Марией обсуждали и, в общем-то, пришли к выводу, что это нехорошо. Так вот, этот публицист сказал, что это ничего страшного, все это нормально. У каждого возраста, у каждого периода были свои особенности. Когда часов не было и циферблатов не было, как-то люди тоже жили. И вот нынешние подростки, они потеряли некоторые навыки, вот, в частности, умение определять время по циферблату, по стрелкам. Зато посмотрите, как они здорово, быстро набирают текст на экране. Посмотрите, как они здорово, быстро, значит, включаются в текст, понимают его суть или там схватывают первые строчки. Посмотрите, как они здорово умеют делать несколько дел одновременно. А как вы считаете, вот хорошо, что какие-то навыки до цифровой эпохи наши подростки теряют, и дети теряют, или это, ну, такое расплата за прогресс?
1: Вы знаете, я скорее соглашусь с этим публицистом, потому что дело не в цифре, так происходило во все века. Вот я думаю, что мы с вами вряд ли определим время по звездам и разожжем костер трением, да? Например, индейцы там 19 века были бы крайне возмущены, если бы узнали, что их дети этими навыками не владеют. Поэтому каждому времени свои навыки, и это совершенно нормально, естественно, что какие-то навыки отмирают просто-напросто за ненадобностью, потому что, ну, они оказываются невостребованными, ну и ничего с этим не поделаешь. Нам это кажется, ну, какой-то катастрофой, как же так, он не умеет. Ну, ему и не надо. И не понадобится. Да, конечно, и у нас с вами может оказаться возникнуть ситуация, когда мы окажемся в необходимости там развести костер трением, определить время по звездам. Ну, не сумеем, ну, не сможем. И этот ребенок тоже может оказаться в ситуации, когда вокруг или в аудитории будут только часы со стрелками, а телефон у него разрядился. Ну, я думаю, что он от этого не умрет, если честно.
0: Сейчас будет еще одна пауза, но прежде чем мы уйдем на новости, я напомню, что каждый выпуск подкаста «Родительский вопрос» вы можете найти на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах сети. Ну а сегодня у нас в гостях доктор педагогических наук Владимир Круглов.
3: «Родительский вопрос». Друзья, будущее наступило.
4: Давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: Силы ПВО за ночь сбили 213 украинских беспилотников над регионами России, отчитались в Минобороны. Беспилотники были уничтожены над территориями 13 областей, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Сочи, Краснодара, Ярославля, Саратова, во Внуково и Домодедово. К утру особый режим во многих воздушных гаванях отменили. Авиакомпании, тем не менее, предупреждают об изменении в расписании из-за ограничений в аэропортах. Некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены направлены на запасные аэродромы.
4: О вооружениях.
7: США будут собирать ракеты по принципу «Макдональдс», пишет Financial Times. Оборонные компании пытаются перейти к производственной модели, позволяющей быстро, массово и дешево собирать ракеты для восполнения арсенала страны в условиях военных действий. Об этом пишет издание со ссылкой на производителей и чиновников.
4: О преступлениях.
7: В Кемерово найдено тело пропавшей 12-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка. Следственный комитет сообщил, что на теле школьницы обнаружены признаки насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний местный житель, ранее судимый. Мужчину взяли под стражу при силовой поддержке Росгвардии. Девочка ушла из дома 25 июня около 10 утра по местному времени и не вернулась.
4: О нововведениях.
7: Программы праворульного вождения могут ввести в автошколах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Целесообразность ввода таких программ предстоит изучить к 2027 году. Мера коснется регионов, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Наибольшей популярностью такие автомобили пользуются на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области. Их доля составляет более 70%.
4: Про визы.
7: Россияне без визы могут посетить 76 стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что всего в список направлений с упрощенным въездом входят 93 государства, однако туда включены и страны, где визу оформляют по прибытии, поэтому полностью безвизовыми их назвать нельзя. По данным Ассоциации, больше трети безвизовых стран приходится на Азию, еще 21% находится в Африке, около 18% в Америке, менее 13% в Океании и примерно столько же в Европе.
4: Об образовании.
7: Впервые в истории ЕГЭ школьница набрала 500 баллов. Екатерина Малкова из Москвы сдала на 100 баллов экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что это лучший результат за 25 лет существования ЕГЭ. Для высшего образования девушка выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих вузах страны. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Родительский вопрос.
2: Мы вернулись в студию после небольшого выпуска новостей. Мы – это Александр Милкус, Мария Подчинина и Владимир Круглов, педагог-психолог, человек известный в педагогических кругах. Мы с вами общаемся на тему летнего отдыха и выстраивания отношений в то время, когда школа не работает и дети находятся все время дома.
0: Я бы хотела поговорить про... так скажем, договоренность с ребенком. Ну, бывает так, что ребенок говорит, декларирует, мол, его настоящая жизнь в Телеграме, в ТикТоке, вы, родители, ничего не понимаете. Во-первых, как родителям, ну и ближайшим родственникам перестать демонизировать интернет? Может быть, этого и не нужно делать. Как начать использовать его как точку соприкосновения, а не повод для ссоры? Как договориться о цифровом времени. Ну и, в общем-то, еще есть такие идеи на уровне уже законодательного. Запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Это во многих странах уже случилось, в нашей пока только обсуждается. Вот, слушаю вас, такой комплексный вопрос.
1: Ну, я начну на три. Начну с конца по поводу запрета соцсетей. Ну, вы знаете, я отношусь к этому скорее отрицательно по следующей причине. Мне кажется, что путь запретов – это тупиковый путь. Ну, это как, знаете, вот сейчас там, вот давайте запретим такие-то соцсети, потому что ими там пользуются террористы и враги. Ну, давайте машины запретим, террористы тоже на них ездят, вот, и прочее, прочее. То есть, на самом деле, мы-то умные люди, должны вот о чем думать. Раз ребенок большое количество времени проводит в социальной сети и в телефоне, значит, этому зачем-то надо, мы ничего не делаем просто так никогда. Значит, он удовлетворяет каким-то образом эту там свои потребности. Ну хорошо, мы запретим. А мы готовы предложить что-то взамен? Мы способны дать ребенку какое-то иное что-то, что удовлетворит его потребности? Ну окей, мы запретим соцсети, он опять пойдет на улицу и будет там парить вейпы и какие-то плохие компании находить. Вот, поэтому это вопрос, ну, какой-то здоровой, серьезной альтернативы. Я хочу сказать, что с моей точки зрения общение в телефоне должно быть всегда лишь лишь дополнением к реальной жизни. Вот. Ну, то есть, в частности, вот я, например, помимо того, что работаю в МГПУ и в Российской академии образования, возглавляю негосударственный досуговый центр для подростков. Вот. И с ребятами мы там много чего делаем. Занимаемся туризмом, детской журналистикой, театром. И ребята, безусловно, очень много между собой неформально общаются. Вот. И, конечно, делают это в сети в том числе. То есть, там до двух ночи не затихают какие-то, значит, вот разные разговоры. Но это лишь дополнение к той реальной жизни, которую мы ведем. Очень насыщенный, очень активный, очень интересный. Я отношусь к этому спокойно. А когда общение в сети и вообще жизнь в сети подменяет собой реальную жизнь, вот это, наверное, не очень хорошо и повод насторожиться для родителя и, соответственно, задуматься о том, а хорошо ли это, и, наверное, попытаться все-таки найти ребенку какой-то реальный позитивный социум, который его возрастные, жизненные, человеческие потребности удовлетворит в реальном пространстве, а не в пространстве сетевого общения.
0: А как все-таки родителям перестать демонизировать и договориться, ну или какие-то иные действия совершать?
1: Вы знаете, я всегда, когда возникают вопросы о там, негативе, демонизации и прочем, вот, всегда советую вспоминать следующую фразу: отличай беду от вины. Ну, то есть мы склонны ругать ребенка, упрекать ребенка в том, что он вот много времени проводит в интернете. Но это не его вина, это беда, и причем скорее не его, а наша. То есть мы, скорее, не создали ему альтернативных возможностей, не нашли каких-то альтернативных позитивных сред. И поэтому в этой ситуации стоит подумать о том, что нам надо сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась. Путь упреков, он, скорее всего, приведет к единственному результату, к ухудшению взаимоотношений с подростком, да, к потере контакта, вот, к росту негатива обоюдного. Ну и зачем это нужно? Какой в этом смысл? Если родитель в этом не заинтересован, то идти по пути упреков, там, каких-то, значит, негативных оскорблений бессмысленно.
2: Владимир Витальевич, а вот смотрите, летом организм, ну так физиологически устроено, да, особенно детей, подростков, развивается гораздо быстрее, чем зимой. Вот обычная история, когда ребенок в апреле, в мае ходит в школу в костюме, в сентябре ты на него меряешь этот костюм и видишь, что руки торчат, ноги торчат, нужно срочно что-то новое покупать или отпускать рукава со штанинами. Но родители видят, что изменения есть физические, а вот психологически очень сложно понимать, что ребенок твой уже вырос, он стал из ребенка подростком, из подростка там, отроком, как раньше говорили, да, молодым человеком и тому подобное. Вот какие признаки можно было бы подсказать родителям и объяснить, вот сейчас уже надо отъехать, сейчас ты уже имеешь дело с другим человеком, с твоим ребенком, но человеком, который уже вырос или подрос, да, у которого уже формируется, ну, какое-то свое самостоятельное, какая-то своя самостоятельность, да? Это же и природа заложена где-то 13-14 лет, вот эта сепарация, да? Но мы все сталкиваемся, я думаю, что процентов 90 родителей не готовы отпускать сейчас особенно, да? Он же сидит тихо в телефоне или там где-то гуляет, ну, как бы под нашим присмотром. А тут и голос ломается, и стесняется своего поведения, своего тела. Вот где вот тот ключик? Ну, я просто скажу, я буквально на прошлой неделе наблюдал разговор молодой мамы с 15-летним подростком. Мама, значит, проверяла, взял ли он с собой платочек носовой, там, деньги, и сколько денег он взял, хватит ли ему на то дело, которое ему нужно, и проверяла, постирана ли у него майка, которую он надел. И я сначала, ну, потом мы говорили с мамой, я говорю, что ты делаешь, ну, взрослый парень. А потом я вспомнил, что мои дети, и у меня было... Точно такая же ситуация. Ну, точно такая же ситуация. На себе ты видишь потом, позже. Вот для того, чтобы не делать это вот такой ошибка, это ошибка же, по сути дела.
1: Вы затронули очень важную тему, которая сейчас очень актуальна, на самом деле, тему гиперопеки. Вот. И я про это много обычно говорю, тоже и на своих лекциях, и в своих разнообразных выступлениях. Но причинами этого явления становится то, что мы, конечно, живем в очень тревожном и непредсказуемом мире. Вокруг большое количество угроз, сеть, интернет, средства массовой информации, эти угрозы активно тиражируют, значит, вокруг них какое-то огромное шумиха там и прочее. И поэтому нашим родителям мир представляется очень опасным, очень тревожным, очень, значит, враждебным. И следуя совершенно естественным, нормальным биологическим механизмам, мы стремимся в первую очередь защитить своих детей, свое потомство от какой-то потенциальной угрозы. Но вы правы в том, что это, конечно, вредит ребенку, что это приводит к нежелательным результатам. И критерий здесь следующий. На самом деле гиперопека – это когда мы начинаем делать за ребенка то, что он потенциально уже может сделать сам. Понятно же, что ребенок 15-летнего возраста в состоянии сам положить себе платочек или там кинуть майку в стирку. Вот. И, следовательно, делать это за него не нужно. Вот. Нам всегда кажется, что ну как же так, ну, если я не сделаю, он не сделает. Вот. Но совершенно нормально, что действительно он этого не сделает, столкнется с какими-то негативными для себя результатами. Ну, например, там забудет положить там тетрадку по геометрии в портфель и на уроке, значит, там получит плохую отметку из-за этого или еще что-то, вызовет негатив со стороны учителя. И это и станет тем опытом, который в дальнейшем ему поможет это не забывать. То есть, на самом деле, из-за гиперопеки мы очень такую плохую услугу оказываем своим детям, медвежью услугу. Мы растим инфантильную, не самостоятельную, зависимую от взрослых личность. И из-за того, что мы это делаем, и возникают, собственно говоря, те самые сложности переходного возраста, потому что биологически природой, вы правильно сказали, в 13-14 лет фактически наступает период сепарации, то есть отделения от родителей. Да, природой, собственно говоря, которая именно в этом возрасте запускает механизм полового созревания, фактически определено, что все уже как бы особь способна к самостоятельной жизни. А мы еще там не меньше 10 лет, там, а некоторые и больше, значит, держим его около себя и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И это как раз и ведет вот к тем негативным проявлениям поведения, к подростковому бунту, потому что, по сути, происходит что? Как бы биологически уже вроде как человек самостоятельный, а мы говорим, нет, ты будешь жить со мной, ты будешь слушаться меня, ты должен делать то, что я тебе говорю и так далее. Это вызывает, естественно, сопротивление.
0: Друзья мои, отвлечемся на несколько мгновений. Это последние новости. И вернемся в эфир к разговору с доктором педагогических наук, заведующим лабораторией развития, содержания, воспитания и социализации Владимиром Кругловым.
4: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
9: Родительский вопрос.
2: Последняя часть нашего разговора с Владимиром Витальевичем Кругловым, заведующим лабораторией развития, содержания, воспитания и социализации Московского городского педагогического университета. А мы, Александр Милкус и Мария Ильбачинина, допрашиваем, расспрашиваем, задаем разные вопросы нашему сегодняшнему эксперту.
0: Хочется на стороне подростка немного хотя бы выступить и, соответственно, задать следующий вопрос про буллинг, про кибербуллинг. Если ребенок приходит из школы, приходит, ну, неважно, домой, расстроенный, его обсмеяли, в классном чате написали какую-то, ну, гадость ему. Вот какой должен быть первый шаг родителя? Я скажу за себя лично, первая реакция у меня всех, так сказать, порвать. Но это не, как это сказать-то, слово-то забыла, вот из головы вылетело. Нецивилизованно. Это нецивилизованно. А как себя правильно вести, чтобы и ощущение защиты возникло и у тебя, родители, и у ребенка, и, соответственно, чтобы был эффект, но и чтобы не как в первобытном обществе кидаться с дубинкой на обидчика или его родителя. Дайте алгоритм, пожалуйста.
1: Смотрите, буллинг – это вопрос взрослых. Мы хорошо знаем по разным кейсам, и в том числе по художественным произведениям, что, к сожалению, дети, оставленные наедине с собой, увы, могут совершенно не ту модель отношений выстроить. Да, вспомним «Повелитель мух», например, тот же самый. Вот, поэтому буллинг – это вопрос взрослых. И за то, каковы отношения между ребятами в классе, несут ответственность взрослые, в частности, классные руководители. Поэтому, если родитель сталкивается с ситуацией буллинга в отношении своего ребенка, то первый шаг, ну, понятно, что там оперативное реагирование – это там утешить ребенка, дать ему понять, что он не останется один в этой ситуации, что вопросы его безопасности вас очень сильно волнуют, а потом общаться с теми взрослыми, которые ответственны за атмосферу в классе, в частности, с классным руководителем. Вот. И классные руководители, ну, как педагог-профессионал, мы надеемся, как педагог-специалист, вот, должен принять какие-то меры для, если он не принял меры для профилактики, то сейчас хотя бы для предотвращения должен принять меры. Должен вам сказать, что, увы, так бывает не всегда. К сожалению, известны случаи, когда родители тех детей, которые столкнулись с буллингом, обращаются в школу, а школа использует стратегию избегания. Ну, например, там, да это дети, ничего страшного, сами разберутся. Да это случайная ерунда, подумаешь, там всякое бывает у детей. Это неправильная позиция. И здесь ваш выбор может быть следующим. Либо подниматься на ступеньку выше, то есть разговаривать с директором, говорить, что есть проблема, меры теми людьми, которые должны отвечать за решение этой проблемы, приняты не были. Я настаиваю, чтобы эта проблема была решена. Если так ведется администрация, на ступеньку департамента, ну и так далее. Или, если вы не склонны к такого рода вещам, соответственно, там, переводить ребенка в другую школу, вот, ну, это сопряжено, естественно, с необходимостью там выстраивать отношения в новом коллективе, да, завязывать какие-то новые связи и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и еще одна вещь, о которой тоже стоит сказать. Важно подумать о том, чем причины того, что у вас ребенок стал объектом буллинга? Иногда, к сожалению, бывает так. Я понимаю, что родителям довольно сложно признать, что мой ребенок там условно где-то сам виноват. Но я вспоминаю, например, те годы, когда я работал сам в школе, вот, и работал я в классе, там тогда были такие классы, может быть, кто-то помнит, коррекционно-развивающего обучения. И вот у нас в классе в этом была девочка, которая всем делала гадости из-под тишка. Вот как-то она вот всем, и причем по ощущениям она получала от этого удовольствие. И весь класс на нее буквально ополчился, и, естественно, там к ней очень негативно относился. И я понимаю, почему. Это была вполне ответная реакция на то, что она всем делала какие-то гадости. Вот хорошо бы убедиться, что наш ребенок не такой, что он на самом деле не было каких-то с его стороны поступков, поведения, провоцирующих подобные отношения. Вот. Это тоже, к сожалению, реальная ситуация.
2: Но тут еще один такой важный нюанс. Хорошо, если ребенок с вами поделился вот этими проблемами. Многие держат в себе, и это все может дойти до очень серьезного конфликта и в школе, и с классом, с коллективом, когда дети не доверяют родителям и не готовы ему даже вот эту самую переписку в классном чате или какие-нибудь угрозы донести. Вот где и в какой момент нужно обратить внимание, что ребенок от тебя что-то таит, прячет, и как найти вот эту дорожку, чтобы раскрыть его. Потому что когда ребенку тяжело, сложно, особенно вот в этот пубертатный период, они склонны к вот скрытному образу жизни.
1: Ну, я сначала о чуть более широкой теме скажу, теме вообще контакта между взрослым и ребенком. Вы совершенно правы, что в подростковом возрасте, особенно в старшем подростковом, дети становятся более замкнутыми, более отстраненными. Это как раз тот самый момент сепарации. Но было бы здорово по возможности все-таки с ребенком контакт сохранять, потому что он находится в очень сложной ситуации. С одной стороны, ему хочется отделиться и ощутить себя самостоятельной личностью, а с другой стороны, ему страшно, сложно, и иметь под рукой какого-то взрослого, с которым можно поделиться и посоветоваться, тоже очень хочется. И вот если мы идем по пути там упреков, конфликтов, то этот канал рвется, этот контакт прекращается, и, к сожалению, иногда может быть так, что он никогда не восстановится. Я знаю семьи, в которых ребенок в период подросткового возраста потерял контакт со своими родителями, этот контакт не был восстановлен именно на уровне искреннего доверительного общения. То есть функциональное общение сохраняется, понятно, люди обсуждают какие-то бытовые вопросы, но доверять друг другу, делиться друг с другом какими-то переживаниями они уже не готовы. Вот. Что же касается того, по каким признакам можно сделать вывод о том, что у ребенка в школе не все благополучно, то это такие факторы как? Ну, во-первых, то, как ребенок идет в школу, с удовольствием ли, или придумывает все время какие-то причины для того, чтобы туда не идти. У меня болит голова, у меня болит живот, я сегодня проспал и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Как ребенок рассказывает о школе, если мы у него это спрашиваем? Коротко, уклончиво, мы видим, что по лицу пробегает какая-то тень. Вот. Это говорит о том, что, возможно, есть какие-то проблемы. Если спокойно, нормально, мы не чувствуем, что ребенок в момент вопросов о школе как-то напрягается, зажимается, или, например, там, да, ну, как-то вот становится скованным, рассказывает спокойно, расслабленно, то это признаки того, что вряд ли какие-то проблемы там существуют. Вот, то есть, ну, не такие уж все-таки дети хорошие имитаторы, чтобы внимательный родитель не заметил, что в какой-то части жизни ребенка что-то не так. Это вопрос желания родителя просто как бы смотреть куда-то. Да, как, знаете, говорил Шерлок Холмс, мы видим, но не замечаем. Вот. То есть ответственный родитель видит и замечает, а безответственный родитель, он вообще смотрит в другую сторону. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы все были ответственными родителями.
0: То есть если выводить три золотых правила, это, соответственно, живое общение с человеком вне цифрового воздействия хотя бы какое-то время, один раз в сутки, и главное, не сколько, а как, то есть качественно. Второе, получается, слышать ребенка и обращать на него внимание, а не просто, ну, есть он, крыша над головой у него есть, еда есть, одежда есть, учится. Ну, что, тебе мало, что ли? Что ты не растешь? А ну-ка, расти. А, то есть быть немножечко в отношениях со своим отпрыском. А вот какое третье правило вы бы поставили в этот ряд?
1: Вы знаете, я сначала прокомментирую, с вашего позволения, первые два. Вот, я бы даже так сказал, не немножечко быть в отношениях, а быть много во взаимоотношениях, да, и ничего в этом плохого нет, потому что именно эти отношения и развивают ребенка как личность. Потому что взаимоотношения нам нужны со значимыми людьми, мы без них не можем. Мы социальные существа, стадные животные, и поэтому если таких доверительных, доброжелательных, позитивных, уважительных взаимоотношений нет с родителями, ребенок, поверьте мне, найдет себе другого человека, с которым у него такие взаимоотношения сложатся. И если такого человека он не найдет себе в ближайшем окружении, вот, он будет искать дальше и может найти его, к сожалению, в интернете. Вот, человека, который его выслушает, там, да, поддержит, поможет, подскажет, а потом скажет, слушай, иди-ка подожги трансформаторную будку. Вот, увы, к сожалению, это так. Поэтому если мы хотим уберечь наших детей от каких-то угроз, самым лучшим и самым правильным рецептом – это сохранять с ними доверительные, позитивные, доброжелательные отношения. Что эти отношения разрушает? Эти отношения разрушают агрессия, манипуляция, обесценивание, токсичность и прочее, прочее, прочее, что мы относим к негативным паттернам общения. А что же касается третьего правила, что-то вместе делать, что будет увлекать всех, и сохранять то желание у ребенка быть вместе с семьей.
0: Благодарим заведующего лабораторией развития, содержания, воспитания и социализации доктора педагогических наук Владимира Круглова. Владимир Витальевич, большое вам спасибо.
10: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
13: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
15: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
7: Беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области. Уничтожены, в частности, 14 школьных автобусов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Других подробностей нет.
16: о визитах.
7: Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным на Валдае отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Президент Беларуси посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, сообщает телеграм-канал Пул Первого. Отмечается, что в ходе визита будут обсуждаться масштабные и перспективные для Беларуси проекты в разных сферах.
16: О конфликтах.
7: Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании и устава ООН из-за ночных ударов по югу страны. Заявление опубликовал иранский МИД. Минувшей ночью американские военные атаковали территорию Ирана в ответ на продолжающуюся агрессию Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Через несколько часов КСИР заявил об ответной атаке на американскую авиабазу в Кувейте и морскую базу в Бахрейне. Применяли баллистические ракеты и дроны. Бахрейн призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за возобновившихся ударов со стороны Ирана.
16: О спасении.
7: В Венесуэле спустя трое суток после сильных землетрясений продолжают находить выживших людей. 9-месячного малыша и его маму обнаружили под завалами через 72 часа. Они оба получили лишь легкие травмы. Ранее военные спасатели из соседней Колумбии смогли извлечь живым 11-летнего мальчика спустя 70 часов после землетрясения. По последним данным властей, число погибших в Венесуэле возросло до 1430. Почти 70 тысяч числятся пропавшими без вести. ЕС для поддержки республики выделил 5 миллионов евро.
16: О нововведениях.
7: До конца этого года оплата по биометрии заработает на всех МЦД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С сегодняшнего дня удобный способ оплаты проезда возможен на МЦД-1. До конца июля биометрия заработает на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года на МЦД-3.
16: Об аномалиях.
7: Пляжи Калининградской области переполнены из-за сильнейшей жары, пришедшей из Западной Европы. Как пишет телеграм-канал ШОТ, местные жители заполнили пляжи в Балтийске и Зеленоградске у берега Балтийского моря. Места возле водоемов переполнены и в самом Калининграде. Сегодня в отдельных частях области ожидают до плюс 36 градусов. В регионе введен режим повышенной готовности. Из-за жары он будет действовать до 30 июня. Экстремальная погода до этого фиксировалась в странах Европы. В некоторых регионах из-за повышения температуры поплавились даже светофоры. Еще больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц с нами, все еще длительная командировка. Саша, приветствую.
18: Да, приветствую.
17: Вот мы с Сашей обсуждали, с чего начать сегодня. Я предлагал с оперативной обстановки, и она интересная, да, то есть вот мы в такой точке, когда в разных местах происходит и Красный Лиман, и Константиновка, да, и в принципе события меняются. Ну, Саша говорит, что Крым тоже, да, важен, летний Крым, и немножко взглянуть на то, что происходит там. С чего начнем?
18: Да, мне кажется, вот вообще проговорим о текущем моменте, я имею в виду тыловом моменте, тыл резко превращается в прифронтовую зону, у многих создается впечатление, что все пропало, что, значит, мы на пороге грандиозного шухера, что жизнь будет только ухудшаться, и вообще нет никакого света в конце тоннеля, вот, и мне бы хотелось так немножко... Но не то, чтобы внести какую-то позитивную нотку. Понятно, что жизнь становится сложнее для многих открытий, что мы пятый год воюем, и что, оказывается, враг тоже может стрелять в ответ, особенно когда его поддерживает 50 стран мира, и производственные мощности у них растут, и, соответственно, возможности у противника бить по нашим тылам тоже растут. Но вот как бы тот, кто следил пристально за нашими эфирами, тот знает, что я предупреждал, что вот это вот все будет, и этого бояться не надо, потому что все, чего хочет сейчас противник, да, это попытаться, ну, помимо, естественно, военных целей, целей там нарушения логистики, нарушения снабжения фронта топливом и прочее, он пытается настроить россиян на такой пессимистический лад, да, Вот, особенно это касается Крыма. Крым вообще 12 лет уже как кость в горле украинцам, да, я имею в виду политическим хохлам, да, русские люди посмели совершенно единодушно и бескровно решить свою судьбу наперекор тогдашней киевской хунте, да, которая организовала вооруженный переворот в Киеве, и за это вот их наказывают 12 лет. То, вспомните, водную блокаду устроили Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, то энергетическую блокаду взрывали в Херсонской области мачты линии электропередач высоковольтных, оставляли полуостров без света. Просто многие забыли, что Крым еще до начала специальной военной операции жил в таких тяжелых условиях, когда и воду редко включали, и электричество было по часам. И тем не менее Крым продолжал жить, развиваться, хорошеть. И вода появилась в Крыму, и энергетическую блокаду прорвали, протянули туда сеть с материка. И вот не в моготу чубатым, уж простите за это просторечие, спокойно на все это взирать, особенно когда у них у самих земли становится все меньше, и нынешняя активизация, она, ну, безусловно, объяснима с военной точки зрения. То есть, как я уже говорил, с одной стороны, благодаря западным кураторам у Киева растут и производственные мощности, и возможности масштабировать налеты на территорию России. С другой стороны, ну вот дроны, да, разные дроны, это, по сути, единственный на сегодня украинский боевой актив, боевой потенциал. Оружие, конечно, грозное, тут ничего не скажешь, но это не оружие победы, да, для того, чтобы иметь какие-то успехи, ну, что называется, на земле, да, нужен целый высокотехнологичный военно-промышленный комплекс. И люди, конечно, нужны, да, вот, потому что в конечном итоге все решает пехота с людьми. Сейчас у Украины, ну, мягко скажем, не очень хорошо. Высокотехнологического, технологичного военно-промышленного комплекса, в отличие от нас, у них своего тоже нет. Ну, понятно, есть производство каких-то дронов разрозненное, да, но это все равно комплектующие поставляются с Запада, оплачивает это все Запад, технологии туда напичкиваются западные, но нет у Украины своего Старлинка. Они бьют вот тем, что им дают. Они полностью зависимы от этих поставок, от западной помощи. А на фронте, по сути, идет сейчас наше генеральное наступление. Мы еще позже подробнее о нем поговорим. То есть там русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба, ну, той же Константиновки, она уже предрешена. Украинские журналисты уже ноют, что Дружковка готовится к возвращению в родную гавань. С севера, северо-востока наши подразделения уже подошли к Славянско-Краматорской агломерации где-то на расстоянии даже минометного выстрела. Не знаю, там в Запорожье, на Днепропетровщине мы контролируем прифронтовые дороги на десятки километров вглубь. Это началось задолго до того, как Киев начал атаковать наши трассы, там, соединяющие Донецк, Мариуполь, Мариуполь-Мелитополь и прочее, прочее. Ежедневно по всей, как бы, Украине наносим удары по энергетической, по железнодорожной, по портовой инфраструктурам. При этом по украинскому телевидению говорят, что вот они в мае, например, взяли больше, чем мы, ну, отвоевали территорию больше, чем мы, но при этом почему-то они в Днепропетровской области объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов. Ну, то есть, да, и эвакуируют заводы, да, из Краматорска и Славянска. Но в Славянске там уже почти все вывезено было из Краматорска. Вот, ну, то есть, очевидно, что двигаемся-то мы, пусть там не кавалерийскими наскоками, да, не маршами танковых бригад, но неотвратимо двигаемся. Вот как нас остановить? Ну, допустим, в 2014 году Петр Алексеевич просто сбил, я имею в виду Порошенко, просто сбил малазийский Боинг, когда ополчение наступало, и у него фронт трещал. Зеленский сейчас пытается взять в заложники людей. Ну, вот чисто террористическим методом взять в заложники людей. И для этого вот такое удушение Крыма, да, и через топливо, через энергетику, через водоснабжение. Вот они там почему-то в Киеве поверили вдруг, что если они сделают жизнь простых крымчан и севастопольцев невыносимой, то они смогут вести переговоры с позиции силы, да? Черт его знает, почему они так решили, с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет, ну вот в таком ключе, да, в ключе выставления ультиматумов, да, и так я на секундочку скажу Зеленскому, что сорвать туристический сезон, курортный сезон в Крыму, это не означает сорвать наше наступление, которое идет, повторюсь, неотвратимо, и для вот этого наступления у нас топлива всегда хватит. Это совершенно однозначно. При этом мы видим, что помимо вот этих военных целей, безусловно, военных целей, которые преследуют Киев, это обрубить логистику Крыма и обрубить логистику нашей военной группировки, которая сейчас наступает и в Запорожье, и в Днепропетровщине, и, значит, создать тяжелое сообщение между Донецком и Мариуполем. Я ездил по этой трассе, тоже расскажу. Вот. Но помимо этого он преследует еще и информационно-психологические цели – это вот создать у нас с вами ощущение, что ну капец, все, мы проигрываем войну и прочее, и прочее. Вот. На самом деле это же не так, да, и вот эта истерика, которая у многих начинает происходить, и люди начинают заливать себе полные багажники канистр бензина, она тоже, это вот тоже было в планах украинцев, создать вот такой ажиотаж, да, объективно топлива стало меньше. Но когда вы заправляете себе, подъехав на «Газели», целый куб, вы вызываете этот дефицит топлива. Когда вы чрезмерно начинаете запасаться дизелем, вы вызываете в том числе этот дефицит. Да, его вызывают и удары, но когда вы начинаете запасаться зачем-то впрок, как закупать там тонны гречки, да, ну понятно, что гречка в какой-то момент исчезает с прилавков. Так же происходит и здесь. И ты знаешь, я вот смотрю, погрузился в одну запрещенную соцсеть, в России запрещенную соцсеть, и огромное количество рилсов, где люди с парковок вот показывают этих запасливых товарищей и матерят их, на чем свет стоит, и говорит, это из-за вас мы как бы стоим в очередях, не можем заправиться и прочее, и прочее. А я залезаю в этой же соцсети запрещенные смотреть рилсы крымчан, и это совершенно другой мир. Вот, друзья, зайдите в мой Макс или в мой Телеграм, вчерашний мой вечерний пост, обязательно посмотрите. Там крымчане буквально всей стране демонстрируют, как надо на это все реагировать. Это вот такой антикриз здорового человека. Это надо по всем федеральным каналам показывать с утра до вечера, как крымчане реагируют. Реагируют юмором, реагируют творчеством, реагируют смекалкой и реагируют взаимопомощью. Это мне напоминает Белгород. То есть люди там, ну, предприниматели, развозят свою пиццу по очередям, просто бесплатно ее по машинам раздают. Бесплатно предлагают лимонад тем, кто нашагал 10 тысяч шагов, допустим, пешком, да, за день. Дарят канистры с бензином беременным там или семьям с детьми, которые в этой очереди стоят. Сочиняют песни, шикарные песни сочиняют. Вроде про то, что нет бензина, но про то, что и в этом есть позитив. Ну, там в припеве, что воздух стал чище, ходить можно больше, на велосипеде ездить, оздоровлять себя. Ну, то есть люди ищут во всем позитив. Они не унывают. Они, вот там такое слово одна женщина произнесла, я не знаю, можно ли его произнести в нашем эфире, уж простите мне это слово, но они решили не кисложопить, они решили объединяться, то есть они решили не унывать, не поддаваться греху уныния, а ободряться, помогать друг другу, сочинять, радоваться солнцу, радоваться жизни, в конце концов, как они говорят, и не такие метели в лицо летели.
17: Саш, давай вот с оптимистичной ноты буквально через пару минут продолжим.
19: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано реклама.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: и 4 раза переставал им быть.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем. Да, единственное, вот что хотел спросить по поводу, ну, даже не истории с там заправками как таковыми, да, сложностями, а вот говорят, что эти дроны действительно дешевые, небольшие, и, ну, понятно, что ими там победу сухопутную не одержать, но они выносят инфраструктуру, выносят экономику, да, выносят объекты, которые, да, слава богу, начали защищать и где-то ставят вот эти сети, о которых ты тоже начинал говорить еще 5 лет назад заблаговременно, что делайте, делайте, что тыла никакого не будет, долетит куда угодно. Да? Но, тем не менее, это ощутимая история, вот, что бьют по экономике.
3: Ну да, бьют по экономике, да, можно было предусмотреть раньше. Но это же в нашем менталитете, в нашей исторической культуре. У нас и пословицы есть про петуха, который пока не клюнет, мужик, или гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, или петух в то самое место не клюнет, мы не начнем что-то придумывать. У нас вот так вот исторически складываются, что мы сначала залезаем в какую-нибудь, извините, задницу, потом начинаем все это дело превозмогать. Ну вот это наша культура, вот мы такие. Украинцы, на самом деле, тоже такие, и они тоже сейчас превозмогают очень многое, и мы потихонечку там разгонимся, да, мы сначала тише едешь, дальше будешь, а потом какой же русский не любит быстрой езды, вот такие мы все из себя противоречивые, поэтому будет создаваться все, и президент об этом говорит, что надо усиливать ПВО, и, кстати, президент во вторник говорил о том, что да, есть проблемы, да, есть урон экономики, но у нас есть все силы и средства для того, чтобы этот вызов преодолеть, ответить на него достойно, и правительству были даны соответствующие поручения. Там, если кто-то думает, что там в верхах не понимает, что происходит, что там, значит, не знает реальной картины, ну, это не так. Но президент же получает информацию не только от министров или там глав ведомств, он общается с простыми бойцами на СВО посредством связи, и это история такая повсеместная, вот бывает так, приезжаешь, и говорит, а вот он с президентом говорил, а что ты ему рассказал? Ну, я ему рассказал, что у нас вот такие-такие проблемы вот есть, ну, то есть люди рассказывают главе государства, на военно-политическое руководство в курсе того, что происходит, но вот новые вызовы, безусловно, с ними будем бороться, усиливать ПВО, усиливать дроны-перехватчики, создавать по регионам БАРСы, вот в десятках регионов сейчас создаются подразделения, которые будут формировать вот эту военно-гражданскую ПВО или гражданскую ПВО, и средства перехвата, средства поражения новые, все это появляется. Я к тому, что, ну, друзья, можно, конечно, ныть и бояться то, чего от нас хочет противник, да, но жить вам от этого легче будет, если ныть и бояться. Вот человек, который осознает тяжесть положения и пытается, ну, каким-то образом его улучшить или сделать что-то для фронта, а любой из нас может что-то сделать для фронта, для этого не обязательно ехать на фронт. Ну, они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не, ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные, вот, ну, вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что? Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь, поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали, прорвемся с такими людьми, как в Крыму, да, разве можно проиграть, таких просто не победить, а мы все такие, на самом деле, просто вот за там сытые нулевые, да, успели привыкнуть к определенному комфорту, к потребительскому образу жизни, и когда нам его начинают ограничивать, мы начинаем уже так волноваться несколько, друзья. Ну, будет тяжелее, будет сложнее, надо к этому готовиться, не то что

0: покупать бензина, да, а просто понимать, что где-то что-то, ну, какие-то привычные свои хотелки придется ограничить. Ну, значит, газонокосилка не бензиновая будет, а электрическую придется покупать, что-то в этом роде. И при этом, ну, противник же еще пытается создать ощущение, ну, по крайней мере, он для себя и для своих западных партнеров его пытается создаться, что у него что-то получается в войне против России, что он, как Иран, значит, сейчас нам что-то вынесет, и мы тут же, как Трамп, побежим на переговоры. Ну, во-первых, мы не Трамп, вот, во-вторых, ну, только что было сказано на всех уровнях военно-политического руководства, что мы не побежим отвечать на ультиматумы поднятием лапок вверх, что мы не будем замораживать боевые действия по линии фронта. Соответственно, будьте добры продолжать по что-то нам показать, пытаться на линии боевого соприкосновения, а там как бы, ну, не очень все хорошо у противника, потому что, ну, не то что давим, да, прям вот так вот, как пресс, но постепенно решаем те задачи, которые ставились в начале СВО. Но одна из задач – это освобождение Донбасса, да, еще там полгода назад, ну ладно, год назад, мне эта задача казалась вообще невыполнимой. Вот откровенно вам скажу, спустя год я думал, блин, ну вот такими темпами, это ж сколько лет мы будем к этой Константиновке подбираться, а к Славянску. А сейчас я смотрю, ну, Константиновка там уже фактически операция по ее освобождению вошла в финальную стадию, то есть бои там не просто на окраине, бои в плотной городской застройке, там наши штурмовики перемалывают квартал за кварталом, ежесуточно зачищают по сотне зданий, уже там бои сместились, то есть восток, северо-восток, за нами центр, за нами бои сместились туда, в историческую часть, на юго-запад, где добивают остатки вот этих двух механизированных бригад противника, и там украинский гарнизон, он уже не держит единую линию, да, это такие разрозненные очаги сопротивления, которые один по одному выдавливают, вот как прыщи, да, и давление там идет с разных сторон, и с востока через Новодмитровку, и с запада через Берестки, через Ильиновку, и закрепились там на территории химзавода бывшего, и у центрального рынка, то есть, ну, Константиновка, все, даже их карты уже рисуют большую часть города как серую зону. Когда они рисуют серую зону, это все, это значит, они ее потеряли. Я бы, конечно, не спешил там говорить, что там завтра или послезавтра будет объявлено об ее освобождении. Все-таки бои внутри города такая штука, ну, непредсказуемая, потому что ты заранее не знаешь, да, сколько там этих очагов сопротивления, но что-то там накопить, туда перебросить, мне кажется, уже вряд ли. И сейчас мы уже видим такие формирования таких клещей вокруг всей этой агломерации, включая Дружковку, Краматорск, Славянск, тут украинские, да и некоторые наши эксперты сказали, что будет такое полуокружение с клешнями с севера и с юга, а я вот поспорю, с юга или и с севера ли будут эти клешни, потому что у меня ощущение, что они будут с востока и запада, ну, я имею в виду вот такими, не вертикальными, а горизонтальными, или как это правильно сказать, или наоборот. Короче, не сверху и снизу будут давить, а с боков будут давить, потому что все-таки всю эту агломерацию строили как единый укрепрайон, строили больше 10 лет, взламывать ее вот так вот, да, как в тисках, крайне сложно, поэтому вот будем подпирать с боков, наоборот, с юга у нас идет клин на Константиновку, с севера получается через Красный Лиман на Славянск. Ключевой успех последней недели – это, наверное, освобождение Рай-Александровки и переход за канал Северский Донец-Донбасс со взятием Юрковки. Это, собственно, выводит нас на господствующие высоты с востока, с которых простреливается местность до Славянска, открывается путь к трассе, которая соединяет Славянск с Краматорском. Перережем ее, и получается, что два города Фортити расходятся по отдельным отдельным котлам. Кстати, в 2014 году, когда ополчение было и в Славянске, и в Краматорске, противник именно это и сделал. Перерезал между ними трассу, и стоило больших усилий объезжать это все какими-то полями, лесами. Тяжело было. Вот сейчас нам надо делать то же самое. Но при этом, чтобы перерезать, надо все-таки иметь возможность подойти ко всей этой агломерации с запада. И, собственно, вот мы это и делаем в районе, ну, так назовем, красноармейского направления или покровского направления, но Доброполье. Доброполье – это и есть тот самый западный клин, о котором я говорю. Здесь достаточно высокий такой темп боевых действий. Взяли вентиляционный ствол шахты, рванули южнее населенного Шевченко. То есть, как только мы берем Доброполье, нам с него открывается дорога на Краматорск, на Дружковку, на Славянск, либо просто на север, на оперативный простор, обрубая по трассам вот эти логистические артерии, которые питают всю генеральную линию обороны противника с западной стороны.
1: Ну, продолжим уже после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершены работы по ремонту тротуарной зоны вдоль дома номер 11 на улице Зеленой. Этот участок давно нуждался в обновлении. Изношенное покрытие создавало неудобства для жителей, особенно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан. На этой территории выполнена замена покрытия и приведена в порядок пешеходная зона. Специалисты коммунальных служб приступили к выполнению пожеланий по состоянию городского пляжа. Замечания, требующие оперативного устранения, были высказаны во время контрольного рейда «Единой России», в котором приняли участие депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Уже начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей. Продолжается благоустройство детской площадки на площади Калинина. Именно эта территория в прошлом году стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря активной поддержке жителей сегодня здесь создается современное пространство для детей. Рабочие приступили к укладке резинового покрытия под игровую зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» вновь выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
2: О валютах.
5: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Да, Саш, интересно, как всегда, подробности, конечно, командировки, когда своими глазами, с места, мы знаем, что тебе удалось поработать в очередной раз с нашими ребятами, что говорят, что видят, как обстановка их глазами.
0: Да, ты знаешь, я обычно возвращался сюда, и мне казалось, ситуация тяжелее, чем она выглядит из Москвы. Сейчас наоборот, ситуация тяжелая, но люди живут и радуются тому, что у них есть сегодня, не унывая, и не удручаясь. А на фронте, продолжаем работать. Сейчас основной из вызовов, это тот самый middle strike, когда противник пытается влиять на нашу логистику в прифронтовой зоне, в зоне 100-150 километров от линии боевого соприкосновения, и, соответственно, вот эти хорнеты, эти батоны летают, и сейчас выстраивается противодействие им, выстраивается как войсками беспилотных систем, которые сейчас заходят в один контур, а это же надо растянуться в один контур на сотню километров, например, от Донецка до Мариуполя, или по сухопутному коридору растягиваться, и плюс, конечно, наш испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», наше элитное беспилотное подразделение и, пожалуй, самое секретное, потому что журналистам крайне редко удается поработать с этим подразделением, и мне это удалось. Как раз ребята выстраиваются по трассе, которая соединяет Донецк и Мариуполь, и работают своими дронами-перехватчиками довольно эффективно. Я побывал на нескольких позициях, перехватывают и хорнеты эти марсиане, перехватывают, говорят, единственная сложность с хорнетом – это очень низкая высота, на которой он летает в свободной охоте, тяжело его засечь радиолокационные станции. Но после того, как засекли, уже не составляет труда вывести на него дрон-перехватчик. Причем здесь такие дроны-перехватчики, которых я и не видел-то раньше. Потому что это, помимо того, что это спецназ беспилотный, это еще и испытательный центр. И они испытывают самые передовые технологии, самые новые разработки, которые поступают и от Кулибиных, и от промышленности, и что-то отсеивается, безусловно, чему-то дают дальше жизнь. Ну вот, например, наш перехватчик РОФ-1, он продемонстрировал себя очень эффективно, такой необычной комплекции. Этот дрон с небольшим зарядом, но ему хватает для того, чтобы сбить вражеские дроны. Такими не только Хорнеты догоняют. У Хорнета крейсерская скорость в свободном полете, в охоте это порядка 130 км в час, а когда на пикировании, там уже больше 200. Но догоняют и дальние дроны, которые идут вглубь России. Ну, то есть сами эти дроны, это не что-то сверхъестественное. Работал с мобильными огневыми группами здесь из 51-й армии, ребята местные, кто-то с Макеевки, кто-то из Донецка, ночью стоят вот на своих позициях и долбят по дронам, которые летят вглубь России. А они над Донецком летят ежедневно. Ну, иногда просыпаешься. Вот 22 июня в 4 утра я как раз проснулся от работы мобильных огневых групп, которые стреляли по дронам, заходящим через Донецк в сторону Ростовской области, и тоже сбивают, да, то есть там свои какие-то придумки, тепловизор на этом пулемете спаренном, а тепловизор выведен на экран планшета, и ты стреляешь, ты уже не смотришь в небо, ты просто стреляешь, как в компьютерной игре, смотришь на планшет, прицел, цель, и как бы эти цели сбиваются. Просто массовость, да, массовость запуска, ставка на перегруз ПВО, на то, чтобы какую-то брешь пробить, да, в эшелонированной системе ПВО. Вот спрашивают, как они так далеко летают? Слушайте, ну вот я смотрел, как они здесь пролетают, но когда он пролетает над тобой, это происходит довольно быстро. То есть это, ну, это не минуты, это секунды. Вот пока он над тобой пролетает, ты вот так вот должен успеть по нему попасть. Не успел попасть, но он полетел дальше. И, ну, то есть даже если мобильные огневые группы будут стоять в километре друг от друга, если мы представим себе такую фантастику, он пролетит посередине, они его даже не услышат на полкилометра. Ну, такова ситуация. А запускают их сейчас сотнями. Тем не менее, вот та опасность Middle Strike, с которой мы сейчас столкнулись, когда начали жечь фуры, когда начали жечь топливо, да, в цистернах, эта опасность с нами уже останется. Мы ее максимально минимизируем, и сейчас вот буквально вот в эти дни должна развернуться полностью системная работа в одном контуре с обнаружением, с выведением на цель, с сопровождением, уничтожением или перехватом. Эта работа сейчас по всем вот этим ключевым трассам будет налажена. Что касается как бы полностью ликвидировать эту угрозу, ну нет, она с нами остается, война эволюционирует, противник эволюционирует, мы вместе с ним развиваемся, чему-то учится, он у нас чему-то учится. Ну, вот, поэтому это такая вот гонка технологий, которая идет параллельно тому, что происходит на Земле. А на Земле, повторюсь, ну, у противника основная проблема – это, конечно, пехота, потому что ну, дронами можно закрыть какой-то участок фронта, и они это, ну, надо отдать должное, делают профессионально. Как только мы это прорываем, и начинает стрелковый бой. Ну, вот как говорят штурмовики, вчера встречался с бойцами 102-го полка, штурмовая рота «Шторм». Говорят, ну, большая часть обычно пытается сбежать. Кто-то вступает в стрелковое боестолкновение, но без особого энтузиазма. Ну и людей, конечно, немного там. Иногда на позиции сидит по два человека. Иногда ты там штурмуешь многоэтажку и узнаешь, что в ней было всего 10 человек, да, одержали целый район. Вот. Но при этом, вот даже если смотреть на украинскую статистику, только с 1 января до 20 мая 2026 года на Украине было зарегистрировано почти 50 тысяч уголовных дел, которые связаны с самовольным оставлением части. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. Вот. И что-то почти 60% от общего числа таких дел за прошлый год. Вот. То есть реальное количество дезертиров на самом деле выше. Просто это то, что успели зарегистрировать в судебном порядке. А так, говорят, цифра может быть и 80 тысяч, а может быть и 100 тысяч, а это, представьте, это целая армейская группировка. На Запорожье в 23-м году наступала группировка в 100 тысяч штыков, из которых кулак, да, ударный кулак, не обслуга, 60 тысяч, А тут, значит, 50 тысяч сбежали только за несколько месяцев, за 4-5 месяцев, да, представьте. Вот. И в качестве резерва они особо предъявить сейчас не могут, да, вот на Лиманском направлении. Что они там сейчас могут предъявить? Ну, есть информация, что есть там какой-то 5-й батальон, 159-й, 159-й механизированные бригады с командиром по прозвищу, по позывному «Цитрус». Ну, как бы сидят на позициях без еды, без медобеспечения, вот, с попыткой выйти в тыл, а из тыла по ним стреляют свои же, да, поэтому когда мы видим на участке Славянск-Краматорск-Дружковка появление горно-штурмовой бригады, аэромобильной, бригады охраны Генштаба, это уже говорит о том, что это не оперативный резерв, а последнее, что есть и что сейчас размазывается вот таким тонким слоем по фронту.
1: Да, Саш, ну и хотели спросить об угрозе Зеленского Белоруссии, да, некий ультиматум в неделю. В общем, будет ли агрессия в адрес республики?
0: Ну, какие-то провокации, мне кажется, будут точно, потому что ультиматум Зеленского, он не сам по себе возник, это целая цепочка, да, которая вот к этому привело. Если смотреть на нее там всю, да, то там никакой спонтанности нет. Первое звено – это заготовка. Да. Еще в прошлом году на Варшавской конференции «Новая Беларусь» оппозиция, там эти змагары, клянчили у НАТО вооруженные отряды из эмигрантов, Поликалу иностранного легиона, запрещенного наверняка в России, чтобы были базы у них в Литве, да, в Польше.
1: Террористическая организация экстремистская.
0: Да, на Украине, естественно, костяк полк имени Калиновского в составе ВСУ, то есть загодя готовили инструмент.
1: Тоже
0: второе – это легендирование, да, это когда Зеленский гонит в эфир пургу про 5 сценариев нападения России и на Украину, и на НАТО с территории Белоруссии. Третье – это приезд Тихановской. Помните, недавно совсем она открывала посольство, в кавычках, да, в Киеве, то есть инструменту придают такую легальную базу. Четвертое звено, там Сырский, объявило о новых частях, которые беспилотных, которые будут на белорусском направлении расквартированные. Пятое – это кровь, вот этот удар по автобусу с белорусскими детьми. Понятно, что Киев открещивается, но тут градус просто взвинчивается, да, и рисуется образ врага. Ну и вот этот вот ультиматум. В сухом остатке как бы все это идет к тому, чтобы превратить тихий север Украины в такой управляемый очаг, раздергать Киев, Минск, раздергать Россию, чтобы она для защиты союзника задействовал какие-то силы, которые сейчас участвуют в наступлении. Ну, не знаю, так себе, если честно, ставка, потому что с Курском они пробовали сыграть в эту же игру, но в итоге потеряли лучшие части в Курске и за время Курской эпопеи потеряли еще с десяток городов Донбасса, включая Авдеевку, включая Красноармейск, включая Курахово, Селидово и прочее, прочее. Поэтому будем смотреть, конечно, через пару дней истекает этот ультиматум, и в следующей передаче обязательно прокомментируем.
1: Спасибо, до встречи через неделю, ну или да, по развитию ситуации практически каждый день.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сказано рекламно.
8: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на stroysamvl.ru.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге. Радио «Комсомольская правда». Срочно!
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
13: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и ближайшие 10 минут мы проведем с вами вместе. За это время я постараюсь рассказать вам о том, почему же мировое научное сообщество сегодня считает молекулярный водород самым эффективным антиоксидантом и почему он нужен всем без исключения. Давайте начнем с нашей страны. Минздрав подтверждает, что Минздрав Российской Федерации подтверждает, что ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Также было опубликовано исследование в России в этом году, буквально в журнале «Терапевтический архив». В исследовании приняло участие 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода и оксида азота привела к регрессу одышки и кашля, то есть нет одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких серьезных побочных эффектов. Вывод авторов прост. Водород эффективен, безопасен и максимально прост, а также показан к использованию в любом возрасте и в неограниченном количестве. Я сейчас хочу процитировать министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Это его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. Цитирую. «Использование ингаляции водородом оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах». Раньше вы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня наш приоритет – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни, нивелирование этого фактора. Почему же молекулярный водород сегодня во всем мире признан антиоксидантом номер один? Еще в 2007 году была доказана, была публикация в журнале Nature Medicine, где японский ученый Шигео Ото доказал, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – гидроксильные радикалы. Когда много гидроксильных радикалов, появляется оксидативный стресс. А оксидативный стресс – он причина 90% заболеваний. Вот если есть там диабет второго типа, нейропатия, гепатоз жировой печени – еще там что-то. Причина одна – оксидативный стресс. Поэтому и чтобы справиться со всем этим букетом, нужно справиться с оксидативным стрессом. И в чем еще преимущество молекулярного водорода, например, от таких антиоксидантов, как витамин С или витамин Е? Водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. То есть это точечная работа. И именно поэтому у него нет побочных эффектов. Связывая свободные радикалы, он превращает их просто в воду. То есть невозможно получить побочный эффект от молекулярного водорода. Невозможно. И побочной реакции никакой не может быть. Понимаете, в отличие от любой витаминки, от любого антиоксиданта, не может быть. Поэтому можно и нужно всем, без исключения. Постковидный синдром. Да, я вам только что рассказала, в России было опубликовано исследование. Если есть какие-то проблемы с легкими, дышать водородом, пить водородную воду. Все. Люди с хроническими воспалениями, причем это рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование, это золотой стандарт исследования в медицине. Так вот, оно показало, что ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. А кишечник – это основа всего нашего иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Официальные данные от Американской кардиологической ассоциации. Они изучали эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель, и сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это ваше здоровье, это ваши силы. Это ваше сердце. Это ваш выбор каждый день. Как вы себя будете поддерживать? Себя, своих детей. Легко и просто можно это делать максимально экологично. Экологично я имею в виду без каких-либо побочных эффектов. То есть вы получаете только то, на что рассчитываете. Никакой побочки. Поэтому можно в любом возрасте. Всем, даже маленьким детям, слышали, да, доказано, что укрепляет иммунитет. Кстати, при аллергиях пить водородную воду и дышать водородом – это мой топ номер один. И не только мой, уже очень многие по моим рекомендациям ощутили эффект. Ведь теперь весну любят, обожают и ждут, когда же придет весна. Они боятся и не переезжают в другую страну или в другой регион, чтобы спрятаться от цветения березы, например. Попробуйте. Для того, чтобы дышать водородом, не надо куда-то ехать. Хотя сегодня очень много клиник предлагают ингаляции водородом. Очень много. Процедура стоит от 3000 за полчаса. А когда вы покупаете генератор водородной воды Aqualife Premium, вы можете дышать сколько вашей душе угодно. Каждый день с утра до вечера. Дышите, дышите, дышите. Ограничений нет. Перед сном, чтобы улучшить качество сна. Попробуйте. Мы сейчас можем предложить вам цену прошлого года. Это 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Aqualife Premium, при помощи которого делаем ингаляции, и Aqualife Light. Но как только приедет новая партия, то цена станет выше. Потому что повысилась цена на логистику и так далее, и так далее. Сегодня 29 тысяч рублей два генератора. Генератор премиум, он за 2 минуты или за 10 минут по вашему выбору приготовит водородную воду. С его помощью вы делаете ингаляции водородом. В комплекте все есть, вам ничего докупать не надо. С его помощью вы также готовите и воду щелочную. Там есть минералы для этого специально в комплекте. И также в комплекте генератор Light. У него одна единственная кнопка, одна единственная функция за 5 минут приготовить вам водородную воду, чтобы вы пили. И только сегодня до 19.00 этот комплект из двух генераторов 29 тысяч рублей. Успейте звонить прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И обязательно сегодня захватите магний. Магний, цитрат предлагает вам компания Aqualife в стиках. В одном стике суточная доза магния, то есть одному человеку один стик в день. А в упаковке 120 стиков. Для одного человека это 4 месяца приема. Он растворимый, он шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты, и поэтому очень хорошо усваивается, особенно если вы его будете разводить водородной водой. Каждая известная нам болезнь связана с дефицитом магния, так говорит один из великих врачей-хирургов Норман Шиль. Так вот, магний – это важнейший элемент для фасциальной соединительной ткани организма. Это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. Поэтому если у вас там склонность к артритам, артрозам, остеопорозу, вам обязательно надо принимать дополнительно магний. Это жизненно необходимый макроэлемент, и он, кстати, не накапливается. Исследования, кстати, показывают, что у многих пациентов с сахарным диабетом второго типа диагностирован дефицит магния в крови. Низкий уровень этого макроэлемента тесно связан с инсулинорезистентностью. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает артериальное давление, а также уменьшает частоту приступов мигрени. Магний защищает мозг, поэтому пьем магний, разводя его водородной водой. Еще раз, 120 стиков в упаковке стоит 3000 рублей. Таких цен просто не найти. А если вы возьмете еще дополнительно полкилограмма клеточного сока пихты, то вместе это будет 5000, по отдельности 3000. А клеточный сок пихты – это вязкая жидкость внутри живой растительной клетки хвои, где она накапливает минералы и органические соединения. И клеточный сок очень эффективен при железодефицитных состояниях, при простуде, при снижении иммунитета и при проблемах с ЖКТ. Заказ по единому номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните, вам там все расскажут. И только сегодня до 19 29 тысяч рублей два супергенератора водородной воды Aqualife. Делайте ингаляции, пейте водородную воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855.
9: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
16: Но Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
16: О спецоперации.
6: Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Там отметили, что это создает прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения наших войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области.
16: Об Украине.
6: Украине в 2026-2029 году потребуется почти 146 миллиардов долларов внешнего финансирования. Такая оценка есть в бюджетной декларации на 2027-2029 годы, сообщил министр финансов страны Марченко по итогам встреч с главами Минфинов Британии и Литвы на форуме в Гданьске. По словам Марченко, несмотря на масштабную международную поддержку, потребности Украины остаются значительными. Рейтинг польского президента Кароля Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена Белого Орла, пишет издание ОНЕТ. Навроцкому доверяют более 54% поляков, на 8,5% пункта больше, чем месяцем ранее. Это лучший результат за всю историю рейтинга. Чудеса спасения после землетрясения в Венесуэле. Там нашли живыми еще двоих детей. Спустя трое суток в пострадавшей от сильных землетрясений стране продолжают искать и находить под завалами выживших. Военные спасатели из соседней Колумбии смогли достать живым 11-летнего мальчика спустя 70 часов после землетрясения. В колумбийском Минобороны отметили, что это вселяет надежду и укрепляет миссию по дальнейшему поиску выживших. Еще одного ребенка, 9-месячного, его мать обнаружили под завалами через 72 часа. Они оба получили лишь легкие травмы. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, еще 430 афтершоков после этого. По последним данным властей, число погибших возросло до 1430. Поиски выживших продолжаются. До конца этого года оплата по биометрии заработает на всех МЦД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С этого дня удобный способ оплаты проезда возможен на МЦД-1. До конца июля биометрия заработает на турникетах МЦД-2 и 4, а до конца года на МЦД-3.
16: О спорте.
6: Россиянка Мира Андреева сохранила 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Обновленная версия опубликована на сайте организации. На этой неделе Андреева уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой в матче второго круга турнира WTA в немецком Бад Хомбурге. На первом месте белорусская Арина Соболенко, второе занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье – полька Ига Свёнтек. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У нас в студии психолог, блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная. Виктория, здравствуйте.
18: Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
17: Мы продолжаем серию программ, в которых Виктория разбирает темы, волнующие слушатели радио «Комсомольская правда». Свои вопросы, напоминаю, вы можете оставлять в группе радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Самые интересные и народные темы мы разбираем в эфире. Сегодня поговорим об очень тяжелой, очень важной теме, как справиться с потерей близкого человека. Но мы не можем просто эту тему не обсудить, потому что очень много вопросов было именно об этом, как справиться вот как раз с потерей близкого человека. И вот первый вопрос. Прошел второй год, как умер муж. Никак не могу привыкнуть жить без него. Вроде стараюсь загружать себя делами, но в смысле одиночества не могу свыкнуться. Как преодолеть вот мне этот барьер?
18: Да, тема действительно очень сложная. Одна из самых сложных, потому что, знаете, всегда говорят, что мы можем все изменить, кроме смерти. И когда мы затрагиваем тему смерти, здесь включается очень много страхов у людей, очень много переживаний. И тема горевания – это тема, которая никогда не ограничена в сроках. То есть сказать, что вот прошло 2 года, и вы уже давным-давно должны были забыть – абсолютно нет. Абсолютно нет. Даже через 20 лет горевание может не закончиться. У кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее, поэтому здесь важно в теме горевания понять, что это процесс. То есть вы сейчас проживаете горевание. Прям скажите себе об этом, о том, что я сейчас в этом процессе. Потому что часто люди застревают на первой стадии горевания, на отрицании, и говорят, что нет, этого не может быть, и делают вид, что ничего не произошло. И вот на этой стадии могут застрять на годы. И вот пока вы не примете, что да, действительно, муж ушел, или там жена ушла, вы дальше не двинетесь. То есть у горевания есть определенные стадии. На первой стадии это стадия отрицания, когда вы говорите: нет, нет, ничего не произошло, моя жизнь продолжается, все то же самое, делаем вид, что ничего не произошло. И опять же, ну, это психика так реагирует. То есть это не мы такие там хорошие или не мы такие плохие, что мы вот это выдумываем. Это обычная нормальная реакция психики. Дальше после этого у нас появляется злость. То есть это вторая у нас стадия. Вторая стадия злости тоже, ее нужно проживать. Люди часто у нас ее не проживают. У нас злость достаточно табуирована в обществе, она считается неправильным чувством. Злиться нельзя, поэтому люди начинают на этом этапе испытывать чувство вины и так далее. После злости уже у нас может появиться торг, когда мы начинаем задавать себе вопросы: а если бы? А вот если бы я за ним лучше следила, возможно, он бы не погиб. А вот если бы я раньше заметила? А что, если бы жизнь повернулась по-другому? И вот на этой стадии тоже можно на годы застрять и не жить свою обычную нормальную жизнь, а постоянно задавать себе вопросы, если бы, или винить себя. Дальше мы переходим в печаль. Это уже такой процесс практически принятия, когда мы просто грустим от того, что это ушло, мы переживаем, нам тяжело, но мы понимаем, что да, действительно, человека с нами рядом нет. И только потом мы переходим в следующую стадию, конечную, это принятие, и уже можем жить своей нормальной жизнью. Ну, конечно, жизнь не будет обычной, но уже в этот момент боль отпускает. Поэтому в горевании нормально все. Вот все, что вы проживаете, все нормально, только очень важно постараться не застревать в каком-то из чувств, не застревать надолго в какой-то стадии. То есть когда вы чувствуете, что вы готовы двигаться дальше, двигайтесь дальше.
17: Вот такой комментарий тоже поступил к нам в группу под постом. Прошло 20 лет, как умер мой муж. 2 года разговаривала с ним, идя на работу. Mm-hmm. Так никого и не встретила, больше и не хочу. Виктория, а какие чувства и состояния считаются нормальной реакцией на смерть близкого человека в первые дни и недели? И почему горе у каждого проживается по-разному? То есть кто-то плачет, кто-то словно ничего не чувствует вообще. Почему вот так по-разному все мы переживаем?
18: Да, психика у нас разная, и так действительно происходит. Мы все по-разному реагируем. Кто-то плачет, кто-то ничего не чувствует, кто-то злится, кричит на всех, всех обвиняет, кто-то уходит в какие-то более деструктивные состояния, а кто-то смеется. И вот это самое, наверное, у нас непривычная реакция, но такая реакция тоже есть. Вы, скорее всего, не сможете предугадать, как ваша психика отреагирует. Она у нас слишком у всех разная. У нас есть разная реакция на стресс, да, бей-беги, замри. И замри – это когда мы ничего не чувствуем, когда психика просто отрезает наши чувства для того, чтобы боль, потом мы к ней вернемся. Но вот сейчас боль слишком большая, и поэтому психика говорит человеку: «Стоп, я не готов». Не готова это чувствовать. И просто человека отрезает. Да, если это, допустим, у человека на стресс реакция «бей», то тогда будет проявляться агрессия, будет проявляться злость. Человек может начать очень громко, активно, не знаю, там, писать посты в соцсетях, идти по всем СМИ, рассказывать, как несправедливо все, ругаться с врачами, если вдруг это какая-то врачебная ошибка. То есть, опять же, это реакция психики. И есть реакция там, «беги», когда человек убегает в какие-то другие состояния, другие отношения, резко убегает в новые отношения. Такое тоже бывает. Это тоже все нормальная реакция на горевание.
17: Скажите, а как не замкнуться в себе?
18: Некоторым нужно замкнуться в себе на какое-то время. Не обязательно сразу же вытаскивать себя и бежать общаться с новыми людьми, со своими подругами, родителями и делать вид, как все прекрасно. Не обязательно. На какое-то время нужно уйти в уединение. То есть есть люди, которым нужно только это. Что важно? Важно, чтобы на это дать себе время какое-то определенное. И вот после этого начать строить свою, ну, продолжать жить, давайте так, не новую жизнь, я не буду говорить такими словами, все-таки продолжать жить с ощущением того, что этот человек был, и память о нем жива, любовь жива, но теперь я учусь жить по-другому. Поэтому дайте себе время на уединение какое-то время. Но опять же, какое-то время у всех разное, но не год. То есть постарайтесь не уединяться на очень долгое время. Какое-то время, там, не знаю, неделя, две, месяц, несколько месяцев. И потом постепенно начинаете выходить в свет и, может быть, обсуждать какие-то другие темы, те, которые вам были дороги, вне этих отношений. То есть, опять же, это хобби, это какие-то там вашу работу обсуждать, то есть что-то такое, что вам пока не приносит такой дикой боли. И постепенно-постепенно вы будете открываться, и вам будет становиться легче.
17: Новые отношения после смерти супруги, супруга или супруги, мнения очень разные на этот счет, и в комментариях у нас тоже как раз они разделились. Что можете здесь сказать?
18: Новые отношения – это нормально. То есть, когда ты заканчиваешь отношения и находишь новые отношения, это нормально. И, знаете, у нас есть такая история про то, что вот ты, ну, в обществе, да, если ты находишь новые отношения, то ты там предатель, ты предал свои старые отношения. То есть, вот, допустим, муж умер, и женщина находит новые отношения, и начинают говорить ей, что ты там предательница. Но это вообще не так. То есть то, что женщина нашла новые отношения, не отменяет ее любви к мужу, который ушел, который погиб. Она может также продолжать его любить, но потом любить нового человека. То есть это будет другая любовь, это будет новая любовь, это будут абсолютно новые отношения. Поэтому если вы чувствуете, что вы готовы к новым отношениям, дайте себе время, и когда вы чувствуете, что вы готовы, то, пожалуйста, стройте новые отношения. И не слушайте, не смотрите на то, кто что скажет. Потому что люди могут много говорить, но они не живут вашу жизнь. Они не знают ваш опыт, они не знают ваши чувства. Они могут со стороны вам что-то советовать, но вы можете к этим советам не прислушиваться. Делайте то, что чувствуете вы, особенно когда мы говорим про горевание. Здесь вообще никаких советов общих и сказать, что вот так надо, а так не надо, здесь такого быть не может.
17: Виктория, такой вопрос тоже поступил к нам. Муж ушел, а я 2 года испытывала очень сильную злость на него, оставил меня и 2 детей. Угу. Вот продолжая тему чувств, нормально ли испытывать не только печаль, но еще и злость, вину или даже какое-то облегчение после смерти близкого?
18: Конечно, конечно. Я повторюсь, нормально абсолютно все. В горевании, вообще в чувств правильных и неправильных, их в принципе не существует в мире, а в горевании уж тем более. Угу. То есть как психика отреагировала, так и отреагировала. То есть даже если мы испытываем, допустим, вот самое из этих всех чувств перечисленных, да, вот чувство вины, оно самое, наверное, неприятное, чувство, когда ты думаешь, а еще и облегчение, да, это вообще, люди очень сильно боятся этого чувства, испытать облегчение от того, что близкий человек ушел. Но по факту мы испытываем облегчение не потому, что мы его там не любили, а потому что закончились его страдания, например. То есть очень часто, опять же, когда есть какие-то длительные болезни, после этих длительных болезней, когда человек мучается, когда ему сложно, и он умирает, мы чувствуем боль, но одновременно и испытываем облегчение, потому что мы знаем, что этому человеку стало сейчас лучше. Ну, мы так чувствуем, да, что все, он не испытывает эти страдания и муки. И плюс в семье становится легче, потому что то напряжение, которое часто длится годами, оно уходит. Поэтому если вы даже испытываете чувство вины или вот это чувство облегчения или злость, это не отменяет того, что вы человека любите и любили. То есть эти чувства могут идти вместе в параллель. Они не заменяют друг друга. Поэтому да, вы можете это ощущать, можете это проговаривать. Если получится со специалистом проговорить, с психологом, разрешить себе эти чувства, вообще замечательно. Но потом, да, как мы уже говорили, злость – это 2-я стадия горевания. То есть дальше вы можете перейти там, в торг, в печаль и в принятие. И все будет хорошо.
17: Мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу. Напоминаю, это радиостанция «Комсомольская правда». И у нас в гостях психолог «Блудер одноклассников» Виктория Нагорная. Уходим на паузу. Оставайтесь с нами.
16: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
20: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о женщинах в политике.
22: Абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин в таких самых патриархальных странах, как Индия, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Там много женщин занимали посты премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира – это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот. Тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.

0: Человек переживает смерть близкого.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки».
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
0: То есть можете у него спросить, чего бы ты хотел сейчас, и помогите это сделать.
6: Есть еще вот такой комментарий. Да, мое мнение, после того, если человек остался один, надо, если получится, найти сразу же другого человека, иначе год, два, три, и пошла привычка. Потом уже никто не нужен, по себе знаю, мама наша трагически погибла, поднимал я сына один, он вырос, уехал, а я так и остался.
0: Вы знаете, история, когда найти кого-то сразу же на замену, это немножко нечестно по отношению к тому человеку, которого вы находите, потому что это не будут новые отношения, это будет заменитель. Это очень грубо, это очень жестко, но это так. То есть через время чаще всего человек понимает, что он не нашел новые отношения счастливые, он просто нашел кого-то на замену. И это нечестно ни по отношению к тому человеку, к которому вы начинаете отношения новые, ни по отношению к самому себе. Поэтому я бы все-таки порекомендовала дать себе время погоревать и потом осознать, какие новые отношения мне нужны сейчас. Потому что если мы в отношениях, допустим, там женщина теряет мужа, которым они были вместе там 10, 15, 20 лет, начинали-то они отношения очень давно, возможно, очень молодыми, а сейчас ты другая, ты уже взрослая женщина, например, и у тебя новые потребности, у тебя новые задачи, и ты будешь искать другого совершенно партнера, который будет по другим ценностям с тобой совпадать. Поэтому дайте себе время все-таки отойти, это будет честно и по отношению к будущему партнеру, и по отношению к себе. И еще, знаете, когда мы начинаем отношения сразу же, как только человек покинул этот мир, есть шанс, что мы будем следующего человека очень сильно с ним сравнивать, постоянно, регулярно. И в такой нагрузке прожить очень сложно. То есть мы постоянно будем его... А вот ты здесь не так делаешь, как мой муж. Мы можем это даже не озвучивать, а просто в голове. И под таким давлением отношения не сложатся адекватно. И вам станет еще больнее. То есть вы мало того, что одного человека потеряли, так вы еще и со вторым расходитесь. Это очень сложно. То есть это такая двойная нагрузка. Поэтому я бы все-таки рекомендовала подождать. И не просто, знаете, сейчас я подожду там год траура, и все. Нет, по чувствам. Вот прям ощущайте, что вы сейчас чувствуете, когда вы реально готовы строить следующие отношения. Не застревайте в этих фазах горевания, но и проходите их тоже обязательно все полностью.
6: А как с психологической точки зрения понять, что боль утихла, и можно двигаться дальше в другие отношения? Вот как раз то, о чем вы говорите.
0: Да.
6: А почему не стоит вот как раз сразу бросаться вот в эти новые отношения?
0: Да, ну как почувствовать, это почувствовать. То есть здесь каких-то конкретных историй не будет. Люди очень часто пытаются задавать вопросы, вот, а сколько нормально, вот когда уже можно, и вот когда вы чувствуете, что мне бы уже очень хотелось, но вроде как нельзя, да, ну кто сказал, что нельзя? То есть если вы чувствуете, что вам уже хочется, что вы уже готовы двигаться в новые отношения, что вы отпустили, что вы приняли, двигайтесь в эти новые отношения. То есть это только по чувствам. Здесь вам никто не скажет, как правильно, как неправильно. А если скажут, то не слушайте их. Потому что вот эти правильно

0: правильно от посторонних людей, когда они говорят, ну, ты не имеешь права строить сейчас отношения. Особенно если это, ну, там, родственники умершего, да, человека могут такое говорить. Ну, почему не имею права? То есть то, что вы будете строить новые отношения, это не предает ваши старые отношения. Вы так же само можете продолжать помнить человека, любить человека, но это будет новая любовь и новые отношения. Поэтому здесь все по чувствам. Ощущайте, вот просто ощущайте. Когда у вас появляется больше интереса к жизни, когда появляется больше хочется каких-то радостей, хочется чего-то нового, какой-то новой одежды, каких-то путешествий. Вот когда появляются желания чего-то нового, я думаю, что это хороший знак, что уже, в принципе, пора как-то новые отношения, может быть, выстраивать.
1: Мне кажется, многие на самом деле боятся именно какого-то, вот, правда, осуждения со стороны окружающих, что как это так, у тебя, условно, там, да, умер муж, а ты там спустя год нашла какие-то отношения, там, тоже как вот с этим тоже справиться, потому что это на многих ведь давит.
0: Это правда, это правда. То есть действительно у нас так, ну, есть такая история, что могут люди начать говорить что-то, но, знаете, люди всегда говорят. Вот как это, даже если ты ангел, кого-то будет раздражать шелест твоих крыльев. Вот мне очень нравится эта фраза, мне кажется, она очень сильно описывает все, что связано с мнением людей. Людям всегда будет не нравиться, что вы делаете, что бы вы ни делали. Есть в соцсети видео «Звуки природы», и у него там 300 тысяч дизлайков. То есть 300 тысяч людей сказали, мне не нравятся звуки природы. Представляете себе?
1: Да, как картинка была, тоже фотография, отзыв на гору Эльбрус. Слишком высокая, не дошел.
0: Да, да. То есть, понимаете, поэтому люди всегда будут говорить, люди всегда будут что-то говорить, что-то будет вам соответствовать, вам будет нравиться, что-то будет вам не нравиться. Только на себя ориентируйтесь. Как это выдержать? Это какая-то, ну, внутренняя работа над собой в первую очередь какая-то, да, то есть осознанность в том, что я есть мои мысли, есть мои чувства, и самое важное, это чтобы я в конце жизни сказал, что я в этой жизни сделал все так, как я чувствовал. Я в этой жизни все сделал правильно по моим мыслям, чувствам и ценностям. Ну и плюс, мне кажется, здесь хорошая история просить поддержки у друзей, знакомых, у тех людей, которые вас знают. Может быть, какие-то группы поддержки находить, где люди готовы вас поддержать. То есть, если есть те, которые говорят вам, что вы неправильно делаете, значит, нужно найти еще и тех, которые говорят, что вы правильно делаете. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, опора на себя, и плюс друзья, знакомые, поддержка. Ну, и, естественно, помощь специалиста, если все это не помогает.
1: Потеря близкого – это не только смерть, но и расставание, развод. Вот как раз комментарий. Недавно развелась с мужем, для меня это был стресс. Как себя успокоить и быть как прежде?
0: Да, 100% да. Спасибо, кстати, за этот комментарий, потому что многие люди говорят, ой, подумаешь, развелась. Но развод – это точно такая же потеря. И мы проживаем точно такие же этапы, как и проживаем в горевании, когда человек умирает. Возможно, они чуть менее интенсивные, а возможно, и чуть более интенсивные, потому что когда человек умер, ты ничего не можешь исправить. А когда муж ушел, ты вроде как можешь исправить, да, можешь его там обратно в семью забрать. То есть, получается, здесь дополнительно еще чувства сложные появляются. Поэтому, конечно, проживаем горевание, учимся жить без него, учимся новым смыслам. Все то же самое, что мы делаем по этапам. То есть вначале у нас там отрицание, потом злость, потом торг, потом печаль, потом принятие. Ничего здесь не поменяется. Единственное, что здесь важно еще понимать, что люди, ну вот есть, да, все знают про эти 5 стадий, но думают, что вот жизнь, вот как в книжке написали, вот так жизнь и происходит. Нет, жизнь так не происходит. Вы можете переключаться с одной стадии на другую, тут вы приняли, тут вы вас опять накрыло. То есть вы можете перепрыгивать с этих стадий, просто их важно прожить. Поэтому что здесь делать? Делаем все то же самое, учимся жить без мужа, понимаем, как я хочу сейчас, чего я хочу делать, того, чего при нем я не могла делать, и учимся слышать себя, чувствовать себя, понимать себя. Задавайте себе очень много вопросов про себя. Когда вы выходите из отношений, особенно из долгих отношений, да, из брака, это такой период, когда вы можете понять себя. Возможно, в браке вы где-то, ну, где-то слишком шли на компромиссы, пытались как-то себя перестроить, то есть не понимали, кто вы есть. А сейчас вот он момент, когда вы можете понять, кто вы есть, и следующие отношения строить уже из этого понимания. Поэтому ищите новые смыслы, ищите на ответ, кто вы, что вам нравится. Есть, всегда привожу этот пример, обожаю его, потрясающий фильм «Сбежавшая невеста» Джулия Робертс, где там есть такая ситуация, где вот Ричард Гир приходит к ее бывшим мужьям и спрашивает, какие она любит яйца. И она с каждым мужчиной говорила, что она любит разные яйца. С кем-то это были яйца Бенедикт, с кем-то омлет, с кем-то глазунья. И он приходит к ней и говорит, а какие все-таки ты яйца любишь? Она говорит, я не знаю. И там есть такая сцена, до мурашек просто. Я каждый раз рассказываю, у меня всегда мурашки. Где она дома у себя приготовила себе 20 видов яиц и просто их пробует и пытается понять, а что я на самом деле люблю. То есть это, по-моему, там даже в конце она поняла, что он вообще не любит яйца. То есть это такая история про то, что это не про еду, да, понятно, это про другое, это про то, что, а как тебе нравится, что тебе нравится, какие у тебя увлечения, а любишь ли ты общаться с людьми? Вот эти вопросы задавайте себе и изучите себя, прежде чем заходить в новые отношения.
1: Виктория, спасибо, что пришли к нам в гости в очередной раз. Психолог блогер одноклассников Виктория Нагорная была в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжим обсуждать темы, которые волнуют наших слушателей в ближайших эфирах. Свои вопросы оставляйте в группе радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках» под закрепленным постом.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
3: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
5: Российские военные за прошедшие сутки сбили 590 беспилотников самолетного типа, 7 авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Накануне ликвидировали 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и более 500 беспилотников самолетного типа.
2: А США.
5: США ищут быстрый и дешевый способ производства ракет после операции в Иране, пишет британская газета Financial Times. Американская военная промышленность производит недостаточно ракет, а их стоимость очень высока. Уже сейчас появилось множество экспериментальных проектов и программ по закупке ракет и дронов. ВВС США запросили $12 миллиардов на закупку 28 тысяч ракет в течение следующих 5 лет. Пентагон также сообщил о планах в течение 3 лет приобрести 10 тысяч ракет наземного базирования. Европа решила принимать украинцев по справке от военкомата. С прибывающих в ЕС граждан Украины начнут требовать документы об освобождении от службы, утверждают местные СМИ. Тем, кому запрещен выезд из-за военных обязательств, могут отказать во временной защите. Ограничения коснутся не только мужчин от 23 до 60 лет. Под фильтр попадут и молодые украинцы, младше этого возраста, а также женщины, вступившие в ВСУ до момента увольнения из армии. Даже легальный въезд в Европу не спасет, если военнообязанный уедет и не вернется обратно, статус беженца ему не дадут.
2: О материнском капитале.
5: Мат-капитал ждет индексация. Его и социальные пособия пересчитают 1 февраля. Размер прибавки будет зависеть от фактической инфляции за этот год, сообщил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Точную сумму сейчас назвать нельзя. Реальные показатели подведут только после окончания года. Осенью правительство заложит прогноз в проект бюджета, а окончательные цифры определят уже по итогам.
2: Обо всем.
5: В автошколах может появиться обучение на праворульных машинах. В первую очередь мера коснется Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина и Магаданской области, где больше всего автомобилей на правом руле. Необходимость появления таких программ изучат к следующему году. Власти задумались об обучении на таких автомобилях из-за растущего числа аварий. ДТП на правом руле стало почти в 2,5 раза больше, чем на левом. Чаще всего это тяжелые лобовые столкновения при обгоне. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро стоит 87 рублей 40 копеек, курс юаня 11 рублей и 34 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс», завтра днем будет 22-23 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
6: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
2: Новости недвижимости.
6: В больших городах замедлился рост цен на новостройки. С начала текущего года средние цены в городах-миллионниках выросли на 5,5%, а за последний месяц – на 0,7%. При этом ежемесячно цены прирастают все медленнее, а число мегаполисов, где новостройки начинают дешеветь, растет. Если в первом квартале 2026 года новостройки дорожали во всех мегаполисах, то во втором квартале ситуация изменилась. В апреле цены снизились в 5 городах, а по итогам мая уже в 6. По словам экспертов, сейчас рынок проходит период нестабильных цен. Девелоперы стали более гибко подходить к ценообразованию. Предложение жилья в аренду выросло на треть за год. В июне совокупный объем долгосрочного арендного предложения на 40 крупных региональных рынках России составил почти 85 тысяч квартир, подсчитали в ЦИАН. Снять однокомнатную квартиру в Москве в июне можно в среднем за 66 тысяч рублей в месяц. Год к году значение выросло только на 3%. В Санкт-Петербурге показатель потерял 5% год к году, до 42 тысяч рублей в месяц. В Краснодаре спад составил 5,5% до 25 тысяч рублей. Это связано с постоянным увеличением предложения и ограниченным спросом. О причинах радио «Комсомольская правда» рассказал член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
7: Действительно, такая тенденция есть, она связана с несколькими моментами. Во-первых, очень много квартир было прям специально куплено под аренду, потому что, если вы помните ситуацию 2-3 года назад, то там, наоборот, был серьезный дефицит квартир, и цены ползли вверх. Второе, на самом деле, снижение деловой активности привело к уменьшению количества вообще внутренних релокантов и как бы отразилось на снижении количества квартир, которые арендуют приезжие в крупных городах. А это основные поставщики квартир в аренду.
6: Фактически у нас получается огромный переизбыток квартир на рынке аренды, и подобный переизбыток дает только одно действие – арендодатели начинают снижать цену. Кроме того, сильно увеличился и срок сдачи квартир. Сейчас он составляет около 2 месяцев. Есть надежда, что к сентябрю ситуация начнет меняться, и стабильный осенний бум аренды может стабилизировать рынок и хотя бы остановить медленное сползание цен. Некоторые эксперты прогнозируют, что в период высокого сезона аренда квартир подорожает, но совсем незначительно. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Это следует из документа, разосланного банком. Изменения должны вступить в силу уже 1 июля. Сегодня срок, на который можно взять льготный кредит, вдвое больше – 30 лет. По новым же правилам, через 15 лет платеж для россиян резко возрастет. Его будут считать по формуле «ключевая ставка плюс 2 процентных пункта» для кредитов на обычное жилье и «ключевая плюс 2,5 процентных пункта» для суд на индивидуальное жилье. жилищное строительство. Например, сегодняшней ставкой платеж резко вырос бы с 6% до 16-16,5%. Главная причина таких изменений – дефицит бюджета, уверены эксперты. За 5 месяцев текущего года он составил около 6 триллионов рублей, хотя Минфин ожидал дефицита на весь год на уровне чуть меньше 4 триллионов. На этом фоне власти стремятся сократить государственные расходы, в том числе и за счет сокращения льготных программ, заявила радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
8: Главным, наверное, все-таки акцентом является снижение затрат бюджета. С учетом его дефицита, естественно, одна из крупнейших программ – это льготная ипотека. Мы понимаем, что это достаточно большой объем субсидирования и достаточно большой объем выплат – триллионы рублей. Поэтому, естественно, наверное, Минфин ставит задачу, с учетом того, что ключевая ставка снижается гораздо меньшими темпами, попытаться сократить затраты бюджета.
6: Кроме сокращения срока семейной ипотеки, планируется снизить размер компенсации банка по семейной ипотеке. Это означает снижение доходности таких кредитов для финансовых организаций, что может привести к более строгому отбору заемщиков и ужесточению условий одобрения заявок. Все это в конечном итоге заметно снизит спрос на льготную ипотеку, который и так падает последние несколько лет. С учетом того, что по льготным условиям оформляется более половины жилищных кредитов, сокращение сроков семейной ипотеки может обернуться в лучшем случае заметным снижением количества строящегося жилья. В худшем же случае дело кончится ростом количества недостроенных домов и людей, которые заплатили за квартиры и не получили их. Уверен Константин Апрелев.
8: На сегодняшний момент мы наблюдаем, в принципе, снижение спроса на льготную ипотеку более чем на 30% год к году. А если посмотреть предыдущие годы, то более чем в два раза. Если на сегодняшний момент будет принято решение, что субсидирование ставки будет завершаться на 15-летнем горизонте выдачи кредита, безусловно, это снизит интерес к получению семейной ипотеки льготной. Мне кажется, что это, конечно, ухудшит положение застройщиков. Самый худший сценарий – это банкротство застройщика и ситуация, в которой у банков на руках недостроенное жилье и люди, которые внесли деньги, но не получили этого жилья.
6: Помимо сокращения сроков семейной ипотеки, в правительстве также обсуждается дифференциация ставки по этой программе в зависимости от количества детей. Семьи, где 3 ребенка и более, смогут платить по сниженной ставке в 4%, а вот у тех, у кого всего один ребенок, хотят перевести на ставку в 10-12%.
2: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
6: С нами на связи руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко. Олег Николаевич, я вас приветствую. Мой первый вопрос. Давайте коротко, что сейчас происходит на рынке недвижимости?
9: Думаю, что основной тренд все-таки это миграция спроса из новостроек на вторичку. Причина состоит в том, что новостройки очень долго держались за счет льготных ипотечных программ. Их во многом сократили, и, соответственно, преференций там для покупателей почти не осталось. Это с одной стороны, а с другой стороны, там очень сильно завышены цены. Потому что они завышались как раз под льготные программы, а когда их не стало, то получилось, что даже если сравнивать не со старой вторичкой, а если сравнивать с новой вторичкой, со вчерашними новостройками, то вторичка нередко там процентов на 10-15-20 дешевле. Если сравнивать с более старым жилым фондом, то нередко там как бы и в два раза дешевле. Но я опять же не беру совсем убитые там как бы пятиэтажки, а если брать там дома 80-х, 90-х годов, нулевых. Поэтому как бы основное конкурентное преимущество новостроек, льготные программы ушли, застройщики снижать цены не хотят, они настроены только на повышение. И, в общем-то, покупатель голосует рублем, уходя на рынок готового жилья.
6: Очень много в последнее время говорят об изменениях параметров семейной ипотеки. Те цифры, которые мы слышим, они ухудшают условия. На ваш взгляд, когда вступят в силу новые правила семейной ипотеки, что произойдет со спросом?
9: Ну, дальнейшее укручивание льготных программ, на мой взгляд, неизбежно. Как бы причина даже не в том, что в бюджете нет денег. Мне кажется, гораздо более фундаментальная причина в том, что все льготные программы себя дискредитировали, питали иллюзии, что если субсидировать ставку, то жилье станет доступнее для людей, но застройщики застройщики просто симметрично подняли цены. А доступность жилья за годы действия льготных программ упала раза в два. А, соответственно, все бюджетное субсидирование ушло в сверхприбыль застройщиков и банков. Все это понимают без исключения. И, в общем-то, государство фактически закрывает эту бездонную дыру, потому что никакого смысла в субсидировании ставок нет. И фактически заставляет застройщиков снижать цены, оптимизировать свои расходы. И, в общем-то, идти по пути строительства доступного и комфортного жилья, а не дорогого, элитного и недоступного.
6: Одна из последних новостей – спрос на долгосрочную аренду упал и почти на треть выросло предложение. Прокомментируйте, пожалуйста, почему так происходит и как будет развиваться ситуация на арендном рынке.
9: Что касательно аренды, здесь все понятно. Действительно, цены на нее снижаются, и причина состоит в том, что аренда очень сильно подорожала за минувшие пару лет. Стоимость аренды выросла практически раза в два. И сейчас происходит естественная коррекция, то есть там некоторый откат ставок аренды назад. Я думаю, что как бы пока этот тренд продолжится, но надо понимать, что аренда все равно остается ощутимо дороже, чем она была там 3-5 лет назад. То есть сильно подорожав, она откатывается назад слегка.
6: Олег Николаевич, ну и последнее. Ваш прогноз, как будет развиваться рынок недвижимости на горизонте полугода? Давайте временной отрезок возьмем до Нового года.
9: Я думаю, что рынок недвижимости сейчас очень сильно завязан на ключевую ставку, и, наверное, основной холодный душ для всех участников рынка состоит в том, что, скорее всего, низких ключевых ставок мы не увидим. По всей видимости, цикл снижения ключевой ставки подошел к концу. По крайней мере, такие выводы можно сделать вот по итогам недавнего заседания Центробанка 19 июня. Скорее всего, ставка зависнет где-то на уровне плюс-минус 14%, я имею в виду ключевую ставку. Соответственно, ипотека, если не брать льготные программы, будет где-то процентов 17-18-19 годовых, что довольно много. Вот, поэтому с точки зрения как бы кредитного плеча спрос будет сильно урезан. А это означает, что всплеск спроса, там, активизации покупателей и взрывного роста цен ожидать не приходится, скорее всего, топтаться на месте. А я думаю, что вторичка может слегка ползти вверх, отыгрывая инфляцию, потому что она отстает очень сильно по ценам от новостроек. Новостройки, наоборот, будут корректиться по ценам вниз. То есть вот будет такая разнонаправленная тенденция. Вторичка чуть-чуть вверх, новостройки чуть-чуть вниз.
6: Олег Николаевич, благодарю вас и напомню всем нашим слушателям, что с нами на связи был руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rent.ru Олег Репченко. А на сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
2: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Сказано реклама.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
13: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
15: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
16: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы. Но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов. От проблем с ЖКТ до отека квинки. И есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
15: А какие еще возможности лечения существуют?
16: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
15: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
16: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
15: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
16: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы, модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
15: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
16: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов, усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья, самочувствие и настроение улучшаются.
15: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
16: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». И мы готовы гарантировать 100% возврат денег в случае, если не будет улучшения после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
15: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
16: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
15: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
16: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
15: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
16: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. Надежда – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. А мы, в свою очередь, гарантируем 100% возврат денег в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
15: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
19: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
21: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
22: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
23: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
26: О важном.
25: Владимир Путин собственноручно откорректировал текст выступления на встрече с выпускниками военных вузов 23 июня, добавив часть про схему действий Запада в отношении России. Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на репортаж журналиста Павла Зарубина. Российский лидер в своей речи подчеркнул, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. По словам главы государства, схема действий лжедемократического Запада очень проста. Сначала создают угрозы для Москвы, вынуждают предпринимать действия для самообороны, самозащиты, защиты, затем могут тут же обвинить Россию во всех смертных грехах для обоснования продолжения агрессивной политики, действий в отношении нашей страны. Как писал сайт КП.ру, на том же мероприятии президент указал, что на Западе есть политические круги, заинтересованные в возобновлении диалога с Москвой. По его словам, рейтинги тех зарубежных политиков, кто делает ставку на жесткое противостояние с Россией, стремительно падают. Восстановление американской базы в Бахрейне после ударов Ирана обойдется в 400 миллионов долларов, пишет Wall Street Journal. Ущерб, нанесенный ракетами и беспилотниками Ирана военной инфраструктуре США в районе Персидского залива, оказался значительно масштабнее, чем признавалось официально. Небольшой самолет с парашютистами потерпел крушение на северо-востоке Франции. Возможны многочисленные жертвы.
0: О расследованиях.
25: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о массовом отравлении продукции из гастронома в Астрахани. Ранее в правоохранительных органах сообщили о 23 госпитализированных с отравлением после приема готовой пищи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной отравления могли стать рыбные котлеты либо продукция из куриного мяса.
0: Обо всем.
25: Принц Гарри может отказаться от поездки в Англию с семьей из-за отказа в полицейской охране. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники. Ранее младший сын короля Великобритании планировал прилететь на родину в июле, чтобы поучаствовать в благотворительных проектах. Вместе с ним впервые за 4 года должны были прилететь супруга Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет Диана. Однако 26 июня герцога Сассекского уведомили, что он и его семья не смогут претендовать на полицейскую защиту. Теперь им придется самим организовывать частную охрану. Принц Гарри сильно расстроился из-за этого решения и пересматривает планы привести семью. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася, давай проверим связь. Слышишь ли ты студию?
4: Прием, прием. Меня слышно?
3: Да, замечательно.
4: Я вас тоже слышу замечательно. Надеюсь, как и все радиослушатели «Комсомольской правды». Желаю вам всем хорошего самочувствия, бодрости, радости, несмотря ни на что. Пусть у вас все будет хорошо. Искренне желаю всем от всей души. Но если у вас есть вопросики к своему самочувствию, действительно устраивайтесь максимально удобно. Будем говорить о том, как это самочувствие поправить. Ко мне вот мой кот присоединяется. Будем вместе с ним сегодня вещать. Так что если услышите громкое мяу, не удивляйтесь. Так вот, устраивайтесь, включайте фантазию. Давайте, собственно, начинать. Представьте, вы делаете обычный вдох через канюлю. Канюля – это такая трубочка, которая в нос вставляется. Не больно. Не больно. Абсолютно ничего не чувствуете. Так вот, представьте, что вы делаете обычный вдох через канюлю, и в этот же момент внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, одобренная Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. И в этой программе вы узнаете, как эта простая привычка может изменить ваше здоровье. И почему миллионы людей уже переходят на водород. И так помчали. Почему водород? Потому что он самый мощный природный антиоксидант. Он проникает туда, куда не могут попасть витамины и таблетки. Через гематоэнцефалический барьер в мозг. Внутрь митохондрий наших клеточных электростанций. Итак, Оксфордский переворот 2007 года. Все началось с публикации в журнале Nature Medicine в 2007 году. Японский ученый Шигея Ота доказал, Молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который способен избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – это гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С или Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. Точечная работа, именно поэтому у него нет побочных эффектов. Поняли, да? Он работает точечно. То есть витамин С или Е, особенно если в большом количестве пить, он сам может превратиться во вредный радикал. Или же его работа не селективная, то есть не точечная. Он связывает всех подряд, и плохих, и хороших. Это не есть хорошо. А вот молекулярный водород связывает только плохих. Это очень важно. Запомните. Ну, а теперь факт, которым мы все с вами, я уверена, гордимся. В России создан свой собственный аппарат для ингаляционной терапии водородом. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России совместно с центром Келдыша. Он входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМФ лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевании, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Вы вот только сейчас вдумайтесь в это. Я сейчас хочу процитировать Михаила Мурашко, его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. «Использование ингаляции водорода также оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. И если раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс, то сегодня, по сути дела, приоритет – продолжительность здорового, то есть здоровой жизни, замедление развития болезни и нивелирование этого фактора. И поэтому, если вы прямо сейчас начнете дышать водородом, вы займетесь профилактикой. Неважно, сколько вам лет, вообще не важно, младенец вы, юнец вы, подросток, студент, человек в возрасте, человек пенсионного возраста. Дышать водородом – это сегодня номер один в мировой медицине. Номер один. И ехать для этого куда-то, например, там научно-медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины, чтобы подышать аппаратом, нет, вы можете дышать дома. Дома. Аквалайф пионер на этом рынке. У нас есть специальный генератор водородной воды, при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить. Вы получаете водород пероральным путем. И при помощи этого же генератора, у него в комплекте идет конюля, вы дышите водородом и получаете те самые эффекты, о которых вот официально говорит в том числе и наш министр здравоохранения. А совсем свежее исследование, то, что касается постковидного синдрома. От него, к сожалению, многие до сих пор не отошли. Самые актуальные данные. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В нем участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких побочных эффектов. Вывод автора. Водород эффективен и безопасен для реабилитации. И знаете, что очень важно? Никаких побочных эффектов. Я знаю, что при ковиде назначают очень серьезный препарат, который дает в том числе и побочные эффекты. У меня у знакомой мама, ей назначили довольно-таки большое количество препаратов лекарственных, чтобы снять этот синдром, потому что ей очень тяжело ходилось, у нее была безумная одышка. В общем, тяжело жилось очень, с легкими там проблема. Ей назначили препараты, которые дали серьезное осложнение розации. Не просто там лицо покраснело и прыщички, а бесконечный зуд, огромное число серьезных таких гнойных воспалений по всему лицу, капилляры начали вылазить, да. А вот когда я посоветовала, говорю, ну, пожалуйста, попробуй, да, и вот водород, в принципе, он без каких-либо побочных эффектов, да. Я говорю, ну, подключите водородный эффект, водородные ингаляции, потому что данные, все врачи говорят, что снимает токсическую нагрузку на печень, пить водородную воду и дышать водородом. И вот они это сделали. А пока она говорит, все, не прошло, все вот эти побочные эффекты касательно розации. Но первое, что, говорит, ушел зуд уже через несколько дней. Несколько дней подряд делали ингаляции. Ну, они там еще подключили, конечно, и увлажнитель для лица и тела водородный. Но они делали ингаляции, пили водородную воду, говорят, зуд прошел очень быстро. Без каких-то мазей, без вот этих лекарств дополнительных, которые там начали назначать. Но они уже просто боялись вводить, потому что он побочка серьезная идет. Она говорит, ты знаешь, и даже дышать стало чуть легче. Смотрим за результатом, наблюдаем. Я вам буду рассказывать обязательно. Но пока у нас с вами есть серьезные научные данные российских ученых. Серьезные научные данные российских ученых, которые говорят о том, что проходит одышка, проходит кашель, улучшается качество жизни и снимается вот этот побочный эффект от лекарственных препаратов. Подумайте об этом. Попробуйте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Сегодня супер предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Наш генератор водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого вы делаете ингаляции водородом и при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить, а с ним еще в комплекте генератор водородной воды Light, при помощи которого можно просто готовить водородную воду, чтобы пить. То есть в семье у вас будет два генератора, которые вы заряжаете как мобильный телефон и всегда носите с собой. Муж на одну работу с собой взял один генератор, вы на другую работу взяли с собой другой генератор. У вас в семье все обеспечены водой. Два генератора, и все это по одной цене сегодня. 29 тысяч рублей. Таких цен скоро не будет. У нас сейчас идет вот последние остатки старой партии, и новая партия будет уже, увы, дороже. Это факт, с которым мы сами пока пытаемся смириться. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы платите, когда получаете свой заказ. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Я уверена, у вас остались вопросы. Так вот, наши специалисты колл-центра очень грамотные. Они все сами используют эту продукцию и ответят на любой ваш вопрос. Звоните 8 800 505 0855.
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
5: Сказано реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Полководец Михаил Кутузов не носил повязку на правом глазу. Это вымысел кинематографистов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании Aqualife Асей Раак, которая, как водится, готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
2: Будет очень здорово, если вы дозвонитесь, и мы сможем с вами пообщаться. Люблю, когда вы дозваниваетесь в прямой эфир, набирайте. Ну, а пока хочу напомнить,

Вы получаете в том числе и гарантийное обслуживание от нас, от производителя, и грамотную поддержку, консультации в любой момент. Пишите в наши соцсети, у нас есть канал Макс, у нас есть телеграм-канал, у нас есть группа во ВКонтакте, у нас есть Дзен. В общем, в любом месте, в любой момент вы можете написать и задать свои вопросы. Мы всегда с вами на связи. Так вот, сегодня еще раз напоминаю, на два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Заказ можно оформить по номеру телефона 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, а оплата при получении. То есть, когда получите вашу посылку, тогда и оплатите. Никаких предоплат. Ну, а мы с вами давайте двигаться дальше и выясним еще, кому, когда могут помочь, точнее, помогают в настоящем времени, скажу, потому что сегодня это очень распространено во многих странах мира и в нашей стране в том числе. Если вы пойдете на просторы интернета искать, вы увидите, что сегодня уже большое число клиник предлагают прийти, прописывают ингаляции водорода. В Москве процедура начинается от 3000 рублей за полчаса. А вы можете делать ингаляции дома, самостоятельно, лежа в своей любимой кровати. Я, кстати, прямо сейчас делаю ингаляцию. У меня рядом еще стоит водородный увлажнитель для лица, тоже периодически освежаюсь, чтобы мысли мои были ясными, речь складной, мозг не затуманенный. Водород, он прекрасно, прекрасно. Вы знаете, в чем преимущество, кстати, именно ингаляции? Водород сразу попадает в кровоток. Сразу. И сразу же начинает работать. И вот это сразу можно видеть очень хорошо на капилляроскопии. Капилляроскопия – это когда смотрят ложе ногтевое, которое является окном в наш организм. То есть потому что мы видим здесь на ногтевом ложе, мы можем оценить состояние капилляров всего организма. Так вот, делают капилляроскопию перед ингаляциями и после. Я это видела на очень многих разных людях. Я видела эффект, когда капилляры как обрубки какие-то, и кровь в них практически не шевелится. И как после ингаляции начинает шевелиться кровь в этих капиллярах, как появляются иногда новые капилляры. А также я очень много видела, и мой коллега Михаил Рудаков тоже лично это видел, как людям делают капилляроскопию, а у них прекрасные капилляры. Они вот все как шпилечки, их много, и кровь там бежит. И человек, который делает капилляроскопию, говорит: «Слушайте, какие у вас хорошие капилляры». Он говорит: «А я пью воду Аквалайф». Вот честное слово, я это очень много раз слышала, видела, это факт. Это факт. И вот во многих местах, клиниках, где предлагают как раз-таки делать ингаляцию водородом, в том числе предоставляют эту услугу. Показывают капилляроскопию до и показывают после. И люди видят свою разницу и понимают, за что они заплатили деньги. А вы, еще раз подчеркиваю, можете дома делать ингаляции. Но давайте пойдем дальше. Еще одно исследование Токийского института гериатрии, это ведущий центр по изучению долголетия. Они подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление, основа всех возрастных болезней, всех, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Чем раньше вы начнете делать ингаляции, но я имею в виду по возрасту, потому что ж многие думают: «Так, господи, мне 25 лет, что мне вот эти ваши ингаляции?» Чем раньше вы вступите на эту тропу профилактики, тем качественнее жизнь свою вы проживете. Поверьте, я очень много общаюсь с врачами, и с биохакерами, и с нутрициологами. Я очень много читаю на эту тему, я очень понимаю, о чем говорю. Чем раньше начать следить за своим здоровьем и применять вот такие превентивные профилактические методы, тем ярче будет ваша жизнь. Поверьте. А дальше давайте вот как раз-таки про спортсменов поговорим и про тех, кто ведет активный образ жизни. Начнем, можно сказать, с неожиданного. Китайские ученые провели исследования с профессиональными регбистами.
результат.

0: Ингаляция водорода перед интенсивными тренировками сохраняет уровень оксида азота, вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток. Плюс снижается воспаление и оксидативный стресс после нагрузок. То есть водород помогает восстановиться и тренироваться еще эффективнее. Вот кто сейчас активно ходит в спортзал, кто хочет нарастить себе мышечную массу, сделать свое тело мечты, или кто уже пришел к этому, например, там бодибилдеры, кто хочет это сохранять, поддерживать, относиться бережно к своему здоровью, не просто гору мышц накачивать, а бережно относиться к своему здоровью. Пожалуйста, попробуйте. Начните дышать водородом прямо сейчас. Я могу однозначно сказать, что у меня есть два состояния после тренировок, в смысле восстановления после тренировок. Гораздо легче, гораздо проще, гораздо больше энергии и меньше вот этого застоя молочной кислоты в мышцах, болезненных ощущений, если я дышу водородом. Бывает такое, что я, конечно, забываю или просто ленюсь. Это же совсем другая история. Не очень хорошо и приятно. А вот когда дышишь водородом, то гораздо-гораздо легче. Поэтому я всем рекомендую попробовать, тем более, что сегодня сразу два генератора по одной цене с прекраснейшей скидкой. Вы заберете себе два генератора и после каждой тренировки сможете делать ингаляции водородом. Я надеюсь, вы тренируетесь, независимо от того, сколько вам лет. Я, например, хожу на кардиобокс в клуб «Сварог». В этом же клубе проходят занятия московского долголетия, куда приходят люди пенсионного возраста. И не которые там только вчера вышли на пенсию, которые уже довольно-таки длительное время находятся на пенсии, и они тренируются. И я вижу, какие у них хорошие тренировки. Они тратят много сил и энергии. Я всем желаю от всей души находить в себе эти силы, ходить на тренировки. Если вы их будете делать регулярно, то сил будет однозначно много, и гормоны счастья будет тоже много. Так, пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель, и они получили такие результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. И это официальные данные. Пациенты после операции. Еще одно свежее исследование, 24 год. Ингаляция водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее, сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Можно много лет подряд слушать программу «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда» и ничего не делать. Но я сталкивалась с огромным числом людей, которые говорили буквально, дословно следующее. Я жалею только об одном. Почему я не купил раньше? Вот такие слова они произносят. Поэтому не надо ждать. Позаботьтесь о себе сами прямо сейчас. Это забота о себе, это любовь к себе, это поддержка себя. И она важна в любом возрасте. А водород, еще раз подчеркну, не имеет никаких противопоказаний, никаких побочных эффектов. Есть исследование, которое доказало, что укрепляет иммунитет. Поэтому детям, маленьким тоже в том числе, это абсолютно безболезненно, это очень приятная процедура. Вы видите, слышите, точнее, я могу даже говорить в то время, как делаю ингаляцию. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Два генератора водородной воды, Light и премиум по одной цене 29 тысяч рублей. Успевайте, пока они есть в наличии, их мало. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Если у вас есть вопросы, на них очень грамотно и подробно ответят по этому номеру телефона. 8 800 505 0855. Цена действует сегодня до 19:00. 8 800 505 0855.
1: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
3: В Курск прибыли 5 местных жителей, возвращенных из украинского плена, в который они были захвачены в 2024 году. Встречать их приехали родные и близкие, официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна. Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова говорила, что Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области. Она отмечала, что граждан удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Обмен состоялся в Беларуси.
4: О болезнях.
3: Сальмонеллез подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции в Астраханской области. Это сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Люди заболели после употребления готовой еды из кулинарного магазина. Его закрыли. Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной отравления могли стать рыбные котлеты либо продукция из куриного мяса. С 1 июля россиянам будут перечислять ряд пособий без заявлений. Раньше соцфонду часто приходилось отдельно запрашивать сведения у работодателя. Например, после того, как сотрудник уходил на больничный или оформлял положенную выплату. Теперь, если нужная информация уже есть в системе СФР, человеку не придется повторно подтверждать эти данные. Изменения коснутся больничных, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременного пособия при рождении ребенка. При этом работодатель все равно может понадобиться. Если в системе не окажется каких-то сведений, соцфонд запросит их дополнительно.
4: Обо всем.
3: Акулы закрыли купальный сезон в Приморье. У побережья региона все чаще замечают хищников. В бухте Триозерье одну акулу увидели совсем рядом с сапсерфером, а на следующий день на том же пляже над водой появились уже 2 плавника. Местные говорят, что раньше не сталкивались с таким близким соседством и теперь боятся заходить в море. По предварительной версии, акулы подходят к берегу из-за рыбы, за которой охотятся в теплой воде.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара на выходные и понедельник 77 рублей и 6 копеек. Евро стоит 87 рублей и 40 копеек. Курс юаня 11 рублей и 34 копейки.
4: О погоде.
3: В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, без осадков. Завтра днем воздух прогреется до плюс 22-23 градусов и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 24 градуса, завтра 22-24 и осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на все ваши вопросы и принимать ваши отзывы, если дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Звоните, будет очень здорово с вами пообщаться. Ну, а я тут в перерыве решила в телеграм-канале открыть свое интервью, которое я писала с Инаиши Сан. Это на международной конференции мы с ним встретились и познакомились. Он основатель компании японской, которая выпускает приборы большие, профессиональные для ингаляции водородом. А запустил он эту компанию, потому что, как он рассказывает свою историю, будучи юным, он переболел денге. Это очень трудная излечимая болезнь, лихорадка, острое вирусное заболевание. И очень трудно лечится. И он считает, что именно водород, ингаляции водородом и использование водородной воды помогли ему выздороветь. И поэтому, когда он поправился, он очень молодой, основатель уже крупнейшей в Японии компании, он запустил эту компанию, он связался с несколькими учеными и занимается сейчас продвижением по всему миру ингаляторов водорода и так далее, и так далее. Вот я записала с ним интервью, оно выложено в телеграм-канале ионизатора «Аквалайф» 9 декабря прошлого года. Вы можете полностью его прочитать. Я сейчас вам чуть-чуть скажу о том, что если это его слова, я цитирую. Если говорить конкретно о водородной воде, то ключевые доказанные эффекты связаны с улучшением микробиоты кишечника. Например, есть данные. Внимание, это для вас сейчас лайфхак. Когда вы купите генератор, они у вас появятся, как надо делать. Полоскание рта водородной водой перед сном значительно снижает количество вредных бактерий к утру. Поэтому мы советуем не только пить такую воду, но и использовать ее для гигиены полости рта. В чем принципиальная разница между питьем водородной воды и ингаляциями, спросила я Инаиши Сан. Он говорит следующее, цитата. Это два дополняющих метода. Ингаляция. Газообразный водород через легкие напрямую попадает в кровоток. Быстро распределяется по всему организму. Концентрация активного вещества, поступающего клетка, здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – главное преимущество. Простота и комплексность. Мы убиваем двух зайцев, насыщаем организм необходимой влагой и параллельно получаем антиоксидантный эффект в пищеварительной системе во всем организме. Для ежедневной гидратации и поддержки кишечника это отличный выбор. То есть вы не просто пьете воду, вы пьете антиоксиданты. Понимаете, вы выходите на новый уровень. Вы становитесь биохакером, вы взламываете систему. Вы не идете к врачу, чтобы он вам прописал витамины, не берете рецепт, не идете в аптеку. Вы выходите из этого замкнутого круга, потому что все, даже витамин С, надо пить только под наблюдением врача, только по результатам анализам и постоянным контролем. То есть это каждый раз походы, походы, походы, это каждый раз деньги, деньги, деньги. Вы взламываете эту систему, вы выходите из этой системы, потому что у водорода нет противопоказаний. Вы становитесь крутым биохакером. Вы выходите на новый уровень о заботе о своем здоровье и исправлении тех проблем, которые уже накопили. Дальше. Возвращаемся с вами в Россию. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Вот и все. Поймите, как это легко, как это просто. Ингаляции можно делать в день сколько угодно. Я могу вот лежать и все время, пока я веду программу, дышать водородом. Мне это не мешает разговаривать. Мне это не мешает ходить. А если я хочу улучшить качество сна, там, понимаю, вижу по фитнес-браслету, что качество сна чуть подухудшилось почему-то, там глубокий сон недостаточно было. Я дышу на ночь водородом. И все это исправляется. Сон в эту уже ночь будет гораздо лучше. Гораздо не просто лучше, а качественнее. Это ключевое – качественнее. Если какие-то проблемы с давлением, тоже берем, делаем ингаляцию, мы стабилизируем давление. Это вот работает вот так вот в моменте. Но я вам сейчас делюсь своим собственным опытом. Со мной это работает в моменте. Мне 3 подряд ингаляции, и у меня все прекрасно. Потому что иногда бывает, ну, такая чрезмерная слабость, мое давление пожизненное 90/60. А представьте, иногда оно может опуститься ниже. Вот я стабилизирую. И здесь важно не повышенное, пониженное, а вопрос стабилизации. И еще раз особенно подчеркиваю, что можно всем, независимо от возраста. Никаких ощущений вы практически не испытываете. Водород, он самотеком попадает в легкие, каким-то особым образом дышать не надо. Поэтому дети тоже любят. Дети не любят болезненные процедуры, когда им больно. А здесь им интересно. В процессе, когда вырабатывается водород в наших генераторах водородной воды, вы видите сами пузырьки, как они вырабатываются. И генераторы, они имеют подсветку. Эта подсветка меняется. Поэтому, когда даешь ребенку делать ингаляцию, трубочки, они не глубоко вставляются. Это легко. Ребенку не больно, ребенку нормально. И он держит в руках этот генератор, смотрит, как там идут эти пузырьки, поднимаются, как меняется подсветка. Ингаляции делают на ура. А я еще раз напомню, детям это прекрасно позволяет укреплять иммунитет. И дети нормально, регулярно ходят в детский сад, а родители не берут постоянно больничные и не просят постоянно бабушек, дедушек, да посиди с ребенком. Нет, у ребенка хороший иммунитет. Но это самое главное, ключевое, конечно, здоровье ребенка. Да? И водород здесь тоже помогает. И пить водородную воду им тоже можно. Кстати, дети, опять же, про детей, если будем говорить. То есть есть про детей и про взрослых, но просто сегодня в наши дни очень много детей с аллергией. Полинозы, там всевозможные диатезы и прочее, и прочее. Вот ингаляции водородом в совокупности с пить водород дают потрясающий эффект. Просто потрясающе, вы удивитесь. Вы забудете, что такое весенняя аллергия. Вы будете любить весну. Вы будете ее обожать. Именно так произошло со мной. И уже нескольким знакомым я это порекомендовала, и они подтверждают. Попробуйте и вы, чего вы ждете? Чего? Дальше, могу вам честно сказать, можно дождаться только повышения цены. Потому что вот сейчас распродается старая партия, поэтому мы можем предложить вам такую хорошую цену. 29 тысяч за 2 генератора. Но как только прилетит новая партия, она будет дороже, потому что поставщики уже сказали. Логистика подорожала и все остальное. Поставщики компонентов, с которых мы собираем генератор. Поэтому чего вы ждете? Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Тем более и с мобильного, и с городского. Для вас звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Оплачивать сейчас, опять же, ничего не надо. Вы...
5: Так, у нас, видимо... все, проблемы решены.
0: Когда получаете генератор. Я здесь. Ты меня потерял, Антон? Я здесь.
5: Ты несколько раз пропадала. Да, ты несколько раз пропадала со связи, поэтому я решил на всякий случай включиться.
0: Так, но я надеюсь, что сейчас меня слышат хорошо.
5: Да, сейчас,
0: и все слышат номер
5: да,
0: телефона,
5: да,
0: по которому... Вот во время ингаляции ничего... никуда не пропадает. Это только связь у нас сейчас страдает, к сожалению. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, если все операторы заняты, вам просто не ответят. Мы видим ваш входящий, мы вам перезвоним. Перезвоним мы с городского номера. Он начинается на 495 и заканчивается на 0808. То есть, если вы видите входящий звонок вам с цифрами 0808 в финале, то знаете, это вам звонит Аквалайф, чтобы принять ваш заказ или ответить на ваши вопросы. 8 800 505 0855. Два генератора. Генератор премиум. Он готовит водородную воду в двух режимах. 10 минут и 2 минуты. У него в комплекте идет канюля, чтобы делать ингаляции водородом. У него в комплекте идут минералы, чтобы насыщать воду, поднимать pH до 9,2. Все в комплекте, и зарядное устройство. То есть вы генератор зарядили, мобильный телефон, и носите всегда его с собой. И генератор Light. У него одна функция – приготовить водородную воду вам за 5 минут. Успевайте забрать их по цене прошлого года 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. 5-5. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Всегда с вами на связи ваш Аквалайф. 8 800 505 0855. Пейте правильные напитки и будьте здоровы.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
8: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: Приложения компании ВК пропали из App Store. Из магазина приложений для iPhone исчезли сама соцсеть, ВК-музыка, ВК-мессенджер и ВК-видео. Также Apple удалила почтовое приложение Mail.ru, Одноклассники и Дзен. В пресс-службе ВК заявили, что сделано это было без какого-либо предупреждения и в одностороннем порядке. Все удаленные приложения на данный момент недоступны для скачивания и обновления на айфонах. При этом уже скачанные приложения продолжают работать, однако пользователи не получают пуш-уведомлений. В российской компании также подчеркнули, что своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованию рискованным сервисом, которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Некоторые российские политики и вовсе пошли дальше, назвав действия американской компании цифровой дискриминацией и террором по указке глобалистских элит. Некоторые эксперты согласились с этим мнением и подчеркнули, что справедливости в действиях Apple искать не стоит, ведь они могут не подчиняться даже собственному правительству, напомнил радио «Комсомольская правда» шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтий Букштейн.
14: Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время была заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. Компания позволяет себе делать все, что она захочет.
13: На блокировку уже отреагировали в российском правительстве. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой обратить внимание на то, что Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на свои устройства. ВК не первое российское приложение, удаленное из App Store за последнее время. Так, весной оттуда пропал мессенджер Max. В компании объяснили это санкционным режимом. Однако в ВК уже заявили, что компания никогда не находилась под санкциями. Что же касается данной ситуации, то Apple пока никак не прокомментировала удаление приложений и своего магазина. И есть вероятность, что и не прокомментирует, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
15: Что происходит за кулисами, мы не знаем. Apple не общается ни с российскими чиновниками, ни с компанией. Официальное объяснение было дано по Максу, что нарушение режима санкций. Что именно, не знаем конкретики. Тут то же самое. Вряд ли мы об этом узнаем. Но вероятность того, что вернут, она практически нулевая. Последствия большие для ВК. Не будет расти аудитория, таргетинг не будет работать. Теряют навыки в будущем разработки под iOS, либо эта разработка становится крайне дорогой. Ну, то есть это крайне негативно. Активные вещи для всех, в том числе для российской розницы, потому что на 100-110 миллиардов рублей айфонов лежит на полках уже завезенных. Продаваться сейчас на фоне этих новостей они будут в лучшем случае в ноль или в минус.
13: Прокомментировал ситуацию с удалением приложений и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что российские власти планируют обсудить ситуацию с американской компанией, а также посоветовал россиянам переходить на гаджеты на андроиде. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
16: Больше половины россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. Согласно результатам опросов, четверть граждан довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. Еще порядка 45% россиян делают это иногда. Не работают в отпуске лишь треть жителей нашей страны. Из тех, кто готов дополнительно поработать вовне рабочее время, 30% готовы работать менее 10 часов в неделю. 35% согласны посвятить этому до 20 часов. Еще столько же уделяют рабочим вопросам в отпуске более 20 часов. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор NC Consulting Дмитрий Кафанов.
17: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
16: При этом половина опрошенных относится к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый десятый. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, подчеркнул Дмитрий Кафанов.
17: по-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
16: Чаще всего нейтрально и позитивно к работе во время отпуска относятся мужчины. Женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о работе. При этом 4 из 10 россиян признались, что берут подработку на время отдыха. Чаще всего это также делают мужчины. Виталия Осипова, Радио «Комсомольская правда».

0: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Предложение жилья в аренду выросло на треть за год. В июне совокупный объем долгосрочного арендного предложения на 40 крупных региональных рынках России составил почти 85 тысяч квартир, почитали в ЦИАН. Снять однокомнатную квартиру в Москве в июне можно в среднем за 66 тысяч рублей в месяц. Год к году значение выросло только на 3%. В Санкт-Петербурге показатель потерял 5% год к году, до 42 тысяч рублей в месяц. В Краснодаре спад составил 5,5%, до 25 тысяч рублей. Это связано с постоянным увеличением предложения и ограниченным спросом. О причинах радио «Комсомольская правда» рассказал член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
1: Действительно, такая тенденция есть, она связана с несколькими моментами. Во-первых, очень много квартир было прям специально куплено под аренду, потому что, если вы помните ситуацию 2-3 года назад, то там, наоборот, был серьезный дефицит квартир, и цены ползли вверх. Второе, на самом деле, снижение деловой активности привело к уменьшению количества вообще внутренних релокантов и как бы отразилось на снижении количества квартир, которые арендуют приезжие в крупных городах. А это основные поставщики квартир в аренду.
0: Фактически у нас получается огромный переизбыток квартир на рынке аренды, и подобный переизбыток дает только одно действие – арендодатели начинают снижать цену. Кроме того, сильно увеличился и срок сдачи квартир. Сейчас он составляет около 2 месяцев. Есть надежда, что к сентябрю ситуация начнет меняться, и стабильный осенний бум аренды может стабилизировать рынок и хотя бы остановить медленное сползание цен. Некоторые эксперты прогнозируют, что в период высокого сезона аренда квартир подорожает, но совсем незначительно. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: Хостелы и квест-румы хотят размещать в домах только с согласия жильцов. Инициативу, обязывающую владельцев нежилых помещений согласовывать с жителями дома порядок использования помещения, выдвинули в Госдуме. По словам авторов инициативы, действующее законодательство не учитывает интересы жильцов многоквартирного дома, на первом этаже которого может располагаться хостел, рабочее общежитие, складской объект или организация по проведению развлекательных мероприятий. Депутаты подчеркивают, что эта проблема – стабильный источник социальной напряженности. Соседство с хостелами несет для жильцов серьезный дискомфорт. Там наблюдается постоянный поток неконтролируемых лиц. И именно с этим надо бороться, заявила радио «Комсомольская правда» экс-председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
1: Жилое помещение, оно для проживания граждан, никак не для бизнеса. Каждые сутки меняется житель вот этой квартиры, да? С чем он приходит? С какими вещами? Регистрации нет, в отличие от гостиниц, где у вас регистрируют. Неизвестно, кто приехал, с чем приехал. Я уже молчу там про нагрузку на инфраструктуру в доме дополнительную, на антисанитарию зачастую, которая тоже имеет место быть, и прочие неприятные последствия вот таких гостей, так сказать.
0: Однако представители бизнеса ожидаемо выступили против такого нововведения. По их словам, в 2019 году в России уже был принят закон, запрещающий открытие средств размещения в жилых помещениях. Помимо перевода недвижимости в нежилой фонд, там также необходимо сделать отдельный вход и соблюсти другие правила. И их вполне хватает для сохранения спокойствия жильцов многоквартирного дома. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал член правления некоммерческого партнерства «Лига хостелов» Евгений Насонов.
2: Деятельность хостелов в квартирах, в жилых домах уже запрещена. То есть сейчас мы говорим о помещениях, которые расположены в жилых домах, но при этом имеют отдельный вход, полностью независимо, условно говоря, от жилой инфраструктуры. Точно так же, как на первых этажах домов традиционно располагаются магазины, прачечные, в том числе магазины, где торгуют алкоголем. Вот интересно, считают ли авторы этой инициативы, что то, что называются наливайки и магазины с алкоголем, они создают меньше проблем для жителей, чем отели.
0: Что касается квест-румов, то соседство с ними, по словам депутатов, также несет дискомфорт соседям. На квесты часто приходит шумная молодежь. К тому же, нередко сюжеты игр там связаны с фильмами ужасов, что предполагает крики, удары и использование тяжелого звукового оборудования. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О спецоперации.
5: Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. Там отметили, что это создает прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения наших войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области. Американский самолет разведки и целеуказание «Бомбардир Челленджер» снова заметили над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По словам собеседника агентства, борт работает над акваторией и ходит с запада на восток и обратно. Самолет летит вне гражданских трасс и не заходит в воздушное пространство прибрежных стран. Собеседник агентства отдельно отметил, что обычно «Бомбардир Челленджер» летает по будням, поэтому его появление на Черном море в воскресенье считается редким случаем. Ранее этот же борт замечали там над нейтральными водами.
3: Об авариях.
5: Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета в коммуне Тамблен. На северо-востоке страны рухнул небольшой самолет с парашютистами. Он перевозил людей для первого прыжка с парашютом. Телеканал «Франс 3» добавляет, что самолет упал в непосредственной близости от супермаркета, поэтому жертв может быть больше, чем число людей на борту. Предварительно известно, что самолет с немецкими бортовыми номерами. А в Саудовской Аравии 14 человек погибли при крушении вертолета «Сауди Арамко». Это передает Минэнерго Королевство.
3: О школе.
5: Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил ученицу московской школы 1409 Екатерину Малкову с уникальным достижением. Она стала первой выпускницей, получившей на ЕГЭ максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. У выпускницы лучший результат за 25 лет. Она получила максимальные результаты по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Сообщение с пометкой «Срочно» Минтранс подготовил предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Подробности в следующем выпуске.
3: Обо всем.
5: Пахлаву попросили добавить в список ЮНЕСКО. Турция и Азербайджан хотят, чтобы сладость признали нематериальным культурным наследием. Страны рассчитывают, что ЮНЕСКО одобрит их заявку. Так они помешают Греции присвоить себе происхождение лакомства. По мнению Афин, сладость из меда, орехов и тонкого теста появилась во времена Византии, а турки тогда их не готовили. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 22, завтра днем 22-23 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
6: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично». Автор и ведущий программы я, Вячеслав Коновалов. В гостях у меня сегодня Анна Долгорева, поэт, прозаик, военкор. Аня, у меня такой к тебе вопрос. Вот ты сказала, что ты сейчас только-только вернулась из Донбасса. Что сейчас для тебя самое главное из того, что происходит на Донбассе? Для чего ты ездишь на Донбасс сейчас? Я понимаю, что звучит несколько глуповато этот вопрос, да? Но с другой стороны... Ты, в принципе, местная, ты, в принципе, оттуда, как ты правильно сказала, спецназ 15-го года, ну, по крайней мере, как я это вижу, душевно все время там. А и физически тоже большую половину времени ты проводишь там. Что тебе там, поэту, что тебе там, женщине?
7: Смотри, я хочу... я сформулировала недавно, какая моя основная цель как военного корреспондента. Я хочу, чтобы у читателя, да, моих текстов что-то шевельнулось в душе, чтобы он увидел бойца, про которого я пишу, чтобы он увидел там бабушку, которая там в Красноармейске сидит, а в ВСУ ее убивают дронами. Вот, был у меня такой тяжелый репортаж достаточно на Rush Today. Я хочу, чтобы читатель проснулся, чтобы он не заплывал жирком, чтобы он видел этих людей. Вот что для меня важно. Вот. И в общем-то, это моя задача, да, там, с того самого 15-го года. Я не пишу, да, какую-то там военную аналитику. это... я не знаю, как бы я там Рязанского десантного училища не кончала. Uh-huh. Вот. Я не пишу о том, как мы взяли очередное село, поставили флаг. Я не пишу о том, там, какого у нас вооружения там, не хватает или хватает. Это все не моя тема. Я про людей, про живых. Вот. И, кстати, тут я ориентируюсь на Константина Михайловича Симонова. Вот. Ну, то есть он там с ранних лет мой кумир. Вот. И насколько человечны его репортажи, да, у Великой Отечественной. Вот. Хотя, казалось бы, да. И я стараюсь вот как раз вот такие вот очерки про... Очерк, да, там про, не знаю, про какого-то там героя, бойца, офицера... Многие, многие очень достойны, многим есть о чем рассказать, так, чтобы это было уже статьей.
6: Кто ты больше на Донбассе? Больше поэт, больше военкор или больше прозаик?
7: На Донбассе конкретно я вхожу в режим чисто военного корреспондента. То есть, вот, например, за полтора месяца на Донбассе я не написала ни одного стихотворения. Ужасно. Ну вот я, правда, сейчас приехала, и прям за две недели у меня 5 текстов. Там я вхожу чисто вот в режим военного корреспондента, я не сплю, да, там я там в камуфляжных штанах езжу по городам и весям, и там берцы мои несчастные, потертые, старенькие, тонут в этой грязи, в снегу, в пыли, вот. И вот так вот я собираю интересный материал. Вот недавно в Херсонскую область поехала, тоже вот к мирным в этот раз, не к военным. И, собственно, как раз дрон на искусственном интеллекте, ну, меня контузил, потому что он гнался за нашей машиной, влетел вот в сетку, нам повезло, мы успели заехать под сетку, вот. А я же как бы самая умная, поэтому у меня было открыто окошко, я снимала... Вот, поэтому я микроконтузию получила. Вот.
6: То есть ты там не поэт, не писатель, ты там...
7: Нет, нет, нет, нет, иногда я пишу стихи и на Донбассе, да, когда там не могу не писать. Ну, вообще, я чаще всего пишу, когда не могу не писать. Но я не делаю этого специально. То есть работаю, да, над... То есть если ты поэт, ты постоянно-постоянно должен себя мучить, чтобы писать лучше, да, как-то самообразовываться, читать критику, читать mm-hmm. других авторов. Вот. Там у меня на это нет ни времени, ни морального ресурса. То есть там я конкретно занята тем, что набираю материал. Потом я еду домой, и уже там, сидя в тылу, этот материал я обрабатываю, перевожу в текст.
6: Скажи, пожалуйста, об этом трудно говорить, но тем не менее, особенно сейчас, в такое время. Но понятное дело, что война всегда когда-то заканчивается, все военные конфликты когда-то заканчиваются, и СВО тоже когда-то закончится. И когда закончится, как ты думаешь, интерес к военной прозе, к военной поэзии, к этому направлению, он... уменьшится, а исчезнет, б, или, наоборот, усилится? И что нужно сделать для того, чтобы, когда все закончится, мы это не забыли?
7: Я думаю, что схлынет интерес массово к любой военной поэзии, и это очень хорошо, потому что вот как раз тут конъюнктурщиков-то и перестанут читать. Останутся только хорошие авторы, которые, да, там они пишут какую-то там военную поэзию, военную прозу, но они интересны безотносительно этого, да. Я вот, например, совершенно уверена, что останется там Амир Савиров, да, который вообще-то действующий военный, который прямо на войне пишет, но он пишет очень талантливо. И я прекрасно понимаю, что, да, там таким же зумером, как он, отлично зайдут его стихи, да, там, там бумеры как раз их не понимают, вот, ругаются, а я их как раз понимаю прекрасно, и я думаю, что он прекрасно, там, я не знаю, будет там ездить в туры там по всей России, там, собирать полные бары этих зумеров, вот, и они будут прям от его стихов тащиться, вот, все, короче, шанс у Амира на это есть. Я думаю, что значительная часть моей аудитории тоже никуда не денется, вот, потому что я была известна там до СВО, точно так же вот я, в общем-то, ездила в эти там туры, в барах там выступала прекрасным образом, и тоже, в общем, все у меня нормально было. То есть, и я думаю, что там, ну, хорошие авторы, они не пропадут, да, пропадут те, кто вот там, я стихов никогда не писал, да, как бы, а тут вот решил, значит, написать от души, вот, про, не знаю, там, носки для бойцов, вот, не знаю, там, про, там, героических каких-то ребят, там, не знаю, про убитых детей Донбасса, это всегда такая очень, знаешь, беспроигрышная тема, пожалеек, да, вот ты написал, да, там, про то, как убивают несчастных детей Донбасса, и все, значит, плачут, все репостят, потому что вся патриотическая аудитория понимает, да, ну, как бы им это близко, да, а то, что это с литературной точки зрения слабо, да, это они уже как бы не отсекают, вот, на их эмоциях сыграли и как бы сыграли успешно. Вот. Я очень не люблю этот жанр, нельзя вот эту вот пожалейку в стихи тащить. Вот. Так что, то есть те, кто поймал какую-то свою аудиторию и при этом является, да, ядро аудитории, и при этом сам по себе является хорошим, интересным поэтом, они, или прозаиком, они останутся.
6: И они останутся и будут продолжать творить, и тема не уйдет.
7: Да, конечно.
6: Очень бы просто не хотелось, чтобы... Ты понимаешь, да, то, что, как часто бывает, с глаз долой сердце вон, так и здесь закончится событие, и мода, да, вы слово употребим это, на литературу перевернется на каких-нибудь опять розовых пони. Хотя розовые пони никуда не делись, на самом деле, мы прекрасно с тобой видим по прошедшему сейчас фестивалю на Красной площади. В общем-то, мода на красные, на розовых пони никуда
7: так,
6: не делась.
7: Так, оставь поней в покое. Я прекрасно знаю, там, не знаю, анимешников воюющих, понелюбов воюющих. Все это естественная часть как бы страны. Человек может быть там анимешником и понелюбом, и при этом быть патриотом, и даже воевать и умирать за свою страну.
6: Замечательные слова, дорогие друзья, от Анны Долгоревой. Неважно, кто ты, главное, чтобы ты любил свою родину. Скажи, пожалуйста, прозвучало слово, которое, может быть, кому-то из наших радиослушателей резануло ухо, выступать в баре. Да? Вот, скажи, пожалуйста, где тебе комфортнее выступать? В баре, на литературном фестивале, может быть, на линии боевого соприкосновения? Где твоя аудитория?
7: Но, если честно, мне комфортнее всего выступать в баре, потому что я с 10-го года выступаю по барам. Вот. На линии боевого соприкосновения, знаешь, слишком большая ответственность. Я все время боюсь. Вот я читаю, вот меня слушают бойцы, и мне все время страшно, в каждой строчке мне страшно, а вдруг я соврала? Или там, а вдруг это слишком грустное стихотворение, ребята там загрузятся. У меня тяжелая, в общем-то, лирика. Вот, очень, ну, вот это правда очень страшно. Ну, понимаю, что да, там да. Страшно не то, что прилетит, да, а страшно да. То, что вот.
6: Оценка.
7: Да, литературные фестивали, да, я, конечно, это люблю, но это какой-то очень серьезный формат, как будто я пришла к взрослым людям, и они мне сейчас скажут, там, девочка, да, иди отсюда, как в том фильме, дяденька, мне 40 лет, я паспорт показать могу. Вот я все никак не это самое, 38 в августе, я как-то все никак не свыкнусь с этим. Мне все время кажется, что меня сейчас прогонят, вот, вот все эти серьезные люди. Поэтому, да, конечно, мой любимый формат, да, это расслабленный бар.
6: Все не так прозаично в жизни Анны Долгоревой, дорогие друзья, поэтессы, прозаика, военкора. Сегодня в программе, которая так и называется, «Все не так прозаично», Анна в гостях, я автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Оставайтесь с нами, буквально через пару минут мы вернемся. Сейчас уходим на новостной блок. Оставайтесь с программой «Все не так прозаично».
3: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, Свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Реклама.
10: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Кадровый эксперт Илья Варакин на современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
11: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, они примерно были одинаковые. То сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, вот прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
6: Программа «Все не так прозаично» возвращается назад в эфир, дорогие друзья. Мы сейчас с вами здесь, в студии, разговариваем с Анной Долгоревой, гость нашей сегодняшней студии, поэт, прозаик, военкор, ну и волонтер, конечно, тоже. Скажи, пожалуйста, Аня, у меня такой к тебе еще вопрос, немножко в сторону от того, о чем мы говорили, но, тем не менее, тоже касается до некоторой степени культуры в нашей стране и литературы.
3: Реклама. Вот... Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц.

0: общества, которое в дальнейшем может, ну, которое раздражает всех и людей культуры. Ну, потому что под этот закон мы сейчас отсюда избавимся, от Булгакова придется, и даже «Вечера на хуторе близ Диканьки» сюда попадают. Ну, короче, практически все, что можно представить себе там. Или выпивают, или что-то делают в любом из этих произведений, огромных, опять же, количество. Какая-то провокация, чтобы поднять недовольство, для того, чтобы часть интеллигенции, та, которая занимается творчеством, словесным творчеством в том числе, сказала, ну сколько можно, и развела вот так руками. Как ты думаешь, это такие какие-то мои досужие мысли, или все-таки в этом есть какой-то смысл?
1: Вот у меня есть друг офицер, с которым мы постоянно спорим. Он там во всяких решениях, в том числе военных, видит, доказывает мне, что это однозначно там шпионы Запада засели и принимают такие решения. Вот, на что я всегда возражаю, что не надо объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью. Вот, потому что вот это вот запретительство, да, очень напоминает мне там чиновников поздней Российской империи, которые вот так тоже, дрожа перед начальственным гневом, перестраховывались, запрещали и так далее. Вот. И позднего СССР, кстати, то же самое, вот, очень похоже. Вот. Но, кстати, именно в культуре такое я бы не исключала, потому что я вполне понимаю, что, в общем-то, там у нас приличное количество людей, именно в чиновничьем аппарате людей, скажем, ну, либеральных взглядов находится, и, ну, теоретически, да, можно предположить такую провокацию. Но все-таки с значительно большей вероятностью я бы все же...
0: Просто чиновничья глупость.
1: Да, просто чиновничья глупость и трусость.
0: То есть цензуры быть не должно? По крайней мере, в литературе, ты думаешь?
1: Ну, с некоторыми минимальными оговорками. В общем, да, я бы сказала, что не должно.
0: Можно это так сделать? Вот какой бы совет законотворческим нашим товарищам, те, которые принимают законы, выдвигают законы, вот, может быть, что-то предложишь прямо сейчас в эфире «Комсомольской правды», в программе «Всё не так прозрачно», скажешь там, дорогие друзья, вот сделайте вот так, вот так, вот так, и будет нормально.
1: Ну, я бы предложила просто отстать от русской литературы, потому что русская литература никуда не денется.
0: Руки, она...
1: да, руки прочь, да. Она всегда прорастала, как трава через асфальт, как одуванчик через асфальт растет. Вот она всегда прорастала, да, как бы, и здесь она прорастет то же самое, да, она выберется, ее не запретишь, Булгакова не отменишь, вон, Украина пытается отменить Булгакова, и все никак, вот, что там, когда в Кривом Роге памятник Пушкину снесли, кто-то написал на постаменте «Пушкин вечен, а вы нет», а вот точно так же с русской литературой, с ней все будет хорошо, а вот, ну, вечный позор на чиновниках-запретителях останется.
0: «Руки прочь от русской литературы», сказала в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Всё не так прозаично». Наш гость сегодня Анна Долгорева, и поэт, прозаик, военкор, и замечательный человек. Я тебя читаю с огромным удовольствием уже много-много лет, слежу за твоим творчеством, и действительно считаю, что ты только набираешь обороты. Как себя чувствуешь с точки зрения того, что... Ну, вот мы с тобой когда шли, ты говоришь, я выгораю, устаю и так далее, и так далее. Есть ли какое-то выгорание у поэта? Есть ли какое-то ограничение по времени? Вот сейчас уже пятый год идет специальной военной операции, ты об этом пишешь, ты постоянно там, у тебя свои личные, связанные с Донбассом, очень серьезные беды, можно даже так сказать. Нет ли усталости? Я почему спрашиваю, извини, что я тебе, я поясню. Очень многие говорят о том, что страна устала, люди устали. Ты устала?
1: Слушай, ну вот у меня вся эта усталость и выгорание, они с какими-то чисто профессиональными штуками связаны. Вот, например, я долгое время не могла там попасть на передовую, записывала интервью в тылу. И понятное дело, что, в общем, этим я и занимаюсь, ну, в большинстве своем. Но мне хотелось на передовую, я злилась, мне было скучно, и я просто, не знаю, там, писала какое-то время вещи на отвали. Но потом как-то в мою жизнь вернулась энергия, вернулось желание, да, я стала снова пробивать себе выезды все-таки на эту передовую. Хотя, например, страховки у меня нет. То есть если меня там, не знаю, ногу оторвет, то я, видимо, себе буду на протез собирать по миру.
0: Вот. Надеюсь, что этого не случится.
1: Так вот, в поэзии, да, тоже у меня какие-то элементы выгорания есть. Вот мы говорили о конъюнктурщиках. Я нахожусь, да, в общем, в этой среде. Мне, конечно, хочется

0: общем-то, очертить себя, да, там, как вакула, кругом из мела. Вот. Но я вот очертила, я сейчас стою как бы одна такая вся красивая посреди своего мелового круга. Вот. Выпав совершенно, да, из контекста какой-то литературы. И это все, да, это, конечно, какие-то непростые вещи, но они связаны вот чисто у меня с профессиональными штуками. Что до военных действий, да, конечно, очень хочется мира, очень хочется, чтобы скорее наступил мир. Мне кажется, всем хочется. Но в то же время я прекрасно понимаю, что, да, бросать там солдат, бойцов, которые, ну, они не могут сейчас принять решение о мире, да, какой-нибудь там мой знакомый капитан или майор не может там наставить на Зеленского маузер и заставить его поставить подпись на документе. Ну, пока это, к сожалению, так не работает. Но я же не могу их бросить. Вот. Я, это, конечно, да, я понимаю, что все мы там влияем по большому счету только на свою жизнь, но я все равно думаю, да, и вот там, не знаю, поеду там на лето в отпуск, а как они без меня? Как они без меня? Вот такие вот, вот такие вот нюансы.
1: Куда на лето в отпуск едешь?
0: На Соловки Трудницей.
1: Трудницей на Соловки. Почему на Соловки и почему Трудницей?
0: Я очень люблю Соловки. Я впервые попала туда осенью 22-го года, как раз во время Харьковского отступления, ну, позорного, в общем, мы тогда проспали наступление ВСУ, вот, и это было как, не знаю, там, к воспаленной ране, да, там, холодную тряпочку приложить, вот, я за эти две, нет, за неделю тогда на Соловках я почти пришла в себя, я бы пришла в себя, но в день, когда я с Соловков уезжала, погиб мой близкий, вот, я немножко опять вся поломалась. Но я с тех пор езжу на Соловки, я знакома там с батюшками, с монахами, у меня, ну, с там сестрами-трудницами, и это уже мое место, и север – это тоже мое место, и я приезжаю туда, и я чинюсь. Я, кстати, иногда приезжаю туда в совершенно нетуристическое время, зимой, когда там просто все снегом покрыто, и там световой день длится часа 4. И все равно я чинюсь, потому что там как-то все очень правильно.
1: Анна Долгорева, дорогие друзья, ищет тишины, но при этом большую часть времени проводит на Донбассе. Поэт, прозаик, военкор. Была сегодня у нас в гостях программы «Все не так прозаично», автор и ведущий я, Вячеслав Коновалов. Аня, большое спасибо, что ты нашла время прийти сюда, в студию «Комсомольской правды», и рассказать о себе, обсудить вот эти проблемы, вопросы, которые волнуют не только меня, но и, я уверен, большинство граждан Российской Федерации.
0: Ну, спасибо, что пригласил.
1: Засим смею откланяться, дорогие друзья. Все не так прозаично. Автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. У нас в гостях была Анна Долгорева, поэт, прозаик, волонтер. До следующих встреч.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125». 1-2-5. Прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте 1-2-5. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
4: Российские военные за прошедшие сутки сбили 590 беспилотников самолетного типа, 7 авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Накануне ликвидировали 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников. Посевная кампания в России практически завершилась, это сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, прогнозы давать пока рано, к уборке недавно приступили, ожидания хорошие. Какие будут прогнозы, посмотрим, добавил он. Минтранс России подготовил предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах, заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, их внесут в ближайшие 2-3 месяца. Член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева в марте говорила в беседе с РИА Новости, что тротуар стал зоной повышенного риска для пешеходов из-за разницы в массе и скорости со средствами индивидуальной мобильности. Владимир Путин в декабре 2025 года поручил властям до 1 июля проработать вопросы регулирования движение СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем на тротуарах.
2: О преступлениях.
4: Виллу, принадлежащую семье итальянского тенора Андреа Бочелли, ограбили в Форте дей Марми на престижном курорте в Тоскане на берегу Тиренского моря. Ущерб оценивается в 500 000 евро. На момент ограбления, в котором участвовала целая банда профессионалов, в доме никого не было. Хозяева сдали на время виллу семье американских туристов. Злоумышленники вынесли украшения, дорогие часы, фирменные сумки и наличные деньги. Как выяснили полицейские, дом не был сдан под охрану и сигнализация была отключена.
2: О погоде.
4: Жара, ожидаемая в Москве и Подмосковье на следующей неделе, может усилиться до плюс 32 градусов в четверг. Об этом сообщили в гидрометцентре. Ранее там предупредили, что на следующей неделе в Москве и области прогнозируется потепление, и столбики термометров могут достигать 30-градусной отметки. Теплая погода сохранится на протяжении всех рабочих дней. К концу недели не исключают небольшое похолодание. Ночью 4 и 5 июля метеорологи ожидают до 9-14 градусов выше нуля. Днем от 19 до 24 градусов. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет до 23 тепла и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 24 градуса. Завтра днем плюс 22-24 и также осадки. Официальный курс доллара на выходные понедельник 77 рублей и 6 копеек. Евро стоит 87 рублей 40 копеек. Курс юаня 11 рублей 34 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Программа «Все не так прозаично», дорогие друзья, возвращается в эфир. И сегодня у меня в гостях писатель Вадим Панов, широко известен как писатель-фантаст, тем, в общем-то, и интересен для меня особенно, потому что вопросы, которые мы обсуждаем, это вопросы до некоторой степени стратегические. Не только что было и что происходит сейчас, а, как говорили, в детстве чем сердце успокоится. Я, Вадим, еще одну тему хотел с тобой обсудить, и эта тема несколько в стороне от таких глобальных вопросов, которые мы с тобой сейчас обсуждали в первом и втором блоке. Это социальный вопрос до некоторой степени, хотя можно его и на культуру, и куда угодно расширить и углубить, как говорил один из лидеров Российской Федерации. Вот такая загогулина. Гражданский брак. Угроза национальной безопасности России. На этой неделе это прозвучало от Вадима Баландина, замглавы Минюста. И как бы с одной стороны большая часть населения вздрогнула, другая часть населения захохотала. Я, честно говоря, отношусь как к той, так и к другой. Потому что я сначала захохотал, а потом вздрогнул. Потому что ты знаешь, что, как правило, люди, стоящие у руля в нашем государстве, просто так какие-то вещи не выкидывают с дуру. По крайней мере, мы так предполагаем. Все это какая-то продуманная часть нашей жизни, и то, что произнесено сегодня как нонсенс, окна Вертона, опять же, завтра может стать форточкой, а потом и широким окном, а потом и дверью. Вот как ты думаешь? Давайте начнем с того, что твое отношение к гражданскому браку. Мужчина и женщина любят друг друга, но еще не определились со своим будущим, решили попробовать жить вместе. Тут сразу хоп, я не знаю, как это назвать, наверное, какой-нибудь типа Россекснадзор какой-нибудь... Боже упаси, не к ночи упомянут, не дай бог. А тут еще как писатель-фантаст, мы же сразу в голове себе представил, это заходит, значит, проверка на дорогах и так далее, и так далее. Вообще, гражданский брак, как думаешь, это нормальное, естественное состояние, или действительно это нарушает всячески наши традиции и подрывает устои Российской Федерации?
5: Ну, во-первых, по поводу надзора была какая-то, промелькнула информация, что, если не ошибаюсь, в Индонезии туристам запретили приезжать на их курорты и жить в одной комнате, если они не находятся в официальном браке. Вот. Там, по-моему, вплоть до штрафов. Возможно, это байка, но то, что я это в новостях читал, это абсолютно точно. Может быть, байка, может быть, не так поняли, трудности перевода и прочее. Так что то, о чем ты говоришь, в некоторых странах, возможно, уже существует.
1: Какой ужас. Да? Я об этом не знал. Ну, если это в каких-нибудь мусульманских строгих странах, там, я не знаю.
5: Ну, Индонезия – мусульманская страна. А что же касается того, как говорят, да, ну, и что говорят. Здесь тоже тонкий момент, потому что все мы знаем, что есть у нас как бы закон о традиционных ценностях, да, и, ну, и, видимо...
1: Вот, кстати, да.
5: И, видимо...
1: Это законодательный акт уже, кстати, существующий.
5: Да, это существующий. Вот, и, видимо, некоторым чиновникам, как бы, ну, видимо, положено как-то вот упоминать в своей речи традиционные ценности, ну, иначе как, ну, что, закон, что ли, не считали? Или, может быть, вы против традиционных ценностей? Вот и приходится как-то вот что-то говорить. Что же касается моего отношения, то тут я тоже позволю себе рассказать такую вещь, что залезать в постель к людям, в общем-то, может быть, сначала государство разберется с теми проблемами, которые для него более актуальны. Я, конечно, понимаю, что, как сказать, нехорошо, когда люди живут без штампа в паспорте, ну, видимо, с точки зрения Баландина, да, ну, вот его, хотя, конечно, к нему тоже, возможно, вопросы, да, то есть, как у него с этим делом поставлено. Но, соответственно, может быть, сначала все-таки разобраться с какими-то вещами, которые более относятся к его каким-то компетенциям, да, к его делам. То же самое и с государством. Да. Вот. Каждый человек, в принципе, сам решает, ну, в данном случае пара людей, да, они сами решают, как им удобнее, выгоднее, там, интереснее жить вместе.
1: Мы знаем
5: прекрасно огромное количество случаев, когда люди, живущие просто в гражданском браке, у них есть дети, масса детей, которые, естественно, признаны обоими родителями, но они по каким-то причинам не регистрируют свой брак официально. И, как мне кажется, последнее, чем мы должны заниматься, это врываться к ним в жизнь и говорить, а почему вы не зарегистрировались? Вот я, для меня это, ну, немножко этот самый... То есть ты сегодня говорил, да, это слово «красная линия», есть все-таки определенные красные линии, которые, ну, вот уже таким вот официальным переступать нельзя, да, официальным образом. Для этого есть друзья, родственники, знакомые, родители, там масса людей, которые окружают эту семью, людей близких, людей, которые знают их обстоятельства, людей, которые, у которых болит душа за этих людей, да. Вот, вот они должны сами разобраться. То есть, если, условно говоря, они тоже не против, либо уже расспросили, поняли, ну, если услышали какой-то ответ, да, то какое дело Вадиму Баландину до чужих отношений. Что касается меня, я не могу сказать, что я приветствую такие отношения. Да. Вот. Но, опять же, еще раз подчеркну, это личное дело. А в нашу эпоху цифровую, когда личные надо беречь, потому что очень много вещей внезапно становятся там доступными, открытыми, пожалуйста, смотрите, да, лезть еще туда, что пока еще как-то защищено от цифровизации, да, вот, может быть, оставим людей в покое.
1: Да, я с тобой согласен абсолютно. Скажи мне, как писатель-фантаст, как ты думаешь, вообще институт брака как таковой, когда люди для того, чтобы жить вместе, а это и юридически во многих случаях, как наследование, общие дети, финансовые вопросы, вопросы совместного бизнеса там, и так далее, то есть да, даже нажитого имущества, регламентируется именно определенным набором юридических документов, актов, подзаконных актов, надзаконных и так далее, то есть достаточно такая, брак – это достаточно такая институализированная штуковина в обществе. Насколько она продержится? Потому что действительно удары один за другим наносятся со всех сторон, как со стороны традиционалистов, так и со стороны тех, кто придерживается другой точки зрения, считает, что брак – это что-то, какой-то анахронизм. Устоит ли в ближайшем обозримом будущем или в далеком будущем, потому что ты видишь дальше, как писатель-фантаст, чем кто-либо другой, устоит ли институт брака? И если да, то почему? Если нет, то почему?
5: А какие удары наносят традиционалисты, как ты их назвал? Традиционалисты как раз консервативно поддерживают институт брака.
1: Они просто закручивают гайки до такой степени, что это приходит либо к смешному, либо к трагичному. Ну... Есть вот, допустим, есть такой персонаж Герман Стерлигов, да, он там... это же просто феерия, когда он каждый раз выступает по поводу семьи и брака, а он, как это не смешно, имеет достаточно серьезную паству людей, которые его слушают внимательно, знаешь, и говорят, вот посмотрите, вот этот человек сказал что, и дальше следует набор благоглупостей, который он несет. Иногда, кстати, достаточно агрессивно. Неблаго.
5: Чем больше ты говоришь о таких людях, тем больше людей о них узнает.
1: Это правда.
5: Что касается института, то здесь, да, есть такая вот вещь, как ты очень правильно заметил, это поддержка юридическая, в первую очередь, института брака со стороны государства, она, естественно, должна официально, она, естественно, присутствует, и она, естественно, этим и привлекает, да, потому что, да.
1: Защищенность.
5: Защищенность.
1: Социальная защищенность.
5: Оба и ребёнок, партнера, и, естественно, дети, они официально защищены и на государственном уровне, у них есть права, которые они обязаны соблюдать. И, в принципе, вот возвращаясь к институту как бы, вот, гражданского брака, там такое отсутствует. То есть там, не дай бог, что случится, там придется очень долго чего-то там доказывать, выяснять, рассказывать и прочее-прочее, да? Подтверждать и так далее. Вот, разумеется, государство, и это правильно, всеми силами поддерживает институт брака. Это нормально. Насколько он продлится? Да, удары, разумеется, присутствуют. И не только с точки зрения такой какой-то, как сказать, идеологической, но и просто показывают, что... типа вот быть одному веселее, интереснее, разнообразнее. Вот. И здесь уже, естественно, роль семьи должна, ну, играет огромную роль, огромное значение, потому что если твоя семья, ты растешь в семье, в которой этот институт не просто приветствуется, а он считается единственно правильным, ну или просто правильным, да, то тогда, разумеется, ну, внешние факторы, внешнее воздействие, они нивелируются.
1: То есть в будущем брак... как институт сохранится.
5: Сохранится, и это зависит только от нас.
1: Дорогие друзья, Вадим Панов сегодня здесь в программе «Всё не так прозаично», автор и ведущий я, Вячеслав Коновалов, и мы с Вадимом обсуждаем яркие и интересные темы этой недели, которые касаются каждого из нас. Сейчас уходим буквально на пару минут и вернемся с Вадимом для того, чтобы обсудить следующую тему.
2: «Всё не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано реклама.
6: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: В гостях программы «Все не так прозаично». Вадим Панов, у меня, автор ведущего, Вячеслава Коновалова. И говорим мы о тех проблемах, которые, или вопросах, или темах, которые возникли на этой неделе и которые интересны, как нам кажется, с Вадимом, всем гражданам Российской Федерации, ну, в той или иной степени. После брака и семьи мне интересная тема еще, которая на этой неделе широко обсуждалась, это высказывание епископа Скопинского и Шацкого Петерима, который во время воскресной проповеди напомнил прихожанам слова святителя Феофана Затворника о пагубном влиянии светской культуры на духовную жизнь человека. Священный служитель в пух и перья раскритиковал увлечение людей театрами, затем перешел и к художественной литературе. Дословно. Святитель Феофан очень ругал увлечение театрами. Он говорил, что театр – это величайшее зло для мира. И даже художественную литературу он тоже ругает. И говорит, что театры появились под влиянием и литературы Запада, заявил епископ Петерим. Расходится сейчас вот это высказывание, широко обсуждается, особенно людьми, которые имеют непосредственное отношение к этим. Он там и кино, в общем-то, еще дальше упомянул. А в принципе, человека, который не ходит в театры, не читает литературу и не смотрит кино, очень трудно, мне кажется, найти, поэтому эта тема мне заволновала всех. У нас же есть закон об оскорблении чувств верующих, как мы говорили в предыдущей теме, есть определенный набор законов, актов, которые мы, как послушные граждане, должны, так сказать, действовать. И они, эти законы, имеют иногда очень своеобразное толкование, как вот это. Как ты относишься к тому, что могут быть теоретически, да, какие-то начинаться, ну, не знаю, если уж пока не гонения, то ограничения тем, что уже мы имеем, сюжетов, героев и так далее, в театре, в художественной литературе и в кино. А может быть, и вообще прав Петерим, может быть, ну и к черту всю эту культуру. Давайте закроем все, и театры заколотим, и кинотеатры закроем, онлайн в том числе, и литературу ту же всю изъем. Нечего баловаться, хватит. Пришло время, так сказать, подумать о душе. Как ты думаешь?
5: Последняя твоя фраза прозвучала достаточно так это опасно, потому что это расхожее выражение, да, пришло время о душе думать. Ты не уточнял вот эту цитату, которую он приводит, в каком веке, когда жил этот Феофан, да?
1: Феофан, насколько я помню, жил в 19 веке.
5: Ну что ж, возможно, тогда это было актуально. Вот, либо когда он, где он это жил. Давай так, Естественно, мы всегда все-таки должны отличать театр, искусство от...
1: Светское искусство, да.
5: От, скажем так, возможности хайпануть, прошу прощения за это слово, но в данном случае, я думаю, оно уместно. То есть там показать себя без одежды. Да, то есть там прочитать какой-нибудь монолог, да, без одежды, либо там еще другим образом привлечь публику вот этим вот скандалом, каким-то вещами, которые находятся за гранью, за пределами такого понятия, как мораль. Да. Искусство никому, в общем-то, не мешает, если это действительно серьезное искусство, если мы смотрим спектакль, если мы смотрим фильм, в котором актеры действительно играют, да, они показывают эмоции.
1: А если это комический? А если это бурлеск?
5: Прекрасно, комические комедии, замечательные. Существуют комедии, в которых тоже играют актеры, как ни странно, не кривляются. Слава, смотри больше комедий. Вот. Поверь, есть комедии, которые превосходнейшим образом сыграны. Вот. То есть то, что мы знаем, что есть какие-то комедии, которые не сыграны, а вот именно кривляние, да, это, ну, это такое не очень высокого уровня, да, там кино или спектакль, неважно. Да?
1: То есть ты предлагаешь учредить вот такой как бы институт, который бы...
5: Сейчас, я при том, да, еще не дошел до того, что я предлагаю. Я просто говорю, что эти прекрасные вещи, как и религия, и искусство, они прекрасно сосуществуют. И что самое интересное, и будут сосуществовать.
1: И веками, кстати говоря.
5: И будут
1: опыт
5: сосуществовать,
1: есть уже, вот,
5: конечно.
1: Веками существует.
5: Вот, одно поддерживает другое, и, в общем-то, от этого никуда не деться. И если мы посмотрим, например, на художественную литературу, предположим, да, то библейские сюжеты – это, извините, основа современной, ну, вот так вот скажем, европейской культуры, да, европейской литературы. Огромное количество именно библейских сюжетов используется в современной культуре, причем с уважением. Да. Вот, то есть это книга, которая повлияла не только на развитие как бы христианства, но и на развитие культуры в целом. Вот. То есть те истории, которые в ней описываются, те ситуации, которые в ней описываются, те идеи, которые в них высказываются, они питали творцов на протяжении столетий.
1: Нет, я с тобой абсолютно согласен. Мне в этом смысле нравится высказывание в свое время Капицы, который сказал, что я православный атеист. То есть влияние на культуру отказать никак невозможно, потому что оно существует более чем в России, по крайней мере,
5: везде,
1: более чем тысячи лет. И это действительно, ну, с точки зрения даже банальной логики, невозможно сказать, что этого нет. Оно, конечно же, есть. Но здесь вопрос несколько в другом. Вот смотри, мы сейчас говорим о театре, который существует еще, там, я не знаю, со времен Древней Греции, даже раньше. Да, то есть до нас доходят там какие-то наскальные живописи с людьми в масках. Это значит, уже разыгрывали что-то.
5: Либо шаманили.
1: Ну, да. Или шаманили, да. Ну, в любом случае, человек пришел с охоты, вот он убил мамонта, значит, они поели, сыты, что они делают? Он начинает рассказывать, как он этого мамонта загонял. Ну, немножко преувеличивает как-то в масках и перед людьми. А они вот сидят, вот наелись, смотрят на него. И это уже театр. Это уже первое искусство, которое появилось. Дальше из этого проистекает или художественная литература в том числе, потом смесь театра и литературы, мы получаем, собственно, кино, вот эти три искусства друг за другом идут. Здесь вопрос какой? Не придем ли мы к тому, вот как ты сказал, что вот это правильное, а вот это немножко нарушает канон, а вот это вот канон может нарушает, может нет, давайте соберем комиссию. И не придем ли мы к тому, что появятся какие-то церковные худсоветы, которые будут говорить, эту книгу выпускаем. Так, Панов выпустил новую книгу, так, Вадим, принесите-ка ее сюда. Вот садитесь, а мы будем сейчас читать ее и будем говорить вам, где вы ошиблись, а где нужно исправить, а где вы молодец, и мы вам, собственно, отпустим вас во свояси, может быть, даже чем-то наградим. Вот такая ситуация меня волнует.
5: Такая ситуация, она, в принципе, предусмотрено во многих государствах и во многих странах. И это всегда было и всегда есть. То есть есть вещи, которые та или иная как бы культура, да, та или иная как бы власть считает недопустимыми для, ну, скажем так, пропагандирования. Угу. То есть если мы посмотрим на историю человечества, всегда были и запрещенные книги, всегда были и переписываемые книги и прочее. И не всегда это было связано с церковью, особенно там в последнее время, да, и это светские власти этим увлекались и очень и очень. Вот. Есть вещи, которые, на которые государство не может не реагировать. и это нормально. То есть вот ты упомянул закон о чувствах верующих, да, но давай вспомним, почему он вообще был принят, да, потому что, ну, а как это еще можно было, то есть нарастало напряжение, и оно действительно нарастало. Вот, то есть можно сейчас говорить, о, там на ровном месте произошло, но это было не так. То есть там действительно было очень серьезное напряжение, которое получилось
1: сказать.
5: Ну, ты его упомянул, поэтому это самое. Вот. А что касается высказываний, люди, у нас свобода слова. Вот. Люди могут говорить все, что им хочется. И кто-то посмеется, кто-то послушает. Пожалуйста.
1: То есть... Ты как писатель. Вот давай тогда не про того, кто может как-то среагировать, а вот конкретно ты, как писатель, как среагируешь на то, что в художественной литературе будет существовать, теоретически представим себе, в недалеком будущем, ты писатель-фантаст, будет существовать вот такая комиссия, которая будет рассматривать литературу на пригодность или непригодность для современного общества, причем эта комиссия будет состоять исключительно и только и быть под эгидой церкви.
5: Что ж ты все к церкви-то?
1: Ну, Петерин сказал, поэтому я... Ты сказал бы муфти, мы бы говорили бы тогда.
5: Ты еще больше фантаст, чем я, да? То есть, потому что для меня очень сложно представить ситуацию, которую ты описал, и практически невозможно. Вот, потому что в государствах, в светских государствах так не делается.
1: То есть мы все еще светское государство.
5: Мы все еще светское государство. Поэтому нет, и к подобному высказыванию я отношусь как просто к подобному высказыванию.
1: Ну что ж, я, в общем-то, рад, что ты разделяешь мою точку зрения. Да, это высказывание само по себе как высказывание имеет место быть. У нас свободная страна, и каждый, в том числе и служители церкви, имеет право говорить то, что они думают. Собственно говоря, и мы здесь то же самое делаем на радио «Комсомольская правда».
5: Если это не выходит за рамки Уголовного кодекса.
1: Да-да, замечательная фраза. Мне кажется, вот с этой фразы может начинаться каждая практически книга в русской литературе. Мы сейчас будем говорить, дорогие друзья, о том, что... Главное, чтобы это не выходило за... Да, замечательно. Сегодня в гостях у программы «Все не так прозаично» был Вадим Панов, писатель-фантаст и не только фантаст. Читайте Вадима Панова. Программа «Все не так прозаично» – программа о том, что беспокоит и какие темы, какие тренды на этой неделе беспокоят главных писателей страны. Вот здесь я говорю совершенно, фиксирую, так сказать, во времени, в пространстве статус Вадима Панова как одного из главных писателей страны. Автор и ведущий программы я, Вячеслав Коновалов, за сим смею откланяться. До следующей пятницы, дорогие радиослушатели замечательного радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
10: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Реклама.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
13: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
4: Начну сообщение с пометкой «Срочно». Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что у нашей страны есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Также российский лидер заявил, что власти продолжат строить жилье, дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии. Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, заверил глава государства. Подробности в следующих выпусках.
9: Об Украине.
4: Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала планы Владимира Зеленского поставить в Киеве памятник Ивану Мазепе еще одним решением, цитата, «наркодиктатора», в очередной раз предавшего своих предков. Памятник поставят на проспекте Шевченко. При этом Тарас Шевченко ненавидел Мазепу, написала Захарова в телеграм-канале. В России Русской Православной Церкви гетмана считают изменником, перешедшим в ходе Северной войны на сторону шведского короля Карла XII, за что Мазепа был подвергнут гражданской казни и анафеме.
9: О топливе.
4: Власти уже приняли решение о снижении норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10%, а также об ограничении шага по колебаниям цены. Это заявил вице-премьер Александр Новак. В понедельник, 29 июня, он проведет совещание по ситуации на рынке топлива. Там поднимут вопрос полного запрета экспорта дизеля. Россия пока не вводила запрета на поставки топлива на экспорт по межправительственным соглашениям, но стороны рассматривают их необходимость в индивидуальном порядке. Возможность импорта топлива – одна из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке, заявил Александр Новак. Во Франции экстремальная жара привела к трагическим последствиям. Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны, из-за аномальной жары погибли более 1000 человек. Средняя температура в прошлую среду достигла плюс 30. Больницы перегружены, система здравоохранения переведена в режим чрезвычайной ситуации. Помимо Франции, аномальная жара фиксируется в Германии. Накануне температура воздуха там достигла плюс 41,5 градуса, побив исторический рекорд.
9: О спорте.
4: Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете по итогам этапа Гран-при Китая. Соревнования проходили в Циндао. На счету отечественной команды 3 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 22, плюс 23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной, да и вообще в принципе о денацификации, потому что выходит она далеко за пределы Украины, это уже понятно. С авторами коллективной монографии «Украинство» с нами вновь Федор Кауфман.
15: Добрый день.
14: Приветствуем. И сегодня Константин Чепрасов. Константин, рад вас видеть тоже.
16: Здравствуйте.
14: Почему собрались? Новость, которая обошла вниманием наше информационное пространство, но обращает на себя, как бы просит разобраться в ней совершенно точно. Дело в том, что командиры крупных правых украинских подразделений решили собраться вместе и о чем-то заявить. Вот Федор как-то в одной из наших предыдущих встреч говорил о том, что на самом деле создают украинские корпуса внутри ВСУ и явно уже выходящие за пределы. И это не только касается системы образования, детских садов и школ, куда они приходят, но и нечто большего. И вот будуем новую армию разом. Трика и Хартия объединились, чтобы реформовать військовую подготовку. Так о чем же идет речь? Попробуем поговорить здесь сегодня. И в том числе, наверное, выйдем за эти пределы, понаблюдаем за тем, что происходит, в принципе, сегодня в ВСУ, за счет чего эта структура держится, чем она наполнена. Опять же, почему-то мы слышим сухую статистику, сухую информацию о том, сколько уничтожено, куда продвинулись. Но вот о содержании этой неонацистской бандеровской структуры, к сожалению, говорят сегодня не так много. Но, Константин, да, начнем. Что это за встреча была, почему она так важна?
15: Да, но здесь важны прежде всего персоны, которые эту встречу организовывали. Потому что, ну, надо понимать, что ВСУ, вообще украинская армия, она не является однородной. И не в смысле, что какие-то там более крутые, грубо говоря, подразделения, какие-то там ТРО, например, да, тероборона, как бы они там менее подготовлены и так далее. Но, по сути, с 2014 года в украинской армии всегда была некая часть. Ядровая, не ядровая, может быть, параллельная. То, что мы называли нацбаты, то есть, по сути дела, нацисты, каратели, это всегда была не армия. В том смысле, что это не были кадровые военные, которые всю жизнь занимались тем, что служили, получали там лычки, звездочки и так далее, да. Ну, кто такой тот же Белецкий, да, как бы признанный экстремистом в России?
14: Террорист-экстремист.
15: Он сейчас бригадный генерал, но он, как бы, у него предыдущее звание полковник. То есть он никогда не был рядовым даже. То есть это просто, ну, хулиган такой, да, нацист какой-то там, активист вот правый, да. И он сразу же запрыгнул в армию. И вот в армии украинской много таких. Более того, по крайней мере, это сами украинцы говорят, что в немалой степени именно то, что Украина как бы смогла дать какой-то отпор в 2022 году, да, именно благодаря это произошло, благодаря тому, что были вот эти люди, которые, ну, за 10 лет были прогнаны через АТО. То есть, ну, надо представить, да, как бы так называемая украинская антитеррористичная операция, которую они проводили, то есть карательная операция как бы в Донбассе, она же прогоняла через себя огромное количество людей. И там тоже, что важно, там были люди, ну, представим себе каких-нибудь там 16-17-летних глупеньких мальчуганов, которые пришли на Майдан, да, и они там заразились нацистской идеологией бандеровской. Через пару лет они уже были в Донбассе, проводили карательные акции, да, они, ну, их же учили при этом, и учили как бы, ну, неплохо, скажем так.
14: И прошло 10 лет еще.
15: Прошло 10 лет. Те, кто остался в армии, во-первых, кто остался в армии, кстати говоря, ну, наиболее мотивированные в армии, кстати, не остались. Они прошли какое-то время, они получили навыки, потом они шли в бизнес, куда-то еще, кстати говоря, как тот же вот этот Оболенский, да, который ныне глава корпуса Хартии. И там таких много. И нам это тоже важно, потому что, как бы, ну, есть проблема того, что люди, которые все время в армии, у них несколько иное мышление. Ну, правда, деформация есть, да? А, по крайней мере, сами украинцы говорят, что в чем их преимущество перед нами? В том, что у них есть вот эти кадры, которые берутся из бизнеса, которые берутся из сферы администрирования, то есть которые открыты к новому опыту, которые могут спокойно, достаточно воспринимать новое без какого-то консерватизма и так далее. Да? Опять же, вопрос спорный, но мы же видим, что у них есть эффективные подразделения. Да? Опять же, это не просто берут каких-то белых воротничков и запихивают в армию. Да? Там все равно у этих людей, они послужили в армии, отучились в каких-то армейских образовательных, скажем так, учреждениях, да, и повоевали и так далее. Так вот, два этих корпуса ныне, да, Хартия, достаточно серьезное подразделение. И
14: я здесь должен спросить перед... И не признано у нас террористическое...
16: Нет, экстремистское... оно не признано. А знаете, что Федор, интересно? Мы уже про Хартию как-то в свое время говорили. Вот подразделение – это вообще изначально президентская бригада Оболенского, да, на базе которой был собран вот этот корпус Хартия, второй корпус НГУ. Да,
15: первый Национальная Азов, гвардия,
16: да, первый Азов.
14: Террористическое экстремистское,
16: да, запрещенное. Второй Национальная гвардия Украины – вот это вот Хартия. Вот этот Оболенский, он очень популярен в армии, и когда он поднимался по ступенькам вот своей военной карьерой, он в свое время возглавлял батальон в 4-й бригаде, которая сейчас входит в корпус Хартия, 4-я бригада «Рубеж». он там возглавлял батальон до того, как перешел в бригаду Хартии, когда Хартия была еще не корпусом и бригадой. Я просто напомню, что такое рубеж. Рубеж – это то самое подразделение, которое в ноябре, получая награды от Зеленского, вышла с нашивками, где просто было СС напрямую написано. Не в каком-то измененном виде, не какие-то там другие руны, а именно эсэсовские нашивочки были. Вот он прошел через этот рубеж. Теперь рубеж входит в корпус Хартию, а Оболенский возглавляет вот эту вот Хартию. Но у самой Хартии, когда мы начинаем смотреть и их официальную эмблему, и то, что используют там в различных видах служащие этого корпуса, абсолютно различных бригад, то это всегда вот эта вот неязыческая, руническая тема. То есть нам всегда нужно помнить об этом. Они на чем сходятся? Там есть идеология. Эта идеология имеет вот этот вот оккультно-мистический подтекст, неоязыческий, и они это не скрывают. Вот тоже, там, не знаю, вот когда мы смотрим на обложки вот этой пресс-конференции, там все эти руны, уже они выкладывают. Для них, вот всегда мы должны это помнить, для них предъявление вот этой символики, обозначающей в определенном неонацистском кругу, что мы свои, это очень важно, потому
15: можно
16: что...
15: Можно сказать, эстетика Третьего Рейха.
16: Да, там, да, конечно.
15: Почёте, об этом это сразу
16: эстетика
15: же.
16: Третьего Рейха. Вот кто такой Оболенский, вот что такое Хартия, которая якобы когда-то была там президентской элитной бригадой и так далее. Вот. А на Оболенском и на Хартии военных преступлений уже достаточно против мирного населения.
15: Да, ну и возвращаясь к их пресс-конференции, там что важно, да, что собрались две серьезные величины внутри армии. И это серьезно, как бы серьезная сила, да, и серьезное мероприятие, потому что сейчас это уже корпуса. Корпус это, причем, кстати говоря, сам Оболенский на этой пресс-конференции сказал, ну, типа, вот наши два корпуса, это где-то 80 тысяч человек. То есть представьте, два корпуса по 40 тысяч человек каждый, примерно. Это уже, ну, в общем-то, как бы очень серьезная сила, да, это там две,
16: это кулак уже,
15: да. Две армии, условно да. говоря. И они что говорят? Они говорят, что мы сейчас, по сути дела, будем и дальше сращиваться в некий единый армейский военный механизм через обучение, создание единого центра обучения младших офицеров. То есть у них есть уже некий верховный уровень, да, сами руководители корпусов, начальники их штабов и так далее. Но они последовательно продвигают, скажем так, вот такую установку на то, что нужно насыщать армию низовыми, инициативными, грамотными, современными командирами. Конкретно на этой пресс-конференции говорилось о двух основных позициях. Первое – это сержанты. И это тоже очень серьезное дело, потому что, ну, мы все помним как бы и фразу Суворова, да, что каждый солдат должен знать свой маневр. Поэтому это как бы серьезное дело, когда каждый солдат действительно понимает, что происходит. Особенно в современной войне. Ее называют сетицентричной, но неважно как. В любом случае, сегодня от поведения конкретного солдата очень многое зависит. И это уже не ситуация, когда, не знаю, в бой идут батальоны, там сотни человек, да, они идут там через минные поля, на пулеметные точки и так далее. Совсем другие боевые действия. Поэтому даже один, как бы, сегодня солдат, он должен знать и картографию, и минно-взрывное дело, все подряд, в общем, да, саперные какие-то навыки иметь. Они будут учить сержанта. Что такое сержант? Ну, что в нашей армии, это отдельный вопрос, да, но они ориентируются на США. В США сержант – это, ну, это вообще становая сила, скажем так, да, вот этих низовых подразделений, там, взводов и рот. Сержант – это лидер, прежде всего, это не сами говорят, что сержант – это низовой лидер. И они этих лидеров хотят отбирать, обучать, они это не говорят, но, разумеется, индоктринировать нацистской идеологией, потому что, ну, это сугубо нацистские подразделения. А дальше этот лидер уже будет, разумеется, индоктринировать всех других, ну, то есть он будет продвигать эту идеологию. Ну, и, разумеется, они будут его учить. Они будут учить его и тактики ведения боя, управления войсками и так далее. Соответственно, на самом низовом уровне уже они хотят создать вот эту базовую там какое-нибудь отделение, взвод или роту, которая руководится низовым, очень грамотным, обученным и знающим современные реалии боя, особенно все, что связано с применением дронов, наземных дронов, НРК, да, каких-то там FPV и так далее, и умеющим это, этим управлять. А вторая позиция, ну, это называется на английский манер battle captain, то есть условный такой... Совсем условно назовем, да, там, капитан битвы, командир битвы. То есть, в сущности, это такой среднего уровня командир. Причем не обязательно, чтобы это даже был офицер. То есть мы не обязательно там заканчивать какой-то вуз и так далее. Они сами говорят, а что нам эти офицеры, которые имеют статус там лейтенанта или капитана, как бы в окопах, причем это сами украинцы приводят такие примеры, да, когда отправляют какого-нибудь кадрового лейтенанта или капитана, и он на передке теряется и совершенно не понимает, что делать. Но берет какой-то рядовой и говорит, так, а теперь я расскажу, что делать. И все слушаются, просто понимают, что это вопрос жизни. А когда вопрос жизни, ну, извините, ты, если хочешь жить, будешь слушать того, кто знает, что делать, чтобы выжить.
14: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Продолжим буквально через пару минут.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
17: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
19: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Константином Чепрасовым, Федором Кауфманом о том, что происходит сегодня в ВСУ.
3: Они как бы нацелены на что? Опять же, они просто перенимают американский как бы опыт. Что есть, например, командир батальона. И они говорят, он сейчас тонет в рутине. И нам здесь важно то, что... Ну, это передовые какие-то тактические, прежде всего, решения, да, которые, я думаю, и нам будут интересны. Потому что как бы это опыт, на который надо ориентироваться, в том числе хотя бы изучать его. Потому что с технической точки зрения все одинаково. Что они говорят? Вот есть какой-нибудь командный пункт батальона, да, или полка. Это куча экранов, откуда стекаются со всех различных источников данные, с дронов, разведчиков, там, я не знаю, с каких-то вышек и так далее. И стоит измученный командир, и 24/7 смотрит в эти экраны, да, что, где, когда, и на тактическом уровне постоянно вот это занимается тактической рутиной. Но, говорят они, и это разумно, как бы, да, в этой связи, он же должен спать, он должен принимать пищу, но у него есть какое-то психологическое выгорание, он не может это делать 24/7. У него есть заместитель, но этого тоже недостаточно. И они говорят, что нам нужно обеспечить непрерывность управления боем. И для этого командира нужно, например, батальона, да, освободить от каких-то рутинных задач ведения боя. Вот здесь два человека пошли вот туда, их надо подержать дронами. А вот здесь там надо туда накинуть как бы пару мин с миномета. Да? Зачем этим заниматься командиру батальона? И они говорят, вот есть battle captain. Это будет смена battle captain. Например, он там дежурит, не знаю, 12 часов. И вот эти battle captain будут отвечать за рутину. Если вдруг что-то серьезное происходит, они зовут как бы командира. А командир освобождается, и тоже, что важно, они сами это проговаривают, да, ну, белецкие войски. Они говорят, наша задача...
2: Террорист-экстремист.
3: Экстремист, террорист.

0: далее. Под это, эту большую мобилизационную войну была соответствующая орг, штатная структура с дивизией, ну, с армиями, корпусами, дивизиями, то есть крупными такими с точки зрения там, техники, личного состава, подразделениями. Потом, поскольку у нас Советский Союз исчез, да, двухполярный мир исчез, в принципе, и в Европе, и у нас очень активно стали говорить, зачем нам большие армии? Против кого мы мобилизацию будем объявлять? Против Европы? Это наши друзья? Зачем? Давайте мы создадим маленькую, компактную, удобную армию, которая, ну, вот будет там, я не знаю, какие-то локальные конфликты разруливать, да, или там бороться с террористами.
1: Да, ядерное оружие же есть.
0: Да, и это самый главный момент. Это, кстати говоря, был тоже как бы, важный аргумент Серебряковской как бы, реформы. Да? У нас, если будет война всерьез, ну, мы обменяемся ядерными ударами, а после этого уже кто знает, что там будет. Уже, может, ничего не будет. А если какие-то локальные вещи, ну, вот у нас будет контрактная армия, это будут профессионалы. Их будет мало, разумеется, потому что профессионалам нужно платить много денег. И их, главное, надо учить. И это тоже деньги. Ну, вот по-разному каждые страны как бы в эту сторону шли. У нас этот процесс тоже шел, да, у нас долгое время было сокращение армии. Только после 22 года и с началом СВО, когда начались уже достаточно крупномасштабные боевые действия, мы начали возвращаться и всерьез к дивизионной структуре, мы начали создавать новые подразделения, мы начали восстанавливать учебные заведения, высшие как бы учебные, да, военные, которые...
1: Выяснилось, все закрыты, да, командирские училища как бы, и танковые.
0: Много чего, к сожалению, произошло негативного в этом смысле. И поняли, что, ну, есть такая известная фраза, генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Да? Вот, к сожалению, те боевые действия, которые ведутся сейчас, они, ну, это некая новизна. Это что-то вот среднее такое между Первой и Второй мировой войной, когда еще никто не понимал, что там будет. Так вот, на Украине этот процесс тоже шел. И, в принципе, украинская армия медленно деградировала, сократилась там до сотни с небольшим тысяч человек. Там было какое-то количество бригад, и с этим они вступили в 2014 год в карательную операцию против Донбасса. И уже тогда были созданы и батальон Азов, признан экстремистским, запрещен Российской Федерацией, и другие, как бы, эти самые нацбаты, так называемые, где набирались просто футбольные фанаты, нации, различные правые, как бы, экстремисты, хулиганы и так далее. Да? Ну, просто весь сброд, который можно было найти, объединенный одним – ненавистью к москалям и москалинам. И надо тоже понимать, что москаль – это одно, но еще и москалиное население, да, как они, как бы, омерзительно говорят. И туда они записывают, ну уж весь Донбасс, это точно. А, в общем-то, и большую часть русскоязычных. И они туда пошли. И, в общем-то, ну, по крайней мере, сами украинцы считают, что как бы тогда всерьез они смогли, ну, что-то противопоставить там донецкому ополчению и так далее, только за счет этих нацбатов. Ну, просто нацбаты были готовы лить кровь мирного населения. Да? Армия, она как бы уже ничего этого делать не хотела. А нацбаты уже тогда, то есть они в каком-то смысле получили инициацию уже тогда. Они тогда начали бомбить мирных жителей. И, как мы вначале говорили, да, они через эту систему пропустили огромное количество людей. Причем, ну, условно говоря, какой-нибудь там 18-20-летний парень, который это прошел, он там кого-то убил, где-то помародерил. Ну, то есть он уже, в принципе, ну, у него психика определенным образом заточена в эту сторону, да, опять же, у него уже как бы есть определенное представление, что его уже накачивают этим, да, что это вообще не люди, как Гитлер говорил, да, солдаты своей армии, я освобождаю вас от химеры под названием совесть. Совесть – это химера, а как бы вы освобождены от нее. Как бы, когда вы режете москалей, как бы, какая совесть может быть? Ну, или там, не знаю, неважно, евреев, цыган и так далее, да, это не люди, вот люди только мы.
1: Нечто подобное мы недавно, извините, что перебиваю, услышали от некоторых представителей Израиля по отношению к жителям Ирана, чуть ли не слово в слово. Но это такая отдельная история, тоже потребующая...
2: Да, и от руководства Америки вот уже в отношении жителей Ирана тоже мы слышим разговор о том, что это не люди, это вообще какой-то...
1: И совесть не мучает.
2: Во-первых, совесть не мучает, а во-вторых, конечно же, здесь нужно говорить... Повторить о том, что мы не раз говорили, что украинский неонацизм, то, что происходит на Украине, это частное проявление, к сожалению, глобального фашистского реванша. И просто когда мы обсуждаем все время вот этот вот вопрос о том, что происходит с армией, с армией в ВСУ, давайте все время не забывать о том, что это не просто территориальный конфликт, не просто какая-то политическая разборка. Это вопрос экзистенциальный. Это, простите, опять как во время Великой Отечественной войны, борьба добра со злом. Но это так. Это так. Небезусловная Россия со своими проблемами, совсем-совсем-совсем противостоит какому-то очень страшному глобальному субъекту. И здесь, конечно, очень важно говорить о том, что происходит с армией. Ну, как бы давайте...
0: Да, а я здесь тоже как бы в продолжение чуть-чуть... Да, да. Такого, как бы, в этой части...

0: Я просто не могу не добавить, что... Но мы же должны понимать, что армия – это только верхушка айсберга. Армия не существует сама по себе. Армия – это всегда часть общества. И если говорить о нацистской Германии, ну, давайте вспомним, да? В начале 30-х Гитлер приходит к власти. Сразу же начинается очень серьезная такая политика нацификации всего общества. В 45-м году все это заканчивается, да? То есть там с 33-го по 45-й – это вот там 12-13 лет, да? Как бы за это время они перетрансформировали радикально свою нацию. А сегодня, после Майдана, уже прошло гораздо больше. Ну, не гораздо больше, но, тем не менее, больше лет. И там же те же самые процессы происходили. Важно понимать, да, что нацистская, бандеровская идеология – это не как бы... не что-то такое, что витает в определенной элите, например, да, она тем и страшна, что она поражает все общество или немалые его части.
1: Кстати, несколько поколений, да, в отличие тоже от той Германии, которая до Гитлера что-то успела увидеть, и, ну, разная как минимум, да, и коммунистическая партия была, и какие-то движения Коминтерн там и так далее. И потом ГДР появилась, советская, да, разное, много всего было. Ну, действительно, сколько поколений захватило? Здесь же мы видим уже с Яслей, и уже поколение, которое выросло только с 14-го года, с 13-го, 14-го Майдан, а начиналось-то все еще раньше, мы же это помним.
2: Актив, конечно, готовили раньше, ну, все эти, как бы, вещи, они, как бы, происходили сразу после развала Советского Союза. Да мы и не раз говорили, что подполье не нацистское, бандеровское подполье в Советском Союзе было всегда.
0: Но тут, просто... к сожалению, надо признать, да, что вот в ядре этой нацистской идеологии бандеровской все равно существует представление, что есть люди, а что есть не люди.
2: Да, да.
0: И мы – это люди. Они по-разному могут говорить, но у них в любом случае есть представление о том, у широких народных масс, что есть Россия, и это некая азиатчина, это некое тоталитарное государство. Но там же не вопрос о государстве, да, что это некий народ, который чем-то испорчен, поражен какой-то проказой. Они в любом случае, это в разных вариациях приводит к одному, что... жители России – это не люди. Нам это надо понимать, когда мы говорим о всех этих, как бы, процессах, которые в армии происходят, что там процессы, которые происходят в армии, они, к сожалению, находят отклик в широких народных массах. Либо пассивно, либо активно. Но это как раз вопрос о денацификации. То есть если мы завтра возьмем и разгромим все нацистские подразделения, все армейские и так далее, извините, куда девать население? Да? Потому что это очень серьезный, как бы, вопрос, что населению промывали мозги до 2014 года, мягко, да, а после 2014 года просто невероятнейшим образом вот этот, как бы, процесс, как бы, шел активно с детских садов и яслей, да, и это же тоже социальная база, и в этом страшно то, что там формируется параллельная система власти. Есть Зеленский, есть какая-нибудь Рада и так далее. Но это все в каком-то смысле клоун, его свита, которая вот на авансцене что-то там, как бы, отплясывает, да. Но где-то там за кулисами готовится уже даже не массовка, да, а, как бы, следующий акт, и там уже будет, как бы, что-то более серьезное.
1: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман. Сегодня с нами Константин Чепрасов. Мы говорим о том, что происходит в ВСУ. Говорим о том самом неонацизме, о денацификации Украины. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин.
5: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125.
4: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
5: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершены работы по ремонту тротуарной зоны вдоль дома номер 11 на улице Зеленой. Этот участок давно нуждался в обновлении. Изношенное покрытие создавало неудобства для жителей, особенно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан. На этой территории выполнена замена покрытия и приведена в порядок пешеходная зона. Специалисты коммунальных служб приступили к выполнению пожеланий по состоянию городского пляжа. Замечания, требующие оперативного устранения, были высказаны во время контрольного рейда «Единой России», в котором приняли участие депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Уже начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей. Продолжается благоустройство детской площадки на площади Калинина. Именно эта территория в прошлом году стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря активной поддержке жителей сегодня здесь создается современное пространство для детей. Рабочие приступили к укладке резинового покрытия под игровую зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» вновь выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
3: О валютах.
6: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной монографии «Украинство». С нами Федор Кауфман, сегодня с нами Константин Чепрасов. Сегодня говорим о том, как, не шибко афишируя, или, может быть, о том, что не очень слышно здесь у нас, а вот там, на Украине, командиры крупных правых корпусов создают параллельные структуры власти. Вот что же там происходит? Новое ядро внутри ВСУ. И о том, что это, вообще-то, событие, которое требует осмысления и анализа. А кто остался в ВСУ? Да, они говорят, сейчас мы уже о женщинах пошли разговоры, мы будем призывать. Кто-то сказал, надо с 18, кто-то сказал, с 18 не надо, надо с 16 уже. Чего тут сильно? В одной из предыдущих программ мы говорили, что в школах они сделали необязательными физику, химию, географию, литературу, историю. Но действительно быстрее боец надо к фронту и на смерть отправлять. Весь вопрос, с кем воевать будут и как долго они могут держаться. То есть вот есть некая картина, но она сложная, наверное, действительно, на линии соприкосновения непосредственно. И много говорится о том, что все замедлилось, затормозилось. Действительно, 1-2-3 человека на передовой есть, больше не могут находиться, потому что небо закрыто дронами. И это очень сильно осложняет, ну, и наше продвижение, и их продвижение. Но ресурс вот этот, насколько он большой, с тем, чтобы вот так далеко думать, собирать, оформлять, что они, в чем идея? Еще 10 лет держаться, или они хотят до Москвы дойти, или они понимают, что они будут потихонечку отступать, и надо время тянуть. То есть для чего вот это вот оформление? И говорится ведь о том, что из этих корпусов, да, такая, как вторая или первая власть должна быть такая эсэсовская уже.
0: Да, ну вот по поводу корпусов, да, давайте еще раз зафиксируем, что помимо этих двух обсуждаемых нами, есть еще первый корпус Нацгвардии под названием «Азов», запрещен в Российской Федерации, является экстремистским. Соответственно, это уже не 40, а 120 тысяч. В ВСУ есть также какое-то количество бригад, ну, условно говоря, по 4-5 тысяч человек, которые также являются сугубо нацистскими. Просто даже вот по эмблемам, которые там есть, ну, просто достаточно посмотреть, как бойцы в чем ходят, ну, с какими нашивками и так далее.
2: Там видно, это по командирам, по всему, что да. Там происходит. Таких достаточно много. Да, еще напомню, что вот этот первый корпус, им руководит Денис Прокопенко. Мы помним, что это террорист, известный сиделец.
1: Террорист-экстремист,
2: да,
1: тоже.
2: Да. Из Азовстали. Вот, то есть это один из крупнейших активистов украинского неонацизма.
0: Их сейчас уже 150 тысяч человек. Ну, около того, да. То есть они, их все равно власть всегда держала в таком черном теле, потому что она их боялась, они же понимают. Но в нацистской Германии сразу же практически СС стали формировать эти параллельные структуры власти, потому что боялись вермахт, потому что вермахт – это старая прусская аристократия, которая смотрит на какого-то выскочку Гитлера, да, какого-то там вчерашнего как бы низового, просто там чуть ли не рядового, да,
2: да.
0: И ну кто это, что это, да. Но они утерпели какое-то время, но нацисты же тоже не дураки, они понимали, что без параллельной системы власти ничего не будет. Они создали сначала просто СС, потом войска СС и так далее. Это всегда была параллельная структура.
2: Да, и тут вопрос сразу, много или мало? Что такое 150 тысяч вот этих вот корпусов, вот этого кулака на Украине? Если сравнивать, допустим, с той же нацистской Германией, то вот перед войной эсэсовские вот эти структуры составляли где-то 220-230 тысяч. Это для 80-миллионной Германии. Понимаете, да? А сейчас сколько на Украине осталось? 25 осталось? Сколько? Я не знаю.
0: 25-30.
2: Миллионов. Ну да, плюс-минус.
1: Про 30 уже, да, вроде.
0: Ну это такой самый максимум, да. Который, да, может, да. С большой-большой... Вот.
2: То есть и здесь мы имеем уже кулак в 150 тысяч для вот такой вот страны, с таким населением и с такой армией. Это мощнейшая сила.
1: И ее нет на фронте? Они, или они как?
0: Эти подразделения вы имеете?
1: Да.
0: Здесь вопрос очень интересный. Они себя очень берегут. Вообще вопрос о том, кончаются они, не кончаются. Сами украинцы постоянно говорят, что у нас кончаются люди, ужас и так далее. И в чем-то они правы. Но нам надо понимать тоже, что информационное пространство на Украине, оно отличается от того, что есть в России. Там они как бы очень, ну, просто в силу того, что власть, она как бы разделена между разными центрами, да, и там как бы централизованной власти по большому счету нет. Там, ну, влияние разных государств, да, где-то британцы влияют, где-то американцы. И в этой связи постоянно эти группировки друг с другом элитные враждуют, да, и постоянно в публичное пространство эта вражда выливается. И они, разумеется, в какую-то пикировку ведут. И для нас-то это плохо, потому что они через это публичное пространство постоянно вскрывают какие-то проблемы свои, вскрывают, предъявляют обществу, предъявляют элитным группам и говорят, решайте, иначе как бы, ну, либо мы пожалуемся нашим кураторам, либо они уже знают, либо еще что-то. И там эти проблемы, они не загнивают и не прячутся под ковер, скажем так, да. Вот, эти нарывы, они постоянно-постоянно вскрываются. Они откровенно признают, что да, да, этих людей выбили. Но, во-первых, не всех выбили. Во-вторых, еще раз, они себя берегут. Было немало случаев, когда тот же Азов запрещен Российской Федерации, да, ему отдавали приказы. показания, когда наши войска освобождали Авдеевку. Там было какое-то количество окруженных. И Азову, запрещенного Российской Федерации, дали как бы якобы приказ прорвать это окружение, вывести людей. Ну, а дальше что там с вами случится? Да ну, отходите, да? Они не выполнили этот приказ, потому что не понимали, что это значит залезть в голову в тигру. Они это не делают. И это тоже показатель того, что эта система власти это уже существует. То есть главнокомандующий отдает указания, приказ какому-то воинскому подразделению. Идите, сделайте, выполните вот эту задачу. А ему говорят, извините, нет. Как нет? Это же армия. Ну, у вас, может, и армия, а у нас как бы какая-то... У нас тут как бы свои правила, да? Это первый момент. Второй момент, связанный с людьми. Вообще, кончились люди на Украине в целом или нет, это как бы большой вопрос, да? Вот давайте чуть попозже к нему перейдем. Но самое важное то, что они эту проблему, те же самые руководители и Хартии, и всех других корпусов, все время держат в голове и проговаривают. И они откровенно говорят, то есть они... ищут способы приспособиться к той ситуации, которая есть. И они говорят, да, у России больше людской ресурс, у России там мощнее экономика, промышленность и так далее. Значит, мы должны выигрывать за счет технологий и за счет, ну, некого, условно говоря, креативности. Да? То есть, в принципе, именно украинская армия первая начала массово применять FPV-дроны. То есть они, разумеется, не сами по себе. За ними стоит огромный научный, промышленный потенциал всей Европы. А там, ну, в течение там десятков лет, когда у нас постсоветский период происходили те процессы, которые происходили, да, закрывали заводы и так далее, у них, конечно, тоже что-то закрывалось, но у них как бы много и не закрывалось. И там процесс постоянно шел, процесс даже на уровне банального осмысления военного опыта современного, процесс на уровне развития различных технологий. То есть украинцы в этом смысле, они просто находятся ну, на прямом таком канале, да, как бы связь, ну, в принципе, вся связь, она американская, европейская, британская, там, Старлинки, спутниковая связь, да, радиоэлектронная разведка и так далее. То есть они все современные технологические фишки Запада используют, а у нас как бы поэтому есть пробелы. И в этой связи они говорят, ну, у нас же это есть, так значит, мы можем компенсировать недостаток людей за счет этих технологий. И мы уже видим, как тот же 3-й армейский корпус активно внедряет, например, те же наземные роботизированные комплексы. И на той пресс-конференции, которую мы в зачине, да, передачи начинали говорить. Там Белецкий, признанный экстремистом, террористом, да, он откровенно говорит, что ну, у нас уже очень серьезный опыт НРК, и мы учимся друг у друга, говорит он. Мы у господина Оболенского научились тому, как применять боевые НРК, снаряжать их пулеметами, там 7,62, 12,7, проводить атакующие мероприятия или, наоборот, оборонительные. А у нас же, говорит он, очень большой опыт по снабжению НРК, и мы передаем этот опыт уже Хартии. И они, в принципе, откровенно говорят, и даже уже ну, есть, по крайней мере, видео, которые можно верифицировать относительно, да, и, наверное, в это можно поверить, что у этого самого 3-го армейского корпуса есть уже опыт того, как они обороняли отдельные позиции только при помощи НРК.
1: Просто... Это робот, который вместо бойца находится...
0: Да, это наземная роботизированная платформа, на которой стоит пулемет и который удаленно управляется. Оператор сидит где-нибудь там за несколько километров, например, по оптико-электронному каналу им управляет, да. Там хорошая оптика, тепловизор, замаскированная позиция, да, с дрона ты ее не увидишь. Идут какие-нибудь наши пехотинцы и нарываются на кинжальный пулеметный огонь. А подавить они его не могут, потому что, ну, там, или дроном можно как-то еще, а они отходят, да, и все. И, как бы, в принципе, это уже... Будущее уже рядышком, да, когда роботы будут воевать с роботами. И у 3-й штурмовой бригады, да, 3-го армейского корпуса, опять же, есть, по крайней мере, видео, где они показывают, как они используют вот эти атакующие НРК для атаки позиции. Ну, зачем тебе вперед пускать своих пехотинцев? Это очень ценный ресурс. Вперед едут роботизированные платформы, они начинают огонь вести, огонь на подавление, да. Разумеется, когда по тебе стреляет крупнокалиберный пулемет, там пехота начинает залегать, прятаться и так далее, да. В это время штурмовики уже... как бы живые люди подходят, начинают там свою работу. Это уже, как бы, это уже не будущее, понимаете? Это уже то, что существует сейчас. Опять же, поскольку есть так называемая киллзона, да, вот эти условные 20 километров в обе стороны, где вообще выжить практически невозможно, где просто рои дронов летают, и пехотинцы, которые там находятся, у них главная задача не отсвечивать. Вот главное, чтобы никто не увидел. Поэтому там небрежно брошенная банка тушенки или фантик от шоколадки, это уже ужас, потому что опытный оператор дрона просто как бы километры каждую там травинку уже понимает, где, знает, где что лежит, он это увидит. Ага, здесь кто-то прячется. Ну, сейчас мы это все разберем, да? Поэтому что такое вот эта передовая линия фронта? Ну, это вот там на километр 2-3 норы, да? В ней, как в этих норах, сидят пехотинцы. И просто вот их задача услышать, что кто-то мимо прошел, противник, да? Сказать по рации, что вот что-то здесь такое, какое-то движение наблюдая, и ни в коем случае не вступать в бой. Потому что как только ты вступил в бой, чужого, как бы вражеского пехотинца кто-то ведет дроном, значит, тебя сейчас как бы обнаружат, срисуют, и все, дальше уже все будет плохо.
1: Это сильно затянет продвижение. Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов сегодня с нами, Федор Кауфман. Еще буквально пару минут, еще один небольшой перерыв, и мы сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано
9: рекламой. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Мы продолжаем. Еще одна часть нашего сегодняшнего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство», с Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым о том, что происходит в ВСУ, ну и, конечно, о неонацизме на Украине и в рядах ВСУ.
2: Вот с одной стороны, их напичкивают всем современным оружием, да, которое может быть. Мы же понимаем, что это не сами украинцы думают, а это очень большой такой штаб и западных советников, и кого угодно, как сделать эту военную силу более вредоносной для России. Ее накачивают стратегически, тактически, так мы ее преобразуем по-другому, корпуса тем или иным способом. И та же хартия, там, и тот же рубеж, и хартия, там огромное количество людей прошли по подготовку в натовских вот этих вот лагерях, там большое количество бойцов имеют вот этот вот опыт. И, а с другой стороны, они всегда, вот о чем Константин говорил, делают ставку вот на этот сержантский состав, вот на подготовку людей. И мы помним, как 10 где-то лет назад, в районе 10 лет назад, в рамках Азовского движения, запрещенного в РФ, создавалась школа сержантов имени Евгения Коновальца, который создал идеологию ордена ОУНовского. А мы всегда говорим о том, что и ОУНовцы 20-30-х годов, и современные бандеровцы, неонацисты, они все время создают плотный субъект орденского типа.
0: Да там достаточно посмотреть, каким образом они проводят воинские клятвы. Они это не делают формально. Рядовой Пупкин, выйти, прочитать присягу и так далее. Там видно, что это такое квазирелигиозное действие действительно. Но, наверное, можно это сравнить с какими-нибудь там такими харизматичными пасторами в Америке, да, вот как бы как какие-нибудь отдельные протестанты. И они как бы неспроста говорят о том, что нам нужно вот этих командиров, низовых, инициативных людей, постоянно-постоянно лидеров выявлять. Они их в том числе хотят, ну, в каком-то смысле делать проповедниками нацистской идеологии. Но там не только идеология. Это не будет какой-то там комсорг или какой-нибудь товарищ, который отвечает за патриотическое воспитание. Это будут фанатики. Фанатики нацистской, бандеровской идеологии, которые будут этим всем заражать всех остальных. Но как бы очень убежденный человек, имеющий авторитет в мужской и воинской среде, очень быстро как бы перекует под свою, скажем так, идеологию всех других. Да? Тем более, когда от него зависит жизнь других людей, когда он помогает эти жизни сберегать и так далее. А они же эти самые командиры своих корпусов-то нацистских. И они этим проводят противопоставление к оставшейся части армии. Это тоже важно. В чем построение этой параллельной структуры? Это уже идет в течение нескольких лет. Но в 22-м году им было не до этого. Уже с 23-го года этот нацистский субъект, военный, да, ну и общественный в том числе, там же это все неотделимо, там прорастает вся сетевая структура, да, в общество. Он откровенно-откровенно все больше и больше начинает критиковать власть. И что они говорят? Что есть вот это, они ее называют феодальная украинская армия. Ну в чем феодализм? Да, что воинская должность, она, ну, это такой источник зарабатывания. В этом смысле там шел такой естественный, хотя, наверное, искусственный скорее даже, да, негативный отбор, что в армию не шли люди, которые были замотивированы, они шли куда-то в другие места, в ту же политику, да, и как бы они в этой связи постоянно делают на этом акцент и говорят, да, что мы этих лидеров будем воспитывать, выковывать, сберегать. И на это отзываются как бы люди, потому что долгое время, ну, на Украине есть такое, в армии, да, есть такое понятие, как СЗЧ. Это аналог нашего СОЧ, самовольное оставление части, там, самовильнее, залишенной частине. Долгое время там была такая система, украинская армия, когда вот такой СЗЧшник, так называемый, грубо говоря, дезертировал, да, но он мог вернуться, и у него была некая амнистия, когда он мог прийти, сдаться властям, и там была возможность, по сути дела, по выбору уйти в ту часть, в которую ему хочется. И многие использовали это, потому что перевестись в рамках армейской системы, феодальной украинской, невозможно. Соответственно, он дезертировал, потом приходил, каялся, говорит, а я хочу в третий армейский корпус, как бы, или я хочу в хартию. И они за счет этого тоже людей пополняют. То есть, в принципе, люди-то туда и утекают. Но сейчас закрыли эту как бы возможность, да, и киевские главари сказали, нет, вот ушли в дезертиры, СЗЧ, да, штурмовые части сразу же, как бы, да. Ну так, а сами украинцы признают, что там более 100 тысяч человек в этой СЗЧ, может быть, даже по 200. А это что? Ну, это люди, которые где-то там утекли, да, и где-то по хатам как бы прячутся. Ну что, вы их всех силком загоните в штурмовые подразделения? Да вряд ли. Скорее, там, господин Белецкий, да, экстремист и террорист, продавит что-нибудь такое, скажет, слушайте, хлопцы, давайте как бы к нам, да, мы вас и житя ваши будем сберегать, и вообще все будет замечательно. Поэтому, в общем, у них даже исходя из того, что вот сейчас в армии творится, даже там есть резерв, и это не сотни человек, это, по сути, как бы сотни тысяч человек, по их же признанию, кто находится в этом самом СЗЧ, да? А еще общество. И, как бы, если говорить про общество, то там тоже, как бы, вопрос, да? Во-первых, у них сейчас есть мобилизационный возраст, 25 лет. До этого было 27, они снизили до 25. Уже несколько лет подряд, то, о чем вы говорили, да, как бы они ведут разговоры и о мобилизации, о снижении мобилизационного возраста, и о мобилизации женщин, и как бы это серьезный вопрос, да, потому что они сейчас пока это только прорабатывают, но они-то прорабатывают несколько лет, и как бы рано или поздно они к этому могут прийти, то есть они к этому сейчас не приходят, потому что пока не надо, но когда надо будет, вот 100%, они это мобилизуют. У них есть в этой связи главное преимущество. На Украине существует, построен нацистский тоталитарный режим. Он не до конца еще закручены гайки. Вот если придут вот эти самые, как бы, эсэсовцы, условно говоря, бандеровцы к власти, вот тогда это будет уже ультратоталитаризм нацистский, и там уже и 16-летние, 15-летние встанут, если надо, там кто угодно встанет. Причем люди на уровне там советника депутатов Рады или советников министров обороны говорят о том, что, ну, а чего, нам надо всех мужчин высвободить, чтобы их мобилизовать, отправить на фронт. Так давайте мы жинок поставим за станки, на заводы или, например, например, в охранной части в тылы. Да пусть они по дронам стреляют с пулеметов, а всех хлопцев, мужчин, надо отправлять, человеков, да?
2: Ну, конечно.
0: Надо отправлять на фронт. И это не какие-то маргиналы говорят, да, это власть говорит.
2: Да, это очень серьезный разговор. Вообще разговор о том, что там понимают гораздо лучше, чем мы, что там происходит. Вот это оформление параллельно неонацистской структуры, которая еще больше возьмет. Уже много лет в этот политикум в основном могли войти люди, только те, которые так или иначе все равно принимают националистическую повестку. Но следующим этапом идет как раз то, о чем говорит Константин, создание абсолютно тоталитарного неонацистского государства. Они это понимают очень хорошо и уже не скрывают. И что самое главное, медленно, а в принципе и не так медленно, но очень верно, это все идет в ту сторону. Вот караван идет, все. Вот караван идет. Оружие Запада поступает, люди обучаются, структуры работают, ядро из этих неонацистских корпусов изначально создается. И оно не может создаваться просто потому, что какой-то Белецкий все-таки этот террорист, он не является там вот каким-то человеком, который может все крутить. За этим стоят крупные силы, как на самой Украине, так и на Западе. Эта сила устраивает очень серьезный фашистско-реваншистский субъект, о котором мы не должны забывать.
1: Ну и у нас несколько минут остается, не могу не спросить, что с этим делать. Мы начали и, собственно, говорим о денацификации. Все показанное и явленное, ну, масштабно, конечно, как минимум, и требует, ну, не просто ответа, да, конечно, мы ведем специальную военную операцию, но что-то нужно будет делать конкретно вот с тем, о чем вы говорите.
2: Прежде всего, раз за разом, мы должны все-таки создавать картину и принимать ее. Вот о чем мы пытаемся сказать сегодня, вот не только сегодняшнюю передачу, да, об этом интернационале, о том, что как бы мы обсуждаем сразу даже не две, а несколько сторон этого субъекта: вписанность в мировой фашизм, идеологичность самого украинского субъекта, замешанную на неонацистской мистике, конечно, прежде всего. И третье — современность, как в плане реформирования самой армии, так и в плане вооружения. То есть, что это не банды, а очень сложный, накаленный субъект. Просто если мы это все-таки принимаем, а мы до конца не можем как бы это принять, да, мне кажется, вот все-таки, если мы это принимаем, то мы сразу начинаем понимать опасность этого для существования России, для существования наших жизней, для существования будущего, для будущего наших детей. Если мы примем эту опасность, то мы сможем ответить. А если мы все-таки будем закрывать глаза и говорить, что мы выстраиваем мирную жизнь. Ну вот Константин довольно подробно рассказал, как там общество пронизано, да, всем этим, и что они все равно сдвигают Украину к тому, что это тотальная война для них. А пока мы сохраняем мирную жизнь и говорим, мы хотим жить, мы хотим вот как-то отстраниться от войны, то мы ничего сделать не можем. Давайте мы сначала первый этап пройдем, признаем, что как бы все равно кто-то хочет решить окончательно русский вопрос.
0: Да, самое главное, ну вот уже несколько раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков серьезные слова, он говорит, что то, что начиналось как специальная военная операция на Украине, превратилось в войну с Западом. Ну, нифига себе, как говорится, а штука война с Западом. Но это же не какая-то легкая прогулка и так далее. То есть, по сути, на высшем уровне пока говорится только, что у нас на сегодня, на Украине, стартовала война с Западом. Ну, тогда вопрос, а какие стратегические цели этой войны? Чуть-чуть побухтаться и закончить? Так, а может быть, цель войны в уничтожении России? Потому что, ну, исходя из того, что мы видим, да, США всяческим образом хотят уничтожить Китай, да. Чтобы уничтожить Китай, нужно сначала уничтожить Россию, потому что единая огромная госграница, сырьевые ресурсы, интеллектуальные ресурсы и так далее. С Китаем невозможно ничего сделать, пока Запад что-то не решит с Россией. Поэтому если у нас война с Западом, то, наверное, цель в уничтожении России. А к этому тогда надо, соответственно, относиться и готовиться.
1: Соавторы коллектива монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Мы говорим о денацификации Украины, выходящей далеко за пределы Украины, как-то уже понятно. Спасибо, продолжим.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
14: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
13: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
13: О важном.
16: Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», заявил, что наша страна может быть только сильной, иначе не будет никакой России. По его словам, Россию пробуют на зуб и пытаются от нее избавиться, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Глава государства отметил, что человек не может быть свободен, если не свободны его народ и страна. Свобода человека и суверенитет России – равнозначные понятия, констатировал президент. Ранее Путин подчеркнул, что в современных реалиях суверенитет – это быть умнее и сильнее других, а также грамотно и правильно распоряжаться своими ресурсами. Также Владимир Путин заявил, что традиционные ценности служат мощным фундаментом, объединяющим российское общество. По его словам, именно такая основа помогает сохранять внутреннюю устойчивость страны, укреплять общественное согласие и поддерживать преемственность между поколениями. Президент подчеркнул, что для нашего государства вопросы духовно-нравственных ориентиров имеют особое значение, поскольку они напрямую связаны с национальной идентичностью и историческим путем. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал ситуацию в демографии главным вызовом, который стоит перед Россией. «Каждой семье нужно обеспечить доступное жилье и качественные коммунальные услуги», – сказал он. Также Медведев заявил, что России необходим технологический суверенитет и лидерство по критически важным направлениям.
13: О Европе.
16: ВОЗ сообщила о более чем 1300 подтвержденных смертей в Европе из-за жары. Они были зарегистрированы за неделю, начиная с 21 июня. Такие данные в соцсети X привел глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, температурный стресс часто называют тихим убийцей, поскольку его последствия не всегда заметны сразу. Европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур. В некоторых регионах до плюс 40 градусов.
13: Обо всем.
16: Пахлаву попросили добавить в список ЮНЕСКО. Турция и Азербайджан хотят, чтобы сладость признали нематериальным культурным наследием. Страны рассчитывают, что ЮНЕСКО одобрит их заявку. Так они помешают Греции присвоить себе происхождение лакомства. По мнению Афин, сладости из меда, орехов и тонкого теста появились во времена Византии, а турки тогда их не готовили. И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля. Завтра днем плюс 22-23 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 25 градусов. Завтра днем будет плюс 22, плюс 24 и также возможны осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
18: Здравствуйте, друзья! В эфире Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт» знает. Подписывайтесь обязательно. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Иван. Рад вас видеть в этот летний погожий день.
18: Погожий. Слушайте, Георгий Георгиевич, мы обычно с вами начинаем с каких-то громких, серьезных новостей. Конечно, мы сегодня ничего в этом плане менять не будем, потому что, ну, надо начинать с главной темы, это логично, самой серьезной темы, важнейшей темы, и сегодняшний выпуск не будет исключением. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России, об этом заявил замминистра юстиции по фамилии Баланин. Безопасность России под угрозой, Георгий Георгиевич. Что-то нужно делать.
19: То есть он еще при должности, значит.
18: Кто? Баданин?
19: Баланин,
18: господи.
19: Баланин. Да, ага. Замминистра. Если он замминистр, то он при должности. Мне грустно, что такие люди находятся в бюрократическом аппарате. У него не свежесть какая-то в голове, на самом деле.
18: Ну как это не свежесть? Вы чего это, Георгий Георгиевич? Вы смотрите, значит, заместитель министра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности России. Таким мнением поделился на полях Петербургского международного юридического форума. Еще не успел отгреметь экономический форум. Тут, видите, сразу следом идет юридический форум, к которому внимание, как правило, меньше. И вот Баланин это самое внимание, мое личное внимание впервые привлек. Чиновник отметил, что число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. Подобные тенденции можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью. В свою очередь, не будем уже. Короче, дайте, пожалуйста, вдумчивую аналитику, а не вот это вот все. Конкретику надо, Георгиевич, давайте. Тут все-таки новая угроза безопасности России, а вы так халатно относитесь к этому.
19: Вдумчивую аналитику тут давать нужно, потому что это мракобесие в чистом виде, которое просто направлено на то, чтобы повысить собственную цитируемость, вернее, собственную цитируемость вывести с нулевой отметки. Раньше я тоже не слышал об этом чиновнике, вот он решил немножко прославиться. И поэтому как можно к этому относиться? Ведь можно посмотреть с другой стороны. Люди в гражданском браке тестируют себя и не спешат вступать в законные отношения, чтобы потом не разводиться через неделю или через месяц. Можно же по-разному на это смотреть. А потом, когда вы человек, работающий в Минюсте, должен знать, что когда вы, так сказать, множите запреты, ну, если это угроза национальной безопасности, то предусматривается ее запрет, да, то нужно сразу продумать шаги по контролю соблюдения этих запретов, иначе это дискредитация законодателя, регулятора и самого государства. Соответственно, рейды по квартирам, кто с кем спит, возврат к советской практике запретов поселения в одном гостиничном номере без штампа в паспорте. Я это застал. Вот. Ну и так далее. Ну и так далее. Увеличит ли это число брачующихся? Я вовсе не уверен. А вот число тех, кто вообще станет смотреть на сторону за границу, ну, просто увеличится, потому что в таком государстве не очень комфортно жить. Это, в общем, противоречит, скажем прямо, свободным нравам современного общества. Они могут кому-то не нравиться, их может кто-то ненавидеть, бабки на заваленке, например, деды-импотенты, но это факт нашего времени. Люди, знаете ли, вступают в половую связь без штампа в паспорте.
18: Ну, как бы чаще всего это... да.
19: Это реалии наших дней, понимаете? Если они при этом еще и поживут какое-то время вместе, я не знаю, как от этого государства распадется или упадет, и что с ним случится. Поэтому все, доклад окончен.
18: Тут проблема-то в другом. Вон, как мне кажется, угрозу видит вообще не в том и не туда смотрит. Ну, так скромно комментирую, я-то не эксперт, но проблема даже не в том, что многие люди не хотят, ну, друг на друге жениться, да, там, играть свадьбу и прочее, прочее, регистрировать брак, как это корректно называется, а в том, что они долгое время друг с другом живут, проверяют на прочность свои чувства, а детей не заводят при этом. И вот 7 лет, допустим, живут, а потом разбегаются совершенно спокойно, а детей нет. И вот по результату 7 потерянных лет, знаете, нет детей.
19: Формальное вступление в брак тоже никак не стимулирует прямо.
18: А мне кажется, это уже как, знаете, как, вот как это корректно называть? Договор о намерениях или как это правильно? Вот это первое слово. Документ, как это называется, о намерениях? Он как называется? Это вот как, да, договор о намерениях. Вот люди женятся, и все, это как бы уже предполагает, что они готовы заводить детей. Нет еще разве?
19: Нет. Есть бездетные браки, и их немало. По разным причинам. Есть, которые сознательно это делают, а есть, которые по медицинским, так сказать, причинам это не могут сделать. Есть люди, которые вступают в брак уже позже детородного возраста, страшно сказать. Так что причин тут много разных, и наличие штампа в паспорте вовсе не гарантия того, что эти люди обзаведутся детьми.
18: Ладно, теперь, ну, к другим темам. Мы с угрозой России справились. Слава богу.
19: Мы признали, что это не угроза.
18: Ну, это мы еще посмотрим. Время покажет, Георгий Георгиевич. Я не знаю, чего такой самоуверенный на этот счет. Посмотрим. Вдруг вот это вот Баланин, он окажется прав, и мы потом должны будем свое мнение поменять. Ну, ладно, не об этом речь, а о другом. Тут глава ФСБ Бортников выступил, сказал, Зеленский террорист. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие. Да, мы имеем это в виду. Как-то так сказал господин Бортников. Я плюс-минус точно его процитировал. И, честно говоря, я не понимаю. Вот я с уважением отношусь к ФСБ, вообще к силовым ведомствам, на самом деле. Понимаю, какую серьезную работу они делают. И к Бортникову отношусь нормально. Но вот что это значит? Что это значит? Зеленский террорист говорит, глава ФСБ говорит, Зеленский террорист. Но это ничего не значит. Он с тем же успехом мог бы сказать, Зеленский мудак.
19: Бортников прав, его речь звучит довольно здраво.
18: Ну, давайте конкретику. Что это значит?
19: Смотрите. Извиняюсь за выражение, евреи с Хамасом и с Хизбаллой ведут переговоры? Ведут. Они считают их террористами.
18: Они вот их называют террористами? Это... Кстати, я не помню, когда они с Хамас вели переговоры в последний раз.
19: Ну как, прекращение огня...
18: было... Через посредничество только.
19: Да, через посредников, но тем не менее ведут. Путин тоже с Зеленским по телефону не каждый вечер разговаривает.
18: Да вообще не разговаривает, кстати.
19: Напрямую, вот именно. И с Хизбаллой ведут, они тоже считают террористической организацией, причем не только в Израиле, а в целом ряде западных стран тоже. Да что далеко ходить? А вот Талибан, например. Он даже в статусе террористической организации посещал Петербургский международный экономический форум. И ничего. Потому что он реально контролирует, как это теперь модно выражаться, ситуацию на земле. То есть контролирует власть в Афганистане. Как с ним не иметь дела? А с кем тогда иметь дело? Поэтому я считаю, что Бортников очень здравую мысль высказал, совершенно правильную, я с ним полностью целиком согласен. Ура! Вот. Другое дело, что он не мог прямо противоречить президенту Российской Федерации и так сказать, что типа неважно, что там Путин говорит, что с Зеленским нельзя и нет дела, мы с ним имеем дело, он по-своему уточнил эту фразу, потому что Путин, по сути, на самом деле, говоря все резкие слова в адрес Зеленского, он, тем не менее, не отрицал же, что вот никогда не будем с ним вести переговоры, и да, более того, даже там допускались возможности встречи и так далее, хотя я вот не верю все равно, но, тем не менее, риторически вот эта граница, она нельзя, не была проведена, мы никогда с ним нам на одном поле, на одном поляне не сядем. Сядем, если созреют для этого условиях. Поэтому ничего тут страшного нет. Я согласен с директором ФСБ. Ура!
18: Хорошо. раз уж мы так разбрасываемся периодически этим статусом террорист, и уже непонятно, кто террорист, экстремист, а кто нет, потому что, ну, иногда люди, которые вот на террористов не похожи, этот статус имеют, понимаете?
19: Совершенно верно. Я совершенно верно. Я, вот очень тонкая постановка вопроса, я не знаю, сознательно вы это сделали или с корыстной целью, с умыслом, но на самом деле вот это правильно.
18: А в чем может быть корыстная цель?
19: Ну как? Ментальные дивиденды. Разбрасываемся терминами. Я тоже не очень... Мне нравится, когда разбрасываются терминами. Террорист, теракт, нацисты, например. К чему это? Это никак не объясняет всю сложность нынешнего военного конфликта. От того, что вы в ходе полномасштабной войны называете действия врага террором, актами террора, ничего не меняется. Это риторическая эквилибристика. Это нужно называть своими именами. Это действия вражеские по отношению к там, гражданским целям, инфраструктурным целям, военным целям.
18: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Вернемся через пару минут.
17: Бофт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
20: Приветствую всех слушателей Радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
17: Реклама.
21: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Экономист Алексей Бобровский об экономическом кризисе на Западе.
23: Что приуныли-то европейцы? Ну, собственно, вот как раз по финансовым вопросам. Они, прежде всего, приуныли, что это, видимо, идет в некую и они это поняли, в долгосрочную историю. Более того, по ходу дела милитаризируйся, а у них процесс в самом разгаре. Они ищут деньги. Деньги в экономике найти, ну, в общем-то, не так, чтобы сильно в европейской. Легко. Почему нелегко? Ну, у всех дефициты бюджетов еще так со времен европейского кризиса. А зачатки процессов, они где-то вот там в 2008-2009 году. Но европейский кризис – это середина десятых, начало первой половины десятых. Из долгового дали там даже в топливные переходя и, конечно, пандемия. Они все, что называется, не могут балансировать свои доходы с расходами в бюджете. У них появляются дефициты бюджетов. Дефицит бюджета финансируется госдолгом стран. Раньше, когда только Европейский Союз объединялся в такой Еврорейх, у них был Маастрихтский договор, Маастрихтский критерий по названию города Маастрихт, где, собственно, это типа подписывалось. И вот у них считается, что нельзя дефицит бюджета, чтобы был выше 3% ВВП. Госдолг выше 60% ВВП. Все страны, абсолютно все, пределы превысили. А Германия просто себе развязала руки, так сказать, портал в ад. Все, будем печатать, будем увеличивать и так далее. Какое-то время это продолжаться может. Но в целом это нужно понимать, что банкет за чей-то счет. За чей счет? За счет налогоплательщиков и среднего класса.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
18: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся. Продолжаем наш разговор. Георгий Георгиевич, и все-таки немножко подытожим, отталкиваясь снова от слов главы ФСБ Бортникова по поводу того, что Зеленский террорист, но там, вот вторая часть, коротко и к другим темам, он говорит, что но там, значит, нет никого.
24: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
25: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 5994.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Портников, вы говорите, террорист, да? Мы его, Зеленского, уничтожать...
4: А это слава.
3: Не-не, я...

0: взглядах, в его поведении. Они прекрасно режут друзов там всяких, насаждают свои, значит, отнюдь не демократические порядки, тем не менее, теснят российские военные базы и могут даже выгнать. И ничего.
1: Я хотел уточнить про Зеленского. Это же все значит, что все-таки мы не собираемся Зеленского, ну, как-то там ликвидировать, вот это все. Вот эту мысль просто можно отбросить и больше к ней не возвращаться. Я правильно понимаю или нет?
0: Хороший вопрос. Я не залезал так глубоко в голову наших начальников.
1: Ну, вспомним
0: Поэтому...
1: слова Валентины Ивановны Матвиенко тогда, главы Совета Федерации. Она же не так давно говорила, когда ее спросили, по аналогии с Мадуром, мы сделаем это, мы не такие, вот к чему сводился ее ответ. Помните,
0: Да,
1: да?
0: мы не такие.
1: Ну, конечно, не такие.
0: Это мы не такие, это можно по-разному трактовать, а мы можем.
1: Что значит можем? Вот что вы имеете в
0: Ну,
1: виду, когда
0: буквально
1: уточняете?
0: физически. Ну,
1: Ну, мы...
0: например, Зеленский полетел там куда-то, я не знаю, всем летает по всему миру. Выслали эскадрилью истребителей, вынужденная посадка или сбили в воздухе. Можем?
1: Но это сложнее, чем ракету куда-нибудь, где он там на каком-нибудь приеме сидит. Когда он в
0: Вы
1: Раде
0: знаете, где?
1: выступает. Вот, он выступал в Раде. Время и место было известно заранее. Там огромное количество людей. И он там. Пожалуйста. Я вот, я... Это просто пример. Я просто спрашиваю. Поняли, да, мой вопрос?
0: Читайте Матвиенко, который сказал, что мы не такие.
1: А, ну вот, вот, это уже ответ. Читайте Матвиенко, мы не такие. Я понял. Валентина Ивановна, спасибо, что объяснили, что мы не такие. Хорошо, ладно, теперь к...
0: Просто у нас вот очень многие, подождите, у нас очень многие, включая вот в данный момент текущий вас, хотя я не думаю, что вы так глубоко в этом завязли, считают, что это игра в одни ворота. Последние события, и в том числе удары по российским энергообъектам, показали, что это не
1: А
0: игра в
1: потому
0: одни
1: что надо было
0: ворота.
1: это сразу
0: Поэтому,
1: делать.
0: потому что, нет, может быть, вообще не надо было ничего сразу делать. Может быть, вообще не надо было ничего делать.
1: Это вот
0: Да.
1: вы куда-то не туда уже
0: Задним числом.
1: залезли, Георгий Георгиевич.
0: Нет, а почему? Вот. А значит, ответка же ему будет такая же. Может быть. То есть они начнут тоже персонально охотиться с помощью своих многочисленных западных союзников и разведслужб. Если эта красная черта будет перейдена, то я думаю, какие-нибудь условные англосаксы снабдят, как оно там называется, главное разведуправление Украины, да, или как оно, ГУР,
1: ГУР,
0: да, такими методами,
1: Главное управление
0: такими
1: разведки.
0: средствами, которые будут непосредственно угрожать высшему политическому руководству Российской Федерации. У меня в этом нет сомнений. Это же будет сделано в случае, если будет принято решение о применении ядерного оружия. У меня по поводу этого тоже нет
1: Ну,
0: сомнений.
1: ядерное оружие мы с вами обсуждали, а что касается Зеленского, а вы не думали, не смотрели ли, ну просто, не смотрели ли с другой стороны, что там многие... Даже те, кто нас ненавидят и будут продолжать войну, но тем не менее, нам спасибо скажут мысленно за его ликвидацию. Не думали?
0: Может, нет, может быть,
1: Ну?
0: может быть, может быть,
1: И не
0: но
1: будут мстить на таком уровне. А
0: нет,
1: зачем?
0: но это не все. Это не все. Понимаете, вы встали на опасную стезю, потому что, опять же, если посмотреть на другую сторону, то, может быть, найдутся такие, которые тоже спасибо скажут. Не будем вот экстраполировать эту ситуацию. Я говорю, это игра не в одни ворота, это игра в двое ворот. А кроме того, вот и история с Ираном показала, что она не решает исход войны. Более того, иранский режим стал даже еще более сплоченным, еще более консолидированным, показал крепость своих институтов. Поэтому неверно думать, что все держится только на одном, как у нас его называют, кокаиновом фюрере Зеленском. Он держится на системе, а также на системе взглядов значительной части украинского общества по отношению к России.
1: Ну, то есть, получается, нет решения в серии даже каких-то сокрушительных ударов, грубо говоря,
0: Это,
1: по...
0: вы думаете, что это вы думаете, ну, вы думаете, что это волшебная палочка? Прилетела ракета в Зеленского,
1: А, ну,
0: и все
1: я имел в виду,
0: поменялось.
1: что
0: Нет.
1: серия сокрушительных ударов, допустим, там, по ГЭС, ну, вы поняли, да, нет, таких. Вот, то есть это никак не поможет делу. Не, серьезный
0: Нет,
1: вопрос, серьезный абсолютно.
0: просто будут удары по таким же объектам на территории
1: А они и
0: Российской
1: сейчас,
0: Федерации.
1: вы знаете, они и сейчас как бы...

0: Сейчас мы таких НПЗ, есть такое явление. Значит, ну, не будем за противника придумывать, да, куда ему бить, не будем. Но это не предел.
1: Просто дело в
0: Особенно
1: том,
0: с
1: что у
0: появлением
1: нас
0: своей баллистики, особенно с появлением своей баллистики, это не предел.
1: в некоторых регионах, я просто как сознанием дел не буду называть, запрещен проезд фур по, ну, рядом, по дорогам, рядом с какими-то серьезными объектами. Понимаете? Вот.
0: Ну, да, это меры предосторожности и безопасности, которые в условиях военного времени имеют свое объяснение.
1: Вы, кстати, сказали про англосаксов, а там, чтобы много времени не уделять, там Стармер в отставку уходит, премьер
0: Да,
1: Великобритании.
0: ушел.
1: Ну, надо что-то сказать
0: Фактически,
1: по
0: ну,
1: этому
0: да,
1: поводу.
0: фактически ушел там, то ли 7, то ли 9 июля выберут ему преемника,
1: Может, уже
0: придет.
1: просто кота Ларри, который там живет в резиденции, премьером назначить, а то за 15 лет там сколько их сменилось-то уже? Даже со счета можно сбиться.
0: Ну и что, придет другой, система власти работает, и формулу «нет Стармера, нет Британии» в данном случае применить нельзя. Или какая там была Тереза Мэй, кто они сейчас вообще помнит? Еще как-то... У них есть вполне понятные трудности, которые вызваны прежде всего энергетикой дорогой, выходом из Евросоюза, эмоциональным и необдуманным. Ну и да, и в том числе, кстати, думаю, что один из факторов – это поддержка Украины, достаточно массированная, а также проблемы беженцев, не беженцев, а нелегальных иммигрантов, тоже достаточно массированная. То есть целый комплекс проблем, который им вредит. Стармер с этим не справился, Мэй с этим не справилась, Джонсон тоже, подвязавшись, кстати говоря, сильно по поддержку Украины, он провалился на фронте внутренней политики.
1: Там
0: Ну,
1: еще была Лиз Трасс, помните такую, да? Где-то 2 недели просидела, помните? Была такая.
0: да, была такая,
1: Да,
0: да.
1: были такие. Ладно, у нас перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Бофт знает».
2: Бофт и Панкин. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Президент Фонда изучения наследия имени Столыпина Павел Пожигайло о том, почему молодежь не вступает в брак.
4: Часто откладывают свадьбу или ее, так сказать, вообще сбегают, потому что сегодня свадьба, извиняюсь, стоит там под 500 тысяч рублей. И это проблема. И часто молодые люди, вот с ними общаются, они говорят, слушайте, ну мы вот 2-3 года покупаем денег, потом, так сказать, может быть, как раз их потратим на свадебное платье, кольца, там, не знаю, банкет, потому что мы хотим, чтобы в жизни этот момент был действительно очень праздничным и торжественным. Но потом, получается, не накопили денег и так далее. И, в общем, это серьезный вопрос. Параллельно обсуждается там убрать, не убрать пошлину за вступление в брак. А я скажу, сделайте сертификат там на 200 тысяч рублей, вступающим в брак. Конечно, невесте хочется, да, в свадебном платье, соответственно, там, обручальные кольца, ну, естественно, собрать родню, там, какой-то банкет. Это важно. Я по всей стране езжу и много, очень много общаюсь со студентами. И этот вопрос мы поднимаем не один раз. Да, это важно. Многие говорят, мы хотели бы, чтобы это осталось в памяти и так далее. Это стоит денег.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Россия твердо стоит на ногах и отстаивает свои интересы. Страна готова сражаться за них и свое будущее. Об этом заявил Владимир Путин на съезде «Единой России». Экономика будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой зарплатой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России, заверил глава государства. Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил Владимир Путин. Глава государства также сказал, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас. Весь народ России поддерживает ее героев, верит в российскую армию и флот, заявил президент. Попытка навязать России чуждые ценности входит в гибридную войну, которую Запад ведет против страны. Об этом заявил, в свою очередь, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, это целенаправленная линия зарубежных стран, призванная ослабить внутреннее единство общества и подорвать нравственные ориентиры России. Медведев уточнил, что подобные действия – это один из инструментов внешнего давления на наше государство. В США 7-летний мальчик скончался при весе свыше 114 килограммов. Родители ребенка арестованы по обвинению в убийстве, жестоком обращении и пытках. Об этом сообщило издание «Метро». Мальчик умер от сердечной недостаточности. Его вес в 5 раз превышал норму для 7-летнего ребенка. У него не было педиатра, к врачу его водили всего один раз. При том, что у семьи была медицинская страховка. Издание подчеркнуло, что у родителя мальчика также есть 5-летняя дочь. Дети не посещали школу и службу. Служба защиты не знала об их существовании.
2: Обо всем.
5: Акулы закрыли купальный сезон в Приморье. У побережья региона все чаще замечают хищников. В бухте Триозерья одну акулу увидели совсем рядом с сапсерфером, а на следующий день на том же пляже над водой появились уже два плавника. Местные жители рассказывают, что раньше не сталкивались с таким близким соседством и теперь боятся заходить в море. По предварительной версии, акулы подходят к берегу из-за рыбы, за которой охотятся в теплой воде. Официальный курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек, евро стоит 87 рублей 40 копеек, курс юаня 11 рублей и 34 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля, завтра днем будет плюс 22-23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь там. Ну, небольшой, махонький такой удалось украинской стороне нам организовать. Топливный дефицит. Больше всего, мне кажется, он связан как раз со спекуляциями всякими. Но, тем не менее, факт есть факт. Он как бы есть. Дефицит в отдельно взятых регионах. Крым не берем, отдельная история. А вот что касается остальной части России, то, ну, вы как оцениваете ситуацию?
0: Открытой статистики нет по поводу производства объема бензина и, соответственно, его доступности. Раньше, когда была открытая статистика, считалось, что потеря 20% мощности переработки НПЗ не будет критичной для снабжения внутреннего рынка, поскольку российские нефтеперерабатывающие мощности всегда работали с избыточным и имели избыточный запас. Но, возможно, этот рубеж 20% был перейден по некоторым субъективным ощущением. Вот. Цифры и правды нам не говорят. Я думаю, что сейчас будут предприняты довольно мощные усилия по импорту бензина зарубежному. Нет выхода в данном случае другого, поскольку на ремонт НПЗ потребуется, во-первых, время, во-вторых, удары не прекратятся. Что следует ожидать в качестве следующего шага действий противника? Мне кажется, удар по нефтеэкспортной инфраструктуре, прежде всего, Северо-Запада. Поэтому стоит усилить средства ПВО именно на этом направлении. Для того, чтобы нефть не поступала на российские, на внешние рынки, чтобы ее там не перерабатывали и не поставляли в виде обратно бензина. Ну и по танкерам тоже могут начать бить. Ситуация серьезная, если говорить кратко.
1: Но нас успокаивает господин Новак. Он сообщает, что нефтяники наращивают объем производства топлива, а Федеральная антимонопольная служба непрерывно мониторит цены на бензин. Вице-премьер Александр Новак, я имею в виду. Да, даже заседание правительственное провел.
0: Федеральная антимонопольная служба в данном случае орган лишь вспомогательный. От того, что она будет, значит, рявкать на нефтяников, чтобы они держали цену, от этого бензина самого по себе не прибавится. В принципе, рост цен в таких условиях, извините уж, является одним из регуляторов рынка и снижает, в том числе, снижает ажиотажный спрос. Поскольку если бензин будет по 100, вы не будете его заливать по целому баку. Или трижды подумайте, прежде чем это не по целому баку, а дополнительно в канистры там, или еще куда-то запасать, или заливать бак, а потом отсасывать из бака, что, кстати, в современных машинах делать не так-то просто. Но Новак и должен успокаивать, но если он хочет совсем успокоить, он мог бы цифры огласить какие-нибудь, что с производством, сколько они наращивают, цифры дайте, пожалуйста, цифры не дают. Это объяснимо в условиях войны, но тем не менее обыватели может не успокоить такие заклинания, тем более, что у нас есть богатая обывательская культура не верить тому, что говорят чиновники. И если говорят они, что бензина в избытке, а все портит ажиотажный спрос, перекупщики и спекулянты, это значит, что обыватель насторожился и сразу понимает и читает это совершенно по-другому. Это значит, что есть проблема.
1: Ну, проблема действительно есть. И еще раз, я уже много историй начитался, как нынче работают спекулянты и перекупщики всякие разные, которые перепродают, в том числе и вот даже на дорогах стоят с этими канистрами, понимаете?
0: Да, совершенно верно. Поэтому я считаю, что цена – это один из методов регулирования таких вещей.
1: Слушайте, уточните, откуда бензин тогда на Украине вообще до сих пор? Пятый год войны. СВО, конечно, специальная
0: Да
1: военная
0: и два
1: операция.
0: объяснения.
1: Давайте.
0: Два объяснения. Одно объяснение то, что у нас крупных НПЗ в России 38 штук, и еще примерно 80 мелких, ну, относительно мелких, что для 140-миллионной страны немного, прямо скажем. На Украине изначально НПЗ было больше по числу, и они были мельче. Меньше была степень монополизации нефтепереработки. Это раз. И второе, конечно, объяснение, может быть, оно даже не второе, а главное, это то, что идет снабжение со стороны европейских союзников по земле, и поэтому они заправляются с колес. Поэтому бензин в Украине в избытке. В последнее время я заметил, российская армия несколько поменяла тактику несения ударов, и вместо того, чтобы хреначить орешником по гаражам, перешла к тактике точечных ударов по АЗС и бензовозам. Что, наверное, в этих условиях тактически более грамотно, чем поражение орешником гаражей.
1: Да, насчет гаража, это, конечно,
0: Или сарая.
1: максимально загадочная история. Может быть, есть какое-то объяснение этому, ну, тому, что и Путин рассказал. Он предупредил, что государственная тайна, но, тем не менее, вот приоткрыл завесу, что залетели потом, посмотрели, как там эти блоки легли.
0: В переводе, в принципе, на нормальный язык это может означать то, что испытания еще не закончились. И в частности, испытания в части точности наведения.
1: А, вот оно что. Ну, теперь уже более-менее прояснили.
0: Гироскопы нам, к сожалению, Запад треклятый не предоставляет, а те, которые ставят гироскопы, они разрабатывались примерно в 70-х годах прошлого века. Поэтому у них точность плюс-минус там десятки километров, что при ядерном оружии, в принципе, не так важно.
1: Почему же тогда так точно орешник упал в первый раз, Георгий Георгиевич?
0: Ну, слушайте,
1: На Южмаш. Ну, вы
0: да,
1: помните.
0: иногда, собственно,
1: Первый блин не комом.
0: иногда и палка стреляет.
1: Ага, ясно. Ну, мне кажется, вы это про орешник так, знаете, вальяжно рассуждаете. Все-таки оружие это интересное, аналогов в мире ни у кого нет. Давайте с уважением.
0: Оно интересное, но оно штучное.
1: Ну, это правда, да, правда. Что касается Зеленского, его угроз Беларуси уже напрямую у Лукашенко даже дошло до этого. И нашли там какие-то ретрансляторы. И если есть объяснение, что это загадочные ретрансляторы, которые спешит уничтожить Зеленский, тоже поделитесь, пожалуйста. Я так и не понял. Со специалистами общались, а они
0: обычные,
1: руками
0: обычные
1: разводят.
0: Обычные ретрансляторы, которые используются для наведения дальнобойных дронов по западным регионам Украины. Ничего тут нет удивительного, но я боюсь, что Зеленский, если захочет претворять жизнь своей угрозы, то ретрансляторами может не ограничиться, а начнет бить по белорусским НПЗ. А их там крупных всего два.
1: Ну и зачем ему это? Это открытие второго фронта.
0: Как зачем? Как зачем? Он уже обозначил, что тогда... Ну, во-первых, он надеется, что белорусская армия в силу своей малочисленности и еще целого ряда причин не станет наступать. Вот. Во-вторых, что русские также, конечно, будут помогать Лукашенко и перебросить часть частей туда, но тем самым снизят давление на остальных участках фронта. Расчет может быть безумный вполне. Но
1: вы знаете, я можно вот
0: в случае ударов по НПЗ, может быть, просто ничего не последовать. Они просто будут выведены из строя, и Россия лишится существенной части белорусских поставок топлива. Они не очень велики, процентов 10 от общего потребления бензина в России, но тем не менее они играют важное психологическое значение. Они как раз помогают гасить панику на рынке и ажиотажен тот самый спрос. Вот эти моменты... Помните, у нас в свое время яйца даже чуть ли не из Турции еще откуда-то поставляли, когда была паника на рынке яиц. И такими методами этот ажиотаж гасится массированными импортными поставками. Вот Белоруссия, там, Индия, как ни странно, еще целый ряд стран они могут сыграть роль в этом плане. А Зеленский бьет именно по этому больному месту.
1: Играет на все, короче. Играет на все. Вы знаете, что...
0: Шаг отчаянный. А вы знаете, когда было вторжение в Курскую область, тоже говорили, что с точки зрения Зеленского и военной тактики это полное безумие и сумасшествие.
1: Ну, это как имиджевый прием и сработало, но только как имиджевый прием.
0: Не только как имиджевый прием, извините. России потребовалась помощь северокорейских друзей. Потребовалась помощь северокорейских друзей.
1: Ну, во всем надо искать позитив, друзья откликнулись. Прошли проверку времени.
0: Это да.
1: Ну вот.
0: Это да. Кстати говоря, да, спасибо им за это большое.
1: Ну вот. Видите, а так бы... Это как в песне Высоцкого.
0: А так бы, может, до сих пор сидели бы в судже.
1: Вот именно. А смотрите, это же как в песне Высоцкого про проверку друга. Помните, парня в горы тяни. Вот сходили в горы.
0: Парни в суд же с собой возьми, да.
1: Да. Георгий Бовт исполняет Дычи эту песню. Хотя, конечно, ничего смешного нет. Но что касается Зеленского вот этого хода, вы же понимаете, если Зеленский атакует, а в Белоруссии настроение, прямо скажем, ну, очень разные, не монолитные, правда ведь, относительно этого конфликта, ведь это может сработать против Зеленского. Эффект может быть прям противоположный. Правда ведь? Зеленский это учитывает?
0: Ну, риск – дело такое. Может сработать, а может не сработать.
1: Хорошо, давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь.
2: Бовт и Панкин. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-2-0-70.
7: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
8: и хорошего настроения.
7: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
8: Ура! Идем в атмосферу!
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что? В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Четвертая часть эфира. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Во-первых, вопрос. Давайте, ну, Иран, США, все-таки вот прямо сейчас в каком статусе, ну, те договоренности, которые уже достигнуты, которые предполагаются еще, все говорят, что вот Иран победил, прямо все говорят, Иран победил. И сразу, чтобы два раза не вставать, скажите, пожалуйста, что должно случиться у нас, не приведи Господь, конечно, потому что Иран долго терпел, чтобы мы начали реагировать как Иран?
0: Прежде всего, разница в союзниках по отношению, по сравнению с теми странами, которые являются союзниками, союзницами Украины, а союзники США в Персидском заливе – это беспомощные слабые дети, которые никакого сопротивления и тем более угроз реальных Иран создать не смогли. Поэтому он довольно безнаказанно и довольно пиратскими методами, без всяких правил, вел вот эту вот гибридную войну, понимая, что они не станут вступать с ним в военные действия. Они очень хрупкие, очень уязвимы, и, соответственно, в военном плане, ну, просто слабы по сравнению с иранской армией. И более того, он мог нанести им гораздо больший ущерб, чем они ему, в случае, если бы Томахавка разрослась масштабно. В случае с европейскими союзниками Украины, тем более Соединенными Штатами, это совсем другой. Мы в данном случае, напав или ударив по одной из стран НАТО, сразу столкнемся со всем блоком НАТО. А также у меня нет сомнений в том, что США придут на помощь европейским союзникам. Поэтому это будет сразу, фактически, ну, почти сразу. Может, там, если два дня, то ничего. А если неделя, то уже Третья мировая война. С перерастанием в ядерную фазу.
1: Но, смотрите, Георгий Георгиевич, нужно тогда нам сформулировать, правда, в очередной раз, но все равно, коль уж разговор зашел, надо. Сейчас и производство БПЛА перенесены в европейские страны. На Украине практически ничего не производится. Соответственно, ну, нам надо как-то продолжать и надо заканчивать эту специальную военную операцию. В этой связи нужно... Нужно что-то делать, правда ведь? Ведь они, по сути, участвуют в войне против нас, по сути, участвуют. И как тогда нам заканчивать специальную военную операцию, если, ну, не делать что-то, что помешает им поставлять Украине эти БПЛА? Правда ведь?
0: Давайте по цифрам пройдемся.
1: Давайте, да, конечно.
0: В числе прямых, косвенных и в той или иной мере союзников Украины 50 стран примерно. Значит, все они, согласно вашей трактовке, являются участниками или соучастниками войны против Российской Федерации.
1: А вы не согласны? Сразу поясните. Вы говорите, согласно моей трактовке.
0: Я даю свою трактовку.
1: Давайте.
0: Значит, соответственно, согласно вашей трактовке, нужно или можно наносить удары по любой из этих 50 стран вот этой вот внушительной довольно коалиции. Мы потянем войну против полусотни стран мира. Удар по производству беспилотников, нет никаких, тут не надо двусмысленностей, это нападение, которое будет расценено как нападение с соответствующим перерастанием в ответные действия, ну и так далее, и смотри, пункт первый, и Третья мировая война, ядерная и так далее. Вот.
1: Соответственно, какой выход из сложившейся ситуации, Георгий Георгиевич?
0: Мы в прошлый раз об этом говорили.
1: Да, господи, еще раз.
0: Можно попробовать пойти на заморозку конфликта по линии фронта с тем, чтобы собраться с силами, технологические перевооружения провести и так далее, готовиться к возобновлению конфликта в будущем.
1: Георгий Георгиевич, в том-то и дело, что за неделю я так пособирал, я мониторю заявления, мне кажется, Европа не хочет на самом деле никаких заморозок. У нее, как они думают, пошла карта, они нашли решение, правда, и мы ищем решение, специалисты мне говорят, ну да, сейчас нанесут нам ущерб, мы выйдем из этой ситуации.
0: В настоящий момент они формально не отказались от этого условия.
1: Ну, выставили бы переговорщика, значит, где он?
0: Но мы же не хотим идти на заморозку. Какой переговорщик?
1: Нет, там шли разговоры про то, что мы...
0: А потом что с Европой переговариваться? А можно пока не переговариваться с Европой, можно переговариваться с тем, кого Бортников назвал по фамилии. Вот, так что по-разному, соответственно. А если дальше вот так пойдет давление на российские тылы и способности экономики поддерживать военные усилия, то они еще больше войдут в раж и еще больше воодушевляться, и к концу года откажутся от этого условия даже формально.
1: Ну, пусть входит в раж, будем отвечать. То же самое будем делать. Сейчас рано или поздно, Георгий Ильич, вы же это понимаете.
0: Ну, нет,
1: при
0: это...
1: потерях решение это будет
0: найдено. Мы в прошлый раз рассматривали, что есть три варианта. Один – заморозка, вторая – это продолжать как есть, и ничего, по сути, кардинально не меняет. Третий – это эскалация. Вот три пути.
1: Так,
0: какой выберет?
1: Хорошо, ладно, Георгий Георгиевич.
0: Я не знаю.
1: Что касается, мы с вами плотно не обсуждали перезахоронение Мельника. Вот вы сами сказали про Белого Орла, да, про отмену. То, что отозвали этот орден у Зеленского, там и все остальные сдали этот орден. Вот, кстати, с Польшей-то как у них будут отношения развиваться? И ключевой момент тоже, ответьте на него. Вопрос, зачем они перезахоронили Мельника? Зачем?
0: Потому что это часть их нынешней идеологии, на которой держится нынешняя система власти, нынешний режим. Это часть их идеологии, это их Ленин. Это их Ленин. Вот такой вот, какой он есть. Вот бандеровский Ленин, они его и Сталин в одном лице. И в данном случае им плевать на Польшу, потому что они прекрасно понимают, что поляки... все равно в данном случае останутся на их стороне в качестве военных союзников и еще более отвратительны, чем Крым.
1: Насчет союзничества не знаю. По-моему, там в Польше полный уход от союзничества сейчас намечается, если честно.
0: А в чем?
1: Они планируют вообще прекратить какую-либо помощь Украине.
0: Когда прекратят, тогда мы об этом поговорим и с радостью зафиксируем этот момент. А пока они даже Starlink продолжают оплачивать. Поставки оружия через Польшу – это один из основных каналов, собственно, основной. И мне кажется, что ответом, одним из ответов на нападение на Белоруссию могли бы быть, кстати, удары по этим логистическим цепочкам вблизи польской границы. Я предполагаю так. Можно даже не ну, не переходить эту границу, а, собственно, приграничье украинско-польское, оно может стать целью российских ответных ударов.
1: Георгий Георгиевич, если я правильно вас понял, то мы можем выгодно разыграть карту с атакой на Беларусь, как раз нанеся удары по польским местам сборки БПЛА, которые отправляются на Украину. Правильно я понял или нет?
0: Нет, я вовсе не призываю переходить границу страны НАТО и носить удары по стране НАТО. Но по логистике, которая ведет от польско-украинской границы вглубь Украины, удары мне предвидятся вполне возможными в качестве ответа на нападение на Беларусь. Вот. А вступать и провоцировать войну с НАТО сейчас, мне кажется, не очень разумным. Хотя...
1: Провоцирует Зеленский. Зеленский же провоцирует, не мы.
0: Ну, что он с этой целью и провоцирует. Вообще в интересах Зеленского уже давно ввязать Россию в войну со всем НАТО. Конечно, это в его интересах. Вот тут вот выгодно разыграть карту, вполне уместно было словосочетание. А нам вступать в войну в НАТО сейчас, ну, если только как бы стремиться все кончить громким ура и ядерной катастрофой, то это самый прямой путь, конечно. Тогда все быстро закончится, все вздохнут. Оставшиеся в живых вздохнут с облегчением, но мы не знаем, кто увидит рассвет в данном случае.
1: Ну, зато... Как мы знаем, самая темная ночь перед рассветом как раз, Георгий Георгиевич.
0: Вот. Это да.
1: Ну вот, ну вот. Мне кажется, что все равно в любом случае...
0: Мы накануне темной ночи, мне кажется.
1: А, все-таки накануне, а мы не входим, накануне. Еще есть...
0: Нет, нет, пока еще нет, пока еще смеркается сильно.
1: Георгий Георгиевич, просто дело в том, что, как мне кажется, развязки не может быть без, ну, катарсиса, без какой-то серьезной драмы. Простите, я кинематографично начну выражаться. И должно что-то случиться страшное, чтобы все взялись за голову и осознали проблематику, наконец, что все это не шуточки, понимаете?
0: Есть такая точка зрения, что пока по голове не дадут, то никто не хочет договариваться. Умные люди предпочитают на предыдущей фазе закончить конфликт.
1: Но их сейчас нет.
0: Не дожидаясь, пока дадут по голове.
1: Их сейчас нет, вот, умных-то людей.
0: Умных людей?
1: Да. И, кстати, самые умные получаются, хоть мы и посмеиваемся над этим, не поддаемся на провокации, получаются самые умные-то сидят в Кремле. Понимаете, дело вот в чем.
0: Мне кажется, самый умный как раз Лукашенко, который в своей уязвимой ситуации умеет по-прежнему лавировать и до сих пор избежал вступления в войну на стороне своего самого ближайшего союзника. Эта хитрость дорого стоит.
1: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
12: Бовт и Панкин. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
13: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Сергей Шейн о возможных кандидатах на пост премьер-министра Великобритании.
15: Если мы посмотрим опросы общественного мнения, то увидим, что существенное число британцев, иногда это большинство, иногда нет, считают, что Брекзит был ошибкой. Есть кандидаты на пост лидера лейбористов и премьер-министра, которые хотели бы вернуться в ЕС, типа Стритинга, который был ранее министром в правительстве Стармера. Но что касается Бернема, как, наверное, наиболее вероятного обладателя этих постов, я думаю, что так же, как и Стармер, он выберет прагматичный подход с точки зрения того, что он будет наращивать взаимодействие с Европейским Союзом, стараться, чтобы британские товары и услуги были на европейском рынке. Но при этом понятно, что путь назад в Европейский Союз, он очень сложен и с точки зрения репутации, и с точки зрения бюрократии, и с точки зрения много чего еще. Поэтому это будет такая интеграция без названия. Да? То есть это будет сближение с Европейским Союзом, но чтобы не раздражать правых и их электорат, это, соответственно, конечно же, не будет возвращением Европейского Европейский Союз, а просто потепление отношений Великобритании и Евросоюза.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто
16: и всегда интересно.
17: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
19: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: О важном.
21: Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, заявил Владимир Путин на съезде «Единой России». Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам, отметил глава государства. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны от чеченцев для совершения диверсий и терактов, сказал президент. Он подчеркнул, что Россию не могут победить на поле боя. Безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена, заверил он. Путин назвал бойцов СВО подлинной элитой России. Также глава государства сказал, что экономика будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям. Наша страна корректирует некоторые планы, исходя из ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме. Россия проходит трудный этап, но он многому нас научил. Президент заверил в выполнении всех социальных обязательств государства. А председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал 7 главных вызовов, с которыми столкнулась Россия и ответы на которые положены в народную программу партии. Это демография, изменения на рынке труда и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.
23: О мошенниках.
21: Мошенники нацелились на будущих студентов. Они стали создавать фейковые сообщества вузов, рассказали эксперты Роскачества СМИ. Группы выглядят живыми. Там якобы общаются родители и абитуриенты, обсуждают вступительные испытания, задают вопросы. Когда абитуриент хочет подать документы, ему пишет якобы сотрудник приемной комиссии. Он просит заполнить специальную форму, чтобы упростить процесс. Человек переходит по ссылке на фишинговый сайт, который напоминает официальный портал университета, и вводит личные данные. Затем ему приходит код подтверждения от госуслуг. Мошенники объясняют это проверкой и крадут аккаунт.
23: О спорте.
21: Сборная России по дзюдо заняла 2-е место в медальном зачете по итогам этапа Гран-при Китая. Соревнования проходили в Циндао. На счету отечественной команды 3 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Лидером медального зачета стала сборная Японии, на 3-м месте команда Германии. Соревнования – это 2-й квалификационный турнир к Олимпиаде 28-го года в Лос-Анджелесе. И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 22-23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
24: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
25: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
26: Глава 25.
27: 3 апреля 2024. Авдеевка после освобождения. Собаки слушают небо, а фонарик – самый лучший подарок. Предатели и верны. Я стою под стеночкой с немолодым мужиком в знакомой по Азовстали спецовке холдинга «Мединвест». На Авдеевском Коксахиме работало 70% жителей, и хозяин у него был все тот же – украинский олигарх Ринат Ахметов, предавший в 2014 году родной Донбасс. Его здесь ненавидят так же, как Порошенко и Зеленского. А может и сильнее, в отличие от далеких и чужих киевских политиканов. Потому что когда-то Ахметов был плоть от плоти Донбасса. Вырос в Нахаловке, в доме с земляными полами. Здесь же и сколотил свое оглушительное состояние. А потом не просто предал своих. Перешел на сторону врага. Или денег. В Донбассе такое не прощают, край суровый. И мой собеседник, конечно же, не жалуется на подлых олигархов, а пытается убедить меня, что у него в целом все хорошо. «Вода есть», — показывает рукой. «Вон, скважина». Штурм пережил и даже в подвал не спускался. Пули и осколки обошли стороной. И мы говорим с Сергеем про завод. Он проработал там всю жизнь в газовой службе. Может, завод его и не отпустил из Авдеевки. Может, и так. Сергей рассказывает.
2: В Киев очень много оборудования вывозили. Вот пока все не вывезли, не успокоились. Запустят ли обратно завод? Надеемся, 9 тысяч человек на нем работали.
27: Вас не обижали ВСУшники за то, что вы остались? Сергей показывает рукой на лавочку у подъезда.
2: Вон товарищ сидит. Пару раз с ним получали за это. Сидим на этой же лавочке, подошли. Че тут сидим, кого ждем? Телефон разбили. Похоже, под чем-то были. Тут много таких бродило. И все по-русски говорили. Западенцы встречались, но редко. С одним поговорили. Он: дочку замуж выдаю в деревню, денег приехал заработать. Странные они какие-то. Понимание жизни странное, резюмирует Сергей.
27: Мимо нас проскакивает явление, инопланетно смотрящееся в сегодняшней Авдеевке. Молодой статный парень в хорошем спортивном костюме на дорогом велосипеде. Как с московской велодорожки выехал. Машет Сергею рукой и уносится вдаль. Сергей объясняет.
2: «А, Леша у нас чуть не погиб. Его к стенке ставили расстреливать, как дезертира и уклониста. А он просто рослый. Ему 16 лет только исполнилось. Отстояли. Принесли документы».
27: Собака-детектор. По старой мариупольской памяти я собирался в Авдеевку обстоятельно. Планировал съездить на Донецкий хлебозавод, закупить хлеба, потом на один окраинный оптовый рынок за тушенкой и колбасой. И с удивлением узнал, что в Авдеевке с тушенкой и макаронами полный порядок. А вот любые источники света на вес золота. Поэтому закупился фонариками и батарейками и раздавал их щедрой рукой. Важный момент – как их у меня брали, как подарок от друга, такое было ощущение. К пункту раздачи гуманитарки постепенно стягиваются местные жители. Меня особо попросили не снимать само здание, чтобы оно не превратилось в приоритетную цель для ВСУ. По городу и так стабильно прилетает каждые 5-10 минут. Сопровождающий нас боец из военной полиции не прохлаждается в теньке, а стоит на дороге и вглядывается в небо. По его фигуре чувствуется, что он очень напряжен, и пару раз командует «В укрытие!». И мы залетаем в ближайший подъезд. Наши начинают отвечать. Смерч или ураган методично, ракету за ракетой, выпускает целый пакет. И на какое-то время становится тихо. Приходят собаки и продавщица единственного оставшегося авдеевского магазина «Света». Говорит, что 30 января пришла последняя машина с продуктами, и магазин закрылся сам по себе. Штурм он пережил. Стекла вставить, крышу залатать, и можно работать дальше.
2: «Скорее бы электричество дали», — вздыхает Света. «Мы же 2 года без него жили. Генераторы, пауэрбанки, солнечные батареи. Связь работала, если на последний этаж поднимаешься. А не звонить было нельзя. Родители с одной линии фронта, дети с другой. Я детей через 3 границы в Россию вывозила».
27: «Простите за дурацкий вопрос. Почему не уехали?»
2: «Так у меня дети в Снежном. Я старшую 4 года не видела. Младшую 2».
27: Говорим про гуманитарку. Света замечает, что с тем, что привозили украинцы, не сравнить по качеству. Нас прерывает прилет выше по улице. Выхода мы не слышали. Говорили. Все вздрагивает вокруг, и к нам приближаются 2 собаки. Прямо к коленям. Света объясняет.
2: «Они слышат выход. Сразу поворачиваются в ту сторону. И мы уже понимаем, откуда летит и когда у нас будет. Мы вообще разучились громко разговаривать. Все время слушаем, что вокруг».
27: Барышня приехала за мужем. Пока говорю со Светой, замечаю, что за ее спиной, с другой стороны улицы, все время ходит немолодая женщина. Выносит строительный мусор, обломки оконных рам. Перебегаю через улицу, нахожу набитую ногами тропинку. Просто так здесь по траве ходить не нужно. ВСУ закидывали город лепестками прямо во время боев, пытаясь помешать штурмующим. Где живет женщина, определить несложно. Мертвая пятиэтажка, двери подъездов, затянутые паутиной, заваленные обломками. И вдруг цветничок.
2: Дверь даже покрашена в веселый голубой цвет. На ней написано мелом: «Здесь живут люди, 4 человека». Стучусь, кричу: «Есть кто живой?» «Есть». Выходит женщина, называется Ритой, и даже говорит мне немного кокетливо: «Ой, у меня все руки в винегрете, обед готовлю». «Нет, не голодали никогда. Свет, маленький фонарик у меня на голове. И свечки. Мы же привыкли, темнеть начинает, спать ложимся. Я вот до сих пор под 3 одеялами сплю. Холодно, сквозняки гуляют». Рита, конечно же, работала на Коксохиме. 32 года. От бункеровщика до машиниста сушильных установок. 4-й разряд. Скупо говорит, что осталась в Авдеевке сознательно, хотя родни в Большой России и на территориях ЛДНР нет. Просто не уехала с родной земли, и все. Заметил уже, что разговоры о политике здесь не просто табуированы, их не поддерживают. Фигура умолчания. Что тут обсуждать? Люди поставили на кон свои жизни, чтобы остаться и дождаться Россию. «Прощаюсь, меня уже торопят. Гуманитарку разгрузили, и больше оставаться здесь не нужно. Я забегаю на минутку в распределительный центр. Несколько генераторов. Их в определенное время запускают, чтобы люди смогли зарядиться. Коробки с апельсинами, штабеля бананов. Дозревают. Есть даже столик с электрочайником, чтобы попить горячего или заварить лапшу. На стене простой и понятный список документов для получения паспорта России. Текст гимна России и инструкция, как настроить интернет в телефоне. В Авдеевке уже заработал местный мобильный оператор «Феникс». Мы торопливо прощаемся. Нам еще нужно выехать из Авдеевки. Едва покидаем границу города, нам вслед что-то ляпает, и к небу встает столб дыма. Выключаю детектор дронов, толку от него в такой ситуации нет. Смотрю, как за окном мельтешат надписи на заборах. Проверено, мин нет. Разговариваю с барышней-волонтером из Екатеринбурга, чтобы как-то отвлечься от тревожных мыслей. И моя собеседница тоже хватается за эту возможность не думать о происходящем вокруг. Я видел, как эта девушка перегладила всех авдеевских собак, сколько хватало взора. Собаки выстраивались к ней в очередь. Подумал тогда, мол, это какая-то особенная девушка, что-то в ней есть, собаки чуют, а они не ошибаются. И я не ошибся. Наташа Гаврюшенко говорит мне просто: «Я сюда за мужем приехала. Он из 385-й бригады, артиллерийская разведка. Воевал под Сватовым, теперь на Авдеевском направлении. Жду, когда ему дадут отпуск. Комбат говорит, что сейчас не может вывести ребят с позиций. Вот, помогаю людям и жду». «А муж знает, что вы приехали?» Наташа смеется. «Конечно. Он мне сразу: собирайся и езжай домой». «А вы?» «А я ему так и сказала. Я за тебя выходила, чтобы всегда быть с тобой рядом». Я замечаю, что тут крыть нечем и возразить нечего. От души желаю супругам встретиться как можно быстрее. И кто-то услышал эти просьбы. Не только мои, конечно. Когда писались эти строки, Наташа сообщила, что муж вышел с позиции и получил отпуск. Кажется, началась светлая полоса. Пусть она будет шире и длиннее. Постскриптум. Поражает, насколько быстро восстанавливается жизнь в освобожденных городах. Уже ровно через год в Авдеевку в восстановленные дома вернулись первые 200 человек. У кого выгорели квартиры, вернулись в квартиры с мебелью. К концу года 25-го восстановили уже 100 домов. Заработали супермаркет и банкоматы.
3: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Сказано реклама.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Lucky Park Cinema в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте Cinema Lucky Park и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
5: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
6: Глава 26.
7: 5 апреля 2024. Стойкий новолуганский солдатик. 12-летний мальчик в крохотном поселке на линии фронта. Весенние Деды Морозы. Эта добрая история началась под Новый год, а закончилась в разгар весны на Донбассе. В конце декабря военкор комсомолки отправился по прифронтовым поселкам вместе со Снегурочкой, самой сильной девочкой в мире, чемпионкой мира по пауэрлифтингу Марьяной Наумовой. Мы развозили подарки. Я познакомился с Марьяной в 2014 году в Горловке, где она давала мастер-класс местным школьникам. В те годы поездки на Донбасс были еще не мейнстримом, а самым натуральным малым гражданским подвигом. В тот раз, в декабре 2023 года, нашей конечной точкой маршрута был Бахмутский район. Девочка Лена из поселка Новолуганская попросила у Деда Мороза зеленое платье и белые туфельки. Наш товарищ, сербский снайпер Деки, откликнулся на эту просьбу. Дорога в Новолуганское натурально выморозила. Вражеские FPV-дроны резвились на ней, как на полигоне. Нам с Марьяной повезло, погода была поганая, мы проскочили в Новолуганское благополучно. Девочка Лена была в шоке от Снегурочки, платья, незнакомых людей. Пока Марьяна пыталась ее растормошить и разговорить, я вышел на улицу и обомлел. У подъезда стоял мальчишка в военной форме, почти уставной расцветки, мох. Вот тогда, после разговора с Темой, как его звали, опубликованного в конце декабря, мне и позвонила ведущая радио «Комсомольская правда» Елена Афонина. «Я хочу купить Тёме самый хороший ноутбук». «Давай я поучаствую». «Нет, я подарю сама, а ты отвезешь». Я от себя докинул к ноутбуку хорошую игровую мышь и сумку-чехол. Комсомольский компьютерщик Саша Жиляев проверил ноут и поставил туда все нужные программы. С интернетом в Новолуганском дела обстоят по-буддийски. То есть никак. Осталось только отвезти подарок. Расстрелянный поселок. Весна в Малороссии набирала ход. Я смотрел прогноз погоды, вздыхал. Ни дождей, ни ветра, ни тумана. Читал про Новолуганское. Основатели, семья крестьян Рябых, болевшая оспой и выгнанная из социума в середине 19 века. До Бахмута 30 километров. Жителей было до 4 тысяч. Большинство работало на Углегорской ТЭС. Она стоит на краю поселка, на берегу огромного водохранилища. Райское место. Освободили поселок в июне 2022-го. Свет здесь пропал еще раньше. Ехать в Новолуганское по дороге смерти из Гольмы, поселка на окраине Горловки, не хотелось. Местные гуманитарные

0: Светлодаром уже начали ремонтировать, срезав верхний слой убитого асфальта. Не каждая машина ее преодолевала, и это не метафора. Помню, десятками стояли на обочинах с вырванными колесами и амортизаторами. За Светлодаром уже начинаем спрашивать дорогу. Хлопец-десантник с неуставной бородой, чуть ли не до пояса, водитель буханки, дает добрый совет. «В блок упретесь, поворачивайте налево. Прямо не едьте, там все и начинается. И за мной не ползите, поспешите». Мертвая ТЭС. Еще заминированные линии электропередачи. Взлетающий в небо разведывательный дрон-крыло и в те же секунды садящийся однотипный дрон. Он выбросил маленький белый парашют, снижался и чуть покачивался в потоках теплого воздуха, поднимающегося от прогретой земли. На въезде в Новолуганское неприятно зацепило кладбище местных жителей на пустыре. Я видел такие в Мариуполе, но там погибших давным-давно эксгумировали и похоронили по-человечески. В Новолуганском, судя по всему, не позволяет обстановка. Навигатор здесь заглушен, спрашиваем дорогу и нам объясняют. Разрушенный гараж с прилетом и сразу направо. Тему тут знают все. Все последние жители. Их пара сотен, никак не больше. Домов без попаданий нет. Как говорят местные, если фасад дома целый, это не значит, что с другой стороны остались стены. Круг добра. Тема давно уже бродил по улице в черной полевой форме с армейской сумкой через плечо. Товарищи переживали, что мы опаздываем. Но, по моему ощущению, Тёма ждал бы нас и до утра. Солидно, сдержанно здороваемся. На кепке у Тёмы новый патч. Мама сказала укропа надрать. Говорит с гордостью, что у него их теперь 41 штука. И сам покупал, и умилившиеся бойцы дарили. Достаю главный подарок. Тёма выдыхает.
1: «О таком я мечтал».
0: От горловских волонтеров вручаем ему игровую мышь и наушники. Спрашиваю, как обстановка в поселке?
1: Нормально. Их дроны-разведчики летают, и все.
0: Достаю из рюкзака полевую аптечку и со словами «мало ли что» вручаю Тёме. Говорю, что эту аптечку собирал сирийский врач док Джасер. И самое удивительное, что сейчас на фронте с индивидуальными аптечками полный порядок, а Тёме пригодится. Плюю 3 раза через левое плечо и уточняю. Для изучения. К аптечке выдаю ему книжечку «Первая помощь раненому». Книжка эта от разведчика Харама. У него 5 пулевых ранений и 17 осколочных. В ранениях и первой помощи он разбирается как никто. И если Харам сказал, что книжка толковая, так и есть. Пусть не пригодится. Но Тёма уже отстегивает на аптечке крепление Молли и начинает прилаживать ее к сумке. Говорим об учебе, и слышать это от ребенка неожиданно.
1: «Было бы хорошо ходить в школу. Учусь дистанционно. Завтра экзамен. На 5-ке учусь».
0: Я вспоминаю наш декабрьский разговор. Тёма тогда с гордостью сказал, что через несколько дней уезжает в турпоездку по России. От Воронежа до Великого Устюга. Поездка сорвалась. Тёма замечает грустно.
1: «С нами отправили больных детей из Луганска. И мы заболели. Все заболели гриппом. Из Воронежа вернулись обратно».
0: Я развожу руками, но тут в наш мужской разговор, как говорится, с ноги, как она любит, вдруг вырывается Света Чуникова, волонтер из Горловки.
1: «Так, Тёма, а если мы тебя на лето на Кубань в лагерь отправим? Не Артек, но и не сильно хуже. Отличный лагерь. Что думаешь?»
0: Тёма даже растерялся. Смотрит на меня, на Свету. Я говорю, «Даже не раздумывай». Тёма улыбается, кивает. Света записывает его телефон. Контакты родителей, расспрашивает про медсправки и прочее. Стойкий солдатик взят под надежный гуманитарный патронат. Круг добра бесконечен, как и положено кругу. Жора, пицца и спасенный щенок. Едем обратно в Горловку. Половину экипажа растрясла лютая дорога. Оказывается, от ухабов можно впадать в прострацию. Но мой товарищ Жора Медведев цепляет интернет и смотрит, куда за последние 5 часов прилетело в Горловку. А прилетело много куда. У половины экипажа в Горловке матери, дети, родня. Это жутковатая минута. но она проходит, все выдыхают с облегчением. И Жора спрашивает,

0: спрашивает голосом ярмарочного зазывалы. «Ну что, по пицце? Кому какую?» И все заказывают наперебой, а Жора диктует название оператору. Мы въезжаем в уютный горловский поселок при шахте. Во дворе нас ждут 6 ярко-желтых картонных коробок с горячей пиццей. От Маргариты до охотничьей. Щенок овчарки, спасенный Жорой из-под обстрелов в Белгородской области, ходит вокруг пиццы заинтересованно, прикидывая, с какой стоит начать пир. По мнению щенка, мы появились не вовремя.
1: Глава 27.
0: 12 апреля 2024. В логове небесных штурмовиков. От рассвета и до заката. Придем мокрыми, но придем. У погоды на Донбассе нет промежуточных бархатных состояний. Фантастическая грязь по колено может на глазах превратиться в ядовитую пыль и без перехода вернуться в полужидкое липкое состояние. Сейчас на улице пыль. Мы стоим в ней по щиколотку. Я щурюсь, моргаю, пытаясь настроить ночное зрение в кромешной, непроницаемой темноте. Старший нашей группы, мастер дроноводства с позывным «Сокольничий», инструктирует подопечных. Нас немного, я и молодой парнишка с позывным «Кадет». Его отправили с нами на стажировку в боевых условиях. Заходим на позицию ночью, в самый собачий час, когда сон валит с ног и врагов, и своих. Не всех, конечно. Сокольничий объясняет. Дистанция между нами 50 метров, не меньше. Слушаем небо, в случае чего отбегаем с дороги на обочину, залегаем, прячемся. Я уточняю. Обочины минированы? Сокольничий смеется и выдает афоризм. Я его крепко запомнил и долго обдумывал, наслаждаясь скрытым фатализмом. Мины не трогают тех, кто спасается от дронов.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
2: Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: о важном.
7: Условием народного единства Владимир Путин назвал социальную справедливость и равенство. На заседании «Единой России» президент заверил, что все социальные обязательства перед россиянами будут безусловно выполнены. Поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни семей – приоритетная задача для России, заявил ранее Путин. Также он сказал, что выборы в России пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Президент выразил уверенность, что конкурентная борьба на выборах в Госдуму в сентябре будет открытой и честной. Путин также обратил внимание, что избирательный процесс – это проверка на прочность политической системы России. Исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности общественного согласия. Вооруженные силы Казахстана в плановом порядке будут приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. Учения пройдут с 29 июня по 2 июля. Как писал сайт КП.ру, с 19 по 21 мая Минобороны России сообщала о проведении военных маневров по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К учениям по применению ядерных сил привлекались более 64 тысяч военных, задействовали почти 8 тысяч единиц техники. Уходящий с поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует получить должность генсека НАТО. Об этом пишет британская газета Observer. Ранее Стармер говорил, что для него, цитата, «ненавидеть Россию важнее, чем помогать Ближнему Востоку».
2: О материнском капитале.
7: Мат-капитал ждет индексация. Его и социальные пособия пересчитают 1 февраля. Размер прибавки будет зависеть от фактической инфляции за этот год, сообщил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Точную сумму сейчас назвать нельзя. Реальные показатели подведут только после окончания года. Осенью правительство заложит прогноз в проект бюджета, а окончательные цифры определят уже по итогам.
2: О спорте.
7: Британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел стал победителем 8-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Австрии. Второе место занял нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Четырехкратный чемпион мира показал свой лучший результат в этом сезоне. Третьим финишировал лидер общего зачета итальянец Кими Антонелли от команды «Мерседес». Девятый этап чемпионата мира пройдет в Великобритании с 3 по 5 июля. И курс доллара на выходные понедельник 77 рублей 6 копеек, евро стоит 87 рублей 40 копеек, курс юаня 11 рублей 34 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 24 градуса, выше нуля, завтра днем будет плюс 22, 23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
8: 16+.
9: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 27.
0: 12 апреля 2024. В логове небесных штурмовиков. От рассвета и до заката. Придем мокрыми, но придем.
10: Звезды подмигивают нам из чернильного неба. Ниже звезд медленно ползет белый огонек. Дроновод объясняет: это крыло. Дрон-разведчик может висеть в небе часами. Не знаю, почему они не отключают навигационный огонь. Внимательно.
11: И мы пошли внимательно, проседая под грузом брони, касок и рюкзаков. Уже через десяток минут становлюсь мокрый, как мышь, и понимаю, почему Сокольничий порекомендовал взять смену нижнего белья. Придем мокрыми. Ну, скорее всего, придем. А вот доехать до нашей позиции – это лотерея для отважных. Иногда приходится ехать, потому что много боеприпасов на себе не унесешь. И как в подтверждение моих мыслей, раз в 30 минут мимо нас, обдавая пешеходов ядовитой пылью, проносится техника. Она вся двухэтажная, с наваренной на крышах противодроновой защитой, мангалами. Враг оценил эффективность мангалов и последнее время начал атаковать транспорт под брюхо, целясь в баки с горючим. Целиться можно сколько угодно, а вот попасть – задача сложнее.
0: Арифметика обстрела. На самом деле много кто не спит этой ночью. Работает наша артиллерия крупных калибров, и на наших глазах в Красногоровку прилетает два ФАП-500.
10: Один выдал резкую вспышку, как от сварки. Зато взрыв второй бомбы превратился в багрово-красный огненный гриб. Он еще долго светил на горизонте. Как объяснил Сокольничий, просто так по дороге противник не бьет. Но ключевые перекрестки любят простреливать. И наш командир не ошибся. Характерный свист с шуршанием, очень знакомый по Донецку, 155-миллиметрового натовского калибра. Потом разрыв метрах в 200 от дороги. Я даже присесть не успеваю, настолько это случилось внезапно и никак не вязалось с тихой весенней ночью. Сокольничий кричит нам: «Ускоряемся!» Второй снаряд я встретил в самом удачном месте, пригнув под корму какой-то подбитой брони, рыжей от застарелой ржавчины. Этот лег ближе. Я слышал, как осколки звонко цокали по ржавому железу, а по редким деревьям щелкали. Больше прилетов не было. Я умножаю стоимость двух снарядов. Получается, 720 тысяч рублей упали в поле. Эффект – легкий испуг военкора. Сворачиваем на неприметную тропинку. А нам навстречу выбегают бойцы с носилками и ставят их на землю нам под ноги. Вот-вот должна подскочить эвакуационная машина. Раненый на носилках наш коллега, дроновод. Десяток минут назад вражеский коптер с тепловизором сбросил ему под ноги ВОК от подствольного гранатомета. У него мелкие, но очень болючие осколки. Раненый бледный, вспотевший, волосы прилипли ко лбу. Нащупывая на пояснице аптечку, говорю сопровождающим: «Дать обезболивающее. У меня есть в шприц-тюбиках». Но парни машут руками, мол, все уже дали, вкололи. С этим на фронте проблем нет. Мы чуть ли не хором тихо говорим раненому: «Держись, братан!» Протискиваемся мимо носилок в темноту и лезем дальше по трупам, набитым в развалинах. Романтика охоты. Сокольничий с гордостью осматривает свое убежище и сразу же ставит чайник на газовую горелку. Мы дома. Здесь полный порядок. Тщательно сделанная светомаскировка. На одном из одеял читаю надпись на ярлыке: «Агентство ООН по правам беженцев». Интересно, как оно попало на бывшие позиции ВСУ. В углу на столе целая поленица батарей для дронов. Работа нам предстоит бесперебойная, конвейером. Сокольнич отводит меня на склад БК похвастаться. Там такая же картина, порядок и изобилие. Есть чем работать. Мы выставляем выносную антенну на значительное удаление от нашего убежища. В последний год операторы БПЛА, если они в здравом уме, напрямую с пульта не работают. Начинается учеба кадета, и глаза ученика горят. Наш командир терпеливо объясняет ему, как закреплять боеприпас на устройстве сброса, так, чтобы он не отвалился по пути и не нарушил центровку дрона. Иначе 2 из 4 моторов будут перегружены и быстро сгорят. Сокольничий говорит: «К полету готов!» И кадет убегает на стартовую площадку. Дрон свечкой уходит в небо. На мониторе из лесопосадок карабкается вверх ярко-оранжевое солнце. Сокольничий показывает мне картинку. Мои любимые моменты. Утром и на закате. Я замечаю с удивлением: «Да ты романтик!» Сокольничий вздыхает, пожимает плечами, мол, что есть, то есть. Мы осматриваем лесополосу в секторе, который отведен нам для работы. Смотрим изменения в пейзаже за сутки. И командир вдруг признается, что ему страшно жалко эти лесополосы. Редкие уголки леса в Донецкой степи. Их же деды наши сажали 40 лет назад, чтобы не было пылевых бурь, чтобы снег задерживался зимой, да просто чтобы глазу приятно было. И никак не избежать этого. Так я узнаю, что наш командир местный. И говорю ему, чтобы как-то поддержать, что мы не виноваты, что какие-то сволочи засели на нашей земле и не хотят уходить во свояси. Сокольничий согласно кивает, делает лихой вираж и зависает на месте. Под нами картофельные мешки, набитые тарелками, противотанковыми минами. Противник спешно ладит оборону по лесопосадкам. На этом участке ему не за что цепляться. И первый сброс уходит по минам. Они без взрывателей. Их просто раскидывает, детонации нет. Возможно, какие-то мины можно будет еще поставить, но не все. А те, что установлены, мы сейчас выжжем вместе с сухой травой на полях. И кадет приносит со склада зажигательный боеприпас. колбаса поднебесная. Приходят коллеги, как и у нас парой, старый и молодой. В руках у Клёна рация. «Клён, ждем подарки, ждем подарки!» У молодого с позывным Федя в руках скотч, упаковка полулитровых бутылочек с водой и коврик пенка. Впереди в полях на позициях бойцы ждут воду. Занести нужное количество очень сложно. Воин не ишак, основная часть его груза – боеприпасы. Федя орудует скотчем так, что треск стоит на всю округу. Сокольничий его иногда прерывает. «Федя, не нервничай, передохни, покури». Наш командир слушает небо. Характерное жужжание вражеских FPV-дронов. В среднем раз в час они прилетают по нашей позиции то слева, то справа. Иногда артиллерия ВСУ кидает по снаряду, не больше. Лимит снарядов на ствол у них – это факт, не выдумка пропагандистов. Федя объясняет мне, чем он занимается. «Кидаем с высоты 30-40 метров». Иногда 70 метров, если укропская РЭП не дает снизиться. Поэтому сначала отворачиваем пробку на бутылке, чтобы сбросить из нее давление. Потом запаковываем в скотч и пеноплен. Сбросить нужно как можно ближе к ребятам, чтобы они под огнем и на минных полях эти бутылки не искали. У Феди и Клена на днях трагически погиб дрон. А снабжать парней нужно, поэтому Сокольничий в перерывах дает им погонять свой аппарат. У Клёна опять начинает работать рация. «Ребята, пришлите что-нибудь пожрать!» Федя начинает приматывать к воде шоколадные батончики. Их очень ценят на фронте за калорийность. А я достаю из рюкзака палку макеевской колбасы в вакуумной упаковке. Бойцам от «Комсомольской правды». Колбаса непростая, с трюфелями. И невозможно представить, какой вкусной она покажется нашим парням, сидящим в лесопосадке, на горизонте этой степи.
0: Приунывшие Брэдли. За пару часов на моих глазах Сокольничий каким-то чудом отыскивает склад боеприпасов ВСУ. К небу встает столб оранжевого пламени. Потом разваливает какое-то укрытие. Взрыв выбрасывает из-под земли чьи-то штаны, и они зависают на ветках еще уцелевшего дерева. Потом достается позиции с замаскированным американским автоматическим гранатометом МК-19. Еще один блиндаж большой, на 6-10 человек. Сокольничий раскрывает у него вход, чтобы было удобнее разваливать укрытие. Из другого сектора к нам приходит радиоперехват от противника. «Помогите! Нас 6 человек! Завалило в блиндаже!» Соседи работают. Наконец доходит дело и до приунывшего в степи американского бронетранспортера «Брэдли». Сокольничий показывает мне с пульта сохраненную на память бесславную историю заморской машины. Вот «Брэдли» несется по полям. Его пытаются крыть артиллерией, но американец верткий. Строчит пулемет Браунинга, косит лесопосадку, чтобы никто не выскочил навстречу с РПГ. Машина разворачивается, откидывается аппарель, на улицу выскакивает самый смелый бандеровец. И тут Сокольничий роняет ему под ноги боеприпас. Остальной десант резко передумывает покидать машину. Первый ВСУшник, прихрамывая, бросив автомат, догоняет Брэдли, и его втягивают под броню. Сокольничий рассказывает. «Но далеко американец не ушел. Наши успели положить рядом две градины и повредили трансмиссию. Так и стоит там. Противник, как правило, пытается эвакуировать всю поврежденную технику западного производства. А мы ему мешаем». Бегло Сокольничий показывает мне два горелых немецких леопарда и польскую рысь. Проходит над ними на бреющем. А вот и Брэдли. Первая мина отскакивает от борта и взрывается под гусеницами. Тоже неплохо. Кадет наготове со вторым боеприпасом. Возвращение, смена батареи, перезарядка дрона и вылет. На все не больше 15 минут. И вторую мину Сокольничий кладет точно в распахнутый люк механика-водителя. Мастер.
1: Продолжение через несколько минут.
12: Сказано на радио.
13: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
14: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
18: А знаете ли вы что? В первые годы советской власти деньги, которые пересылались в письмах без объявленной ценности, изымались в пользу государства.
19: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
20: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
21: 16+.
22: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
23: Глава 27.
24: 12 апреля 2024. В логове небесных штурмовиков. От рассвета и до заката. Приунывшие Брэдли. К середине дня мы окончательно выбесили противника. И не только мы. На километры по фронту в этот день, пользуясь безветренной погодой, работали десятки БПЛА-групп. Уничтожали и корректировали. Мы слышали визг двигателей, перегруженных взрывчаткой чужих FPV-дронов. Они выискивают цели и куда-то попадают. Слышали взрывы. За ними следом начинает работать артиллерия, так что поднимает пыль с полов. Сокольничий командует: «Перерыв час! Все под землю!» Дистанция от хохла до противника. В подвале нас без особого интереса встречает кошка с позывным «Бабка». Заласканная и закормленная. Смотрит на нас недовольно. «Чего встали в дверях? Проходите!» Мы говорим с Сокольничим о бухгалтерии битвы дронов. Он считает в уме. В среднем день поддержки штурма – это 1 000 000 рублей. Обязательно будут потеряны «Мавики», корректировщики. Это неизбежно. Будет потерян «Мавик» со сбросами. Задавит вражеское РЭП или собьют. «Мавик» стоит около 350 тысяч рублей. Остальное – FPV-дроны. По 30-40 тысяч рублей за штуку. Я замечаю в ответ, что эту битву дронов начали ВСУшники от безысходности. После неудачного контрнаступа им обрезали поставки снарядов и артиллерии. Вспоминаю исторический пример. Пропагандистскую кампанию в императорской Японии 1945 года. Называлась она «Миллион бамбуковых пик». Мол, если каждый японец заколет такой пикой одного американца, война закончится победой. Но все мы знаем, чем она закончилась. Говорю, что наше положение неизмеримо лучше. У нас же БПЛА – это лишь очень невесомое дополнение к артиллерии, ракетам и авиации. Потом мы говорим о противнике, и Сокольничий меня в очередной раз удивляет. «Знаешь, приятно считать, что хохлы недалекие и трусливые. Чуть что, полные шаровары. А я своим бойцам говорю: вот ты сбрасываешь на них бомбы, они же не разбегаются, воюют дальше. У нас очень злой и умелый противник, достойный уважения». И что бойцы? Смотрю, через неделю работы хохлы и укропы из лексикона исчезают. Остается противник или враг. Немцы тоже хорошо. Много исторического смысла и памяти в этом слове. На закате Сокольничий опять показывает мне на пульте картинку с открытки «Садящееся солнце». Только теперь оно багрово-красное. Завтра будет ветер. Мы ложимся спать.
10: Я просыпаюсь около 2 часов ночи от того, что бетонная стена ощутимо толкнула меня в плечо. «Вставай! Где-то рядом лег дежурный снаряд. Нам пора в путь». Донецк встает очень рано, и в 5 утра в Петровском районе люди уже ждали первые автобусы. Сами остановки были пусты. Народ стоял от них на удалении в 10 метров. Автобусные остановки в этом районе – приоритетная цель для ВСУ с давних пор. Но с каждым днем ВСУ все меньше дело до остановок и дончан, спешащих на работу в первую смену. Мы ехали мимо этих сумрачных, невыспавшихся людей и смотрели на тех, кого защищали, за кого сражались весь этот длинный весенний день.
23: Глава 28.
10: 6 июня 2024. Солдатская мистика. Нельзя ползти без ветра и бриться. Вера и практика. Все традиционные религии не одобряют приметы, считая их разновидностью бытовой магии, попыткой считать знаки высших сил, не имея на то сакральных полномочий. В быту, в мирной жизни, это действительно может отдавать ересью, но не на фронте. Я решил расспросить о приметах тех, кто воюет, с кем меня свели судьба, СВО, репортажи и чье мнение мне важно и дорого. Для начала связался с моим старым товарищем, снайпером с позывным «Москва». 2 года на СВО в самых горячих ее точках. В конце прошлого года Москву ранило кассетами. Сейчас он на реабилитации. И снайпер фигурально вылил на меня ушат ледяной воды, отрезвил. «У меня на войне, Дима, есть вера во Всевышнего». Я не унимался. Помянул летчиков. Всем известно, как они ценят приметы. «Москва» нецензурно выругался. Сколько я провел, сидя на аэродромах, в ожидании, когда эти суеверные соизволят взлететь. А я продолжил исследование. Связался с героем комсомольских репортажей с позывным «Харам». Снайпер-разведчик. Специалист по военной медицине. 5 пулевых и 17 осколочных. Во время штурма Авдеевки корректировал наши ФАБы, фугасные авиационные бомбы с модулем планирования. Харам воюет с 2014 года, и что-то мне подсказывало, если бы он обращал внимание на приметы, давно бы закончил для себя боевые действия и с чистой совестью демобилизовался по здоровью. Вопрос мой слегка озадачил Харама. «Не стоит ползти по траве, если нет ветра. Устанешь. Заметят. Нет, не то. Вот, очень важная рабочая примета. Если там, куда ты выдвигаешься с группой, стоит полная тишина, значит, вас там ждет противник». Я крепко-накрепко запомнил сказанное Харамом. Действительно, очень хорошая и верная примета.
3: Носочек сына как оберег.
10: Связался с театральным режиссером Александром Борисовым. После скандала и срыва спектакля по моим рассказам и рассказам Захара Прилепина Саша ушел на фронт. Либеральная театральная тусовочка обвинила режиссера в том, что он пиарится на СВО. Но Саша показал железный характер и поздней осенью 2023 года оказался добровольцем на передовой Запорожского фронта. Был ранен 5 кассетами. Этой весной вернулся на фронт. Сутки ждал, когда у Саши появится связь, и он расскажет про приметы. В скупых строчках его письма голосовое сообщение не прошло из-за слабого интернета. Увидел, как Саша пожал плечами. «Не принято прощаться при расставаниях. Ну, крайний говорим и последний не употребляем. У нас больше нет ничего такого. Знаю, что у знакомого в артиллерии служат. Не принято бриться. Все с бородами ходят. Ну и обычные приметы. Черная кошка через дорогу, сны. Тут вопрос, примета это или работа твоего мозга. Личное, бессознательно». Но чем глубже я погружался в эту тему, тем больше фронтовых примет узнавал. Боец батальона «Восток», сапер с позывным «Буйвол», был, как говорится, в теме. «На боевых заданиях ногти нельзя стричь. Стричься тоже паршивая примета. Бриться тоже нельзя. Ты удивишься, но это реальная рабочая тема. У меня, когда накрыло, борода вся сгорела, а лицо целое осталось. Еще примета. С мертвого противника можно снять все, что тебе нужно. Броню, шлем, еще какую-то снарягу. Но обувь нельзя».
3: «Почему?»
10: «Не знаю. Вон, знакомый боец снял с мертвого ВСУшника берцы. И что с ним стало? Помолчали. Буйвол продолжил историю. Это под Новоселовкой было, летом 2022 года. Там в кучу стащили мертвых ВСУшников. Они лежали на жаре, все распухшие. А боец этот все посматривал на берцу одного. Я говорю, ты серьезно? Он, да ботинки-то хорошие. Стал снимать берцы. Оттуда вся гниль посыпалась. Но он парень упорный. Долго их стирал, замачивал, перекисью обрабатывал. Говорил, что запах почти ушел. И ходил в них. А потом на мине подорвался и ног лишился. Вот и думай сам, работают такие приметы или нет.
24: В завершении разговора Буйвол вспомнил, что есть приметы не общепринятые, а личные.
10: Типа, это моя счастливая футболка, я в ней выжил после двух ранений, и поэтому я всегда на выездах в ней. А у одного парня всегда в нагрудном кармане маленький носочек сына.
24: Снадобье в оболочке. Авиаразведчик-штурмовик с позывным «Сокольничий» ответил на мой вопрос о приметах структурированно, как человек с техническим укладом ума, ценящий точность. Я своими глазами видел, как «Сокольничий» положил мину в распахнутый люк американского «Брэдли», а потом нашел и подорвал вражеский склад боеприпасов, там, где его не должно быть в природе. Любопытно, что применение этих примет на практике я наблюдал лично, когда в апреле работал с Сокольничем в развалинах Маринки. Первое. Никогда не прощаемся перед уходом на задачу. Даже руки не протягиваем. Приедем, обнимемся. Второе. Перед въездом на ЛБС встали, замерли, послушали небо. Если надо, покурили и пошли дальше. Третье. Те, кто прячутся от дронов, мины не трогают. Четвертое. Перед взлетом твоего дрона покури. Если не куришь, выпей чаю в блиндаже. Пятое. Перед тем, как отправить дрон с боеприпасом к врагу, сначала надо обязательно полетать пустым. Иначе птичку перехватит противник и уведет.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
5: 16+.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
25: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
27: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
28: В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О важном.
9: Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует полную безопасность граждан и границ на долгую историческую перспективу. Президент на съезде партии «Единая Россия» в Москве подчеркнул, что у страны хватает сил и политической воли для преодоления любых внешних вызовов. Глава государства добавил, что попытки раскачать внутриполитическую ситуацию в стране полностью провалились.
11: О топливе.
9: Российские власти могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Этот вопрос правительство обсудит на специальном совещании в понедельник, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что Минэнерго пока рекомендует воздержаться от ограничений, поскольку в стране сформирован достаточный запас горючего. Кабмин ищет способы стабилизировать оптовые цены на бирже, которые резко выросли из-за изменения логистических цепочек.
11: Об авиации.
9: Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили ведомстве. Аналогичные ограничения сегодня действовали в воздушных гаванях Геленджика, Иваново, Ярославля, Краснодара, Сочи, Саратова, а также во Внуково и Домодедово.
11: О политике.
9: Кир Стармер нацелился на пост генсека НАТО. Бывший премьер-министр Великобритании планирует возглавить Североатлантический альянс в 2028 году. Об этом сообщает газета «Обсервер» со ссылкой на собственные источники. Для выдвижения политику необходима официальная поддержка Лондона и хорошие отношения со своим преемником Энди Бёрном. Стармер ушел в отставку на этой неделе из-за рекордно низкого рейтинга партии. США и Иран обменялись ракетными ударами на Ближнем Востоке. Американская авиация атаковала 10 военных объектов в районе Ормузского пролива, сообщает Fox News со ссылкой на Пентагон. Тегеран, в свою очередь, ответил обстрелом американских военных баз в Персидском заливе. Конфликт обострился после того, как иранские силы атаковали коммерческий танкер под панамским флагом, который шел через Ормуз без разрешения.
11: Обо всем.
9: В Тверской области провели крупнейший в России фестиваль «Купала». Праздник собрал более 2500 человек, сообщает газета «Комсомольская правда». Участники реконструировали древние традиции, водили хороводы, плели венки, изучали старинные ремесла. Организаторы полностью запретили на площадке алкоголь и табак.
11: О валютах.
9: Официальный курс доллара 77.06, евро 87.40, юаня 11.34. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
28: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: К нам присоединяется Александр Харченко, военный корреспондент «Артидок». Саша, я тебя приветствую.
13: Да, приветствую.
12: Телеграм-канал «Свидетели Байрактара», подписывайтесь, и там ты написал «Время признавать реальность». Что имеется в виду? Да. Давай, пожалуйста, тебе слово.
13: Все очень просто. Дело в том, что уже всем, то есть не тем, кто на поле боя, а уже там большим политикам, всем становится очевидно, что договариваться с нами не собираются. То есть, если до этого ощущалось, именно на передовой, там, рядовой боец какой-нибудь говорил, да кто с нами будет договариваться, никто, это все уловки и так далее. Но наши переговорщики ездили там по различным мероприятиям, вели переговоры, то сейчас даже они, то есть даже если по линии МИДа Лавров заявляет о том, что не хочет даже думать о том, что Анкоридж был способом, чтобы перевооружить Украину, то есть сейчас даже им становится понятно. Однако я бы хотел заметить вот что. Все, значит, написали, ну, многие, да, там в Телеграме, что вот, опять обвели вокруг пальца. Это не совсем так, потому что на самом деле параллельно с переговорами Россия продолжала давить, причем на всех фронтах, на всех направлениях мы продвигались вперед. Был взят Покровск, он же Красноармейск, Димитров, Мирноград, ну, это названия такие. И это были достаточно серьезные победы. Мы там потратили достаточное количество ресурсов, противник достаточное количество ресурсов потерял. Мы на других направлениях пошли вперед. То есть это вовсе не было так, что нам что-то пообещали, и мы остановились на месте, встали и, значит, ждали, когда с нами кто-то о чем-то договорятся. Нет. Это не так. Мы усиливали переговорную позицию. То есть, как, мне кажется, было задание, то есть освободить Покровск, Мирноград. Всем станет понятно, что Украину поддерживать не стоит. И после этого начнутся какие-то уже реальные переговоры о мире. Потому что, ну, будет очевидно, что Россия все равно добьется своего, пойдет вперед и освободит территорию Донбасса. И просто чтобы сохранить жизни там тех же самых простых украинцев, лучше просто договориться, какие-то обозначить контуры взаимодействия между там Россией, Украиной, Европой, там, Соединенными Штатами Америки и приступить к созиданию от разрушения. Однако эта позиция, она оказалось не совсем верной. Да, мы шли вперед, но Европа поставила буквально все на победу Киева, поэтому от переговоров они действительно отказались и перешли к тотальному вооружению Украины, то есть все, что можно, вот этот кредит в 90 миллиардов евро и так далее. В общем, все было брошено на усиление Киева. И Киев буквально в скором времени должен будет отчитаться за эти деньги. Для этого он наловил людей, и, скорее всего, начнется контрнаступление. Ну, это то, как я вижу вот эту ситуацию. И самое главное, это в чем признание реальности для нас существует. То, что раньше мы наступали вперед для того, чтобы заключить мирное соглашение, для того, чтобы закончить эту войну, то сейчас концепция поменялась. Поскольку с нами договариваться никто не собирается, ну, об этом нам буквально прямо в лицо сказали и европейские политики, и Рубио, который сказал, что, ну, в Анкоридже с вами же никто ни о чем не договорился, это как бы были предложения, там, просто повод для обсуждения, то если воевать ради мира сейчас не получится, что нужно делать? Ну, к сожалению, как бы это ни звучало парадоксально, но надо наконец-то переходить к войне на уничтожение украинского государства. Потому что в текущей конфигурации, с текущим уровнем поддержки и так далее, это стало, ну, украинское государство стало экзистенциальной угрозой для России. Поэтому единственное, что остается, это выживет только одна система в этой схватке. Либо российская, либо украинская. Поэтому третьего не дано. Опять же, подчеркну, что мы этого не хотели. Мы искренне хотели договориться, хоть, может быть, прямо об этом мы не говорили нашей политике, но мы шли вперед для того, чтобы заключить мирное соглашение. Нам не дали такую возможность, поэтому единственное, что нам остается, это воевать ради уничтожения украинского государства. Ну, это как я вижу, это, опять же, мое мнение.
14: Уточни, пожалуйста, вот ты пишешь, не стоит затягивать с болезненными решениями. Какие решения?
13: Да. Если действительно ни о каком противостояние ради мира идет, ну, не идет речи, то, соответственно, перед нашим государством возникают новые задачи. Потому что пока не зачищен Харьков, Сумы, Днепропетровск, ни о каких устранениях угрозы ну, речи идти не может. А теперь надо просто взять и посчитать, сколько нам еще нужно людей и дронов для того, чтобы хотя бы блокировать Харьков. Я не говорю о том, чтобы зачистить. И как только, ну, эти цифры приблизительны, сколько сотен тысяч еще людей нам нужно, чтобы просто расставить вокруг Харькова, становится очевидно, что текущих сил и средств, опять же, по моему мнению, недостаточно. А если недостаточно, то эти силы и средства нужно где-то брать. И если бы я принимал решение, то я бы не затягивал с мобилизацией. Почему? Потому что даже укомплектование войск БПС, ну, о которых так давно уже говорят, о том, что нам не хватает беспилотников, нам не хватает операторов и хороших операторов дронов, это один из способов достаточно быстрого комплектования вот даже таких элитных формирований. Мне кажется, что если бы у нас все было хорошо, то реклама бы не висела буквально там на каждом сайте, там по три баннера там висит, там вступайте там в войска БПС, там подписывайте контракты с Министерством обороны. А почему мобилизация? Это еще раз способ взбодрить общество и перенастроить на другой лад. Потому что если мы продолжим жить в предыдущей парадигме, когда, ну, львиная часть нашего населения действительно считает, что это может пройти мимо них, то так не получится. Ситуация будет становиться хуже на линии фронта. Возможно, даже у противника может получиться какое-то успешное контрнаступление. Вот. Поэтому нужно взбодрить и просто понять о том, что нам не оставили другого выхода. Мы, правда, хотели воевать ради мира, но нам сказали: нет, вы... Ну, как бы, такое решение для вас не будет. Поэтому воюйте до конца. До последнего украинца, но это еще означает, что и России нужно тратить больше сил, средств и привлечь большее количество солдат в армию. А какими способами это сделать? Ну, мне кажется, самый такой способ верный — это сейчас объявить мобилизацию. Ну, понятное дело, что не я это решаю, это всего лишь предложение журналиста и блогера, но мысли пока такие. То есть никакого экстремизма, никакого там подстрекательства там к войне, это просто констатация реальности. Нам просто сказали: мы с вами договариваться ни о чем не собираемся. Соответственно, надо что-то делать. А что делать? Договариваются только с сильными. Поэтому нам нужно идти вперед с еще большими силами, с еще большими темпами, кроме как увеличить...
14: Саша, единственное, я вот скажу сразу, чтобы развеять все сомнения на этот счет. Все официальные лица, более или менее имеющие отношение, ну, к процессу, скажем так, говорят, что никакой мобилизации не предвидится. Ну, просто вот озвучиваю, ну, что имею, то и передаю.
13: Значит, ну, это, опять же, мое видение. У людей больше цифр и так далее, поэтому, значит, найдут другой способ, там, увеличат выплаты или там другие способы какие-то изыщут, там, какую-то агитацию запустят эффективно. Но, опять же, я, ну, там, вижу ситуацию со своей колокольни. Если мы один раз объявили мобилизацию, можно и второй. Но, опять же, я не то что призываю, я рассказываю логику такой, какой я ее вижу.
14: Угу. Вот. Вообще, говорят, что на дроны будут делать ставку, и на, ну, на противовоздушную оборону в целом, там, дроны-перехватчики и прочее, ну, и на ударные дроны. Вот, собственно, к какой концепции переходим. У нас, правда, 30 секунд, коротко.
13: Да, давай. Переходим к этой концепции, но операторов дронов тоже надо где-то найти, МОГи надо где-то из кого-то сформировать. Я не предлагаю всех отправить там в мясной штурм, но хотя бы набрать людей для того, чтобы вот с беспилотными угрозами эффективнее справляться. Вот, это было бы неплохо.
14: Спасибо.
13: Поэтому все ресурсы будут задействованы, которые сможет найти государство. Спасибо.
14: Александр Харченко, военный корреспондент «RT.Doc», телеграм-канал «Свидетели Байрактара». У нас перерыв, скоро вернемся и продолжим, не переключайтесь.
28: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Реклама.
15: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
28: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
16: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, им нужно больше инструментов, больше, власти, для того, чтобы выживать в этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
28: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Опрос ВЦИОМ, касающийся лидерства в России. Вот смотрите. По мнению россиян, предрасположены к лидерству мужчины 40%, годом ранее 48%. Женщины 9%, было 8%. То есть число женщин, предрасположенных к лидерству, растет, а число мужчин получает, что падают.
28: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
28: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
19: Премию «Оскар» за лучший фильм в 1939 году получила картина «С собой не унесешь».
3: а в 1940-м – «Унесенные ветром».
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
5: Заслуги, интеллект, эмпатичность. Ну, в общем, тут подставьте то, что вам самому нравится. Вот. Кстати, можно выдвинуть еще следующую гипотезу, что в зависимости от главных критериев, которые общество предъявляет перед теми, кто идет во власть, будет меняться и половое распределение, потому что считается, это опять-таки тоже не доказано, но считается, что вот, разные качества человеческие по-разному распределены в полах. Ну, скажем, мужественность, как следует уже из самого слова, очевидно, более присуща мужчинам. По крайней мере, общество этого от них требует. Мужчина должен быть мужественным. А если он женственный, то это плохо. Он какой-то не такой. И наоборот, женщина должна быть женственной. А если она мужественная, да, это хорошо, как вот сейчас считается. А вот если она мужиковата, да, то есть где мужественность – это с перевесом, с чрезмерным преобладанием, то это уже плохо. Вот такие у нас сейчас представления. Впрочем, все эти представления могут казаться исторически приходящими. Сегодня мы так думаем о женщинах, завтра будем думать по-другому. В общем, перемены идут, вы верно подметили, но пока нельзя сказать с точностью, что они ведут в направлении матриархата. Вполне возможно, они ведут и в отношении

0: приняты специальные законы, которые обеспечивают высокое, ну, как они говорят, равное представительство мужчин и женщин во власти. Вот. Но они тоже такие однобокие. То есть там должно быть не меньше определенного процента женщин в разных органах власти, ну, например, в парламенте. Да? Если не ошибаюсь, в Швеции там не меньше 50% всех избирательных списков, которые партии предлагают на выборы, должны быть заполнены женщинами. Больше можно, меньше нельзя. То есть это вот то, что называется позитивная дискриминация. Женщины считаются угнетенной группой, поэтому надо их поддерживать, продвигать и создавать для них специальные условия. Вот, например, такие, которые я только что сказал. Но есть и другие. То есть там вот этот вот тренд, он поддерживается совершенно официально. И да, мы не можем исключать, что в перспективе это приведет к некоторым формам матриархата. Вот. Но пока, как если взять ту же самую Швецию, ну, там у них парламентская монархия, ни одна женщина пока еще не занимала, насколько я знаю, пост премьер-министра. Несмотря на все вот эти вот усилия, этот пост по-прежнему остается мужским. Поэтому есть большие вопросы, приведет ли вот такая квотная политика значит, к преобладанию у женщин. То, что она приведет к их защите от дискриминации, то, что действительно им дорожка к власти будет облегчена, это факт. Уже она облегчена. Но пока мы видим, тем не менее, они то ли сами особенно не стремятся к этой власти, то ли какой-то заговор мужчин имеет место быть. Но тут мы уже пускаемся в какие-то конспирологические рассуждения. Я бы не хотел дальше по этой дорожке идти. Но вопрос, конечно, интересный. Тем не менее, давайте зафиксируем, что пока еще матриархата полноценного ни в одном из современных государств не наступило, несмотря на все усилия.
1: А вы, может быть, проводили уже какие-то опросы на этот счет? Как наше общество относится к женщинам во власти именно? Тут не просто про лидерство, да, а к женщинам-политикам. Какое отношение у нас в целом-то?
0: Ну, тут, я бы сказал, двоякое отношение. С одной стороны, доминирует мнение, что пол вообще не важен, вот, важны другие качества, прежде всего, личностные, вот, значит, знания, таланты, там, интеллект и так далее и тому подобное. Вот. С другой стороны, значит, считается, что женщин маловато у нас во власти, надо бы побольше. Ну, а вот с третьей стороны, то есть у нас с вами такая фигура получается риторическая, треугольник, вот, с третьей стороны этого треугольника, когда мы спрашиваем, а не пора ли женщине стать президентом, например, вот, ну, тоже большого желания здесь нету. Все-таки большинство россиян полагает, что обстановка в мире и в стране непростая, вот, и... Значит, мало вероятности, что женщина при прочих равных сможет в этой турбулентности вести корабль нашего государства, значит, к успеху. Вот так вот.
1: А вы, это вот частное мнение, вы как относитесь, допустим, к женщине-президенту? Ну да, в российских реалиях. Мы представим российское общество, Россию как таковую. И в качестве преемника можно ли рассматривать женщину? Ну, как когда-нибудь поднимем вопрос преемника все-таки, правда ведь?
0: Да. Честное мнение. Можно. Ну, конечно, можно. Ну, вот, ничего тут плохого не вижу, но должен заметить, это будет женщина, скорее всего, очень такого мужественного типа. Вот. Абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин, в таких самых патриархальных странах, как Индия, вот, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Значит, там много женщин занимали посты премьер-министров, ну, то есть там парламентские обычно у них формы, вот, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот. Были вот про Индиру Ганди, да, известный пример. Про нее говорили, что Индира – это единственный мужик в как бы, индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, да, железную Маргарет. Вот. Тоже она воспринималась как самая властная, вот такая самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Вот. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше, но сама

0: само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, значит, готовность бороться и идти до конца. Ну, мы так не очень привыкли считать эти, значит, аспекты личности преимущественно женскими. Нет, мы считаем, что женщины, они такие помягче, они более компромиссные, более эмпатичные. Ну, вроде да, но вот именно эти женщины, которых мы видим у власти, кстати, еще одну вспомнил сейчас, Такаити, значит, в премьер-министр Японии, тоже косплеит Маргарет Тэтчер, вот пытается представить.
1: Но у нас это Фурцева, допустим, тоже вот под эти качества подпадает, на мой взгляд.
0: Ну, в принципе, да. Она очень такая мужского типа была, значит, политика.
1: Спасибо. Спасибо. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Впереди у нас перерыв, друзья. Новости, рекламы и анонсы. Скоро вернемся в эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Историк Евгений Спицын о мифе, что СССР мог напасть на Германию первым.
4: Начнем с того, что у нас был пакт о ненападении. Именно так, о ненападении. Он был подписан 23 августа 1939 года. И Советский Союз всегда чрезвычайно скрупулезно относился ко всем международным договорам, где стояла его подпись. Это первое обстоятельство. Второе. Сталин не был сумасшедший. У нас только-только началась в 1938 году третья пятилетка. Основным заданием этой пятилетки было не только дальнейшее развитие нашей индустриальной мощи, но перестройка всей нашей оборонной промышленности и оснащение советских вооруженных сил новейшими образцами боевой техники и вооружения. Было расписано все не просто по годам, а поквартально. Что, сколько, в каком объеме мы должны произвести. И по плану третьей пятилетки завершить мы должны были перевооружение нашей армии в декабре 1942 года. Это с какого же рожна Сталин, не проведя необходимое перевооружение армии, вдруг ни с того ни с сего начал бы войну?
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
5: «Росатом» отказался возвращать российских специалистов на станцию «Бушер» в Иране. Как сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, компания пойдет на этот шаг только после 100% гарантий безопасности персонала. Он объяснил решение высокими рисками. В апреле США и Израиль обстреляли территорию станции. Погиб один сотрудник из местных. Москва экстренно эвакуировала своих людей.
2: О конфликтах.
5: Финляндия выступила против политических переговоров ЕС с Россией. В МИДе этой страны считают нормальной подготовку контактов на официальном уровне, но призвали не искать мира любой ценой. Как отмечается, Европа обязана поддерживать Украину и не может оставаться нейтральным посредником, заявили в ведомстве. Ранее на июньском саммите страны Евросоюза так и не смогли согласовать кандидатуру переговорщика и содержание возможных дискуссий с Москвой. В конце мая Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам с ЕС.
2: О Ближнем Востоке.
5: США и Иран не смогли запустить прямую линию связи для координации судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает американский портал Axios, очередная попытка наладить экстренный контакт между американскими военными и корпусом стражи Исламской революции провалилась. Источники отмечают, что стороны планировали договориться об этом на переговорах в Швейцарии, однако этого не произошло. Из-за постоянных взаимных ударов в последние дни технические группы теперь могут отменить следующий раунд встреч.
2: Об отдыхе.
5: Геннадий Онищенко призвал россиян отдыхать внутри страны. Академик Кран в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что в нашем государстве большой выбор климатических зон. По его словам, Россия обладает огромной палитрой лечебных и курортных возможностей от Крыма до Калининграда. Ученый отметил, что путешествия по регионам позволяют каждый год менять условия отдыха с познавательной целью. При этом сам Онищенко не уходил в официальный отпуск с 1987 года.
2: Обо всем.
5: Астероид имени российского ученого Сергея Язева сблизится с космическим телом его матери Киры Мансуровой в 2031 году. Небесные объекты сойдутся на минимальное по космическим меркам расстояние в 10 миллионов километров. Об этом рассказал сам астроном. Он подчеркнул, что планете ничего не угрожает. Ранее Международный астрономический союз назвал этот объект в честь исследователя по инициативе его коллег.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 77.06, евро 87.40, юаня 11.34. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. К нам присоединился и Георг Мирзоян, политолог, международник, Мирзоян, телеграм-канал. Подписывайтесь, Георг, я вас приветствую. Итак, значит, дух Анкориджа все-таки хороним или нет? Я вот думаю, чего мы ждем от этого самого Анкориджа, от Рубио, от Трампа, от вот этих вот всех, от Джей Ди Венса, можно перечислять еще долго все эти фамилии. Нужно же для того, чтобы они пошли, скажем так, навстречу, да и Европа, выполнить хотя бы промежуточные цели и задачи специальной военной операции, а главное защитить свою территорию, и тогда, наверное, уже можно будет, в принципе, требовать от них, чтобы они шли на контакт. Но в текущей ситуации, скажем так, даже жаловаться на то, что вот какие плохие в Анкоридже сидели, отвлекали нас от реальных дел. А ведь не отвлекали, что правда. Мы же продолжали интенсивные удары по Украине наносить, и ничто нас не останавливало, чтобы сейчас говорить, проклятые американцы воспользовались этой ситуацией, чтобы довооружить Украину. В общем, как вы понимаете текущий расклад, пожалуйста.
6: Ну, слушайте, они действительно нас не отвлекали, потому что мы как приняли решение вести СВО, так мы ее и вели. Без поправки на Анкоридж. И то, что мы не делали каких-то вещей, которые мы должны были делать, по мнению многих людей, это связано не с Анкориджем, а с нашим подходом к специальной военной операции и к тому, как она должна вестись. И вы абсолютно правы, для того, чтобы к нам прислушались, да, нужно не жаловаться на то, что Политико не публикует статью министра иностранных дел Российской Федерации, еще бы оно публиковало. С каких пор, если учитывая, что это СМИ враждебной страны, которая с нами воюет. А нужно демонстрировать максимальную жесткость и жестокость на Украине, тогда с нами будут разговаривать. С Ираном начали разговаривать, когда он проявил максимальную жесткость и жестокость. Когда он показал, что война – это то, что ведется в обе стороны.
1: Это война. Вот.
6: Да, война – это война.
1: Ну вот. Значит, а тем временем, что делает Зеленский? Он продолжает угрожать России, анонсировал новую спецоперацию против нас. Цитата. «Я одобрил 40-дневную операцию СБУ, направленную на оказание воздействия на Россию с целью заставить положить конец войне». Ну, это, конечно, что-то из ментального, и тем не менее, он же это говорит, потому что ему это говорить позволено. Я говорю, не хватает нам, знаете, какого-то такого качества, которое есть у отморозков, но нет у нас. Вот у Зеленского оно, к сожалению, для нас, как мне это видится, имеется. Они там полные отморозки во всех смыслах этого слова. Может быть, и нам уже пора?
6: Он не отморозок. Нет, я не согласен с вами. Зеленский пиарщик. Он понторез, если выражаться такими словами, как вы любите. То есть он демонстрирует собственную мощь, собственную силу, какой он крутой. Даже походку ему сделали такую, как у Качков, его, так сказать, пиарщики. Вот. Но как только доходит до дела, И когда он видит, что на его шантаж не поддаются, он сдает назад, как это было с парадом на 9 мая, когда он понял, что сейчас ему реально прилетит за это, что сейчас то его самый большой страх, который есть у Зеленского сейчас, это страх эскалации с российской стороны. Что все-таки российское руководство услышит требования десятков миллионов россиян и разбомбит к чертовой матери весь правительственный квартал в Киеве.
1: Георг, когда он понял, что он оказался на грани, но нас это не красит ситуация. Нас Почему? Не красит эта ситуация. То, что мешает нам разбомбить Банкову, простите?
6: Я не знаю. У меня нет доступа к секретным материалам, которые лежат.
1: И когда мы говорим, вот только, понимаете, вот он заикнулся, он сразу дал заднюю. Значит, ну, давайте разбомбим. Ну, давайте. А зачем, собственно, мы ждем от него?
6: Послушайте, если вы спрашиваете меня, Георга Мирзояна, как гражданина и политолога, я скажу, что да, я согласен, это надо было делать еще много лет назад. Что Буданов лишние 4 года еще ходит живым.
7: Террорист-экстремист.
6: Вот да, но у нас с вами нет на столе документов, которые есть у президента. Он принимает решение, исходя из комплекса информации, которую он поставляет. Возможно, мы с вами что-то не знаем, какие-то целеполагания, которые не позволяют ему сейчас, или он считает нецелесообразным сейчас мочить в сортире всех этих людей, как он мочил в сортире чеченских террористов в начале нулевых годов. Значит, есть основания. Еще раз, мы не будем с вами идти на поводу украинской пропаганды, которая как раз рассказывает населению, что российская власть слаба и никчемна, и, мол, только поэтому она не бьет. Вся украинская сейчас информация,
1: вся Украина пылает
6: направлена
1: так-то.
6: На это.
1: Да, вся Украина пылает.
6: К сожалению, мы этого не видим.
1: Дело не в этом. Ну, потому что они, в отличие потому от нас, объективный контроль не демонстрируют. Вот и все, за редкими исключениями. Это у нас тут чуть что происходит, просто нет такой привычки. Мы сразу же начинаем это все обсуждать в деталях.
6: Ну, опять же, понимаете, это спорный вопрос. Здесь все обсуждают и осуждают людей, которые публикуют информацию с прилетов. Да, я отчасти с этим согласен, но почему они публикуют и почему люди бегут это смотреть? Из-за недостатка информации от официальных источников. Вот посмотрите, как себя сейчас ведет Аксенов в Крыму. Четко, правильно говорит, как есть на самом деле, и у людей есть информация. Им не нужно бежать на хохлядские всякие помойки для того, чтобы там получать информацию, что происходит в Крыму, потому что российские государственные СМИ молчат по этому поводу. Нет, вот Аксенов говорит, как есть. Все, люди удовлетворены, люди понимают, что им ожидать и что дальше делать.
1: Угу. Я вот думаю, что и Европа в том числе пойдут навстречу охотнее, чем сейчас, если промежуточные цели... Ну, промежуточная цель какая? Донбасс взять, если я правильно понимаю ситуацию. Да, но и все-таки полностью защитить территорию России.
6: Понимаете, в чем дело?
1: От дронов.
6: Если мы возьмем Донбасс, когда мы возьмем Донбасс, да, ну, предположим, в этом году или в следующем году.
1: Давайте в этом возьмем.
6: А это не ко мне вопрос.
1: Ну, понятно.
6: Это вопрос на Фрунзенской, когда мы возьмем. Вот. После этого встают другие темы СВО, включая российские активы, включая денацификацию Украины, включая отсутствие подписания соглашения итогового, включая Запорожскую и Херсонскую области. Здесь дело не в том, возьмем мы Донбасс или не возьмем мы Донбасс. Здесь дело в том, что Европа должна понять, что дальнейшее продолжение конфликта и дальнейшее клепание дронов для убийства россиян на территории европейских стран может привести к убийству европейцев. Вот что они должны понять. И к уничтожению европейской промышленности. Арабские страны это поняли в войне с Ираном, и поэтому они бежали вперед паровоза, требуя от Трампа прекращать эту войну.
1: Я не знаю, можно ли воспринимать как сигнал, пока что, вот мне проходила новость о том, что израильская авиакомпания решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва в связи с развитием событий между Россией и Украиной.
6: Деньги в аэропортах, конечно.
1: Как будто бы какой-то сигнал, что сейчас что-то будет, что-то намечается. Израильская разведка,
6: нет,
1: как мы знаем, компетентная.
6: Они просто теряют деньги. Израильские товарищи любят считать деньги. За простое в аэропорту самолетов надо платить аэропорту за обслуживание, парковку и так далее. Поэтому, когда у нас регулярно аэропорты останавливаются из-за того, что украинские дроны летят, да, в этой ситуации мало кто из компаний захочет сюда летать.
1: Но смотрите, решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов.
6: Ну, пока временно.
1: Они вообще
6: говорить, что полностью
1: они...
6: прекращают.
1: Но вы думаете, что тут все опирается только в то, что вот...
6: Да, я думаю,
1: в копеечку
6: да,
1: ударяется,
6: что...
1: да?
6: А иначе что? Чего они боятся? Взрыва Шереметьево?
1: Не знаю, не знаю.
6: Ну вот, почему только израильским боятся, почему американские не боятся?
1: Хороший вопрос, кстати, но... Американская разведка все-таки, ну, менее компетентна, чем израильская, мы знаем.
6: Почему израильская китайцы все-таки... не боятся? То есть китайцы, напоминаю, во время вулкана Эйяфьед-Якудаль вообще отказались лететь в Москву из страха того, что они могут остаться в российском аэропорту на какое-то время и платить за это деньги. И куча людей, в том числе и я, из-за этого в Китае застряли. И нам пришлось добираться кружным путем через Эмираты и Египет. 4 дня в Россию. Поэтому, не, китайцы тоже любят считать деньги. Если бы они были бы в чем-то опасались, они бы не летали.
1: Угу. Хорошо. Ну и App Store айфоновский. Нам, значит, гадости всякие, палки в колеса вставляют. Цифровой нашей независимости угрожает. Ряд российских приложений поудалял. Что делать будем?
6: Ну, смотрите, во-первых, не злорадствовать в отношении российских приложений. Куча пошла комментариев в нашей блогосфере из серии насмешек над нашими приложениями. Большой привет всем тем, кто занимается запретами интернета в России.
1: Вы настроили вот
6: против себя и России, и себя, и России. Вы настроили значительную часть молодых россиян, привыкших к интернету. Даже или называется.
1: Взяли и, значит, по сути, спровоцировали лишение нас одноклассников. Ну, то есть все владельцы iPhone теперь будут без одноклассников, Дзена, Mail.ru, да, и других сервисов.
6: Да, это что касается отношения россиян к Роскомнадзору. Естественно, надо что-то делать, прежде всего, Роскомнадзору. И прекратить третировать собственное население. А что касательно действий Apple, ну, еще раз показали, что да, у нас просто ведется война, в том числе в информационной сфере, будут блокировать все то, что связано с нашим цифровым суверенитетом. Там есть как бы сомнительные приложения, будем так говорить, так и есть те, которые реально являются элементами нашего цифрового суверенитета. А что в этой ситуации делать, я скажу. Я давно говорю, отказываться от Apple, отказываться от айфонов, потому что айфоны уже сейчас кратно уступают во всем китайским смартфонам. Отказывайтесь от айфонов и получите настоящий цифровой суверенитет. Можете ставить то, что вы хотите с любых сторон.
1: Многим людям нравятся айфоны, понимаете, в чем дело.
6: Многие люди продолжим. Привыкли к айфонам.
1: Да, привыкли. Тут нельзя же просто их взять и лишить. Ну ладно, сейчас после перерыва с вами продолжим это обсуждать. Никуда, друзья, не переключайтесь. Вы слушаете эфир радио «Комсомольская правда». В студии Иван Панкин. На связи Георг Мирзоян, политолог-международник. Пока подпишитесь на его телеграм-канал «Мирзоян», пожалуйста.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Георг Мирзоян, политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян. Итак, что касается iPhone, Apple удалили, по сути, из App Store многие российские приложения. То ли еще будет, я так понимаю. И вот говорить, надо от продукции компании Apple отказываться. Я не могу согласиться, многим айфончики нравятся людям. И мы их опять заставляем. Это ничем не лучше, чем когда нас с вами заставляют что-то делать тот же Роскомнадзор или другие.
2: Это должно быть решение, которое принимается непосредственно пользователем. Просто пользователи должны включить голову и понять, что как работает iPhone, что вам фактически там контролируют, что вам ставить, что вам не ставить, что это супертелефон по суперзавышенным деньгам, извините за мой французский,
1: но нравится
2: и он того
1: людям.
2: Не стоит.
1: Людям нравится.
2: Да. Если людям нравится заниматься мазохизмом, никто им не мешает заниматься мазохизмом. В Российской Федерации это не запрещено.
1: Да.
2: Просто
1: Георг,
2: они должны понимать.
1: Вы говорите про китайские смартфоны. Вот я южнокорейской продукцией пользуюсь. Я Samsung как покупал, так покупаю всегда. Да? Когда-то у меня был iPhone, он мне нравился. Я считаю, что это хорошие телефоны первые. Но я вот пользуюсь Android, Samsung, выбираю, покупаю всегда себе. И он мне нравится. Когда-то давно у меня был Йотафон. Российский смартфон с двумя экранами. И я считаю, что это была шикарная разработка. Мы почему-то вот бросили, продали китайцам. Компания стала банкротом. Понимаете? Вот. И мы забили. С двумя дисплеями очень классный был телефон. Я пользовался с удовольствием. Потом вот продал, купил себе Samsung. И, собственно, не зря продал, потому что, еще раз, компания-то разорилась. Мы сами в этом виноваты. И сейчас подталкиваем себя к другому рабству, китайскому. Давайте китайские телефоны покупать. Завтра с китайцами испортится у нас отношения. Значит, какие телефоны будем покупать? Скажите, пожалуйста. Сингапурские?
2: Еще раз, давайте так. Китайские телефоны не указывают вам, какие приложения ставить, какие приложения не ставить.
1: А это сегодня, раз. Сегодня.
2: Тут может быть какая-то свобода. Нет, не вопрос, давайте создавать снова свои телефоны. Я же не против, просто этого нужно создать рынок электроники, для этого нужно создать разработки, для этого нужно создать высокотехнологичные компании, для этого нужно перестать кошмарить бизнес, и для этого нужно, в общем-то, реально помогать этому бизнесу. У нас большой рынок в России, но не супер большой, но все-таки большой, учитывая плюс постсоветское пространство. Пожалуйста, давайте что-то создавать. Я же не против, но мы же не создаем.
1: Да вот именно. Но зато предлагаем, давайте айфоны перестанем покупать. Ну что за вот подход, давайте запретим.
2: Все упирается. Еще раз. Никто не предлагает запрещать айфоны. Предлагают людям подумать, а нужно ли вам пользоваться телефонами, которые указывают вам, какие приложения можно ставить, какие приложения нельзя ставить. Вот и все.
1: Эти люди вам ответят. Без этих приложений, вами упомянутых, мы переживем. Понимаете?
2: Правильно. А сегодня будут эти, завтра запретят банковские приложения России. И послезавтра запретят ставить российские поисковики. И будем все искать через Google, который выдает соответствующую подборку на каждый каждый запрос. Нужную подборку Западу. Вот и все.
1: Некоторые приложения банков, кстати говоря, уже, как мы знаем, запрещены. Да? Есть обходы всякие, да. И люди находят именно обход, так. Потому что им все-таки нравится пользоваться этой техникой.
2: А вам нравится находить обход, когда вам за ваши же деньги заставляет устраивать еще какие-то обходы. Причем за ваши очень немаленькие.
1: Но мы с вами видим, что люди все равно продолжат выбирать. Значит, люди либо аполитичные, либо им пофигу, либо еще какие-то есть причины.
2: Но, Иван, еще раз, я 10 раз повторяю, мы лишь говорим, что было бы неплохо. Каждый человек должен сам решать, ходить на условный концерт артиста, который не поддерживает СВО, покупать ли iPhone, делать ли какие-то вещи, ездить ли в Европу после окончания войны. Это то, что будет принимать решение каждый человек самостоятельно. на основе своих собственных морально-нравственных ценностей и на основе своего чувства собственного достоинства. Вот
1: а
2: и
1: вы
2: все.
1: Против поездок в Европу, я правильно понимаю?
2: Да, конечно. Ну, нет, если вам ехать там по здоровью или еще что-то, да, а ездить-то с туризмом после окончания войны и помогать восстанавливать экономику тем, кто давал деньги, чтобы убивали наших ребят на фронте, я считаю, это глубоко аморально. Но еще раз, это я считаю, ни в коем случае никого запрещать не надо. Каждый человек должен сам решать.
1: Угу. Ну, то есть, если девушка хочет выйти замуж за иностранца, она как бы тоже поддерживает врага, получается.
2: Почему?
1: Ну, если она едет, она там будет платить налоги, там жить, понимаете? Ну, то есть, как вариант, да? То же самое туристически
2: давайте
1: чем отличается?
2: Не убиваться.
1: Ну,
2: давайте не уходить в абсурд.
1: Кто-то вам скажет, не я, я в Европу не езжу, отъездил свое, я все там видел уже. Кто-то вам скажет, мы вообще-то родились на планете Земля. А все остальное это политика. Политика грязное дело. Сами-то политики, кстати говоря, прекрасно ездят по делам или не по делам, как мы понимаем. И ладно, если не в Европу, то в Дубай, там тоже мало хорошего, как мы знаем, или еще куда-нибудь. Вот их никто не останавливает. Правда ведь?
2: Так я же никого не останавливаю. Я говорю, что, как на мой взгляд, должны поступать люди. Еще раз, я ни в коем случае не призываю никаким запретам. Мы и так уже назапрещали очень много того, что не должны были запрещать.
1: Да, я не запрещаю, но ты кто поехал? Ты мудак.
2: Нет, зачем? Все... это личное делать. Вот если ты условно сбежал из страны после начала войны...
1: Не, ну сбежал-то это одно, а с туристическими целями.
2: А если ты поехал в Европу с туристическими целями, ну, как бы твое право, ладно, пожалуйста, я не буду из этого плохо относиться к человеку. Это мой личный выбор.
1: То есть вы даже после окончания СВО в Европу не поедете?
2: Нет. Нет, нет, мне на самом деле, сейчас я скажу, тебе Георг легко говорит, у тебя введен запрет на въезд в Европу.
1: А уже введен, да? Все, вам запрещено?
2: Ну, у меня введен, но я думаю, что он истечет через пару лет. Вряд ли его будут продлевать. Но, тем не менее, все равно, какая разница? Нет, одно дело, еще раз, по учебе, там, по работе, ну, когда нужно. Ну, да, наверное. А ехать просто отдыхать там, ну, не знаю, я считаю это неправильно. Но это, опять же, еще раз, сотый раз повторяю, я никого не заставляю. Я просто обозначаю свою личную точку зрения на этот вопрос.
1: Угу. Давайте тогда подумаем, если у вас есть предположение по срокам, вы говорите по окончании СВО, есть мнение, что он вообще никогда не закончится, и воевать мы будем еще долго.
2: Я откуда знаю сроки? Ну,
1: Владимир Владимирович говорил, скоро закончится, идет к своему завершению.
2: Ну, она может идти к своему завершению год, два, три и так далее.
1: То есть еще 5 лет, да, примерно?
2: Нет, все будет зависеть от того, как стороны себя будут вести. Будет ли Россия ужесточать свои действия? Что будет делать Украина с террором против российского населения? Насколько он будет успешен? Насколько Украина сможет повлиять на российское общество своим террором? Испугаются ли люди? Или наоборот, ужесточаться и будут требовать равнять правительственный квартал Киева с землей более активно? Примут ли российские власти решение это сделать или нет, или у них будут свои какие-то другие стратегии победы, то здесь много зависит от текущих событий.
1: А по текущим настроениям, которые вы видите, которые вы улавливаете, каков эффект-то? Он прям противоположный? Наоборот, давайте равняйте Украину, ну, грубо говоря, там,
2: нет,
1: банковую с землей?
2: Эффект...
1: Или давайте уже прекращать все это?
2: Нет, смотрите, к сожалению, эффект частично успешный, потому что эффект не в том, чтобы российские люди струсили, а в том, чтобы российское население ужесточилось против собственной власти. То есть эффект в настроении пока следующий, но из тех, на кого повлияла украинская пропаганда, что наши власти не могут нормально воевать, а если не могут нормально воевать, надо заканчивать. Вот такой эффект хочет добиться украинская пропаганда, такого эффекта хочет добиться Зеленский своими ударами по России. И эффект этот размывается, на самом деле уничтожается очень просто, максимально жесткими ответами по Украине. Как бы ответами за Старобельск, ответами за все. Именно ответами, повторюсь, не фразами из серии «в ответ на удары по Старобельску мы уничтожили военный объект». Мы военный объект так и так должны равнять каждый день. Это
1: я не
2: ответ.
1: Знаю, зачем вот так ставят вопрос, честно говоря.
2: Но, понимаете, это та же логика, к сожалению, пиара, как и обломки дрона упали и взорвали НПЗ. То есть, ну...
1: Вы недооцениваете обломки.
2: Это абсурд, который существует в умах тех людей, которые, в общем-то, его говорят. В умах остальных людей, которые это слушают, это вызывает негатив в отношении российской власти, которые говорят такие вещи, и делают людей, к сожалению, более восприимчивыми к украинской и антироссийской пропаганде. Ну, скажите, да, мы сбили, наши ПВО действительно молодцы, вопросов здесь нет. Сбили огромное количество украинских дронов, к сожалению, пара пролетела и повредила НПЗ. Да, это же так будет, да, это правда, так и есть.
1: Считается,
2: отдельный респект нашим ПВО, конечно, которые сбивают столько дронов, что...
1: Считается, что наши ответы, они, ну, долгие, такие вот, связаны с некоторой неповоротливостью политической элиты. Вы на это что скажете?
2: Нет, они связаны с тем, что у политической элиты есть свои аргументы этого не делать. Какие аргументы, мы не знаем.
1: А предположения есть? Предположения?
2: Нет. Нет. Запустить операцию по массовой ликвидации лидеров украинских террористических групп, кроме Зеленского, естественно, можно легко. Запустить удары, которые просто уничтожат, как они уничтожают какие-нибудь отделения почты, где складируются украинские дроны, уничтожат Верховную Раду или обрушат даму на фалосе, стоящую в центре Киева, я имею в виду памятник независимости их, тоже достаточно просто. Но, опять же, решения об этом не принимаются. И еще раз я говорю, что значит, у руководства есть основания так делать.
1: Когда звучит тезис, российская армия, ну и руководство делают все, что могут, и все эти разговорчики про то, что мы чего-то по каким-то причинам не делаем это, но в пользу бедных, вы как реагируете? 30 секунд.
2: Давайте разделять все, что могут, или все, что хотят. Все, что могут, означает, что мы делаем какие-то вещи в рамках тех, той логики войны, которая сейчас идет, в рамках тех технических возможностей, которые у нас сейчас есть. Возможно, наверху многие бы хотели уничтожить Верховную Раду, но, еще раз, исходя из обстоятельств, считают, что есть какие-то аргументы против этого. Ну, значит, так считают они, что я могу сказать.
1: Геворг Мирзоян, политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян. Подписывайтесь, Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Впереди перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого вернемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
5: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу, в принципе, украинский проект. Может быть хуже, может быть, практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они – это, по большому счету, одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту всю ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции – скамейка запасных, кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
7: Владимир Путин потребовал свести к минимуму последствия террористических ударов по гражданским объектам. Президент на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил профильным министерствам защитить инфраструктуру страны и гарантировать бесперебойные поставки горючего. Глава государства призвал оперативно реагировать на любые изменения цен на автозаправках. По его словам, запасы бензина в России достаточные и стабильные. В июне власти нескольких регионов ограничили продажу горючего из-за логистических проблем и сокращения производства на НПЗ после воздушных атак.
8: О политике.
7: Геннадий Зюганов призвал страны БРИКС и ШОС сплотиться против угрозы фашизма для спасения планеты. Лидер Компартии России в интервью радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что международные объединения должны проявить твердую волю и остановить действия агрессивного финансового капитала. По словам политика, западные элиты развязывают новые конфликты, используют террористические методы и пытаются нанести стратегическое поражение русскому миру.
8: О происшествии.
7: Три человека успели выпрыгнуть из разбившегося во Франции самолета. Небольшое воздушное судно с парашютистами потерпело крушение сегодня из-за технической неисправности, сообщает местная пресса. Всего в авиакатастрофе погибли 11 человек, среди которых были инструкторы, ученики и пилот. На месте происшествия работают спасатели. Прокуратура начала расследование причин этой трагедии. Правительство Израиля признало геноцид армян. Кабмин этой страны утвердил решение на специальном заседании, сообщает Госрадио Израиля. Прежде еврейское государство десятилетиями откладывало этот шаг. Власти страны не хотели портить отношения с Турцией.
8: О законах.
7: Минтранс подготовил новые правила для электросамокатов на тротуарах. Ведомство разработало предложение, которое отрегулирует движение средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он уточнил, что специалисты представят готовый проект в ближайшие 3 месяца. Власти решили ужесточить контроль из-за участившихся аварий с участием кикшерингового транспорта.
8: О спорте.
7: 11 национальных федераций потребовали запретить российский флаг и гимн на европейских турнирах по гимнастике. Спортивные чиновники направили обращение в Гимнастический союз ЕС. Авторы инициативы хотят полностью отменить государственную символику России на предстоящих стартах. При этом ранее Международная федерация гимнастики разрешила россиянам выступать на мировых соревнованиях без ограничения статуса. Подробнее на КП.ру.
9: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все радиослушатели и интернет-зрители. Все, кто голосовал всю неделю и все, кто готов услышать наш радостный отчет по результатам вашего голосования. Таков настоящий хит-парад. Встречаемся раз в неделю, но так, что потом всю неделю, понимаешь...
11: Ну, всю неделю что?
10: Ну вот.
11: Я придумал новый термин — интернет-слушатели.
10: Ну да, в общем, главное, что нас слушают, слышат.
11: Да, да, главное, что нас слышат.
10: Спасибо вам за это. Как вы уже поняли, Александр Вячеславович Нуждин в бою.
11: Да, добрый
10: день.
11: Меня
10: зовут Александр Анатольевич. Вас всех как зовут, мы видим в комментариях, если вы, конечно, нам пишете. В общем, здрасте. Подхватывай, Сань.
12: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
11: Ну, что подхватывать? Мы начинаем с своеобразного 11-го места нашего хит-парада, поскольку, ну, так получилось, что не смогла эта группа вот чуть-чуть...
10: Не смогла?
11: Ну, не смогла я. Если бы мест было 11... то группа «Айова» с композицией «Мы» была бы именно там.

0: Своеобразное 11 место настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда», группа «Айова». Мы. Ну, а сейчас достаточно продолжительная, повествовательная, очаровательная. И любые эпитеты можно к этой рубрике применить. Но, в общем, рубрика «Это кино будет вечным».
1: «Это кино будет вечным».
2: Найдена неизданная песня Виктора Цоя. Кассета, на которую была сделана запись композиции «Дети минут», 30 лет пылилась за границей. Лидер кино в свое время решил не записывать «Дети минут» и даже не стал петь ее на концертах. В композиции упоминались многие коллеги Виктора Робертовича по ленинградскому рок-клубу. И лидер кино боялся, что кто-нибудь из них обидится. Говоря современным языком, «Дети минут» — это своеобразный дисс на других рокеров. В песне можно услышать шпильки в адрес Константина Кинчева, Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова, которого Минюст Российской Федерации ныне считает иноагентом, на Федора Чистякова, Михаила Барзыкина и многих других.
0: И вот спустя 30 лет после того, как Виктор Цой сочинил эту скандальную композицию, и ее, наконец, может услышать каждый. Спасибо за это, нужно сказать, архивисту Сергею Чубраеву. Он рассказывает. Хотя было мнение, что записи песни «Дети минут» не существует, я все равно решил ее поискать. В ходе поисков мне пришла в голову идея связаться с иностранцами, которые общались с группой «Кино» и, в отличие от советских граждан, в то время имели звукозаписывающую аппаратуру. И догадка оказалась верной.
2: Товарищу Чубраеву удалось выйти на гражданку Швеции по имени Сара Окерен. Ее отец был генеральным консулом Швеции в Союзе Советских Социалистических Республик. И Сара приезжала к папе в Ленинград. Там-то она и познакомилась с Виктором Цоем. А на одной из квартирных андеграундных тусовок барышня умудрилась записать на кассетный магнитофон ту самую песню «Дети минут». Мало того, эта старенькая пыльная кассета до сих пор хранилась у гражданки Окерен. Теперь эта запись оцифрована и нарядная на праздник к нам пришла. Дорогие друзья, эту рубрику смело сегодня можно назвать сенсационной. Итак, неизданная когда-то песня звучит на волнах радио «Комсомольская правда» в рамках программы «Настоящий хит-парад». Нуждин и я присутствуем на премьере с вами одновременно. Итак, слушаем.
0: Виктор Цой. «Дети минут».

0: Это была находка гражданки Швеции Сары Эккерен.
1: Йо.
0: Слава богу, не Сара Коннор.
1: Ну да.
0: За ней бы охотились.
1: Была бы история пожестче.
0: Пожестче.
1: Пожестче. Там бы уже искали не кассету, а мальчика.
0: Все, мальчика искали. Был ли мальчик?
1: А была ли кассета? Была.
0: Была. Итак, это была находка Сары Эккерен из Швеции. Виктор Цой и неизданная, еле-еле найденная композиция под названием «Дети минут». Мы переходим к настоящему хит-параду. Десятое место.
2: Десятое место.
0: «Люмен. Один в поле».

0: Люмен один в поле на 10-м месте. Постепенно, очень информационно, сенсационно мы продвигаемся по настоящему хит-параду. Мы его продолжим через несколько секунд, а пока маленький перерыв. В студии Нуждин Анатольевич. Это радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте завтра. Советы, которые помогут сэкономить до 30% бензина. Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась. Военкор КОЦ о том, как защищают небо над Москвой. Абсолютный рекорд за всю историю ЕГЭ. Москвичка сдала 5 экзаменов на 500 баллов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о соотношении мужчин и женщин в политике.
6: От патриархата уходим, к матриархату не приходим. Возможны и какие-то другие формы власти, где она не определяется полом. Действительно, долгое время было так, что правили мужчины. Правили ли женщины – это большой вопрос, кстати. Сейчас подвергается большому сомнению учеными и историками гипотеза о существовании матриархата. Не факт, что вообще такое было. Или если и было, то вполне возможно в таком очень небольшом числе народов. Поэтому мы должны, конечно, предположить возможность существования и третьей формы власти, где она не является исходно ни мужской, ни женской, а сочетает те и иные черты и, в общем, во власти более-менее равномерно представлены и мужчины, и женщины. То есть главный признак не пол, а какие-то другие признаки. Ну, например, заслуги, интеллект, эмпатичность. Ну, в общем, тут подставьте то, что вам самому нравится. Кстати, можно выдвинуть еще следующую гипотезу, что в зависимости от главных критериев, которые общество предъявляет перед теми, кто идет во власть, будет меняться и половое распределение. В общем, перемены идут, но пока нельзя сказать с точностью, что они ведут в направлении матриархата. Вполне возможно, они ведут в направлении какой-то смешанной формы.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и настоящий хит-парад. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие по лучшей десятке настоящего хит-парада на этой неделе. Девятое место.
0: Девятое место.
2: Девятое место.
1: Чечерина. Песня.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: Рост полководца Суворова составлял примерно 177 сантиметров, считают ученые. Потому что длина трости генералиссимуса, сохранившаяся до наших дней, составляет 89 сантиметров.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
9: Мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
10: Дожили. Власти Молдавии выкатили список с российскими исполнителями, чьи концерты нежелательны в их республике. Вот скажите нам, пожалуйста, граждане молдаване, что вам сделали, например, Дмитрий Маликов, Александр Серов или Игорь Николаев? А ведь все эти достойные певцы угодили в черный молдавский список.
11: Ах, это чудо! Не все меня любят. Что им сделал Серов-то, я не могу понять. А может, Игорь Юрьевич призвал выпить за любовь не бутылочку Мугурел?
10: Ага, значит. Получается, и Серов, и Маликов, и Николаев до слез любят не Молдавию, а Россию. Что нормально, правильно и разумно. Ну, в общем, диву даешься от этой законотворческой деятельности молдавской, ну, как бы сказать так, чтобы и цензурно, и точно. И не всегда это получается.
11: Да.
10: От молдавской политоты. Есть такое слово?
11: Не
10: уже
11: знаю.
10: Есть. В стоп-листе также оказались, внимание, Сергей Шнуров, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков, Леонид Агутин, группа «Тату», гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, любимица девчонок Клава Коха, ну, плюс целый отряд рэперов в лице Басты, Гуфа, Макана и Айсгергерта. Вот это компашка.
11: Саня! Руки вверх, не пробивай, а не в стоп-листе. Вообще получилось как лайнап какого-то грандиозного фестиваля российского.
10: А мог бы быть хороший фестиваль, между прочим.
11: Да.
10: Они сами отказались от этого фестиваля.
11: Назовем фестиваль «Стоп-лист».
10: Так или иначе, мы добро.

0: Скажем, тысячу лет.
1: Не верь, не бойся, не проси и узбогойся.
0: И узбогойся. Хорошее произведение именно с такой бы версией можно было включить прямо сейчас. Девочки поют по-другому, но вы подпевайте как хотите. Итак, дамы и господа, Лена и Юля, группа «Тату». Не верь, не бойся, не проси.

0: Это была группа «Тату». «Не верь, не бойся». И хотелось сказать, не проспи.
1: Тоже хорошо.
0: По-моему, неплохо.
1: Да?
0: Вернемся к хит-параду.
2: Восьмое место.
0: Наши уральские друзья, у нас все друзья. Нас послушают, у нас все друзья.
1: Так-то да.
0: Ну, в общем, да. Так-то это в Перми.
1: Да я знаю.
0: А это Екатеринбург. «Чайф», «Считалочка».

0: Это было 8-е место настоящего хит-парада «Чайф». Считалочка. Ну, мы уходим на заслуженную рекламу.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
4: Мы можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров. Как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу тех, кто принимает решения.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершены работы по ремонту тротуарной зоны вдоль дома номер 11 на улице Зеленой. Этот участок давно нуждался в обновлении. Изношенное покрытие создавало неудобства для жителей, особенно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан. На этой территории выполнена замена покрытия и приведена в порядок пешеходная зона. Специалисты коммунальных служб приступили к выполнению пожеланий по состоянию городского пляжа. Замечания, требующие оперативного устранения, были высказаны во время контрольного рейда «Единой России», в котором приняли участие депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Уже начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей. Продолжается благоустройство детской площадки на площади Калинина. Именно эта территория в прошлом году стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря активной поддержке жителей сегодня здесь создается современное пространство для детей. Рабочие приступили к укладке резинового покрытия под игровую зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» вновь выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
2: О валютах.
6: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье. А самый аварийный – пятница.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Рубрики бывают у нас разные. И, к сожалению, не все они веселые.
2: Струна оборвалась.
8: Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Многие знают Михаила Ивановича по ролям в фильмах «Ошибка резидента», «Хождение по мукам», «Одиночное плавание», «На два часа раньше». Но Ножкин еще был прекрасным певцом и музыкантом. И это тоже знают практически все. Например, именно Михаил Иванович сочинил текст для одного из главных хитов 60-х. «Последняя электричка». Ну, а для композиции «Последний бой» Ножкин написал уже не только стихи, но и музыку. Песня прозвучала в фильме «Освобождение». Великое, я бы сказал, полотно, киноэпопея. Ножкин там исполнил роль командира штурмовой роты Ярцева. Уже во время съемок режиссер Юрий Озеров попросил актера сочинить песню о войне. В результате родилась одна из самых известных советских композиций о Великой Отечественной. С таким припевом. «Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму». Михаил Иванович ушел 22 июня. Ему было 89 лет.
0: Михаил Ножкин. «Последний бой».
9: Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой.

0: домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой, а мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: В памяти Михаила Ножкина композиция в его исполнении «Последний бой». Вернемся к хит-параду.
2: Седьмое место.
1: На седьмом месте у нас группа 2517 «Серый голубь».
3: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя без болезни.

0: тебя, гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я гадкий.

0: 2517 на седьмом месте. Некое совпадение, думаете вы? Совпадение? Не думаю. 2517, место номер 7, серый голд. А. Идем дальше. Следующая рубрика.
1: Что нового? Чувак, что нового, чувак?
2: В июне бывшему гитаристу Короля и Шута и лидеру Северного флота Александру Леонтьеву исполнилось 50 лет. Мы пригласили музыканта-юбиляра к нам в студию и расспросили, почему группа покинула мюзикл «Тодд» и когда выйдет новый альбом «Флота».
3: Сегодняшний хозяин спектакля подвел нас к ситуации, когда мы вынуждены были отказаться с ним работать. Если вкратце, то тупо просто предложил нам настолько мизерную сумму денег за в оплату нашего труда, что если бы мы вычли из нее свои расходы, ну, расходы есть всегда оперативные, у нас техники работают, то есть струны, то нам бы осталось примерно, не знаю, по 10 тысяч рублей на брата. У меня на днях буквально было 50, как это, я человек не религиозный, но люблю говорить слава богу. Слава богу, что... У меня еще есть материал, я знаю кучу людей, которые к этому возрасту и списались, и все плохо, и я как бы набрал 10 тем, одна не подошла по стилистике, осталось 9, ну, так получается, что у нас во всех альбомах 9 песен. Записали мы довольно быстро, мы его хорошо отрепетировали, но сейчас вот я в процессе записи вокалов. Ну, как мы в Питере набрали, записали там барабаны, все дела, и вот сейчас потихоньку мне сводят и пересылают готовые треки, ну, без голоса, и я как бы готовый или не готовые тексты стараюсь рихтовать уже под этот саунд, который получился. И в Москве вот на студии, она называется «Винтаж студия», я записываю вокал потихоньку, не торопясь. Надеюсь, что мы издадим это все осенью. И надеюсь, что мы с этим материалом поедем в какой-то тур. Планируется песня, в которую я вложил свою грусть, свою любовь по ушедшему, там, скажем так, старшему товарищу. Гитарист группы «Алиса» был такой Андрей Шаталин, и я вдруг осознал, что вот у меня почему-то в голове, когда я писал эту музыку, прям как-то играла его гитара, я посчитал, что было бы логично попросить припевы в этой песне спеть, ну, Константина Евгеньевича, и Константин Евгеньевич дал добро предварительно там. Надеюсь, все срастется, получится, вот, и это будет формально, как бы, да, ну, фит с Кинчевым.

0: Это была группа «Северный флот» с бывшим гитаристом «Короля и шута» Александром Леонтьевым. Ну, а мы сделаем небольшую паузу и вернемся с бенефисом Александра Анатольевича.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская правда».
2: Читайте завтра. Советы, которые помогут сэкономить до 30% бензина. Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась. Военкор КОЦ о том, как защищают небо над Москвой. Абсолютный рекорд за всю историю ЕГЭ. Москвичка сдала 5 экзаменов на 500 баллов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 13 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский о детской преступности.
6: Причина-то на самом деле проста. Это ценности. Невозможно, на мой взгляд, было бы себе представить еще там, ну не знаю, 30 лет назад, те, которым вообще нравится вот эта даже террористическая просто идея. Это значит, что ценности перепутаны. Советских детей воспитывали на других ценностях, а потом ни на каких. Во многом то, что вот ФСБ делает, скорее всего, не было бы, если бы мы бы прививали детям нормальные традиционные ценности и действительно настоящую, неформальную любовь к родине. Я не говорю, что всегда это формально, но формально это тоже бывает иногда. И дети это очень, кстати говоря, хорошо чувствуют. Вопрос о ценности, к ценности жизни человека. Но никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убий, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Рекомендую.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Тут он что-то за кулисами говорил по поводу «денег мне не платят». За этот бенефис?
7: Я так никогда не говорю. Мне платят миллиарды, говорю я всегда. Но «Ньюсблок» – дело добровольное, бескорыстное.
1: Реклама.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
10: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
11: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
3: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Саня, зама-зама. Кроме того, в Южной Африке так называют нелегальных добытчиков золота. Вот оно что.
0: Ага.
7: Старатели. Мой-мой.
0: Как говорят в Южной Африке, нам бы ням-ням бы, буль-буль бы нам бы.
7: Или боливар не вынесет двоих?
0: Си.
7: Так или иначе, мы перепутали все и вас запутали, но вы понимаете, когда старатели стараются и моют, то, конечно, моют, они зама-зама-зама-зама, и рождается музыка, видимо, так?
0: Ну да, когда старатели стараются, а мойщики моются,
7: то тогда музыка у музыкантов, вот.
0: Музыкантская.
7: Ну, музыкантская получается, да. Короче, так или иначе, давайте не сбиваться с ритма и не терять смысла. Давайте послушаем музыку вот из этого произведения большого, которое можно назвать альбомом. Давайте послушаем следующую. What do they know? Это тоже на юаровском? Нет, это на английском. Это не африканс, это английский, да, Саня? Я ничего не путаю. Ты слышал, как говорят юаровцы на английском?
0: Нет.
7: Вполне чистенько.
0: Чистенько.
7: Да. А вот африканс мы с тобой никогда не поняли. Ну и не надо, господи. What do they know? The Antwoord.

0: Это был «Ньюсблок» в настоящем хит-параде. Александр Анатольевич, спасибо. Мы вернемся к хит-параду, собственно. У нас шестое место.
1: Шестое место.
0: Артемьев, отпускай.

Это было 6-е место настоящего хит-парада «Артемьев, отпускай». Напомним места с 10 по 6. 10-е место «Люмен, один в поле». 10-е.

0: Отпускаем?
1: Да.
0: Первый час точно отпускаем. Пролетел первый час настоящего хит-парада в студии Нуждин и Анатольевич. Мы должны соблюдать протокол и дисциплину. Но иногда будем нарушать. Но это уже останется за кадром. Дамы и господа, прямо сейчас объявляем...
1: За кадр Никадорович,
0: да,
1: нетронутый.
0: Да, и там как раз мы... О, что мы будем делать и как мы приготовим второй час. Ждите, ждите. А сейчас можно ненадолго разойтись. Антракт!
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Россия начала использовать накопленные топливные запасы для обеспечения внутреннего рынка. При этом текущие резервы бензина составляют 1 миллион 700 тысяч тонн, что совпадает с показателями прошлого года. Об этом сообщил Владимир Путин на специальном совещании. Президент подчеркнул, что это поможет решить проблему с очередями на автозаправках и перебоями в поставках горючего для бизнеса. Ранее правительство создало специальный круглосуточный штаб для непрерывного мониторинга ситуации с топливом в регионах.
2: Об атаках.
4: Российские средства ПВО за день уничтожили 72 украинских беспилотника. Речь о периоде с 8 утра до 8 вечера, об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, дроны атаковали 10 регионов страны и акваторию Азовского моря. Ночью ликвидировали свыше 200 вражеских БПЛА.
2: О спецоперации.
4: Александр Коц рассказал о подготовке операторов-беспилотников в учебном центре группировки войск «Центр». В специальном батальоне готовят специалистов по ремонту и управлению боевыми дронами, заявил военкор «Комсомольской правды». По его словам, туда приходят как вчерашние студенты, так и взрослые мужчины. После успешной сдачи экзаменов выпускники отправляются в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач.
2: О стихийных бедствиях.
4: Спасатели извлекли 33 человека из-под завалов после землетрясения в Венесуэле. Это заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. По ее словам, осталось критически мало времени для спасения людей. Поисковые операции в пострадавших районах продолжаются. Она также отметила, что число жертв возросло до 1450. Свыше 3000 получили ранения.
2: О спорте.
4: Сборная России выиграла медальный зачет первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Он проходил в Будапеште. Отечественные спортсмены завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Второе место заняла команда Германии, замкнули тройку лидеров представителей Украины. Российские прыгуны выступали на турнире в Венгрии под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна. Европейская федерация водных видов спорта разрешила россиянам использовать символику на юношеских соревнованиях в феврале этого года.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 77.06, евро 87.40, юань 11.34. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Второй час настоящего хит-парада не заставил себя долго ждать. В студии Нуждин Анатольевич. На радио «Комсомольская правда» прозвучат хиты, которые вы поставили на первые 5 мест. На волнах радио «Комсомольская правда» прозвучат победители настоящего хит-парада, которых назначили вы. Слышите? Вы. Вы авторы этой программы. Ну, а мы только предлагаем и комментируем. Кстати, рубрики никто не отменял и в этом часе.
3: Чужие. Чужие.
1: Группа Ума Турман пришла на шоу «Соль. Легенда» и призналась там в любви к уральскому року. Ну, точнее, братья Крестовские никаких высокопарных фраз не произносили, но сыграли сразу 2 хита из золотого фонда Свердловского рок-клуба. Это ли не признание в любви, а?
0: Давайте для начала послушаем эту композицию. А что ее слушать? Пойте вместе с нами. Композиция называется «Вечно молодой». Смысловые галлюцинации.
5: Я мог бы выпить.

0: А вот кавер-версия «Сказочной тайги» группы Агата Кристи.
1: Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался

0: Это была рубрика «Чужие», группа «Ума Турман» и несколько фрагментов композиции, которые они исполнили, ну, не в честь, но, по крайней мере, видимо, из большой любви к Свердловскому рок-клубу.
1: Любовь и дружба. Ребята, всем привет.
0: Вернемся к хит-параду.
2: Пятое место. Пятое место.
1: Неожиданно, резво, знаете ли, в нашей десятке стартовала новая песня группировки «Ленинград». Сразу на пятом месте. А тем временем Шнуров уже умудрился выпустить еще одну новинку. Совершенно безобразную и неэфирную поделку под названием «Нора». Но не волнуйтесь, «Нору» мы вам не включим. А вот пятое место получите, распишитесь, композиция «Не напишу», про которую мы еще неделю назад говорили, цитировали и с упоением перечитывали. Итак, «Ленинград. Не напишу».

0: Это была группа «Ленинград». На пятом месте настоящего хит-парада «Не напишу». Приходит на ум недавняя шутка по поводу того, что «Лена, а чё ты мне пустые смски отправляешь? Потому что не разговариваю с тобой».
1: Это прекрасно. В духе нашего времени. О, боже.
0: Еще одна рубрика.
2: «В память о Михаиле Антонове». Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
0: 2 года назад Миша Антонов и Анатольевич удивлялись новому творению Ольги Бузовой. Давайте вспомним, как это было. Это же какие-то раскопки.
1: Открытие, я бы сказал. А вот и наша любимая рубрика. Эти песни созданы для того, чтобы стать стихами в исполнении знатока женской лирики и женской души Михаила Антонова.
3: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Оленька наша Бузова разродилась новым творением. Теперь половин ей уже немало, но появились новые проблемы. Во-первых, на ее мокром лице возникли вопросы. Во-вторых, певица утонула в слезе. Да-да, именно так. Вот сколько нужно слез, чтобы утопить Бузову? Ответ – одна. Но не буду вас больше томить, звучит сей шедевр Ольги Игоревны вот так. «Без тебя стали ночи короче, и глаза утонули в слезе. Я рифмую, меняется почерк, и вопросы на мокром лице. Не шепчи, что свобода дороже, ты не видишь, что солнце взошло. Просто очень устали морозы. Без любви и зиме тяжело, хоть на день, хоть на час позови. Не могу ни стоять, ни идти, хоть на день, хоть на час позови. И зиме тяжело без любви, без любви».
1: Миша, рвешь душу.
3: А сейчас ее порвет Ольга Бузова.

0: Это была песня Ольги Бузовой под названием «Позови».
1: Не реви.
0: Не реву.
1: Не реви.
0: Но стихи-то...
1: И на шею не дави.
0: Но стихи-то как? Прямо вот, прямо туда, вот прямо в сердечко.
1: Молодец, правильно сказал, в сердечко. Покажи сердечко. А еще как? А еще вот так.
0: А это тоже сердечко? В моем детстве...
1: Михаил Михайлович Антонов едва успевает...
0: В моем детстве
1: успевает,
0: это фигушки были какие-то.
1: Едва успевает за молодым поколением. Угу. Показываем друг другу сердечки с иронией или без. В любом случае, берегите друг друга и не заставляйте друг друга плакать, как заставили Михаила Михайловича всплакнуть стихи автора... Не помню. Автор?
0: Ольга Бузова.
2: Это была рубрика Антонова и изыски Миши... Антонова и Анатольевича по поводу Бузовой. Добавить нечего. Вернемся к вам буквально через минуту с еще одной рубрикой.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Советы, которые помогут сэкономить до 30% бензина. Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась. Военкор КОЦ о том, как защищают небо над Москвой. Абсолютный рекорд за всю историю ЕГЭ. Москвичка сдала 5 экзаменов на 500 баллов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о женщинах в политике.
8: Абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин в таких самых патриархальных странах, как Индия, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Там много женщин занимали посты премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира – это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот. Тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
9: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Ну, вот еще одна рубрика, посвященная, собственно, нашим любимцам хит-парадовским.
2: Ну да.
3: Горшочек. Вари
4: Клава. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.

0: Это была рубрика «Горшочек вари еще». Наик Борзов и Юлия Савичева «Сука, любовь». Мы все ближе и ближе к тройке лидеров.
1: Четвертое место.
0: Четвертое место. Четвертое место. The Hatters и Тритие. Прощай.

0: The Hatters и третья, мощная, лихая, хлесткая композиция «Прощай» на четвертом месте настоящего хит-парада. Как вы того сами пожелали, о чем говорит ваше еженедельное голосование. Сейчас следующая рубрика, ироничная и забавная. Ну, собственно, как мы снуждены. Давай, Саш.
1: Очень высокие отношения. Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
2: Время стекает по тротуарам. Мальчик рыдает, не понимая почему. Такую завязку сюжета предлагают нам певица О Марго и группа «Рубеж веков». Так почему же мальчик-то рыдает? Конечно же, из-за любви. Итак, О Марго и «Рубеж веков» по тротуарам.

Это была исполнительница О Марго и группа «Рубеж веков» по тротуарам. А мы вот по тротуарам дошли практически до тройки лидеров. Но это будет буквально через минуту. Оставайтесь в нашей компании. Впереди самое интересное –

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
2: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе. Что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
3: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
1: Владимир Путин потребовал принять системные меры для стабилизации топливного рынка России. Президент на совещании по обеспечению регионов горючим поручил профильным ведомствам нарастить объемы предложений на биржах и удержать экономически обоснованные цены. Ранее правительство начало использовать накопленные резервы бензина и создало круглосуточный штаб мониторинга, чтобы оперативно реагировать на атаки беспилотников против нефтеперерабатывающих заводов.
0: Об авиации.
1: Международный аэропорт Краснодара временно ограничил прием и отправку воздушных судов. Специалисты пошли на такие меры для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Диспетчеры уже перенаправили несколько пассажирских рейсов на запасные аэродромы.
0: О стихийных бедствиях.
1: Число пострадавших, погибших из-за разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1450. Это сообщил спикер парламента республики Хорхе Родригес. По его словам, из-под завалов рухнувших зданий уже извлекли 33 выживших. Пострадали почти 13 тысяч человек.
0: О политике.
1: Кир Стармер нацелился на пост генсека НАТО. Бывший премьер-министр Великобритании планирует возглавить Североатлантический альянс в 2028 году. Об этом сообщает газета «Обсервер» со ссылкой на собственные источники. Для выдвижения политику необходима официальная поддержка Лондона и хорошие отношения с преемником Энди Бёрнемом. Стармер ушел в отставку на этой неделе из-за рекордно низкого рейтинга партии. Движение машин по Крымскому мосту возобновили после 40-минутного перерыва. Ограничения для транспорта сняли, сообщил официальный телеграм-канал оперативной обстановки на объекте. Мостовой переход временно закрывали из-за объявления воздушной тревоги в регионе.
0: Обо всем.
1: В Рио-де-Жанейро создали гигантский флаг Бразилии из 4500 пляжных шлепанцев. Необычную инсталляцию собрали на одной из популярных смотровых площадок города. Таким образом, авторы проекта решили поддержать национальную сборную по футболу, которая вышла в плей-офф чемпионата мира.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77.06, евро 87.40, юаня 11.34.
4: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 20, завтра до 22 тепла, малооблачный небольшой дождь. В Петербурге плюс 22, в понедельник пасмурно, дождь и до плюс 24. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Вот оно, обещанное, самое интересное. Тройка лидеров. Ну, собственно, добавить-то мне нечего уже.
6: А шутки еще? Прибаутки.
5: Прибашутки?
6: Ну, да.
5: Прибаутки?
6: Ну, вот это да.
5: Ну, я думаю, чуть позже, потому что по заказу-то как вообще шутить?
6: Ну, тоже верно. Тем более, что шутки бывают разные, и шутники тоже.
0: Третье место.
5: Проклятие шута. Группа «Нагар».

0: влияние.
1: Проклятие шута. Ну, не такое же проклятие у коллектива «Нагард» получилось на третьем месте. Они фигурируют то на первом, то на третьем. Они прям гуляют по параду. Гуляют, понимаешь, как по паркету тут. Разгулялись. Но никаких возражений. Публика хочет, публика получает. «Нагард» – третье место. «Проклятие шута». Настоящий хит-парад на этой неделе выглядит теперь вот так. Опять рубрика.
2: Новая песня.
1: Все, Александр Вячеславович, ни слова больше. Есть у меня для тебя обновка. И не материальная, а высокоинтеллектуальная и творческая. Не поверишь, но именно так группа «Фазы» и назвала свой новый клип. Что-то новое. Сами музыканты об этом говорят так. Наша новая песня получилась в более открытом, драйвовом и мелодичном звучании. Это тот редкий случай, когда эксперимент не ломает ДНК группы, модно сказал я,
3: да,
1: а подсвечивает ее с другой, с новой стороны. Модно продолжил я. В итоге мы обрели свежее поп-роковое дыхание.
3: Была такая песня «Дыхание».
1: На самом деле все это, конечно, говорю не я, это цитата музыкантов группы «Фазы». Ну, раз они не ломают ДНК и подсвечивают все с новой стороны, дадим им такую возможность, тем более, что они авторы и исполнители. В общем так, Нуждин попросил, Нуждин получил. Просил что-то новое, получай что-то новое. Специально для Александра Вячеславовича Нуждина из Москвы и всех из разных городов звучит новое произведение группы «Фазы». Что-то новое.

0: Это была группа «Фазы» специально для меня. Да?
1: Да.
0: Это точно для
1: точно.
0: Меня было? «Папа знает, папа пожил». Стих на музыку положил, как говорится.
1: Это была шутка юмора, теплая и добрая.
2: Второе место. Второе
0: место. Алексей Горшенев отложил выход второго акта своего «Фауста 2». Причем, может, это и к лучшему. Пусть аудитория пока расслушает песни из первого акта, тем более, что слушателям они явно нравятся. За примером далеко ходить не надо. «Леда и Зевс» в настоящем хит-параде стартовала сразу на втором месте.
1: И еще немного новостей от Алексея. В то время как многие артисты отменяют свои выступления в Крыму из-за постоянных обстрелов полуострова, Горшенев вместе со своей группой отыграл мощный концерт в Симферополе. В комментариях музыкантам пишут: «Молодцы, Горшенев!» Горшенев как группа. «Настоящие герои и артисты! Спасибо, что поддерживаете Крым в тяжелый момент и не отказываетесь от концертов. В непростых обстоятельствах при ЧС, чрезвычайной ситуации». Или вот, приезжать в Крым, когда там такое творится, знак вопроса, это прям нужно стальной характер иметь, восклицательный знак. «Далеко не каждый на это пойдет. Почет и уважение». Это все цитаты реальных людей. И дальше все в том же духе. Видите, как поддерживают любимых музыкантов? И вы берите пример с крымчан, поддерживайте музыкантов, тем более, если вы их очень любите. В общем, так. Алексей и сотоварищи – настоящие орлы. Спасибо им. Поздравляем с серебром, то есть наградой. Ну, то есть со вторым местом. Ну, в общем, они сегодня в настоящем хит-параде на втором месте с композицией «Леда и Зевс». Горшенев.

0: Это было второе место настоящего хит-парада «Леда и Зевс» в исполнении Горшенёв. Так называется, собственно, проект, да, поэтому я его не склоняю, да?
1: Можно и так,
0: ну,
1: допустим.
0: Так. Пока мы обдумываем, правильно ли я сказал или назвал, мы берем такой незапланированный мини-отпуск.
1: Тайм-аут.
0: А там вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская правда».
3: Читайте завтра. Советы, которые помогут сэкономить до 30% бензина. Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась. Военкор «КОЦ» о том, как защищают небо над Москвой. Абсолютный рекорд за всю историю ЕГЭ. Москвичка сдала 5 экзаменов на 500 баллов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 13 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Кадровый эксперт Илья Варакин на современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
7: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, они примерно были одинаковые. И сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вот практически, если вы только что включили ваши радиоприемники, вы правильно сделали, потому что мы вам сейчас напомним, кто расположился с 10 по 2 место. Мы вам еще одну рубрику представим. Представим первое место. Все будет хорошо.
5: Реклама.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что?
5: Чистые пруды в Москве изначально назывались поганами. Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меньшиков приказал очистить водоем, и его название изменилось.
6: Спонсором этого фестиваля, хорошо, мы определим их в лучшие спа, и с таким пиететом уважения будем за ними ходить. Я вас уверяю. Итак, слушаем. Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Это был новый сингл Rolling Stones предстоящего альбома Foreign Tongues под названием Jealous Lover. Группа «Перекати поле» с композицией «Ревнивый любовник». Да. Напомним вам места с 10 по 2. Люмен «Один в поле».
1: 10 место.
2: Один в поле, начни, а затем.
3: Чичерина «Песнь моя».
1: 9 место.
4: Уединяясь, я бродила в лесной души, в дневной тиши.
0: Чайф «Считалочка».
1: 8 место.
2: Я открою окна в доме, пусть городской ворвется шум.
3: 25-17, «Серый голубь».
1: 7 место.
5: Твой цвет бетон, дети прячут в штаны. Хлебные крошки, дети ждут, когда ты постучишься в окошко. Дети верят твоим глупым небесным небылицам. Я ненавижу тебя, гадкая птица.
0: Артемьев, «Отпускай».
1: 6 место.
6: Сколько времени нам отмерено, слышишь сердце стук.
3: «Ленинград», «Не напишу».
1: 5 место.
7: Напиши, пусть это будет крик души. Я знаю, что ты все решишь.
0: «The Headers», и 3-е, «Прощай».
1: 4 место.
8: «Плачет наш город».
3: Нагард, «Проклятие шута».
1: 3-е

0: Дорогие друзья, впереди объявление победителя этой недели. Вы голосовали всю неделю, с понедельника по пятницу. Опытные люди знают, куда заходить и как голосовать. Но новичкам инструкция. Сайт Радио КП, там страница настоящего хит-парада. Огромное количество очень разной музыки. Слушайте, выбирайте, кого хотите, и голосуйте за них. Но мы подсчитываем и возвращаемся к вам на нашу постоянную встречу, которая происходит в субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера по московскому времени. И из студии уже докладываем, кто на каком месте, ну и, конечно, сообщаем разные информационные вещи. Александр Вячеславович уже выправил осанку и разбросал крылья. Готов объявить тех самых, которые на первом месте.
1: Первое место.
2: Первое место настоящего хит-парада на этой неделе – группа «Кино». Фильмы,

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера, в Челябинске полночь, в Чите 4 утра, в Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин назвал отечественные топливные компании надежными партнерами государства. Они оперативно решают неординарные задачи в интересах граждан, отметил президент на специальном совещании по ситуации на внутреннем рынке. Глава государства также спрогнозировал, что в июле нефтеперерабатывающие заводы превысят июньские объемы производства. Ранее правительство временно запретило экспорт бензина и авиакеросина, чтобы обеспечить топливом регионы страны.
2: О спецоперации.
1: Российские беспилотники нанесли массированный удар по объектам в Харькове и области. В нескольких промышленных зонах и на складе после прилетов начались сильные пожары, сообщили в Минобороны. Как отмечается, российские военные атакуют инфраструктуру Украины в ответ на теракты Киева. В оборонном ведомстве ранее заявляли, что наносят удары исключительно по объектам, которые украинская армия использует в военных целях.
2: О происшествии.
1: Число пострадавших от массового отравления в Астрахани выросло до 30. Врачи лабораторно подтвердили у всех пациентов сальмонеллез, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось о 28 попавших в больницу и одной жертве. Люди заразились после того, как съели рыбные котлеты из местного супермаркета. Сам магазин уже закрыт.
2: О политике.
1: Финляндия против политических переговоров ЕС с Россией. В МИДе этой страны заявили, что считают нормальной подготовку контактов на официальном уровне. Однако не стоит искать мира любой ценой. Как отмечается, Европа обязана поддерживать Украину и не может оставаться нейтральным посредником. Ранее на саммите ЕС так и не смогли согласовать кандидатуру переговорщика. В конце мая Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с ЕС.
2: О материнском капитале.
1: Правительство увеличит маткапитал и соцпособие 1 февраля следующего года. Размер прибавки будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он уточнил, что окончательную сумму власти определят после подведения экономических итогов года.
2: О спорте.
1: 11 национальных федераций потребовали запретить российский флаг и гимн на европейских турнирах по гимнастике. Письмо в Гимнастический союз ЕС подписали в том числе Германия, Эстония, Британия, Финляндия и Швейцария. Авторы инициативы хотят полностью отменить госсимволику России на предстоящих стартах. При этом Международная федерация гимнастики разрешила российским спортсменам выступать на мировых соревнованиях без ограничений статуса. Подробнее на КП.ру.
2: Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. Часть первая.
3: Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь.
4: 90-е появились как какой-то внезапный взрыв.
5: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
4: Был такой быстрый, мгновенный переход из бедности, полной бедности, когда у нас были талоны. Деньги были у всех, не было продуктов. Были какие-то знакомые, что-то доставали. Мы ездили в Москву, стояли в очередях, а я маленький, я все время мучился. Я до сих пор ненавижу магазины, потому что для меня магазин – это пытка, потому что это, значит, 2 часа надо стоять в какой-нибудь очереди за выброшенными какими-то кроссовками. А мне, помню, купили куртку советского производства. Я позорился в этой куртке, значит, ненавидел ее, потому что она была уродская. Я вот был на Кубе не так давно, то лет 5-7 назад, когда там вот этот советский строй как раз догнивал. И я увидел вот эти очереди, и как будто я перенесся с детства. Те, кто говорят, что 90-е – это ужас, там, трэш, и лучше бы их не было, может быть, да. То есть мы любим те времена, в которых были молодыми. Я всегда имею это в виду. Вдруг на скучных улочках появляются вот эти ларьки бесконечные. То, что мы доставали месяцами, годами через знакомства, можно кулу купить за 2 минуты. Нули, конечно, росли на этих витринах, но там было все. А что нужно было тогда нам? Продукты, сервелат, колбаса, то, что считалось просто драгоценностью. Знаете, забывайте, да, что колбаса, палка колбасы тогда на столе, я имею в виду в позднесоветские времена, считалось это успех, успех семьи. Ценился какой марки телевизор, какой марки холодильник, какая стенка и что в холодильнике. И вот это все вдруг возникло. Да, конечно, я помню и криминал. Я вырос в бандитском Саранске. Это улица. Тебя могли, в принципе, и ограбить, снять кроссовки. Конторы бились друг с другом, тоже было. Но это, знаете, для меня это было привычно, потому что вот в эту жизнь я влился как молодой человек и просто научился в нем жить. Но зато у меня были вот эти перспективы, которые не были ни у моей мамы, ни у моих дядей, солидных людей, которые родились в Саранске. Жили в Саранске. Дай бог им много лет, вот они останутся в Саранске. А у нас открылись такие горизонты. Было какое-то ощущение, что ты хозяин своей жизни, ты можешь поехать куда угодно, устроиться где угодно и получить деньги, ровно те, которые ты заслужил. Сейчас кажется это нормальным. Это считается обычным делом. Но я вас уверяю, до 85-го года, до 87-го года это было невозможно. Мы все были рабы определенного места. Да, конечно, там соцобеспечение, возможно, где-то путевки и так далее. Но мы были всегда привязаны и к прописке, и к работе, к работодателю, и к зарплате. Она везде была одинаковая. Для меня 90-е – это, конечно, возможности. Когда люди из ничего становились буквально за несколько недель кем-то. Это были болезненные вещи. То есть это было ненормально тоже. Я приехал, помню, с друзьями на Казанский вокзал. Мир возможностей, который мне предоставило новое время. Я как будто вышел в супермаркет. Выбирай, что ты хочешь. Каждый строил свою жизнь, именно опираясь на свободу, со всеми ее побочными эффектами.
6: Для меня 90-е годы, в общем-то, рисуются в мрачных цветах.
5: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
6: Это был перелом, я бы сказал, слом всего того, чем мы жили раньше, страна, лично я. Наступила совсем другая эпоха, которая была воспринята многими как эпоха вседозволенности, а следовательно и безответственности. То, что раньше было запретным, неприличным, неуместным, стал выдвигаться в качестве основных ценностей и примеров, которым надо подражать. Я очень болезненно привыкал к этим изменениям, потребовалось несколько лет, чтобы как-то, так сказать, в них встроиться. Я могу признаться, что после декабря 91 года, когда было объявлено об окончании, так сказать, советской эпохи, я не мог несколько месяцев даже смотреть телевизор, смотреть эти новости. Настолько для меня это было шокирующе. Но потом со временем, так сказать, втянулся, как и вся страна, как и все мы, и мои друзья. Кстати, очень многие разделяли похожие чувства. В общем, ничего хорошего, я считаю, 91 год и последующие за ним святые, как их некоторые называют, 90-е, России не дали. Они отбросили нас на много десятилетий назад, и последствия этого мы ощущаем до сих пор.
7: Меня одно только немножко ломает. Если мы вместе работаем,
8: почему ты не сообщаешь мне о своих решениях?
9: Зачем?
8: Зачем нужно было стрелять белого? Зачем? С кем мы будем работать?
10: Я тебя понял.
11: Мне, как человеку, которому тогда было в районе 20, было, конечно, в каком-то смысле прикольно.
5: Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, основатель лаборатории «Однажды».
11: Ну, во-первых, географически, в крупных городах, а во-вторых, в некоторых профессиях, в том числе журналистики, которая тогда была особенно востребована. Ну, просто потому что начинающие олигархи, которые в какой-то момент окрепли, в каких услугах они в основном нуждались? Сначала в услугах силовых, там, охрана, потом юридических, а потом, значит, где-то к середине 90-х созрела потребность журналистики. Поэтому, на самом деле, вот, когда говорят о эпохе свободы журналистики в 90-е, мне, честно говоря, немножко смешно. Конечно, было можно много чем заниматься, но роль СМИ независимых в все времена, собственно, заключалась в том, чтобы обслуживать нарождающийся крупный капитал, чем они занимались в большинстве своем, участвуя во всяких корпоративных войнах, ну, политических. Но для большинства населения страны, которое я тогда наблюдал, я много ездил в 90-е годы по стране как репортер, это были, конечно, ужасные времена. Километры проституток, стоящих вдоль дорог просто потому, что кормить детей нечем. Бандиты в городах, расцвет криминала, невыплаты зарплат помесячно, а в некоторых регионах там и больше года. Развал промышленности. Ну, в общем, для людей уже зрелого возраста, 40+, это были трагические времена, на мой взгляд.
6: Можно было говорить все, что угодно. Кстати, до поры до времени. Потому что потом, так сказать, тоже появились и свои табу.
5: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
6: Но появилось другое крепостное право в виде денег, да, появились товары, продукты, которые раньше были жутким дефицитом, приходилось выстраивать очередь, это было ужасное безобразие, одно из уродливых пятен советского режима, но у людей не было денег, чтобы купить эти товары. Многие помнят, что многие голодали, а предприятия получали зарплату продукцией от того, что они выпускали. И очень часто это предприятие заканчивали плохо, люди просто оказывались на улицах. Преступность, которая расцвела махровым светом, тоже можно воспринимать как проявление свободы, когда братки, не стесняясь никого, в цепях золотых, в голдах, как-то принято было говорить, на шее, и на крутых тачках в центре городов обсуждали свои дела, иногда с перестрелками, которые назывались стрелками. Попробуй что-нибудь им скажи. Вот такая свобода была. Очень недолго и общество наслаждалось, потому что поняли, что должны быть какие-то ограничения или самоограничения, иначе страна просто скатится в пропасть.

0: Лихими эти времена называют обычно те, кто пытались преуспеть в бизнесе.
1: Сергей Бабурин, политик.
0: Там были перестрелки, убийства, обманы, мошенничество. На этом строилась российская модель экономического развития. Я, понимая, что произошло в 91-м году с разрушением единой страны, все 90-е годы прилагал усилия для исправления этой ситуации, для собирания исторической России. Именно поэтому я был среди инициаторов интеграционных процессов. Одним из тех, кто положил начало объединению России и Беларуси. Я участвовал в подготовке почти всех соглашений и договоров о соединении России и Беларуси в союз, формирование союзного государства. Для меня это был период политической борьбы. Не только внутри страны, но и за сохранение наших союзников. Я всячески добивался сохранения братских отношений с Кубой, Вьетнамом, поддержки арабских стран, поддержки борьбы против Запада на Ближнем Востоке, на Балканах, Союзной Республики Югославии в 99-м году, а до этого пытался помогать сербам в Боснии и Герцеговине и вообще сохранять единство южных славян. Это нужно и для единства восточных славян. То, что у нас сегодня есть шанс возрождения, это во многом результаты наших трудов в 90-е годы.
2: То, что произошло тогда в 90-е годы, в первую очередь, это был раздрай элит. И появление в Москве второго центра власти во главе с Ельциным.
1: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
2: Любой дом, в котором две власти, он обречен. И вот эта вот борьба за власть, когда Ельцин и его окружение поставили любой ценой убрать Горбачева от власти и захватить Кремль, они ее успешно реализовали. А Горбачев, невзирая на свою жажду власти, он ее отстоять не смог. И он проиграл, и вместе с ним проиграем мы все. Но кроме того, ведь надо признать, что в тот период рейтинг Ельцина был намного выше рейтинга Горбачева, и в целом тогда вот демократы, либералы пользовались достаточно большой популярностью в народе. Соединение вот этих факторов, во-первых, сильной личности в лице Ельцина и массовая поддержка населения, они и привели к тому, что страна погибла. А дальше все пошло. Нас понес бурный поток. И это чудо, то, что мы тогда вот в 90-е годы сумели удержаться и не погибнуть. Кроме того, в тот период еще существовали определенные добрые отношения с Западом. И Запад в тот период был не заинтересован в уничтожении России как таковой. Разрушение Советского Союза во многом было неожиданным для западных политиков. Например, и президент Буш еще за пару месяцев до событий КЧП ездил в Киев и уговаривал украинское руководство не выходить из состава СССР. Маргарет Тэтчер тоже выражала беспокойство по поводу гибели страны. Наличие этих двух факторов, в конце концов, и позволило сохранить Россию.
3: Продолжение через несколько минут.
4: Сказано «Эклава». Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-24-32.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
8: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на...
10: Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. Часть вторая.
11: Перестройщики, выполняйте план по милосердию, любовь по разнарядке. А сколько же людей вы сгноили в тюрьмах? Сколько людей вы лишили ума в психушках? А теперь делайте вид, что стали хорошими, перестроились.
0: Перестройка как таковая была закономерна, она была не изобретением Горбачева, а внутренней потребностью советского общества.
1: Сергей Бабурин, политик.
0: Перемен хотели все, но по-разному понимали эти перемены. В этом отношении запутались в смыслах, что такое Россия, кто такие русские. Ведь попытка создать советский народ – это была социалистическая терминология русской нации. Но боялись говорить о русских и сразу считалось национализмом. Я помню, когда принимали декларацию о государственном суверенитете РСФСР, ее не случайно сегодня не вспоминают, потому что разрушение Советского Союза – это нарушение декларации о государственном суверенитете. Так вот, я был сторонником, чтобы записать в декларации вместо фразы, что суверенитет в Российской Федерации принадлежит русскому и другим народам, записать, что народ у нас единый, он является многонациональным, но, по крайней мере, мы сохранили целостность суверенитета Российской Федерации, но перепутали общество, историческую Россию, формой которой был Советский Союз, с Российской Федерацией. И вот тут появился еще один фактор. Желание части партийной хозяйственной номенклатуры приватизировать общенародную собственность. Они, дети, внуки, племянники, захотели не трудом добиваться льгот и привилегий, а получить их по наследству. И борьба за вопросы собственности предопределила кровавость событий 91-93 годов.

0: Народ действительно ждал перемен, поскольку жизнь стремительно ухудшалась в конце 80-х годов. В том числе уровень жизни падал и не по годам, а падал буквально по месяцам и неделям.
1: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
0: Появились талоны на продуктах, даже в Москве, чего никогда не было раньше. Лицемерие и отрыв от реальности, от действительности партийной верхушки был очевиден. Это сильно раздражало людей. Но народ наш был тогда очень наивен. Понятия мы не имели об избирательных технологиях, о реальной жизни на Западе, об их проблемах, о том, чего они хотят от нас и какую судьбу нам пророчат, тайно, так сказать, ее конструируют у себя там. Народ поддался на простые лозунги. Как-то это можно сравнить и с тем, что было в 17-м году. Землю крестьянам – все, деревня уже за большевиков. Фабрики рабочим – многие, так сказать, пролетариат в городах, да. А самое главное – мир народам покончит с этой войной. Все, вот эти лозунги были правильны и брошены, так сказать, эти семена в нужный момент, в нужную почву и дали всходы. Что потом выросло, другой вопрос. Точно так же лозунги перестройки и лозунги оппозиции тогдашней, которые, как сейчас мы знаем, специально говорила «больше демократии, больше социализма», как признавался Яковлев, один из, так сказать, виднейших членов Политбюро тогда. На самом деле мы хотели покончить с фашистским Советским Союзом, написал он потом в своих мемуарах. Этого никто не знал. Если бы об этом они говорили впрямую, никакой перестройки, никакого 91-го года не случилось бы, и Советский Союз продолжал бы, вдруг, не знаю, в каком виде существовать и сейчас.
2: Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
3: А те, кто сейчас президенты, еще сядут.
4: 1990-е годы были временем трудного, болезненного, катастрофного перехода от рухнувшей системы советского социализма к новой жизнеспособной системе.
1: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
4: У нас не получился эволюционный переход. Вот это и было главной проблемой. Дело в том, что проект Советского Союза и советского социализма нес в себе системные пороки. То есть он был исторически обречен, но десятилетия мог существовать и даже до определенного предела развиваться. Он просто, когда обострилась историческая проектная конкуренция, он ее не выдержал. Примерно в 1980-е годы Советский Союз и советский социализм вступили в пору системного кризиса. И коммунистическая партия, монопольно правившая в Советском Союзе, это был ее проект, попыталась свой проект реформировать. Одновременно в соседнем Китае, в аналогичной исторической ситуации, тоже Компартия, которую тогда возглавил Дэн Сяопин, китайский реформатор, тоже попыталась осуществить вот такой вот системный трансформационный прорыв. У Дэн Сяопина в Китае получилось, у коммунистов-реформаторов в Советском Союзе не получилось. Важно понять, почему. На мой взгляд, не получилось из-за следующего. Если Дэн Сяопин, который учился, кстати, на опыте Алексея Косыгина, нашего реформатора, которого у нас задавили, и его реформы отменили, сделал следующее. Он раскрепостил экономику. Он понял, что преодолевать и отменять предпринимательскую экономику рано. Для этого нет ни малейших оснований, кроме идеологических, догматических заблуждений. Поэтому за время правления Дэн Сяопина

0: картины. Оттого и бардак в стране. Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват? Это все от той гнили, что наверху.
1: Реформы Горбачева привели к разбалансировке всего, и бюджета, и внутренней ситуации.
2: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
1: Были запущены разрушительные процессы в межнациональных отношениях. То есть было упущено руководство страной во главе с Горбачевым. Он был не способен руководить страной. И в этой ситуации Ельцин весьма успешно осуществил перехват власти. И, повторюсь, Ельцин пользовался поддержкой населения. И оно выходило на митинги на Манежную площадь в Москве. Сотни тысяч людей выходили, ну и, например, скандировали «Свободу Литве». Ну это в какой стране такое возможно, чтобы граждане страны скандировали, что «долой эту империю зла, дадим свободу всем». Никаких мер Центр Союзный не предпринимал. Он просто беспомощно наблюдал за происходящим. Ведь вспомним, смертельный удар по Советскому Союзу нанесла декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая в июне 90-го года. Потому что те декларации о суверенитете, которые принимались в Прибалтике, там где-то в Грузии, они были легким насморком. И по большому счету его можно было вылечить. Но когда главная республика Советского Союза, ее сердце приняло декларацию о суверенитете, где были безумные вещи прописаны. И подавляющим большинством голосов депутаты от коммунистов до либералов проголосовали за эту резолюцию и подписали смертный приговор Советскому Союзу. А дальше уже все покатилось по наклонной.
3: Вам пора,
4: и вам пора
3: с императорным заводом заключать договора.
5: Сейчас очень много говорят об побочных эффектах, но почему-то все забывают о том, какую пользу вот эти 90-е принесли стране.
2: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
5: Я, может быть, говорю вещи непривычные или, скажем, непопулярные, но те, кто чего-то добился в этой жизни, я думаю, вот моего поколения, 50 лет, давайте честно взглянем на свою судьбу. Обратитесь в 90-е, посмотрите, кем вы были. И примерьте на себя 80-е, 70-е. И если вы хотите сказать, что можно было 90-е провести по-другому, ну, давайте представьте как. Я вот лично поездил по Китаю, в котором вроде бы есть такой альтернативный был путь, да, китаизация, то есть когда государство не отпускает вожжи и так далее. Так вот, у них вот эти 90-е прошли очень страшно. Китайцев выручило только то, что они очень работоспособны и на каких-то своих земляночках на коленке делают свои панасониксы, которым они, кстати, наводнили всю Россию. Магнитофон работал 3-4 дня. Был у меня момент, я ушел в торговлю, вот, я покупал эту китайскую продукцию, перепродавал ее, и, честно говоря, у меня было муки совести, потому что эта китайская продукция вообще тогда в то время не работала. Это был просто профанация. Я думаю, что 90-е – это подростковый период, как у любого ребенка, которым он совершает дикое количество глупостей, но при этом потом, со временем, вот этот период, вот это время его молодое, оно дает ему те возможности, которым будет пользоваться до старости. Проклинать свою историю и говорить о том, что она прошла не так, мне кажется, не стоит, и надо с благодарностью относиться к 90-м. А. Мы остались живы. Б. Мы очень многому научились. В. У нас есть профессия и работа. А те, кто проиграл от 90-х, и те, которые голодали, и те, которые остались без работы и так далее. Здесь есть большая проблема, этическая проблема государства. Я ее признаю, когда старики торговали у рынков петрушкой и пытались как-то выжить. Да, это ужасно. И я думаю, один из уроков, который выучила наша власть, что бы ни происходило в стране, они, видите, как они поддерживают стариков и малоимущих, именно памятуя о своих 90-х годах.
6: Продолжение через несколько минут. «Как мы выжили в 90-е» – спецпроект. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
8: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно

0: выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, им нужно больше инструментов, больше, ну, простите, власти, для того, чтобы выживать в этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, ну, объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Владимир Путин назвал некритичными последствия украинских ударов по энергетическим объектам России. Президент в интервью журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что эти атаки никак не влияют на положение дел на фронте. Российский лидер отметил, что специалисты быстро восстанавливают все повреждения. По его словам, для покрытия дефицита власти наладят импорт топлива. Ранее правительство России начало использовать накопленные запасы для полной стабилизации внутреннего рынка. Владимир Путин исключил компромиссы при освобождении новых регионов России. Президент заявил, что киевскому режиму не удастся навязать Москве свои условия переговоров и остановить продвижение нашей армии. Глава государства отметил, что российские военные прорвали трехуровневую линию обороны противника в зоне ответственности группировки «Центр». Бойцы отразили все попытки врага и сохранили инициативу на поле боя. Также, по его словам, военные активно продвигаются на Сумском направлении для создания буферной зоны. Кроме того, армия вплотную подошла к Доброполью, за которым у противника нет подготовленных оборонительных рубежей. Российский лидер подчеркнул, что главная задача военных – полностью освободить Донбасс и Новороссию.
1: О Ближнем Востоке.
3: США и Иран сорвали запуск прямой линии связи для координации судоходства в Ормузском проливе. Попытка наладить экстренный контакт провалилась, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники. По их данным, стороны планировали договориться обо всем во время дипломатической встречи в Швейцарии. А теперь из-за непрекращающихся взаимных ударов технические группы могут отменить следующий раунд переговоров. Более 1300 человек скончались в Европе из-за аномальной жары. Пострадавшие стали жертвами теплового стресса, к которому не приспособлена местная городская инфраструктура. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Чиновники уточнили, что темпы глобального потепления на континенте вдвое превышают среднемировые показатели.
1: О спорте.
3: Сборная России выиграла медальный зачет первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Она проходила в Будапеште. Отечественные спортсмены завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Второе место заняла Германия, третье – Украина. Российские прыгуны выступали на турнире в Венгрии под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна.
1: О валютах.
3: Доллар 77.06, евро 87.40, юань 11.34.
1: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 20, завтра до 22 тепла, малооблачный небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 21, дождливо. В понедельник до 24 тепла, пасмурно, дождь. Больше новостей читайте на КП.ру.
1: Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. Часть третья.
5: С одной стороны, государство не помогало, но оно не мешало.
6: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
5: Когда был принят закон о торговле Ельцином первый, можно было торговать где угодно. И заметьте, ужесточение этого закона, когда начали бабушек там и так далее стеснить с улиц, метро и так далее, это уже когда пришли более-менее сытые времена, это уже не имело принципиальное решение. Люди спасались сами, они торговали. Они ездили в Китай, они ездили в Турцию. Сейчас, по большому счету, страна превратилась в большой рынок. При том, что под нож шли действительно предприятия, но, надо сказать одну маленькую деталь, я потом поездил по стране и скажу вам неожиданную вещь. Под нож предприятия шли в нулевые годы, а не в 90-е. В 90-е они работали. Большинство закрытых заводов – это начало нулевых. Но при этом, да, ушли в торговлю, и вот этот рынок, дикий рынок, он многим помог. По большому счету, чтобы просто не умереть с голоду. Люди стали крутиться.
7: Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
8: А немцы?
7: Что немцы?
8: Немцы будут?
7: Какие немцы?
8: Ну, немцы.
7: Зачем немцы?
9: На старте 1990-х годов в казне было денег ноль. Огромный государственный долг, 100-миллиардный в долларах. Колоссальный долг, товарные запасы – ноль.
6: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
9: Говорят, а почему не работали предприятия? Как вы могли закрыть вот это предприятие или вот это? А его никто не закрывал. Миллион предприятий на территории России могли работать только в одном режиме. Если им привезли сырье, за которое не надо платить. Если они что-то произвели, им дали деньги на зарплату, и у них забрали по ценам, покрывающим любые затраты, забрали всю произведенную продукцию. Вот только так они могли работать. Никто иначе не умел работать. И естественно, что попав в условия, где нужно было платить за сырье, продавать на рынке готовую продукцию, эти огромные советские предприятия оказывались в роли китов, выброшенных на берег. Они задыхались, хватая жабрами воздух. Какое-то время можно было их поддерживать, просто печатая деньги на зарплату, но это не имело перспективы. Вот все это происходило не так, как должно было происходить. Что может быть хуже, чем отсутствие реформ? Только полуреформы, да еще и производимые поздно. Поздно, когда они уже ничему не помогали. Вот примерно это происходило с советской экономикой в конце 80-х годов. Это и довело нас до катастрофы.

0: Ельцин, Кравчук и Шушкевич по большому счету были марионетками в руках тех, кто стоял за спиной Горбачева.
1: Сергей Бабурин, политик.
0: Главный разрушитель Советского Союза, как это ни парадоксально, Михаил Сергеевич Горбачев, лицемерно выступавший, что он за Советский Союз. Кто виноват? Виновата прежде всего та социальная среда, в которой мы жили в тот момент. Поколение победителей гитлеровской Германии стало сходить с политической сцены. А вот поколение их детей не привыкло сражаться. Оно расслабилось и почивало на лаврах, считая, что мы живем прекрасно, вот тут немножко предпримем какие-то шаги и будем жить еще лучше. И это привело к самообману, который был тоже причиной трагедии. Только поколение внуков начали трепыхаться и защищать единую страну. Не смогли, потому что не имели в тот момент ни политической власти, ни экономической независимости и власти. Поэтому процессы 90-х – это процессы, прежде всего, мировоззренческого перерождения советского общества, которое стало на развилке. Идти на Запад и становиться европеоидами, утрачивая свою цивилизационную самоидентичность, или возрождать традиционные ценности и восстанавливать свой национальный путь культурно-исторического развития. И элита заметалась, которая захотела быть на Западе, такой же, как Запад. И общество, доверяя этой элите, заблудилось в трех соснах. К сожалению, в тот момент представления о Западе как таковые у нас были иллюзорные. Мы считали, что это рассвет Европы. America.

0: у основной такой фундаментальной массы нашего народа есть некое заложено внутри, даже если они этого не сознают, какое-то длинное мышление стратегическое.
1: Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, основатель лаборатории «Однажды».
0: Иначе как объяснить, что люди, месяцами не получая зарплату, все-таки работали на своих заводах, да, и помогли им выстоять? Несмотря на коррупцию, все-таки даже среди чиновничества, среди силовиков там оставались люди, которые все-таки мыслили по-государственному и умудрялись как-то совмещать и свои какие-то там иногда коррупционные интересы с попытками все-таки удерживать страну в равновесии. Все-таки в головах у самых разных людей, и в армии, и в чиновничестве, и в бизнесе, и просто обычных людей, там, которые работали на заводах и барахтающимся в сельском хозяйстве, была какая-то такая большая мечта, что когда-нибудь все это закончится, мы будем страной не последней в этом мире. Наверное, на этой мечте все как-то и удалось придержаться.
2: Я не думаю, что были конкретные люди, которые совершили этот исторический подвиг и спасли Россию от распада.
1: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
2: И я не знаю, это воля Бога, что послужило тому, что Россия все-таки сумела удержаться на краю пропасти. В тот период Россия, по сути дела, шла по сценарию, который был ей предложен Западом. И ведь неспроста же мы даже просились в НАТО. И в этой ситуации Запад решил, что Россия, как самостоятельный субъект международного права, как мировая держава, будет послушно следовать в русле той политики, которая ей будет предложена Западом. И вот надо признать, что мы ведь так и шли. И если посмотреть все решения, которые принимались нами в тот период, в конце концов, даже та же приватизация. И в результате мы провели крупнейшую в мировой истории деиндустриализацию страны. И ведь неспроста президент Путин на съезде промышленников и предпринимателей заявил о том, что нам надо срочно во много раз увеличивать наше промышленное производство. Но где мы были раньше? Почему мы этого не делали? А в итоге утратили экономический суверенитет. И мы, кроме сырья, пиломатериалов, ничего поставлять не можем.
3: «Копиринвест» – отличная компания.
4: А других?
3: «Копиринвест» – просто отличная компания.
4: Хорошо. «Копиринвест» – отличная компания.
3: От других?
5: Можно разбирать по очереди каждую ошибку.
1: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
5: Я готов признавать и готов смотреть и готов анализировать и приватизацию, как содержавшую целый набор ошибок, да, и Чеченскую войну 94-95 годов. Там много было существенных ошибок. Но никакого варианта вот осуществлять этот переход к новой экономике или не осуществлять, или просто тупо продолжать печатать деньги и раздавать в виде зарплаты и сохранять предприятие вот в этом прежнем советском цикле. Не было такого выбора. Я уж не говорю о том, что в отличие от многих стран, например, европейских, типа Польши, например, которые списали половину огромного государственного долга, западные страны, нам не списали ни копейки из огромного советского долга, который лег полностью на Россию. Я уж не говорю о том, что подготовка к расширению НАТО на восток – это уже 90-е годы. И нам сразу дали понять, что вопреки всем возражениям, а они тогда были возражения со стороны Ельцина и российского руководства в целом, будут проигнорированы. Напомню, югославский конфликт, которого тоже отвлекал силы и ресурсы у России. В общем, я считаю, что в целом 90-е годы, как время перехода, время создания основ новой экономики, вот тех самых основ, которыми потом воспользовался, придя к власти Путин, они эту задачу, историческую задачу, решили. 2000-е годы были бы невозможны без 90-х.
6: Ну, мы почти уже подошли к краю. Вспомним хотя бы чеченские события.
1: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
6: Войну чеченскую первую, назовем ее так, хотя в историографии пока еще нет устоявшегося такого понятия, но когда Россия фактически проиграла там, когда власть захватили олигархи, пошиба господина Березовского и других, я не буду перечислять и фамилию, многих они на памяти, люди без стыда и совести, в общем-то, набивавшие свои карманы и готовящие России, увы, не райское будущее. Назрели опять-таки перемены. Люди, в общем-то, поняли, что творится, захотели изменений каких-то, нужны были новые лозунги и, самое главное, новые лидеры. И, к нашему счастью, это мое личное мнение, появился Владимир Путин, который пришел к руководству страной. Он все-таки, так сказать, из спецслужб, знал немножко пошире ситуацию, получше знал наших западных, в кавычках, партнеров. Он мужал вместе со страной. Пришел тоже довольно-таки наивным человеком по тем временам. Вы же помните, примите нас в НАТО, говорил он Клинтону. Некоторые другие были такие шаги, на которые сейчас бы мы никогда не пошли. Но со временем, приобретая опыт, он понял тот курс, нащупал тот курс, которым должна идти страна, и самое главное, получил поддержку народа, которая, чуть-чуть колеблясь, в общем-то, остается очень высокий по сей день.
7: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
11: и хорошего настроения.
10: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4 77 76 и бронируйте свой лучший праздник.
11: Ура! Идем в «Атмосферу»!
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. Часть четвертая.
12: Не мы такие. Жесть такая.
0: Я не вижу какого-то чуда в том, что вот именно Путин пришел, и вот нам так повезло, что именно Путин все это сделал. Не было бы Путина, ничего бы не произошло.
1: Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, основатель лаборатории «Однажды».
0: Мне кажется, сама логика исторического процесса уже вытолкнула бы на эту позицию, если не Путина, то кого-то другого. Даже поздний Ельцин уже, собственно, был совсем не тем, каким был в начале 90-х или в середине. То есть, если помните, он, вопреки требованиям НАТО, там, западных стран и так далее, вел войска в Слатину, в Косово. То есть это просто был очень такой смелый, рискованный шаг самостоятельного лидера. Путин, наверное, так мог бы поступить в конце 90-х, но от Ельцина. Если бы об этом сказали, что Ельцин так поступит еще в середине 90-х, мало бы кто поверил. То есть сам Ельцин уже даже стал меняться к концу 90-х, просто потому что логика истории вся к этому Россию вела. Ну, Россия – это как такой, знаете, большой корабль, который не может так очень быстро развернуться, там, примеру, да, но если разворачивается, то потом уже инерция хода такая, что уже неважно, там, кто у руля, у штурвала. Мне кажется, что в стране не так много оставалось каких-то сил, которые могли такого человека из своей среды развести. Мне кажется, как ни странно, что спецслужбы были как раз такой силой, потому что, ну, опять же, я наблюдаю и общаюсь с людьми, там, в том числе и спецслужб 90-е годы, и из других силовых и несиловых структур. Могу сказать, что ну, они были, наверное, в наименьшей степени коррумпированы, во-первых. И они вот в большей степени думали, о, что называется, за государство обидно. Милиция точно не могла из своих рядов такого человека выдвинуть. Армия, может быть, да, может быть, еще только армия. Бизнес на момент конца 90-х представлял себя, в общем, тоже такое слишком меркантильно мыслящую среду, которая еще не созрела. Она созреет позже, уже где-то ближе к 2010 годам, уже появится такой действительно ответственный бизнес, и в том числе крупный. Путин с его таким стратегическим видением, нерасположенностью к резким каким-то движениям, умеющий действовать постепенно, но неотвратимо. Ну, собственно, да, он действительно стал тем человеком, благодаря которому Россия встала с колен. Но то, что в нулевые годы он сыграл решающую роль в переломе ситуации, конечно, да. Он и как бы та среда, которую он представлял, тот самый фундаментальный народ, который все-таки имел мечту, что Россия когда-то станет не последней страной этого мира опять. Это все вместе в совокупности дало такой эффект.
13: История не терпит сослагательных наклонений. Я думаю, что времена требуют ровно тех вождей, которые вот сейчас подсознательно востребованы страной и народом.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
13: Появление Путина, который не был ни публичным политиком, ни харизматическим политиком в то время, просто не допуская, потому что тогда было время вот таких монстров, как Ельцин, как Лужков, как Шаймеев, Жириновский. Эти люди, которые просто гипнотизировали публику. Это были большие популисты, которые влюбляли в себя толпу. Владимир Владимирович все-таки не является вот такого порода политикой, он скорее функционер. Поэтому, ну, если себе представить такую возможность, то я думаю, что ничего бы не изменилось. А это как ржавый вагон, который спустили с горы. То есть остановить это нельзя, надо просто дождаться, когда это все дойдет. Это было безвозвратно, когда Гайдар и Ельцин, сначала они распаковали страну, то есть рухнул Советский Союз, когда экономика переходила мощно и жестко, как с горы, на рыночную экономику, никто не мог, нет ни коммунистической партии, ни сдерживающих никаких механизмов, чтобы все это сдержать. Коммунисты Китая смогли это сделать, потому что они сохранили партию Китая, они сохранили централизацию власти. В России таких условий не было, поэтому все было бы ровно так, как случилось.
6: Смотря когда бы он пришел к власти и какой бы харизмой он тогда обладал.
1: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
6: Владимир Путин, если бы он просто с неба свалился, то сделал бы ничего не мог. Слишком сильно укоренились такие центробежные настроения в обществе, и слишком прочные позиции заняли те, кто желал России зла у нас здесь внутри. Но мне кажется, что если бы он действительно пришел пораньше к власти, то мы бы могли избежать очень многих трудностей. Рано или поздно мы пришли бы к тому, к чему пришли в начале нулевых годов, 2000-х годов, и это позволило бы нам сэкономить полдесятилетия, может быть, чуть поменьше, а следовательно, понести гораздо меньшие потери и начать возрождение страны раньше, чем это случилось по факту.
14: Мы видим двух Путиных. Путин 2000 года и Путин 2024.
1: Сергей Бабурин, политик.
14: В 2000 году Путин был классическим представителем той ельцинской политической элиты, которая ориентировалась на Запад. Именно поэтому мы в начале 2000-х годов также продолжали заигрывать с Западом, также пытались даже чуть ли не заявить, что Россия готова вступить в НАТО. Примите нас к себе, возьмите нас в объятия.
15: Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
14: Путин пришел, и что? Я хотя поддержал его в 2000 году, я публично сказал, я понимаю, что это ставленник Ельцина, но на Запад ему дороги нет, потому что для Запада он навсегда будет сотрудником КГБ. И поэтому его шанс – опора на внутренние силы. Вот если бы сегодняшний Путин пришел после 91 года к власти, я уверен, что Горбачев закончил бы свои дни в пожизненном заключении, в лучшем случае, а Советский Союз или единая страна на сегодняшний день была бы главной сверхдержавой мира, потому что в 90-м году у нас социально-экономический потенциал был много мощнее, чем в Китае. Поэтому вот если говорить о приходе Путина, я за Путина сегодняшнего. Если бы в начале 90-х годов мы вовремя поняли, что Горбачев далеко не слабый ошибающийся деятель, а он злоумышленник, устранив его с поста президента СССР, поставив вместо него почти любого государственного деятеля, все бы изменилось. Но к класс олигархов, который к тому времени уже стал складываться, конечно, организовал гражданскую войну.
2: Путин не был готов к такой деятельности, быть на посту президента. Он бы не смог ничего сделать в той ситуации.
1: Виктор Алкснес, политик, полковник в отставке.
2: У него не было ни авторитета, не было поддержки. Я не думаю, что тогда такой спаситель Отечества был. Проблема в том, что советская система подбора и расстановки кадров, она выродилась. В высших эшелонах власти таких людей не было заметно. И вряд ли появился бы тот, кто смог в той ситуации спасти страну. Но вы же помните эти знаменитые кадры, трясущиеся руки Янаева на пресс-конференции членов ГКЧП 20 августа или 19 августа 1991 года. Ну как так? Ты вице-президент, ты говоришь, что ты исполняешь обязанности президента, потому что Горбачев в Форосе, и у тебя на глазах всего мира под телекамерой трясутся руки. Ну это же говорит о том, что элита управленческая Советского Союза выродилась.
14: Если бы Владимир Путин начинал на пустом месте, у него тоже не было бы такого рода результатов, которые он мог предъявить в 10-е годы.
1: Сергей Станкевич, историк, бывший советник первого президента России.
14: Дело в том, что нужно было, во-первых, создать новую правовую систему и новую политическую систему. Политическая система нужна, чтобы всем этим огромным конгломератом управлять каким-то образом, целеполагание обеспечивать, согласовывать базовые интересы и, конечно, новое право, которое отсутствовало. Напомню, что мы 3 года бодались по поводу Конституции. Мы бодались и даже дошли до 3-дневной гражданской войны в Москве. Дальше на основе Конституции это нужен гражданский кодекс, налоговый кодекс, куча других вещей, которые позволяют существовать уже новой рыночной экономике. Это все делалось с колес. Приватизация пресловутая. То же самое. К сожалению, с большими ошибками была проведена, но она была необходимым шагом. Иными словами, если мы говорим об ошибках, да, они были. Если мы говорим о преступном поведении тех или иных конкретных лиц, да, и здесь есть обоснованные претензии, но выбора какого-то, а вот можно было сделать все прекрасно, чтобы в таком спокойном и благополучном состоянии мы просто перешли из ушедшего прошлого в светлое будущее. Это сказки, это мифология, это, знаете, подведение базы под свое нынешнее политическое положение. Дескать, вот все те, кто действовал в 90-е годы, ужас, ломание дров неумелыми людьми, а вот в начале нулевых годов откуда-то с Марса спустилась группа людей в белых одеждах, которая не имела никакого отношения к 90-м годам. Они там ничего не делали. И начали наводить порядок вот в этом бардаке, доставшемся из 90-х. Это чистой воды мифология. И, кстати, она не безобидна. Она не безобидна, потому что для каждого государства, а у нас новая Россия – это единственное государство, которое у нас есть и в котором живем мы, и будут жить наши дети и внуки. Так вот, новая Россия, как всякое государство, нуждается в государствообразующих символах. Всякое государство заботится о том, чтобы его происхождение описывалось как достойный процесс. А у нас мы объявляем рождение новой России, в которой мы сами живем, от которой сами полностью зависим, объявляем каким-то актом преступления. Россия изображается каким-то осколком бессмысленным историческим, да? А все могло быть иначе, а надо было все делать по-другому и так далее. То есть мы принижаем государство, в котором живем и которое обязаны обеспечивать и развивать. Мы вступаем в новую эпоху конкуренции великих держав. И здесь уже вот этими рассказами о прошлом и исторической ностальгии такого рода конфликты не выигрывают.
16: Я ухожу. Я сделал все, что мог.
7: Как мы выжили в 90-е? Спецпроект. сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Президент Фонда изучения наследия имени Столыпина Павел Пожигайло о том, почему молодежь не вступает в брак.
18: Часто откладывают свадьбу или ее, так сказать, вообще избегают, потому что сегодня свадьба, извиняюсь, стоит там под 500 тысяч рублей. И это проблема. И часто молодые люди, вот с ними общаются, они говорят: слушайте, ну вот 2-3 года покупаем денег, потом, так сказать, может быть, как раз их потратим на свадебное платье, кольца, там, не знаю, банкет, потому что мы хотим, чтобы в жизни этот момент был действительно очень праздничным и торжественным. Но потом, получается, не накопили денег и так далее. И, в общем, это серьезный вопрос. Параллельно обсуждается там убрать, не убрать пошлину за вступление в брак. А я скажу, сделайте сертификат там на 200 тысяч рублей вступающим в брак. Конечно, невесте хочется, да, в свадебном платье, соответственно, там обручальные кольца, ну и, естественно, собрать родню, там какой-то банкет. Это важно. Я по всей стране езжу и много, очень много общаюсь со студентами. И этот вопрос мы поднимаем не один раз. Да, это важно. Многие говорят, мы хотели бы, чтобы это осталось в памяти и так далее. Это стоит денег.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
17: Владимир Путин сообщил об отсутствии итоговых договоренностей на саммите в Анкаридже. Москва согласилась пойти на компромиссы по украинскому кризису, которые сформулировали американские переговорщики, отметил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства выразил сомнение, что европейские лидеры способны повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам. По его словам, наша страна хочет завершить конфликт мирным путем и готова продолжить обсуждение всех предложенных условий. Российский лидер добавил, что Москва ожидает визита американских делегаций после деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Встреча лидеров России и США прошла на Аляске в августе прошлого года. Владимир Путин пообещал полностью обеспечить Крым топливом. Президент заявил, что власти организуют дополнительные поставки горючего на полуостров по суше и морю. По словам главы государства, сейчас регион имеет запас бензина на несколько дней. Ранее в Крыму временно ограничили розничную продажу топлива из-за дефицита, который возник после атак на нефтеперерабатывающие заводы.
7: О политике.
17: Анкара осудила Израиль за признание геноцида армян. МИД Турции назвал этот шаг политически мотивированным. Дипломаты заявили, что израильское правительство пытается скрыть собственные преступления в секторе Газа. Власти еврейского государства в воскресенье одобрили резолюцию о трагических событиях начала 20 века в Османской империи. Ранее Анкара всегда отвергала обвинения в массовом уничтожении армянского населения, хотя эти события признали геноцидом более 30 стран, включая Россию.
7: О стихийных бедствиях.
17: Число погибших из-за разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1450. Это заявили власти. Как отмечается, из-под завалов рухнувших зданий специалисты уже извлекли 33 выживших. Пострадали почти 13 тысяч человек. Два мощных подземных толчка произошли на севере страны в ночь на 25 июня.
7: Обо всем.
17: В Рио-де-Жанейро создали гигантский флаг Бразилии из 4500 пляжных шлепанцев. Необычную инсталляцию собрали на одной из популярных смотровых площадок города. Таким способом организаторы решили поддержать национальную сборную по футболу, которая вышла в плей-офф чемпионата мира. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
19: Здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. В эфире «Активная полевая жизнь». Это программа, которая рассказывает о молодых ученых. Ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, и самое интересное, об их экспедициях. Выходим мы в рамках десятилетия науки и технологий. Сегодня, как всегда, три человека в студии. Это двое ведущих. Первый и, как говорится, самый ведущий из всех ведущих – это Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, популяризатор науки.
20: И Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», путешественник, популяризатор науки и кандидат филологических наук.
19: Ну, а в гостях у нас Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета, кандидат географических наук. Он запускал школы в России, Объединенных Арабских Эмиратах, на Кипре. Занимался внедрением модели персонализированного образования и обучением проектных команд в качестве ведущего методолога платформы «Сберкласс». Обучал команды и консультировал по вопросам образовательной стратегии и улучшения образовательного процесса. Хотя по основной профессии он гидролог, да?
20: Именно так.
19: Ну и тогда первый вопрос, связанный с темой диссертации. Диссертация звучит как «Водный режим пойм равнинных рек на примере Волжского бассейна». Да? Вот, работает в Мурманске, изучает Волгу. В общем, расскажите о ваших исследованиях Волги. Какие выводы по Великой Русской реке были наиболее значимыми?
20: Ну, вы знаете, как каждый человек, написавший, защитивший диссертацию, я скажу вам, что это невероятно интересная тема, и посвящена она нескольким аспектам большим. Во-первых, это влияние глобального потепления на то, как реки разливаются по весне, на весеннее половодье. И механизм здесь очень простой. У нас всю зиму копится снег, дальше весной он начинает таять, река разливается, и, в общем, иногда, к сожалению, это приводит к подтоплением, иногда нет. И вот, изучая, как трансформируется весеннее половодье, я обнаружил, что за счет глобальных потеплений участились оттепели, и у нас с вами до начала весеннего половодья, если мы говорим про центральную часть Европейской России, то это, как правило, вторая половина марта, у нас с вами доходит все меньше и меньше снега. Соответственно, все меньше и меньше воды именно весной, талой снежной воды, будет поступать в реки, и реки будут разливаться все меньше. Вот такую тенденцию мы наблюдаем. Это один значимый результат. Вторым результатом моей диссертации был расчет площади затапливаемых земель, точнее формула, которая позволяет его рассчитать. Закономерность здесь следующая. На реках, которые равнинные, там, где у нас горы или какие-то другие крупные массивы рельефа не мешают руслам рек извиваться и, соответственно, образовывать поймы. А пойма у нас – это низкая часть берега реки, которая периодически затапливается талыми водами по весне, то есть тем самым весенним половодьем. Так вот, там, где у нас реки могут совершенно спокойно менять направление русла, ничто им не мешает. У нас там поймы, как правило, очень широкие. Реки так и называются у нас. Точнее, русла рек широкопойменные. Причем это может достигать даже нескольких десятков километров. Например, у нас Ока под Муромом имеет вот такую вот ширину поймы. И, соответственно, потенциально, если все факторы сложатся, если у нас очень много снега накопится к весне, если у нас одновременно этот снег растает, если у нас еще будет почва, напитавшаяся водой с осени, и не будет сталая вода туда уходить, соответственно. В общем, много чего совпадет, тогда у нас теоретически может быть разлив Оки вот на те самые 20-30 километров, на гигантскую совершенно ширину. Так вот, еще одним результатом диссертации стала формула, которая позволяет рассчитать примерно, естественно, с определенной погрешностью, максимальную площадь земель, которые могут быть затоплены в результате весеннего половодья. Ну и третий блок, он был связан с вопросами гидродинамики, с направлением движения потоков при выходе воды на пойму.
19: Ну, у меня, я в нашей команде отвечаю за простые человеческие вопросы из народа, да, они иногда звучат очень глупо, я это понимаю потому, как хитро улыбается мой коллега Антон Юрманов, да, вот, но, тем не менее, не могу не задать этот вопрос, потому что вот периодически уже несколько лет я вижу фотографии Волги летом, и такие алармистские настроения, мы теряем Волгу, Великая Русская река пересыхает, посмотрите, там, где когда-то катила она свои хрустальные минеральные воды, теперь там песок, и люди загорают, да, чуть ли не на середине реки, а суда пройти не могут. Вот, вот то, что мы наблюдаем, первый вопрос из народа, это правда, что Волга пересыхает? Второй вопрос, мы ее что, действительно теряем? И третий вопрос, или же все это, ну, как бы такие сезонные колебания, там 10 лет пройдет, и она опять войдет в свою силу, затопит свою великую пойму, да, и мы еще будем с грустью вспоминать, как когда-то сейчас вспоминаем ковидные времена, тихие, спокойные, да, вот, что вот было так вот неплохо вроде бы даже.
20: Ну, здесь хочется ответить вопросом на вопрос и спросить, а всего лишь несколько лет вы это слышите? Или несколько более длинный срок? Потому что, как известно, Москва должна провалиться примерно с момента своего основания. Вот так же и Волга должна, видимо, окончательно высохнуть примерно с момента, когда она течет. Но если серьезно отвечать на ваш вопрос, то, во-первых, Волга на большей части своего течения представляет из себя каскад водохранилища. Не реку, которая течет в своем естественном состоянии. Соответственно, количество воды, которое у нас попадает ниже по течению от плотины, регулируется человеком. Это первый фактор. Тут бывают разные ситуации. Дело в том, что бывают фазы года, когда у нас дожди не идут или идут редко, а плотина-то должна вырабатывать электричество постоянно, точнее, гидроэлектростанция, которая находится в теле плотины. Соответственно, нам с вами нужна постоянно вода для этого. И вот в эти моменты начинается такое бережливое отношение к тому запасу воды, который есть в водохранилище, чтобы всегда было из чего произвести электрический ток. Это значит, что просто ниже по течению начинают пропускать меньше воды, и тогда да, кажется, что Волга локально в какой-то день, может быть, неделю или даже несколько недель, она действительно начинает пересыхать, просто потому что мы меньше воды вниз по течению пропустили. А учитывая, что у нас там каскад ГЭС, то есть это не одна отдельно взятая плотина, а прямо идущие одна за другой вниз по течению, то у нас это может наблюдаться одновременно на очень большом участке. Это первое объяснение. Бывают, конечно, в природе явления, когда у нас с вами сток пересыхает, когда у нас с вами речной сток сильно снижается на какой-то долгосрочный период, там, может быть, десятки даже лет, но это, как правило, очень редкие явления, и они связаны вот с конкретной локальной комбинацией факторов, как какое-то локальное изменение климата прежде всего, потому что река берет воду из четырех очень понятных источников. Первое – это у нас дожди. Второе – это талые снежные воды, как раз мы с вами говорили про весеннее половодье. Третье – это воды подземные, и когда у нас с вами ни дожди не идут, весь снег растаял, других источников нет, вот у нас река в своем естественном обычном состоянии, которое мы большую часть года наблюдаем, река питается за счет именно подземных вод, различных родников, ключей, источников и так далее. И четвертый, он характерен для рек, которые находятся в горах, это ледниковое питание. То есть снежные ледниковые шапки тают, и вот река, соответственно, берет свое начало. Так вот, для того, чтобы изменились вот эти вот составляющие, ну, должны произойти серьезные изменения природной среды, и это все-таки редкость, это единичный случай, даже если мы берем в масштабах мира. Поэтому, возвращаясь к Волге, это результат исключительно деятельности человека. Ну, хорошо это или плохо, сложно сказать. С одной стороны, да, конечно, река потеряла свое естественное состояние уже много десятков лет назад на большей части. С другой стороны, у нас есть электричество и, более того, питьевая вода благодаря этому каскаду водохранилищ. Ну, мы всегда платим чем-то за что.
19: Я был на истоке Волги. И я был поражен, что вот эта великая русская река, да, наша мать всех рек русских, да, она начинается вот просто вот с какого-то такого болотца, да, из которого вытекает маленький-маленький ручеек, через который очень легко перешагнуть, и потом еще хвалиться там. Люди фотографируются так, типа, я перешагнул Волгу, да. Вот это вот состояние, что вот рождается такой маленькой, становится такой гигантской, вообще для рек это характерно? Или все-таки есть истоки великих рек, когда сразу вот видно, что вот здесь рождается великая река, или все великое рождается все-таки из маленького, как Волга?
20: Ну, как известно, с голубого ручейка начинается река, вот, поэтому это и есть ответ на вопрос. Действительно, все крупные великие реки, они начинаются вот с какого-то одного отдельно взятого или ключа, или из озера вытекают, или вот откуда-то с гор берут свое начало. Это всегда так. Дальше они за счет притоков и попутных каких-то подземных вод резко наращивают. А иногда не очень резко, иногда сотни километров требуется, прежде чем река станет такой широкой и внушительной в нашем понимании. И, к слову, таких рек-то, если мы возьмем все число рек на нашей планете, их очень-очень мало. Вот в Волжском бассейне, например, больше 51 тысячи рек. Но мы знаем, может быть, по пальцам двух рук такие самые крупные реки. Ну, это Волга, это Кама, Ака, там можно дальше брать Суру, там можно брать Самару, Белую и так далее. Но все равно это количество рек, которое измеряется, ну, может быть, двумя десятками, которые такие, в нашем понимании, большие, крупные. Все остальное – это реки, ну, которые мы в бытовом смысле назовем просто ручьями. А это тоже реки. Поэтому все такие крупные реки, которые мы знаем, Парана, Амазонка и так далее, они все начинаются вот примерно так же, как и у.
19: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь», программу, рассказывающую о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, самое интересное, об их экспедициях. В гостях у нас сегодня Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета, кандидат географических наук. Встретимся ровно через пару минут.
7: «Активная полевая жизнь». Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Коплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
21: Проблема в запрете в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети — это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности. И запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста – отделиться от родителя. И поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что ж говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка?
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Активная полевая жизнь». Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
19: И снова здравствуйте, дорогие друзья. «Активная полевая жизнь» продолжает свою активную полевую работу. Мы рассказываем о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед. В гостях у нас Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета, кандидат географических наук, гидролог. Как всегда, для вас работают двое ведущих, кандидаты наук Антон Юрманов и Евгений Сазонов. Я вообще очень люблю искать и находить истоки великих русских рек. Да? Вот, был я на истоке Москвы реки, удивился, что из такого маленького ручейка начинается вот все наше. Вот по Волге, вот к вам как к специалисту, вот то место, где вот стоит вот этот мостки вот эти, вот написано «Исток Волги», да, это вот действительно тот самый исток Волги? Или же просто вот решили, красивое место, легко подъехать, храм стоит на горе, все красиво. Вот это то самое место силы? Или, опять же, кажется, ученые спорят?
20: И то самое действительно оттуда берет начало. Иногда, видите, сложно очень еще определить этот исток, ровно в силу того, что он никогда не внушительный какой-нибудь водопад, или вот сразу раз и начинается там хотя бы на пару десятков метров ширины река. Это вот всегда нужно искать и иногда спорить действительно, а какой из трех ручьев действительно дает начало. Но вот договариваются, иногда просто договариваются. Вот три одинаковых ручья, будем считать вот этот ручей, и он там, может быть, чуть-чуть побольше, там, на стакан воды в час чуть-чуть больше из него воды вытекает. И вот поэтому считаем его. Но, говоря про Волгу, да, это действительно то самое место силы.
3: Дмитрий Павлович, мы понимаем, что методология науки постоянно дополняется, расширяется, появляются новые технические возможности для исследований. То, для чего раньше требовались целые лаборатории, сейчас с этим может справляться несколько человек, написанная программа и база данных. Если говорить о гидрологии, особенно гидрологии суши, как изменились методологии и инструментарий, в конце концов, гидролога за последние 100 лет?
20: Ну, вы знаете, самые главные изменения, они связаны с тремя направлениями. Первое – это приборы. И здесь, на самом деле, очень важную революцию мы все еще проживаем – революцию перехода к большим данным. Поясню на отвлеченном примере. Вот когда-то мы измеряли глубины Мирового океана там, раз в сколько-то километров с помощью лота, опускали лебедку, измеряли глубину, поднимали, дальше – еще через несколько километров, может быть, десятков километров или морских миль это производили. И у нас было одно представление о карте Мирового океана. Естественно, достаточно приблизительно. Потом появился эхолот, который еще непрерывно писал свои измерения, и мы сразу же получили совершенно другую картину с точки зрения данных, и карты глубин Мирового океана резко уточнились. Хотя мы понимаем, что Мировой океан, пожалуй, наименее изученная все еще часть нашей планеты. В гидрологии происходит, да я думаю, в большинстве наук о Земле, которые связаны именно с полевыми исследованиями, происходит примерно то же самое. Вот, скажем, у нас есть гидрологические посты. Они проводят свои измерения дважды в сутки, в 8 и в 20 часов. Но это у нас всего лишь набор данных, которые мы получаем два раза в сутки. А что, если у нас стоят различные самописцы, логеры, и мы получаем данные каждую даже не то что секунду, а миллисекунду? Мы сразу же получаем совершенно другой объем, совершенно другую картину, и мы можем увидеть то, что раньше мы не видели. Вот то, что у нас происходит, условно говоря, в эти 12 часов между двумя точками измерений. Это касается абсолютно всех параметров. И в этом плане, когда у нас вообще на планете, я говорю не только про нашу страну, возникнет сеть именно таких станций наблюдения, тогда, конечно, мы узнаем о нашей планете гораздо больше. Поэтому чем больше данных, тем у нас больше различных результатов и больше различных закономерностей. Тут есть еще один исторический пример про как раз европейскую территорию нашей страны. Ну, мы как-то на ней всегда жили и не подозревали, что на самом деле в самом центре находится возвышенность. Эта возвышенность была открыта только когда была проведена более-менее подробная съемка, это произошло во второй половине 19 века, уже более-менее подробная съемка высот европейской территории России. И тогда выяснилось, о, батюшки, оказывается, у нас тут возвышенность есть. Вот. Крупная. Соответственно, то же самое у нас происходит в любых физико-географических науках. Это одно направление. Второе направление, оно, конечно, связано с самими методами, с их совершенствованием, поскольку все-таки в мире и в России сеть наблюдений, прежде всего гидрологических постов, она развивалась в течение 20 века, то и вслед за этим развивались методы различные, расчетные, статистические, как мы с этими данными работаем, что с ними дальше происходит. Поэтому вот сама методология, сами методы, как мы можем рассчитать, ну, вот, скажем, такую характеристику, как расход воды, сколько у нас воды протекает через створ реки в секунду времени. Воды имеется в виду в кубических метрах. Можно посчитать 5 различными способами, и это только на уровне первокурсника. Тебя этому учат. А сколько этих способов есть еще? И вот сами эти способы расчета, они были придуманы, конечно, уже вслед за началом наблюдений. Третье очень важное направление – это различное моделирование. И тут тоже мы на самом деле совершили значимые шаги. С одной стороны, потому что у нас просто появились соответствующие программы и вычислительные мощности. Любую модель нужно обсчитывать, и, собственно, прогнозы погоды те же самые, чуть-чуть уходя в сторону, они у нас давно уже не составляются вручную, хотя когда-то синоптики вот сидели с синоптическими картами, наносили сначала на карту все данные по ближайшим метеостанциям, потом, значит, исходя из этого, составляли свой прогноз. Вот этот процесс давно выглядит не так. Есть математическая модель, в нее загружаются данные, эта модель постоянно калибруется, калибруется очень просто. Значит, есть предсказание прогноза погоды, потом наступает день X, сравнивают то, что предсказали, с тем, что получилось, и, значит, постоянно подкручивают. Это непрерывный процесс, он, по сути дела, каждый день идет вот этого непрерывного совершенствования. Ну и плюс, понятно, суперкомпьютеры, которые способны

0: и разные другие параметры. Когда будет совсем короткое расстояние, там, ну, например, 10 сантиметров разрешения, да, или еще меньше. Вот как у нас у космических спутников, космические спутники могут увидеть уже смартфон на столе, ну, самый совершенный. Вот когда у нас то же самое будет с цифровым двойником нашей планеты, оцифрованным, мы, конечно, используя этот двойник и различные модели, мы сможем гораздо точнее разные параметры получать. Ну и плюс, конечно, тут у нас еще искусственный интеллект. Наш любимый, наше все подключается. И ведь его сила, она не только в том, чтобы, значит, предложить 5 вариантов того, как мне провести субботу, да, а еще и в том, что искусственный интеллект способен очень быстро обрабатывать гигантские массивы данных. И подключение искусственного интеллекта к процессу и моделирования, и в целом аналитики данных, вот это вот третье направление, в котором я вижу перспективу гидрологии.
1: Мой первый сплав, 2014 год, река Витим. И вот мы плыли, и эта река, чем славился еще тем, что поскольку это зона БАМа, было очень много гидрологических постов, и вот мы высаживались периодически, видели заброшен. Всего, по-моему, 3 поста осталось на всем протяжении, вот, который мы проплыли от села Романовка до моста через БАМ. Бамовского моста через Витим, вот, там поговорили с ребятами, все. Вот то, что этих постов стало мало, это сокращение финансирования, или это же все, типа, мы запустили спутники, и спутники с искусственным интеллектом сейчас сами все решают. Вот как с этим быть? Или это пробелы, которые вот потом придется как-то ликвидировать нам?
0: Это тяжелое наследие 90-х годов. С, собственно говоря, резким сокращением финансирования. Другого объяснения здесь нет. Это единственная причина. И, конечно, это с точки зрения науки большая потеря. Сокращение сети постов. Какие-то посты выборочно восстанавливались за последние пару десятилетий. Но в целом, конечно, произошло сокращение сети наблюдений как минимум в 2 раза в сравнении с советскими временами. Оно происходило неравномерно. Скажем, европейская часть России пострадала в этом смысле меньше, но тоже пострадала. А то, что находится за Уралом, пострадало в этом смысле сильнее. Ведь тут же не только вопрос финансирования, еще вопрос наблюдателя, который будет жить на этом посту, постоянно проводить измерения, получать зарплату. И желающих, прямо скажем, не то чтобы много, с учетом, увы, к сожалению, не очень высоких заработных плат в этой области. Поэтому это, конечно, провал, пробел, и на самом деле до конца это восполнить невозможно. Ну, то есть, конечно, некоторые методы, которые позволяют условно восстановить, но это приблизительная история.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, что двигает российскую науку вперед. В гостях у нас Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета, кандидат географических наук, гидролог. У микрофона двое ведущих – Евгений Сазонов и Антон Юрманов.
2: «Активная полевая жизнь» – программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
4: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они, это по большому счету одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции, скамейка запас кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели, мобилизация в боевые ряды полковника Баранца

0: На радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
1: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
2: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Владимир Путин потребовал ускорить производство и поставки систем ПВО. Россия должна оперативно нарастить выпуск самых востребованных зенитных комплексов для защиты войск и критически важных объектов, заявил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства подчеркнул, что оборонные предприятия обязаны постоянно модернизировать технику с учетом новых западных беспилотников, которые Европа передает Киеву. Ранее российские подразделения ПВО отразили массированный налет и уничтожили за сутки более 70 вражеских дронов. Российские военные взяли под контроль 96% территории Константиновки. Подразделения также уверенно продвигаются к Славянску, до которого остается около 9 километров. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что армия вплотную подошла к Доброполью, за которым у противника нет подготовленных оборонительных рубежей. Ранее глава государства назвал главной задачей российских войск полное освобождение Донбасса.
2: О происшествии.
3: Пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае потушен. Также открыто автомобильное движение в сторону хутора Трудобеликовского. Об этом сообщает оперштаб региона. Как отмечается, никто из сотрудников предприятия не пострадал. Возгорание на объекте началось в минувший четверг после падения обломков беспилотника.
2: Об образовании.
3: Минпросвещение проанализирует рекордный результат выпускницы, набравшей 500 баллов на едином госэкзамене. Эксперты изучат психологические особенности 11-классницы, чтобы понять причины ее феноменального успеха. Специалисты предположили, что школьнице помогли высокая мотивация, самодисциплина и умение справляться со стрессом. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столичная выпускница Екатерина Малкова впервые в 25-летней истории ЕГЭ получила наивысшую оценку сразу по 5 дисциплинам.
2: О спорте.
3: Футболисты сборной Конго впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира. Спортсмены обыграли команду Узбекистана со счетом 3-1. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира. Конголезцы заняли второе место в своей группе и гарантировали себе продолжение борьбы на мировом первенстве. Ранее сборная этой африканской страны никогда не преодолевала начальную стадию соревнований.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара 77.06, евро 87.40, юаня 11.34.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 19, завтра до 22 тепла, малооблачный небольшой дождь. В Петербурге также плюс 19, в понедельник до 24 градусов пасмурно и дождь. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
6: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Активная полевая жизнь продолжает свою активную полевую работу. У микрофона традиционно двое ведущих, кандидаты наук Евгений Сазонов и Антон Юрманов. В гостях у нас третий кандидат наук, кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета.
7: Дмитрий Павлович, как в таком случае может прийти на помощь автоматизация работы гидропостов? То есть, когда их нужно будет только раз там в 3 месяца, раз в полгода обслуживать, а в остальном съемка будет происходить без участия непосредственно наблюдателя на площадке?
8: Это, конечно, значимое подспорье. И действительно, только в автоматизации можно, по большому счету, найти здесь решение. Но это вопрос действительно обслуживания, это вопрос постоянной калибровки этой техники. Нужно постоянно следить за тем, чтобы она работала. Это, как известно, не всегда сильная сторона, техническая дисциплина.
7: Что, вероятно, ее ничего не растащили в отсутствии людей.
8: Конечно, да. Я не знаю, Евгений, вот когда вы шли по Витиму вниз, были ли разные надписи на постах? Но я вот видел своими глазами надпись на одном гидрологическом посту, значит, надпись крупными буквами: «Это не туалет, сюда лазить не надо».
7: Я видел разок надпись: «Брать нечего, уходите».
6: Я надписи не видел в том году сплавном, но я видел только развалины, ребят. Очень грустное зрелище. Причем вот видно было, что во времена Советского Союза здесь все было очень и очень мощно. Да, вроде небольшой пост, да, метеорологический, там, гидрологический, но вот даже просто такой момент, да, вот там такой вбитый из крепкого железа такая труба, и там типа СССР, да? То есть там какие-то не пробы брали, а вот точка, от которой что-то рассчитывали ребята по метеорологии, да, вот типа вбито СССР. И вот и там видно, что пытались его как-то там руками вырвать, там кувалды выбить. Но вот этот вот СССР, он там так остался, он непобедим. Но вот, к сожалению, все остальное растащено, сожжено и разбито.
7: Дмитрий Павлович, хотелось бы перейти к вопросам, касающимся, естественно, образования. У вас есть опыт в организации среднего, дополнительного, высшего образования. Вот, понимая всю эту цепочку, как нужно готовить будущих полевых ученых, полевых специалистов? Вот на примере гидрологов.
8: Вы знаете, в целом самое важное, что методы полевые – это важная очень часть, неотъемлемая на самом деле для любого ученого, который изучает науки о Земле, но это лишь одна часть спектра научных методов. Иными словами, у нас есть с вами понятная методология любого научного исследования. Мы формулируем для себя исследовательский вопрос, гипотезу, дальше, соответственно, продумываем план исследования, собираем данные и так далее, до момента, когда мы сделаем итоговый вывод и еще и продумаем дальнейшие шаги по развитию нашего исследования на будущее. И полевые методы, они здесь занимают важный, но всего лишь кусок вот в этой цепочке стандартной методологии того, как мы проводим любое исследование. И мы сейчас даже не говорим про науки о Земле. Мы можем взять биологию, мы можем взять философию, лингвистику. Везде этот цикл, он один и тот же. Но дальше мы тогда возвращаемся к вопросу, как же нам в этом смысле совершенствовать преподавание наук, где у нас велика доля полевых методов. Тут нужно, безусловно, сохранять и поддерживать полевые практики. Как и в случае с другими науками, скажем, у химиков, роль полевых практик выполняют химические практикумы, которые не полевые, но это работа в лабораториях, это работа с реактивами на приборах и так далее. У биологов своя история. Это, конечно, дорогостоящие всегда мероприятия, но на них скупиться не нужно, потому что никакими ни дистанционными, ни теоретическими способами мы подготовить такого специалиста не сможем. Знаете, я однажды в магазине видел книжку «Как научиться играть в футбол». Но, собственно, читая книжки, в футбол играть не научишься. Вот то же самое касается и подготовки полевиков. Дальше нужно, для того чтобы это было осмысленно и грамотно, всегда соблюдать вот этот вот цикл исследования на любой полевой практике, и тем более в экспедициях, когда мы четко понимаем, что мы ищем, для чего мы собираем эти данные, что мы с ними потом будем делать. Вот этот вот градус осмысленности, он вообще в образовании очень важен, он, на мой взгляд, утерян, а может быть, и не было такой традиции толком объяснять. Вот мы там приходим с вами на какое-то занятие, и нас начинают обрабатывать. Даже никто не говорит вначале, вот у нас цель такая-то, к концу, значит, там, пары или урока мы достигнем того-то, просто вот вы пришли, все, тут, значит, колдуем над человеческим материалом. Вот нужна в этом смысле осмысленность, четкое соблюдение цикла и всех стадий исследования, и дальше уже мы И те, кого мы учим, понимают, что они делают, зачем, начинают понимать смысл, условно говоря, каждой пробы, каждого измерения, каждого отобранного образца. И это сразу же само по себе повышает и мотивацию, и качество подготовки. Ну, плюс, конечно, это современные приборы, потому что есть, ну, как сказать, вот как у врачей, да, кто близок к медицине, понимает, что есть проверенные годами способы лечения, а есть современные, да, и многие даже там спорят, вот, условно говоря, при простуде мы можем жаропонижающее пить при невысокой температуре или нет? Кто-то говорит, можно, кто-то нет. И мы с вами имеем такую привычку сходить к нескольким врачам, если у нас что-то серьезное спросить, да разные мнения. Вот в этом смысле, конечно, наука не стоит на месте, и приборы не стоят на месте, и есть, скажем, приборы, которые откровенно устаревают, их нужно выводить из оборота, хотя понятное дело, что многие этому сопротивляются. Вот, скажем, основа основ любой съемки поверхности Земли, теодолиты и нивелиры, ну вот они в том первозданном виде, просто оптический прибор, в котором до сих пор продолжают очень многих студентов учить, они уже, в общем, не применяются фактически на производстве. Ну, понятно, где-то есть еще устаревшая техника, вот близкий нам с Антоном Алексеевичем пример, да, подготовка и судоводителей, и судомехаников. Понятно, что есть современные суда, а есть суда возрастом несколько десятков лет. И с точки зрения их технической начинки пропасть размером в Гранд Каньон. И вот как их готовить? По сути, нужно их учить двум совершенно разным вещам. Как на старом оборудовании работать, аналоговым, без вообще каких-то цифровых технологий, и современным вообще, по последнему слову, техники. Вот то же самое в полевых исследованиях. Но надо, скрепя сердце, все-таки признать, что современные технологии на производствах, на предприятиях, они все-таки чаще уже встречаются, чем что-то устаревшее. И в этом смысле нужно отказываться от и старых методов, и, соответственно, старых приборов. Ну, может быть, пока как какую-то такую историческую часть оставлять их, или, во всяком случае, объяснять, где, если что, можно быстро разобраться, как с этим прибором работать. Но все-таки больше переходить на современные.
6: А надо ли в процессе учебы напоминать молодому поколению, ну или рассказать молодому поколению о том, что одна из составляющих полевых работ – это все-таки романтика? Или нет, это сами поймут потом, когда выйдут в поле?
8: Вы знаете, тут вопрос очень интересный. Мы вообще входим в рассуждение о поколениях. Вот сейчас поколение и школьников, и уже, на самом деле, студентов – это поколение цифровых аборигенов. Это те, кто уже с первых лет своей жизни держал в руках различные гаджеты. Мы с вами не такие. Я не хочу сказать, кто лучше, кто хуже. Это вообще пустой разговор.
6: На да, тем более мы знаем ответ на этот вопрос и так.
8: Я всегда верю во все подрастающие поколения. Но факт в том, что это другое восприятие мира, конечно же. И в этом плане самое главное, наверное, что отличает поколение цифровых аборигенов, это то, что грань между живым человеком и устройством или каким-то аккаунтом в интернете, она стирается. То есть поговорить или с живым человеком, или с каким-нибудь ботом, или, условно говоря, зайти на какой-то сайт, вот с точки зрения процесса обмена информацией, вот это примерно одно и то же. Для нас с вами это не так. Вот для них это примерно так. И в этом смысле я для себя отметил, на самом деле это даже не последние несколько лет произошло, а чуть раньше. Я помню, как у меня и Антон Алексеевич тоже, мы как выпускники одного факультета, проходили полевую практику первого курса в селе Сатино Боровского района Калужской области, где у нашего факультета огромная база. И мы помним, значит, что происходило после отбоя, какие разные безумства, чудачества. В подробности вдаваться не будем. Дальше, значит, каждый меру своей фантазии может домыслить. Каково же было мое удивление, когда я уже аспирантом сам приехал проводить эту практику, и обнаружил, что по вечерам все очень тихо, очень мирно. Значит, сидят прекрасные юноши и девушки с ноутбуками, смотрят фильмы, с чаем, чай пьют. А всего-то знаете, что случилось? Wi-Fi на базу провели. Поэтому вопрос полевой романтики, он в этих ситуациях, когда мы, ну, сейчас уже можно рассказать, да, значит, там перелезали через забор в уже позднее время, там уходили куда-то на берег реки костер пожечь, там посидеть и так далее. Ну, вот, вот эта вот традиция, например, она ушла. И вот как это воспринимать? Я, ну, считаю, что это просто вот факт жизни, все течет, все изменяется. Какую-то романтику, они, безусловно, уже свою собственную, сами в этом найдут.
6: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь». Наша программа рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед. В гостях у нас Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета, гидролог, кандидат географических наук. А у микрофона, как всегда, двое ведущих, кандидаты наук и популяризаторы науки Евгений Сазонов и Антон Германов.
5: «Активная полевая жизнь». Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
9: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Историк Евгений Спицын о фальсификации истории на Западе.
11: Еще в второй половине 40-х годов этим занялись и американские, и британские, и прочие политики, историки. Не случайно в 48-м году огромным тиражом в 2,5 миллиона экземпляров вышла брошюра под редакцией Вячеслава Михайловича Молотова, тогдашнего министра иностранных дел, которая так и называлась «Фальсификаторы истории». Всегда историю Второй мировой войны, в том числе и Великой Отечественной войны, фальсифицировали, всегда использовали события тех лет как инструмент политики, международной политики, внутренней и внешней политики, потому что этим оболванивали и собственное население. Они только вносили сумятицу на уровне каких-то международных представлений, понятий и явлений. И вот сейчас, кстати, эта политика, оболваниваясь собственного населения, она дошла до ручки. Не только в Европе, но возьмите ту же Японию. Значительная часть японцев до сих пор уверена, что именно мы сбросили на них атомную бомбу, а не американцы. Это все дело в манипуляциях политических, исторических, информационных, каких хотите.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
12: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
5: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». «Активная полевая жизнь». Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
6: И снова, дорогие друзья, «Активная полевая жизнь» продолжает свою активную полевую работу. Наша программа рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед. И в гостях у нас именно такой ученый. Это Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета, кандидат географических наук, гидролог. У микрофона Антон Юрманов и Евгений Сазонов.
7: Когда мы говорим про подготовку, которая была до той самой практики в Сатино, я думаю, и у вас, и у меня, я чуть позже закончил геофак, и у ребят, которые сейчас учатся, есть вопрос. Вот у нас компьютеры, нейросети, дистанционно задержанные с Земли. На первом курсе мы от руки рисуем карты, от руки рисуем там гидрологические режимы. Это сейчас нужно, актуально, важная часть фундамента или это какой-то архаизм в образовании?
8: Ну, вы знаете, это примерно из серии когда-то вот было, что шариковыми ручками нельзя писать, нужно писать только перьевыми, потому что мозг перестает развиваться, мелкая моторика. Да, или вот черчение. Вы же все забыли, был предмет такой черчение в школе. Ну, сейчас это уже даже смешно представить, что кто-то будет чертить, хотя, безусловно, навык именно создания чертежей, он утерян в результате как некий массовый навык, да, от руки. Но, как мы видим, и планета не рухнула, и здания от этого не стали строить хуже, и в целом как-то жизнь продолжается. И это, собственно, есть ответ на тот вопрос, который вы задаете. Я тоже слышал все эти разговоры, что нет, вот хорошо бы и карты от руки рисовать, и вот лучше мы, значит, по старинке разберемся, как работает, оно вернее, а потом вы уже там сами с чем-то современным поработаете. Мне кажется, что это, ну, некая... Я бы сказал, просто привычка, и как от любой привычки, привычки иногда имеют свойство устаревать, мешать течению жизни. И я думаю, что, конечно, долю вот этой ручной работы надо сокращать, просто потому что в реальности этой ручной работы уже гораздо меньше, а где-то и вовсе...
7: Хотелось бы воспользоваться такой уникальной возможностью побеседовать о нашем с вами университете, точнее, об университетах. Мы с вами уже, как выяснили, выпускники одного факультета МГУ, и сейчас работаем в одном университете, в Мурманском, арктическом. Понятно, что сравнить...
8: Надо только одну букву принять, и будет почти тот же самый...
7: Практически. Прямое сравнение здесь, конечно, как бы, ну, некорректное, но если мы говорим о тенденциях в развитии МГУ, тенденциях в развитии МАУ, есть ли здесь какой-то общий трек развития высшего образования в России, или все-таки у каждого свой путь?
8: Вы знаете, и то, и другое. Безусловно, у каждого свой путь, потому что каждый университет, он уникален, он со своей собственной историей, и он в своем собственном контексте существует. А не одно образовательное учреждение в отрыве от контекста, а именно от места, где оно находится, от людей, от тех предприятий, которые находятся вокруг и для которых университет работает, оторвать нельзя. В этом смысле, конечно же, абсолютно с вами согласен, что некорректно сравнивать МГУ и МАУ. Из одного мы выпустились, в другом мы с вами сейчас вместе работаем и развиваем его. Просто потому, что это заведение совершенно разной историей и совершенно разным будущим в этом смысле. Потому что они находятся в разных местах, как я уже сказал, и с разными целями, в общем-то, существуют. Вот, это первое. Второе, что касается вообще роли университета, вот... Был такой дискурс несколько лет назад, введен сейчас, про это меньше говорят, хотя никуда сама идея не делась. Это так называемая третья миссия университета. То есть что университет делает для общества? Для общества в широком смысле и для сообщества в смысле узком. То есть университет как центр культурной жизни, университет как что-то, что преобразует жизнь вокруг, а не только занимается первой и второй своей миссией, а именно образованием и наукой. И в этом плане, опять же, исходя из контекста и места, конечно, это влияние разное совершенно, но это очень и очень важная роль. И университеты иногда об этом, увлекаясь первыми двумя составляющими, традиционными и историческими, я бы сказал, которые, конечно же, никуда не денутся, они забывают. Забывают о своей какой-то просто просветительской функции, о том, что можно быть таким районным или не районным городским центром культуры. Вот, скажем, поставили студента какой-то спектакль или открылась какая-то выставка. Ну, пусть она будет доступна для всех желающих, а не только по студенческому билету. Вот. Это все очень-очень важные составляющие. Вот мы видим, что многие ведущие университеты мира записывают и бесплатно выкладывают лекции своих преподавателей. Вот это вот пример, когда любой желающий человек, который хочет, ну, просто чуть-чуть побольше узнать об этом мире, может зайти на сайт университета и бесплатно прослушать курс. Ну, хочется дальше копнуть, уже там, конечно, есть варианты заплатить, а можно и написать письмо. Университеты, кстати, я знаю, что многие пишут письма. Слушайте, вы знаете, вот у меня сложное финансовое положение, откройте мне, пожалуйста, бесплатно доступ к такому-то платному курсу. Университеты идут навстречу, потому что вот в этом тоже значимая роль, ну, если хотите, с точки зрения прогресса и развития нашего общества и нашей цивилизации. И это очень-очень важная функция, про которую не надо забывать. Ну, третье, наверное, это то, что вообще остается с нами, когда мы выходим из стен университета. Я думаю, что профессиональные знания и навыки, возможно, даже не самое главное. А самое главное – это то, как мы преобразовались с точки зрения своего мышления, с точки зрения того, как мы стали себя вести и действовать, потому что именно это. Знания, они в какой-то момент забудутся. Мы все равно все 100% того, чему нас учили, никогда не будем использовать. Но как мы стали в результате мыслить, действовать, общаться и так далее, вот это вот важно. И важен, конечно, тот самый круг нашего общения, который сохраняется с нами на всю жизнь. Недаром вот разные университеты, они так любят сообщество выпускников, недаром это некий такой маркер свой-чужой, вот из какого ты университета, это присутствует, это все равно что-то о тебе говорит. И ради этого, на самом деле, многие бьются за то, чтобы учиться в топовых университетах, потому что это действительно играет свою роль. Ну и четвертое – это то, что образование в целом очень сильно меняется. Началось это не вчера и даже не позавчера, а, пожалуй, с момента активного распространения интернета, когда любой преподаватель утратил свою роль такого, ну, почти что монопольного глашатая знаний. И дальше роль любого преподавателя на любом совершенно уровне образования, она стала смещаться из роли транслятора знаний в сторону архитектора, организатора процесса образовательного, который не обязательно даже сам преподает, но организует образовательную деятельность. Вот это вот самое главное. К сожалению, этот корабль, он разворачивается очень медленно в эту сторону, и многим странам мира предстоит еще пройти большой путь, прежде чем действительно на всех уровнях образования начнут именно так учить и готовить, когда преподаватели перейдут вот в эту роль. Но важно здесь что? Что если как-то еще можно было раньше отмахиваться, то вот искусственный интеллект уже не оставил никаких шансов на выживание преподавателю, точнее, старой функции преподавателя, вот именно транслятора. Потому что то, что раньше еще там нужно было где-то на сайтах сидеть, какие-то там Википедию, может быть, читать или другие источники. Ну, то есть все равно какое-то время затратить, чтобы эту информацию найти. Хотя все равно это было уже там гораздо быстрее, чем сидеть и лекции слушать, или конспекты перечитывать, или там в библиотеку зайти, да. То сейчас с появлением доступного на бытовом уровне искусственного интеллекта, все, это вообще сводится к секундам. И в этом смысле, ну, все, уже конкуренция окончательно проиграна. Поэтому вот то, как теперь вокруг искусственного интеллекта и других технологий будет выстраиваться образовательный процесс, вот это вот четвертое большое направление. И я думаю, что на ближайшие десятилетия магистральное направление трансформации и университетов, и не только.
6: Не могу не задать вопрос, очень короткий, да, помните этого героя из «Москвы слезам не верит»? Через 20 лет не будет ни радио, ни театра, одно сплошное телевидение. Вот, нас пугает, что через 20, а может быть и раньше лет не будет ни преподавателей, ни полевиков-гидрологов будут ходить роботы, а на занятиях будут искусственные преподаватели, там, даже уже, наверное, не вещать, не рассказывать, а как-то вкладывать свои знания, да. Мы в области образования и в области исследований, в том числе полевых, когда-нибудь проиграем искусственному интеллекту? Или человек все-таки приспособится, и без человека никуда?
7: И есть ли вообще такая война, в которой мы можем проиграть, если мы такими терминами оперируем?
8: В ближайшие десятилетия нам это не грозит. То есть и преподаватели, и полевики, они не пропадут. Ну, полевики просто потому, что пока лазить по всяким камням и залезать под всякие камни мы умеем гораздо лучше любого робота, просто технически. Если мы говорим про преподавание, то, конечно же, не произойдет исчезновение преподавателей из аудитории, во всяком случае массово. Но сами занятия станут выглядеть по-другому. Не «здравствуйте, сегодня у нас такая тема лекции», или вообще, значит, продолжаем с того, где остановились в прошлый раз. А это будет: садитесь, пожалуйста, в группы или индивидуально, значит, открывайте, значит, какой-нибудь там чат-GPT, DeepSeek, Perplexity и так далее. И вот вам первое задание на 10 минут с помощью искусственного интеллекта что-то сделать. Потом, значит, или представьте результаты, или проверьте себя же с помощью искусственного интеллекта. То есть вот так вот это будет выглядеть, именно как организационная уже задача, а не то, что вот стоять там с мелом или с маркером у доски. Будет это выглядеть вот так. Точно так же, как сам формат что-то смотреть с экрана не исчез, но мы понимаем, что мы уже не телевизоры в основном смотрим, да, у нас там или онлайн-кинотеатр, или приложение, или что-то еще. Смотрим мы с экрана? Смотрим. Можно ли это назвать телевидением в том самом смысле, как «Москва слеза не верит» говорили? Уже нельзя.
6: Ну, короче, мы не исчезнем, и это хорошо. На этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск «Активной полевой жизни». Напоминаю, что в гостях у нас был Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета, кандидат географических наук. С вами, как всегда, были еще два кандидата наук. Это мой коллега, ведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, человек, который очень хорошо умеет рассказывать о науке и очень хорошо ее популяризирует.
7: И Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», путешественник и человек, который открыл мир популяризации науки многим и многим ученым.
6: Вы слушали «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, которые продвигают российскую науку вперед. Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий.
7: До встречи в тревожных далях.
6: До встречи в тревожных далях, друзья.
13: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
14: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
13: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О важном.
3: Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в обмене военнопленными с Украиной. Президент Белоруссии прилагает много усилий для решения гуманитарных вопросов в зоне конфликта, заявил президент России в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства также напомнил, что именно в Минске в 2022 году начинались первые мирные переговоры, которые затем перенесли в Стамбул. Россия наладит импорт энергоресурсов для покрытия временного дефицита в топливной сфере. Власти планируют ускорить ремонт поврежденных объектов и надежно защитить их от новых атак. Об этом заявил Владимир Путин. Президент призвал сплотить работу всех ведомств, которые отражают удары беспилотников и ракет, чтобы обезопасить...